0: основу российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Министерства образования и науки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны. Иран не просил США возобновлять переговоры и не собирается вступать в них, пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратит войну, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив и соответствие с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана, отмечает «Фарс». В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: Матрос Семен Красильников, брат Алексея, лег вместе с другими на пашню на гребне оврага невдалеке от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец. Закопавшись, высунул вперед себе винтовку и обернулся к Семену. «Плотнее в землю уходи, братишка!» Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой, лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырытую ямку. Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь добровольческой армии. Как всегда почти, силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли отступить без большой беды. В бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательно. Позиции или неудачные, или слишком огрызались кадеты. Ладно, наложим в другой раз, и пропускали Корнилова. Для добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда, поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния и побеждали. Так было и на этот раз. В полуверсте от залегших под пулеметным огнем цепей на стогу прошлогоднего сена стоял, расставив ноги, Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщовый мешок. Черный с серой опушкой нагольный полушубок расстегнут, ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной. Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, большеглазый, темнобровый юноша в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке. Клотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего. Точно в этой щетине, страшно человечной, близкой, было сейчас все спасение. «Ваше превосходительство, сойдите, умоляю вас, подстрелят!» — повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот. «Значит, дело плохо». Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над буро-зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда, сык, уходили шрапнели. Но он же знал, снарядов мало, черт, мало. Бум! Серьезно ухала за взорванным мостом красная шестидюймовка. Торопливо стучал пулемет, и пчелками пели пули близко где-то над головой у командующего. «Ваше превосходительство, подстрелят!» Корнилов опустил бинокль. Коричневое калмыцкое лицо его с черными, как у жаворонка, глазами собралось в морщины. топчась по сену, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешенным текинцам и его личному конвою. Это были худые кривоногие люди в огромных круглых бараньих шапках и полосатых цвета семги черкесках. Не шевелясь, картинно они держали под уздцы худых лошадей. Резким лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней. Один крикнул гортанно по-своему. Выхватили кривые сабли на рысях, затем галопом пошли в степь, в сторону оврага, где чернела пашня, и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи. Семен Красильников теперь лежал на боку. Так было легче. Еще час тому назад, сильный и злой, сейчас он слабо, часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, на бурый, покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек 50, лавой. Это была атака конного резерва. Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные сыпались во враг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо. «Не сметь отступать! Не сметь отступать!» И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки. Раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. «Я!» — визжали оскаленные смуглые личики с усами из-под попах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конной атаки! Серые шинели поднимаются с пашни, стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался, наскочил, ударил одного в спину. «Вперед! В штыки!» Красильников видит один полосатый бешмет, будто по-нарошному покатился с коня, и добрый конь, озираясь, испуганно поскакал в сторону. Рванул по цепи железный ляск, дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели, и армеец Васька, балагур в шинели не по росту, сплоховал. Бросил винтовку, весь белый рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, врастают вместе с конями. Один впереди, конь стелится, как собака, опустив морду. Тыкинец разогнулся, стоит в стременах, разлетаются полы халата. «Сволочь!» — Красильников тянется за винтовкой. «Эх, пропал комиссар!» Тыкинец рванул коня на кожаную куртку. «Стреляй же, черт!» Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке, и сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунуло горячим лошадиным потом, тыкинцы проскочили, повернули во фланг, а на пашню из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые черные шинели, барски блестя погонами. «Ура!» Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы, замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, гудело в голове, ломил грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать, а тяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрёну. «Пропадет одна». А ведь как ждала его, писала в Таганрог: «Приезжай!» Увидала бы сейчас его Матрёна, перевязала бы рану, принесла бы пить. Ах, хорошо бы воды из простоквашей. Когда Красильников услыхал матерную ругань и голоса, не свои, барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо. Один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки по охотничьи, под мышкой. «Гляди, матрос!» — «Сволочь, пырни его!» — сказал один. «Да чего там, сдох?» «А этот живой!» Они остановились, глядя на лежавшего Ваську Балагура. Тот, кто был в черкесске, вдруг гаркнул бешено. «Встань!» — ударил его ногой. Красильников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью. «Стать руки по швам!» — крикнул в черкесске, больно ударил его в зубы. И сейчас же все четверо взяли винтовки наперевес. Плачущим голосом Васька закричал. «Пожалейте, дяденька!» Тот, кто был в черкесске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги. Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, что вперед помнили, станичное управление и ушли дальше к югу, Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы кадетов утонули за плоским горизонтом, едва начинающей зеленеть степи.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил одного человека отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и еще написал, что хотел бы повидать Матрёну. Письмо послал с земляком. До 18-го года Семен служил в Черноморском флоте матросом на эскадренном миноносце «Керчь». Флотом командовал адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную любовь к России, Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, ни в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы вооружения всех флотов мира, мог безошибочно угадать в морском тумане профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы. Но если бы кто-нибудь до 17-го года заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и полагает, что политикой занимаются студенты, неопрятные курсистки и евреи. Россия представлялась ему дымящими в кильватерной колонне дредноутами, существующими и предполагаемыми, и Андреевским флагом, гордо на страх Германии, веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный, в стиле вековой империи, подъезд военного министерства со знакомым швейцаром, отечески каждый раз снимая пальто. «Плохая погода изволит сбыть, Александр Васильевич», воспитанных изящных товарищей по службе и замкнутый дружный дух офицерского собрания. Император был возглавлением этой системы, этих традиций. Колчак, несомненно, любил и другую Россию, ту, которая выстраивалась на шканцах корабля, в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, мускулистая. Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она беззаветно умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться. В 17-м году Колчак, не колеблясь, присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. С едкой горечью, как неизбежно, он перенес падение главы империи, стиснув зубы, принял к сведению матросский комитет и революционный порядок, все только для того, чтобы флот и Россия находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется, и тогда он продолжал бы воевать. Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задирающие речи ораторов, приезжих и местных, из рабочих, говорил, что лично ему не нужны проливы, Дарданеллы и Босфор, так как у него нет ни земли, ни фабрик, и вывозить ему из России нечего. Но он требует войны, войны, войны, не как наемник буржуазии. Годливая гримаса искажала его бритое лицо с сильным подбородком, слабым ртом и глубоко запавшими глазами. «Но говорю это как русский патриот!» Матросы смеялись. Ужасно.
5: Верные, готовые еще вчера в огонь и воду за отечество и Андреевский флаг, они кричали своему адмиралу «Долой наемников империализма!» Он произносил эти слова, русский патриот, с силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть, а матросы, черт их попутал, слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть. На митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не патриоты, а заводчики и крупные помещики, загребающие на ней большие капиталы, а народу эта война не нужна. Говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. Братва на митингах лютела от ненависти. «Тысячу лет обманывали русский народ! Тысячу лет кровь из нас пили! Помещики, буржуи, ох, гады!» Глаза открылись. «Вот, отчего жить-то хуже скотов? Вот где враг!» И Семен, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрёне, стискивал кулаки, слушая ораторов, пьянел, как и все, вином революции, и забывалась в этом хмеле тоска по дому, по жене красивой Матрёне. Однажды из Питера приехал видный агитатор Василий Рублев. Поставил вопрос: «Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами ляскать на митингах? Керенский вас давно уж капиталистам продал. Дадут вам еще небольшое время поавкать. Потом контрреволюционеры всем головы поторвут. Покуда не опоздали, скидывайте Колчака, берите флот в свои рабоче-крестьянские руки». На другой день с линейного корабля дано было радио «Разоружить весь командный состав». Несколько офицеров застрелилось, другие отдали оружие. Колчак на флагмане Георгий Победоносец велел свистать наверх всю команду. Матросы, посмеиваясь, вышли на шканцы. Адмирал Колчак стоял на мостике в полной парадной форме. «Матросы!» — закричал он треснутым высоким голосом. «Случилась непоправимая беда! Враги народа, тайные агенты немцев, разоружили офицеров! Да какой же последний дурак может серьезно говорить об офицерском контрреволюционном заговоре? Ты вообще должен сказать, никакой контрреволюции нет и в природе не существует!» Тут адмирал забегал по мостику, гремя саблей, и стал отводить душу. «Все, что произошло, я рассматриваю прежде всего как личное оскорбление мне, старшему из офицеров. И, конечно, командовать больше флотом не могу и не желаю. И сейчас же телеграфирую правительству, бросаю флот, ухожу. Довольно!» Семен видел, как адмирал схватился за золотую саблю, сжал ее обеими руками, стал отстегивать, запутался, рванул, даже губы у него посинели. «Каждый честный офицер должен поступить на моем месте так!» Он поднял саблю и бросил ее в море. Но и этот исторический жест не произвел никакого впечатления на матросов. С того времени пошли крутые события во флоте. Барометр упал на бурю. Матросы, связанные тесной жизнью на море, здоровые, смелые, ловкие, видавшие океаны и чужие земли, более развитые, чем простые солдаты, и более чувствующие непроходимую черту между офицерской кают-компанией и матросским кубриком, были легко воспламеняемой силой. Ею в первую голову воспользовалась революция. Братва со всей неизжитой страстью пошла в самое пекло борьбы и сама разжигала силы противника, который еще колеблясь, еще не решаясь, выжидал, подтягивался, накоплялся. Семену некогда было теперь и думать о доме, о жене. В октябре кончились прекрасные слова, заговорила винтовка. Враг был на каждом шагу, в каждом взгляде, испуганном, ненавидящем, скрытном таилась смерть. Россия от Балтийского моря до Тихого океана, от Белого до Черного моря волновалась мутно и зловеще. Семен перекинул через плечо винтовку и пошел биться с гидрой контрреволюции. Рощин и Катя с узелком и чайником протискались через толпу на вокзале, вместе с человеческим потоком прошли через грозящую штыками заставу и побрели вверх по главной улице Ростова. Еще полтора месяца тому назад здесь гулял от магазина к магазину цвет петербургского общества. Тротуары пестрели от гвардейских фуражек, щелкали шпоры, слышалась французская речь, изящные дамы прятали носики от сырой стужи в драгоценные меха. С непостижимым легкомыслием здесь собирались только перезимовать, чтобы к белым ночам вернуться в Петербург в свои квартиры и особняки с почтенными швейцарами, колонными залами, коврами, пылающими каминами. Ах, Петербург! В конце концов, должно же все обойтись. Изящные дамы решительно ни в чем не были виноваты.
6: И вот великий режиссер хлопнул в ладоши. Все исчезло, как на вертящейся сцене. Декорация переменилась. Улицы Ростова пустынны, магазины заколочены, зеркальные стекла пробиты пулями. Дамы попрятали меха, повязались платочками. Меньшая часть офицерства бежала с Корниловым, остальные с театральной быстротой превратились в безобидных мещан, в актеров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понес вороха мусора по тротуарам. Да.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: «Опоздали», — сказал Рощин. Он шел, опустив голову. Ему казалось, тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрывавший империю, разбит вдребезги. Народ становится стадом. История, великое прошлое исчезает, как туманные завесы декорации. Обнажается голая выжженная пустыня. Могилы, могилы. Конец России. Он чувствовал, внутри его дробится и мучит колючими осколками что-то, что он сознавал в себе незыблемым. Стержень его жизни. Спотыкаясь, он шел на шаг позади Кати. Ростов пал. Армия Корнилова, последний бродячий клочок России, не сегодня-завтра будет уничтожена, и тогда пулю в висок. Они шли наугад. Рощин помнил адреса кое-кого из товарищей по дивизии, но, быть может, они убежали или расстреляны. Тогда смерть на мостовой. Он поглядел на Катю. Она шла спокойно и скромно, в коротенькой драповой кофточке, в оренбургском платке. Ее милое лицо с большими серыми глазами простодушно оборачивалось на содранные вывески, на выбитые витрины. Уголки ее губ чуть ли не улыбались. Что она не понимает всего этого ужаса? Что это за всепрощение какое-то? На углу стояла кучка безоружных солдат. Один рябой, заплывшим от кровоподтека глазом, держа серый хлеб под мышкой, не спеша отрывал кусок за куском, медленно жевал. «Тут не разберешь, какая власть. Чи советская, чи еще какая», — сказал ему другой с деревянным сундучком, к которому были привязаны поношенные валенки. Тот, кто ел, ответил: «Власть, товарищ Бройницкий. Добейся до него. Даст эшелон, уедем. А то век будем гнить в Ростове».
7: «Да кто он такой? Какой чин?»
4: «Да военный комиссар, что ли?» Подойдя к солдатам, Рощин спросил, как пройти по такому-то адресу. Один недоброжелательно ответил: «Мне здешние». Другой сказал: «Не вовремя, офицер, заехал на Дон». Катя сейчас же дернула мужа за рукав, и они перешли на противоположный тротуар. Там, на сломанной скамейке под голым деревом, сидел старик в потертой шубе и соломенной шляпе.
5: Положив щетинистый подбородок на крючок трости, он вздрагивал. Из закрытых глаз его текли слезы по впалым щекам. У Кати затряслось лицо. Тогда Рощин дернул ее за рукав. «Идем, идем, всех не пережалеешь». Они долго еще бродили по грязному и ободранному городу, покуда не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого толстоногого человека с голым, как яйцо, черепом. На нем была ватная солдатская безрукавка, до последней степени замазанная. Он нес котел, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рощина, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котел на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнул каблуками, пожал Кате руку.
7: «Вижу, вижу, и слов не говорить устрою. Придется только в одной комнатке. Зато зеркало трюмо и фикус. Жена моя, извольте ли видеть, здешняя. Сначала-то мы тут жили», — он показал на кирпичный двухэтажный дом. «А ныне по-пролетарски сюда перебрались». И он показал на деревянный покосившийся флигелишко. «Я гуталин, как видите, варю. На бирже труда записался безработным. Если соседки не донесут, как-нибудь перетерпим. Люди мы русские, не привыкать стать».
5: Открыв большой рот с превосходными зубами, он засмеялся, потом проговорил задумчиво: «Да, вот какие дела творятся». И ладонью потер череп, вымазал его гуталином. Супруга его, такая же низенькая и коренастая, певучим голосом приветствовала гостей, но по карим глазам было заметно, что она не совсем довольна. Катю и Рощину устроили в низенькой комнатке с ободранными обоями. Здесь действительно стояло в углу зеркалом к стене плохонькое трюмо, фикус и железная кровать.
7: «Зеркальце мы для безопасности к стене лицом повернули, знаете? Ценная вещь», — говорил Тетькин. «Ну, придут с обыском, и сейчас же стекло вдребезги. Лик своего не переносит».
5: Он опять засмеялся, потер череп.
7: «А, впрочем, я отчасти понимаю. Такая, знаете, идет ломка, а тут, тут зеркало. Ну, конечно, разобьешь».
5: Супруга его чистенько накрыла на стол, но вилки были ржавые, тарелки побитые, видимо, добро припрятали. Рощин и Катя с едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб, яичницу с салом. Тетькин суетился, все подкладывал. Супруга его, сложив полные руки под грудью, жаловалась на жизнь. «Такое кругом безобразие, притеснение, прямо египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора. Вот хоть бы уж поскорее этих большевиков прогнали. В столице насчет этого, как у вас говорят, скоро их уничтожат».
7: «Ну уж ты выпалишь», — смущенно сказал Тетькин. «За такие слова тебя, знаешь, нынче не пожалеют, Софья Ивановна». «Да и не буду молчать, расстреливайте!»
5: У Софьи Ивановны глаза стали круглыми, крепко подхватила руки под грудью.
7: «Будет у нас царь, будет!» Мужу клыхнув грудью. «Один ты ничего не видишь!»
5: Тетькин виноват сморщился. Когда супруга с досадой вышла, он заговорил шепотом: «Не обращайте внимания. Она душевный человек, превосходнейшая хозяйка, знаете, но от событий стал как бы, ну, ненормальная». Он поглядел на Катин раскрасневшееся от чая лицо, на Рощина, свертывающего папиросу. «Ах, Вадим Петрович, непросто это все. Нельзя же гулом, тяп да ляп. Приходится мне соприкасаться с людьми, и много вижу. Бываю в Батайске, на той стороне Дона. Там преимущественно беднота, рабочие. Какие же они разбойники, Вадим Петрович?»
7: «Нет, униженное, оскорбленное человечество. Как они ждали советскую власть?
5: Вы только, ради бога, не подумайте, что я большевик какой-нибудь». Он умоляюще приложил к груди коротенькие волосатые руки, будто ужасно извиняясь.
7: «Высокомерные и неумные правители отдали Ростов советской власти. Посмотрели бы вы, что у нас делалось при атамане Каледине. По Садовой, знаете ли, блестящими вереницами разгуливали гвардейцы, распущенные, самоуверенные. Мы эту сволочь загоним обратно в подвал». И вот что они говорили. «Да, а эта сволочь — весь русский народ. Он сопротивляется, в подвал-то идти не хочет. В декабре я был в Новочеркасске. Помните, там на главном проспекте стоит гауптвахта? Чуть ли еще... Нет, там Анплатов соорудил.
5: еще при Александре Благословенном. Небольшая построечка во вкусе, ампир. Ну, закрываю глаза, Вадим Петрович, и как сейчас вижу ступени этого портика, залитые кровью. Проходил я тогда мимо, слышу страшный крик. Такой, знаете, бывает крик, ну, когда мучат человека. Среди белого дня в центре столицы Дона подхожу. Около гауптвахты толпа, спешенные казаки. Молчат, глядят. У колонн происходит экзекуция на страх населению. Из караулки выводят подвое рабочих, арестованных за сочувствие большевизму. Ну, вы понимаете, за сочувствие. Сейчас же руки им прикручивают к колоннам, и четверо крепеньких казачков бьют их нагайками по спине и по заду-с. Только свист, рубахи, штаны летят клочками, мясо в клочьях, и кровь, как из животных, льет на ступени. Трудно меня удивить, а тогда... Тогда удивился, кричали уж очень страшно. От одной физической боли так не кричат. Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тёткин ковырял горчичное пятно на скатерти. Ну, так вот, атамана уж нет в живых. Цвет казачьей знати закопан во враге за городом. Кровь на ступеньках возопила об отмщении. Власть бедноты. Да персональ мне безразлично, гуталин ли варить или еще что другое. Вышел живым из мировой войны и ценю одно — дыхание жизни. Извините за сравнение. В окопах много книг прочел, и сравнения у меня литературные. Ну так вот. Он оглянулся на дверь и понизил голос. Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми. Не большевик, поймите, Вадим Петрович! Он опять руки к груди. Мне самому много не нужно. Кусок хлеба щипать да покуда. Истинно душевное общение. Он смущенно засмеялся. Но в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут. Про обывателя-то я не говорю. О военном комиссаре, товарище Бройницком, слыхали? Вот. Мой совет — увидеть и мчится его автомобиль. Прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что, меня, кричит, высоко ценит товарищ Ленин. Я лично телеграфирую товарищу Ленину. Окружил себя уголовным элементом. Реквизиции, расстрелы. По ночам на улицах раздевают, кого не попало. Ведет себя как бандит. Что ж такое-то? Куда идет реквизированное? И знаете, ревком с ним поделать ничего не может. Боятся. Не верю я, чтобы он был идейным человеком. Пролетарской идее он больше вреда наделает, чем... А тут Тёткин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять уже без слов стал прикладывать руки к груди.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: «Я вас не понимаю, господин подполковник», — проговорил Рощин холодно.
3: «Разные там брайницкие компании и есть советская власть 96-й пробы. Их не оправдывать, бороться с ними, не щадя живота».
2: «Во имя чего-с?» — поспешно спросил Тёткин.
3: «Во имя великой России, господин подполковник».
2: «Так а что это такое-с? Простите, я по-дурацки спрошу. Великая Россия в чьем, собственно, понимании? А? Я бы хотел точнее. В представлении петроградского высшего света? Это относ. Или в представлении стрелкового полка, в котором мы с вами служили, геройски погибшего на проволоках? Или московского торгового совещания? Помните, в Большом театре Рябушинский рыдал о великой России, а? Это уже дело третье. Или рабочего, воспринимающего великую Россию по праздникам из грязной пивнушки. Или 100 миллионов мужиков, которые... Да черт вас возьми!» Катя быстро под столом сжала Рощину руку. «Простите, подполковник. До сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в 1/6 земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю. Может быть, по-большевистскому это и не так? Прошу прощения». Он горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение.
3: «Да нет, нет, нет. Именно так-с. Горжусь. И лично я вполне удовлетворен, считая Россию, ну, то есть историю государства российского. Но 100 миллионов мужиков книг-то этих не читали и не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена. Сытую историю. С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди, пролетариат. Эти идут еще дальше. Дерзают творить, так сказать, мировую историю. С этим тоже ничего не поделаешь. Вы меня вините в большевизме, Вадим Петрович. Себя я виню в созерцательности. Тяжелый грех, тяжелый, но извинение в большой утомленности от окопной жизни. Со временем надеюсь стать более активным, и тогда, пожалуй, не возражу на ваше обвинение».
2: Словом, Тёткин ощетинился, покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тёткина. После тягостного молчания Рощин сказал: «Сожалею. Сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство». Не подавая руки, он пошел из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая овечка, почти крикнула, стиснув зубы: «Вадим, прошу тебя, подожди!» Он обернулся, подняв брови. «Вадим, ты сейчас не прав». Щеки у нее вспыхнули. «С таким настроением, с такими мыслями жить нельзя».
3: «Вот как!» — угрожающе проговорил Рощин.
2: «Поздравляю».
3: «Вадим, ты никогда не спрашивал меня, я не требовала, не вмешивалась в твои дела. Я тебе верила, но пойми, Вадим, милый, то, что ты думаешь, неверно. Я давно хотела сказать, нужно делать что-то совсем другое. Не то, зачем ты приехал сюда. Сначала нужно понять. И только тогда, если ты уверен...» Опустив руки от ужасного волнения, она все их заламывала под столом. «Если ты так уверен, что можешь взять это на свою совесть, тогда иди, убивай. Катя!» Зло как от удара крикнул Рощин. «Прошу тебя замолчать! Нет! Я говорю так потому, что безумно тебя люблю. Ты не должен быть убийцей, не должен, не должен!» Тёткин, не смея кинуться ни к ней, ни к нему, повторял шепотом: друзья мои, ну, давайте поговорим, договоримся.
4: Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в рощине за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею, и глядел на Катю, показывая зубы. «Ненавижу!» — прошипел.
5: «К черту! С вашей любовью! Найдите себе жида! Большевичка! К черту!»
4: Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. Вот-вот, казалось, он сорвется, будет беда. Тёткин двинулся даже, чтобы загородить Катю, но Рощин медленно зажмурился и вышел. Семён Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Гостинцы, присланные Матрёной, сало, курятина, пироги, лежали в ногах на койке. Семен на них не глядел. Был он худ, лицо нездоровое, небритое. Волосы от долгого лежания свалялись. Худы были ноги в желтых вязевых подштанниках. Он перекатывал из руки в руку красное яичко. Брат Алексей, загорелый, с золотистой бородкой, сидел на табуретке, расставив ноги в хороших сапогах. Говорил приятно, ласково. А с каждым его словом сердце Семена отчуждалось. «Крестьянская линия сама собой, браток! Рабочие само собой, — говорил Алексей. — У нас на руднике глубоком сунулись рабочие в шахту. Она затоплена, машины не работают, инженеры все разбежались. А жрать надо, так или нет? Ну, рабочие все до одного ушли в Красную гвардию. Их интересы, значит, углублять революцию, так или нет?

0: Воронить, сеять, убирать. Разве мы одни смотрёны справимся? Кабанов у нас теперь 18 штук. Коровёшку вторую присмотрел. На всё нужны руки.
1: Алексей потащил из кармана шинели кисет с махоркой. Семён кивком головы отказался курить. Грудь ещё больно. Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его.
0: «Да ты съешь! Тут масла одного Матрёна в фунт загнала!»
2: «Вот что, Алексей Иванович, — сказал Семён, — не знаю, что вам ответить. Съездить домой даже... это даже, ну, с удовольствием, покуда ран не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь. Не надейтесь».
0: «Так, а спросить можно? Почему?»
2: «Да не могу я, Алеша».
1: Рот Семена свело, он пересилился. «Ну, пойми ты, не могу.
2: Раны я своей не могу забыть. Не могу забыть, как они товарищи истязали».
1: Он обернулся к окошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами.
2: «Ну, должен ты войти в мое положение. Вы у меня одно на уме, гадюк этих!»
1: Он прошептал что-то, затем повышенно, стиснув в кулаке красное яичко.
2: «Не успокоюсь, покуда гады кровь нашу пьют! Не успокоюсь!»
1: Алексей Иванович покачал головой. Поплевав, загасил окурок между пальцами, оглянулся куда, бросил под койку.
0: «Ну что ж, Семен, дело твое, дело святое. Поедем домой поправляться. Удерживать силой не стану».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, повстречался ему земляк Игнат, фронтовик. Остановились, поздоровались. Спросили, как живы. Игнат сказал, что работает шофером в исполкоме.
0: «Идем в Салель», — сказал Игнат. «Оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой. Про комиссара Брайницко слыхал? Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята у него такие фартовые. Город своим воет. Вчера днем на том углу двух мальчишек, школьников, зарубили. И ни за что. Наскочили на них шашками. Я вот тут стоял у столба, так меня вырвало».
1: Разговаривая, дошли до кинематографа «Салейль». Народу было много. Протолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене, перед столом, где сидел президиум, круглолицая женщина в солдатской шинели, мрачный солдат с забинтованной грязной марлей головой, сухонький старичок, рабочий в очках и двое молодых в гимнастерках, ходил, мелко ступая взад и вперед, как в клетке, очень бледный, сутулый человек с копной черных волос. Говоря, однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его прижимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову: «Учитель, у нас в совете».
0: «Мы не можем молчать! Мы не должны молчать! Разве у нас в городе советская власть, за которую вы боролись, товарищи? У нас произвол, деспотизм хуже царского. Врываются в дом к мирным обывателям. В сумерки нельзя выйти на улицу, раздевают, грабят, на улицах убивают детей. Я говорил об этом в исполнительном комитете, говорил в ревкоме, они бессильны. Военный комиссар покрывает своей неограниченной властью все эти преступления. Товарищи!» Он судорожно ударил себя в грудь пачкой вырезок. «Зачем они убивают детей? Расстреливайте нас! Зачем вы убиваете детей?»
1: Последние слова его покрылись взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в страхе и возбуждении. Оратор сел к столу президиума, закрыл сморщенное лицо газетными листками. Председательствующий солдат с забинтованной головой оглянулся на кулисы.
4: «Слово предоставляется начальнику Красной гвардии, товарищу Трифонову».
1: Весь зал зааплодировал, хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов.

0: голосов из глубины закричало: «Просим, товарищ Трифонов!» Чей-то бас рявкнул: «Даешь Трифонова!» Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра, стоявшего спиной к залу и теперь, как пружина выпрямившегося, лицом к орущим, рослого и стройного человека в щегольской кожаной куртке с офицерскими крест-накрест ремнями. Светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо, холодно скользили по лицам, и тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то, нагибаясь, быстро пошел к выходу. Человек с остальными глазами презрительно усмехнулся, коротким движением поправил кобур. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра. Игнат толкнул в бок Красильникова:
1: «Райницкий! Вот, брат ты мой, взглянет, так страшно!»
0: Из-за кулис, стуча тяжелыми сапогами, вышел начальник Красной гвардии Трифонов. Рукав байковой его куртки был перевязан куском кумача. В руках он держал картуз, также перевязанный по околышу красным. Весь он был коренастый, спокойный. Не спеша подошел к краю сцены. Серая кожа на обритом черепе зашевелилась. Тени от надбровий закрыли глаза. Он поднял руку, настала тишина. И полусогнутой ладонью указал на стоящего внизу Брайницкого.
2: «Вот, товарищи, здесь находится товарищ Брайницкий, военный комиссар. Очень хорошо. Пусть он нам ответит на вопрос. А не захочет отвечать, мы заставим».
3: «Ого», — угрожающе проговорил снизу Брайницкий.
2: «Да, заставим. Мы рабоче-крестьянская власть, и он ей обязан подчиняться. Время такое, товарищи, что во всем сразу трудно разобраться. Время мутное. Мутное. А, как известно, дерьмо всегда наверху плавает. Отсюда мы заключаем, что к революции примазываются разные прохвосты. То есть...
3: Ты имя? Имя назови!»
0: — крикнул Брайницкий с сильным польским акцентом.
2: «Дойдем и до имени, не спеши. Кровавыми усилиями рабочих и крестьян очистили мы, товарищи, город Ростов от белогвардейских банд. Советская власть твердой ногой стоит на Дону. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие волнуются, красногвардейцы недовольны. Бунтуют эшелоны. Зачем, мол, гноите нас на путях? Только что мы слышали здесь голос представителей интеллигенции», ладонью на предыдущего оратора. «В чем же дело? Как будто все недовольны советской властью. Говорят, зачем вы грабите? Зачем пьянствуете? Зачем убиваете детей? Предыдущий оратор даже сам предложил себя расстрелять».
0: Смех в двух-трех местах, несколько хлопков.
2: «Товарищи! Советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает. И тем самым подрывает веру в советскую власть. И тем самым дает нашим врагам в руки беспощадное оружие».
0: Пауза, тишина, не слышно дыхание сотен людей.
2: «Вот я и хочу задать товарищу Брайницкому вопрос. Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков?»
0: Ледяной голос снизу.
3: «Да, известно».
2: «Очень хорошо. А известно ему о ночных грабежах, о поголовном пьянстве в гостинице «Палац»? Известно ему, в чьи руки попадают реквизированные товары, а? Молчите, товарищ Брайницкий. Вам нечего отвечать. Реквизированные товары пропиваются шайкой бандитов».
0: Гул в зале, Трифонов поднял руку.
2: «И вот еще что нам стало известно. Никто вам власти в Ростове не давал. И ваш мандат подложный. И ваши ссылки на Москву, а тем паче на товарища Ленина, наглая ложь!»
0: Брайницкий стоял теперь выпрямившись. По красивому, побледнявшему лицу его пробегали судороги. Внезапно он кинулся в бок, где стоял, разинув рот, белобрысый парень-армеец, схватил его за шинель и, указывая на Трифонова, крикнул страшным голосом: «Застрели его, подлеца!» У парня зверски исказилось лицо, потащил со спины винтовку. Трифонов стоял неподвижно, раздвинув ноги, только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулисы, около него появился рабочий, торопливо защелкал затвором винтовки, сейчас же другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, беке, шинелей, зазвенели, сталкиваясь, штыки. Тогда председатель влез на стул и, поправляя лезущую на глаза марлю, закричал простуженным голосом: «Товарищи, прошу не вносить паники, ничего непредвиденного не случилось. Там позади, закройте двери. Товарищ Трифонов в полной безопасности. Слово для ответа предоставляю товарищу Брайницкому». Но Брайницкий исчез. Один белобрысый армеец с винтовкой продолжал стоять у оркестра, изумленно разинув рот.
4: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Леди Винтер. Жанна де Ламот родилась в бедной семье с богатым прошлым. Отец – потомок короля Генриха II. Что-то вроде внебрачного праправнука. Он пил, гулял и умер, оставив семью без гроша. Жанна попала в монастырь, а потом, неожиданно, в Версаль. История принцессы из трущоб умиляла знатных жен. А незаурядная внешность Жанны привлекала их мужей. И те, и другие осыпали ее деньгами. Но молодой авантюристке хотелось большего. Она предложила своему любовнику, кардиналу де Рогану, подарить королеве дорогое колье. Якобы это откроет ему путь к вершинам власти. Передать украшение она вызвалась сама. Де Роган согласился и был неправ. Расставаться с бриллиантами Жанна не собиралась, но и скрыться с ними не успела. Мошенницу схватили, высекли кнутом и отправили в тюрьму. Ей удалось бежать, но клеймо воровки, похожее на лилию, осталось у нее навсегда. По книге коварная миледи умерла от руки палача из Лилля, а настоящая графиня де Ламот выбросилась из окна в припадке сумасшествия.
0: Кто эти люди?
1: Леди Винтер, она же Жанна де Ламот.
2: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
3: Москвич Федор Филиппович Байбалаев пишет в редакцию «Известий».
4: Корней Чуковский в своей статье допустил слово «пускай». Надо говорить и писать «пусть». До революции лишь шарманщики распевали «пускай могила меня накажет». Сообщать ли суровому критику, что Некрасов никогда не был шарманщиком, между тем написал вот такие стихи. «Пускай долговечнее мрамор могил, чем крест деревянный в пустыне. И пускай я много виноват, пусть увеличит во сто крат мои вины людская злоба». Не бывал шарманщиком и Лермонтов, хотя он позволил себе написать: «Пускай холодную землею засыпан я». И неужели Байбалаев не знает любимой народом песни Михаила Исаковского, где есть такие слова: «Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду». Я с юности привык уважать мнение своих читателей, как бы резко оно ни было высказано. Но одно дело – компетентное мнение, а другое – безоглядный наскок.
2: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью информационному агентству «Вести» сообщил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: Они также участвуют и в террористической деятельности, и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: По словам помощника президента, одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан. Николай Патрушев выразил уверенность, что западные страны стремятся ограничить России доступ к международным морским маршрутам. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения турпотока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены в первую очередь для единовременных выплат сотрудникам более 4,5 тысяч туристических компаний полуострова, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Жаньсунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Естремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
3: Александр Иванович Южин. Дача Бринко находилась в Петровско-Разумовском, у соломенной сторожки. Тогда еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По субботам всегда гости. Свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», присяжные и поверенные, товарищи Левинсона. Между чаем и ужином карт в этом доме не было, читали. Василий Николаевич Андреев-Бурлак рассказывал. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и только что вышедшая замуж за Муромцева, пела. Однажды не успели сесть за ужин, как вошли постоянные гости этих суббот. Архитектор Чичагов, строитель Пушкинского театра, и общий друг артистов Маурин, нотариус и театрал. Их встретили приветствиями и поднятыми бокалами. А они в ответ оба в один голос. Бедного Пукерева паралич разбил. Полное одиночество и ни копейки в доме. «Хорошо, что сюда приехали. Сейчас что-нибудь сделаем», — первая отозвалась Бринко. «Да куда же кроме вас, Анна Алексеевна?» Художник Пукерев только что вошел в славу. Его картина, имевшая огромный успех на выставке, облетела все иллюстрированные журналы. Ее еще не конченную видел в мастерской Павел Михайлович Третьяков. Пришел в восторг и тут же на корню, по его обычному выражению, купил для своей галереи. И сейчас эта картина там. Неравный брак. Старый звездоносец Чинуша, высохший как мумия в орденах и ленте, и рядом юная невеста и... Священник старый кольца уж меняет у неравной пары. Церковь богато освящена, среди разодетой публики в стороне, скрестив руки на груди, любимая поза красавца Пукерева, безнадежно смотрит на венчание высокий стройный молодой человек. Чиновник-родитель выдавал за старую мумию своего начальника, единственную дочь-невесту, и художник дал в картине свой автопортрет, это знала Москва. На слова Бринко первым молча откликнулся редактор «Русской мысли» Вукол Михайлович Лавров, вынув из кармана и положив на стол три Катерины, три радужные сторублевки. Сюртуки начали расстегиваться, зашуршали кредитки. Встал редактор будильника, изящный Кичеев. «Должен вас предупредить, что из этого может ничего не выйти. Пукерев горд до щепетильности. Он скорее умрет с голоду, чем согласится принять деньги и помощь по подписке». Со сверкающими глазами поднялся широкоплечий стройный Южин. «Я глубоко понимаю вашего друга», — обратился он к Кичееву, «и предложил бы иной путь помощи. Сделаем литературный вечер в его пользу. Это будет признательность публики любимому художнику, а собранную здесь сумму присоединим к сбору». Александру Ивановичу Южину устроили овацию. Я под шумок вышел в соседнюю комнату, кабинет Анны Алексеевны, где мы обыкновенно составляли с ней афиши, сел за знакомый стол, и когда окончил стихотворение «Неравный брак», ужин продолжался и обсуждалась программа вечера. Моего отсутствия, конечно, никто не заметил. «Прошу минуту внимания. Александр Иванович так меня увлек своей идеей вечера, что я написал стихи «Неравный брак», посвящая их Пукереву, и прошу разрешения прочесть». Прочитав при аплодисментах, я их передал Южину. «Дорогой Александр Иванович, я прошу вас не отказать прочесть их на вечере». Южин сорвался со стула, обнял меня. У обоих у нас были слезы на глазах. Это было мое первое знакомство с ним. Программа была тут же составлена, артисты были налицо. Через несколько дней я получил программу на веленевой бумаге и пригласительный почетный билет от богача Кошелева, создателя «Русской мысли». Концерт был частный, билеты были распределены между знакомыми. Цензуры никакой. Я ликовал. Еще бы, я, начинающий поэт, еще так недавно беспаспортный бродяга, и вдруг напечатано «Стихотворение Владимира Алексеевича Гелеровского прочтет Александр Иванович Южин». Жил я в это время на Тверской, в хороших меблированных комнатах Англии, в доме Шаблыкина, рядом с английским клубом, занимая довольно большой перегороженный номер. У меня в это время пребывал спившийся с кругу бесквартирный поэт Андреев, печатавший недурные стихи в журналах под псевдонимом Рамзай Соколий. Тайну этого псевдонима знал один я. Андреев был сын управляющего имением пензенского помещика Соловцова, державшего богатую псовую охоту. Лучшими собаками были два кобеля, густопсовый Рамзай, бравший волка в одиночку, и хортый англичанин Соколий, от которого ни один заяц не уходил. Молодой Андреев стал участвовать в попойках с Соловцовым и за пьянство был исключен из гимназии. После смерти отца Андреев поссорился с Соловцовым, ушел в Москву, попал хористом в общедоступный театр, познакомился с редакциями, стал изредка печататься, потом от пьянства потерял голос и обратился в хитрованца. В это-то время я его и приютил. В честь любимых им соловцовских собак и взял он свой псевдоним. В день концерта, назначенного в 9 часов, я с утра ушел на работу и прямо попал на большой пожар у Рогожской, продолжавшийся весь день. Оттуда поехал в редакцию, где наскоро написал отчет, торопясь домой, чтобы переодеться для концерта. Меня, еще пахнувшего дымом и не просохшего, встретили самые сердечные объятия и пьяные лобзания Васи Григорьева и Сережи Евстигнеева. Друзья еще утром ввалились ко мне проездом из Вологды в Тамбов. В Вологде лопнула антреприза Савина. Они были без копейки в кармане, так что из-за извозчика с вокзала заплатил коридорный Спирька, знавший Григорьева, останавливавшегося у меня ранее. На круглом столе без скатерти и тарелок лежали калачи, булки, огурцы и нарезанная колбаса. Стояла уже приходившая к концу четвертная бутыль водки и рюмки. Рамзай, Соколи и Спирька никак не могли подняться с дивана. Пока я сбрасывал с себя сырое пальто, Спирька, шатаясь, подошел мне помогать, но я ни на что не обращал внимания, всем помышлениям, находясь на концерте, где Александр Иванович Южин должен был читать мои стихи. «Спирька, живо мне умыться, да приготовь черную пару, почисти сюртук».
4: «Фить!» — свистнул он, указывая на пьяный стол.
3: «Вот он, сюртук-то!» Выяснилось, что когда приехали нежданные гости, Рамзай Соколий заложил за 4 рубля мой парадный сюртук. Спирька сбегал за водкой, и все 4 к моему приезду были уже на 2-м взводе. Все старались утешить меня, когда я потерял последнюю надежду, узнав, что судная касса закрывается в 7 часов вечера. Вася, который был трезвее других, играл на гитаре и пел свою любимую студенческую песню. «Стою один я пред избушкой, кругом все тихо и темно, и с этой бедной лачушкой так много дум сопряжено». Потом многие из бывших на концерте при встречах спрашивали, почему меня не было. «А мы вызывали, вызывали вас, автора». Южин очень жалел, что меня не было. «Мне пришлось выйти за вас и сказать публике, что автор стихотворения на пожаре у Рогожской, и это было встречено шумным приветствием». А сообщил об этом гласный думы Шамин, который 2 часа назад ехал мимо и видел вас рядом с брандмайором Потехиным. Оба в саже, оба мокрые. С этих дней началась наша до самой кончины незабвенного Александра Ивановича Южина ничем ни разу не омраченная дружба. Почти 1/2 постоянных летучих московских встреч, стремительных в кипении столичной жизни между людьми соприкасающихся профессий. Самыми простыми и задушевными были те, где за стаканами Кахетинского пели грузинские застольные песни. Александр Иванович был председателем грузинского общества. Вечера в пользу учащихся, устраиваемые этим обществом, отличались такой простотой и красотой экзотики и с очаровательной лезгинкой, что самая разнообразная публика столицы битком набивала колонный зал теперешнего Дома Союзов, и половина ее не могла сдержаться, чтобы не хлопать в ладоши в такт лезгинки. Приглашенных гостей встречали при входе в зал члены общества и председатель Александр Иванович. Вечер, посвященный Акакию Церетели. Группа студентов при входе в зал подносит букет из роз своему товарищу, студентке, переводчице, поэта, и 2 депутата в красных черкесках провожают ее до ее кресла. Самого Акакия Церетели грузинское общество чествовало, справляя его юбилей, в большом зале литературно-художественного кружка, председателем которого тоже был Александр Иванович. Ужин после заседания носил кавказский характер с неизбежным «Мраволжа-мирир». Этой грузинской застольной песнью, чередовавшейся с чтением актерами стихов Акакия Церетели в русском переводе и с речами, чествовали старика-поэта до утра.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: Михаил Валентинович Лентовский. Над входом в театр «Эрмитаж» начертано было «Сатира и мораль». Это была оперетка Михаила Валентиновича Лентовского. Но оперетка не такая, как была в Москве до него и после него. У него в оперетке играли Бельская, Садовская, Зорина, Рюбан, псевдоним Лентовской, артистки Малого театра, Осип Правдин, Радон, Давыдов, фюрер, певец Большого театра. Публика первых представлений Малого и Большого театров, не признававшая оперетки и фарса, заполняла зрительный зал театра Лентовского в бенефисы своих любимцев. В 1882 году в
4: первом году его блеска, год Всероссийской выставки, в саду Эрмитаж, залитым впервые в Москве электричеством, кто-то в публике, указывая на статную фигуру Михаила Валентиновича в белой чесучевой поддевке, бросил крылатое слово «Московский маг и чародей». Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда, но никто не знал, чего это имя ему стоило. Лентовским любовались. Его появление в саду привлекало все взгляды, его горная фигура поражала энергией, и никто не знал, что, прячась от ламп Сименса и Гальски и ослепительных свечей Яблочкова в кустах за кассой, каждый день дежурит три черных ворона, три коршуна, терзающие сердце Прометея. Это были ростовщики. Они поочередно, день один, день другой, день третий, забирали сполна сборы в кассе. Как-то одного из них Лентовский увидал в компании своих знакомых, ужинавших в саду среди публики. Сверкнул глазами и прошел мимо. В театре присутствовал всесильный генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвратившись обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгуливает по берегу пруда с сигарой в зубах. «Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды в публике?» Тот ответил что-то резкое и через минуту летел вверх ногами в пруд. «Жуковский! Оболенский!» — крикнул Лентовский своим помощникам. «Не пускать эту сволочь дальше кассы! Они ходят сюда меня грабить, а не гулять!» Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруду, обиженный богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал как почетный благотворитель. За ним бежал по саду толстый пристав и догнал его, когда он уже отворял дверь в губернаторскую ложу. «Это что такое?» — удивился Долгоруков, но подоспевший Лентовский объяснил ему, как это было. «Ростовщик? И жаловаться! В каком вы виде? Пристав, отправьте его просушиться!» — приказал Долгоруков. Старый солдат исполнил приказание по-полицейски. Продержал ростовщика до утра в застенке участка и просохшего утром отпустил домой. И эти важные члены благотворительных обществ, домовладельцы и помещики, как дворовые собаки, пробирались сквозь контроль в кусты за кассу и караулили сборы. А сборы были огромные, но расходы все-таки превышали их. Уж очень широк был размах Лентовского. Только маг и волшебник мог создать из развалин то, что сделал Лентовский в саду Эрмитаж. Когда-то там было разрушенное барское владение с вековым парком, огромным прудом и остатками дворца. Потом француз Борель, ресторатор, устроил там немудрые гуляния с буфетом, эстрадой и небольшой цирковой ареной для гимнастов. Дело это не привелось и перебивалось с хлеба на квас. Приехал как-то в этот сад Лентовский, осмотрел. На другой день привел с собой архитектора, кажется, Чичагова. Встал в позу Петра Великого и гордо сказал: «Здесь будет город заложен». Говорит, и то размахивает руками, будто рисует что-то, то чертит палкой на песке. «Так, так, и запируем на просторе». И вырос Эрмитаж среди задворков убогих домишек, между Божедомским переулком и Самотекой. Засверкал огнями электричества и ослепительных фейерверков, загремел оркестрами из знаменитых музыкантов. Летний московский вечер. В саду Эрмитаж — головка московской публики. Гремит музыка перед началом спектакля. На огромной высоте среди ажура белых мачт и рей летают и крутятся акробаты. Над прудом протянут канат для русского блондека. На середине огромной площадки цветники с фонтаном, за столиками постоянные посетители Эрмитажа, у каждого свой столик. Вот редактор московского листка Пастухов со своими сотрудниками. Рядом, за двумя составленными столами, члены московской английской колонии, прямые, натянутые, с неподвижными головами. По соседству гудит и чокается кто шампанским, кто квасом, компания из Таганки, уже зарядившаяся где-то заранее. На углу против стильного входа сидит в одиночестве огромный полковник с оршинными черными усами. Он заложил ногу на ногу, курит сигару и ловко бросает кольца дыма на носок своего огромного лакового сапога. Это полицмейстер Огарев. «Душечка Николай Ильич, как это вы ловко!» — замечает ему, улыбаясь, одна из трех проходящих шикарно одетых дам. Он милостиво улыбается и продолжает свое занятие. А кругом, как рыба в аквариуме, беспорядочно двигается публика в ожидании представления. Среди них художники, артисты, певцы, всем им вход бесплатный. Антон Павлович Чехов с братом Николаем, художником, работающим у Лентовского, вместе с архитектором Шехтелем стоят у тира и любуются одним своим приятелем, который без промаха сшибает гипсовые фигурки и гасит пулькой красные огоньки фигур. В театре оркестр грянул увертюру, и все хлынули в театр. Серафима Бельская, Зорина, Лентовская, Волынская, Радон, Давыдов, прекрасные голоса, изящные манеры, ни признака шаржа, а публика хохочет весело и радостно. Сатира и мораль. В антракте все движутся в фантастический театр. Там, где чуть ли не вчера стояли развалины старинных палат, поросшие травой и кустарником, мрачные и страшные при свете луны, теперь блеск разноцветного электричества. Картина фантастическая. Кругом ложи в расщелинах стен среди дикого винограда и хмеля, перед ними столики под шелковыми, выписанными из Китая зонтиками. А среди развалин сцена, где идет представление. Откуда-то из-под земли гудит оркестр, а сверху из-за развалин плывет густо колокольный звон. Над украшением Эрмитажа и его театров старались знаменитости: Карл Вальц, Гельцер, Левот, выписанный из Парижа, Наврозов, Шехтель, Николай Чехов, Бочаров. Аплодисментам и восторгам публики нет конца. И всюду среди этого шума и блеска мелькает белая поддевка Лентовского. А за ним его адъютанты, отставной полковник Жуковский, старик-князь Оболенский, важный и исполнительный, и не менее важный молодой и изящный барин Безобразов, тот самый, что впоследствии был другом великих князей и представителем царя в дальневосточной авантюре, кончившейся японской войной. Безобразов тогда уже бывал в петербургских сферах, но всегда нуждался в деньгах, и из-за этого выполнял разные поручения Лентовского, а иногда был у него просто на посылках. «Жуковский, закажи ужин. Скажи Будакову, что Пастухова сегодня кормлю, он знает его вкусы. А ты, князь, опять за уборными не смотришь. Посмотри-ка в павильоне что». Остается на берегу пруда вдвоем с Безобразовым. «Так завтра, значит, ты едешь в Париж. Посмотри, там нет ли хороших балерин. Там тебе приказ написан, все подробно. На телеграммы денег не жалей». «Слушаю, Михаил Валентинович». А утром я вижу в Эрмитаже на площадке перед театром то ползающую по песку, то вскакивающую, то размахивающую руками и снова ползущую вереницу хористов и статистов, впереди которой ползет и вскакивает в белой поддевке сам Лентовский. Он репетирует какую-то народную сцену в оперетке и учит статистов. Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему, то за распоряжением, то с просьбами. И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные. Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу. После сверкающей бриллиантами важной Зориной, на которую накричал Лентовский, к нему подходит молоденькая хористочка и дрожит. «Вам что?» «Вам что?» «Михаил Контрамарович, дайте мне Валентиночку».
5: «Князь, дай ей Валентиночку». «Да две. Небось, с кавалером». И снова на кого-то кричит.
4: Михаил Валентинович Лентовский частенько бывал
3: обязан полиции о невыезде из Москвы. В один прекрасный вечер он вылетел на воздушном шаре за пределы не только столицы, но даже и московской губернии. Забеспокоились кредиторы, заявили в полицию, а один из самых злобных даже требовал, чтобы полиция привлекла его за нарушение подписки о невыезде. Дело кончилось ничем. Алентовский смеялся. «Я не давал подписки о невылете».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: Театральная публика. Каждый московский театр имел свою публику. Самая требовательная и строгая публика была в Малом театре. На первых представлениях всегда бывали одни и те же строгие истинные любители искусства. Люди, повидавшие все лучшее за границей, они в состоянии были заплатить огромные деньги барышникам или при помощи связей и знакомств получить билеты из кассы. И рецензенты тогда были строгие и важные, они занимали места от второго до четвертого ряда, у каждой газеты свое кресло. Важно и торжественно входили они в зрительный зал, когда уже вся публика сидела на своих местах, как сейчас вижу, с биноклем, опершись на барьер, осматривает театр Кичеев, стройный, вылощенный сотрудник новостей Натовича. Рядом с ним всегда неразлучно Курепин, филитонист нового времени. Вот идет на свое место небольшой с палочки человечек. Это Флеров, самый серьезный из рецензентов, писавший в «Московских ведомостях» под псевдонимом Васильев. К его статьям, всегда руководящим, очень прислушивались актеры. Быстро, почти ощупью, как-то боком, пробегал в сопровождении Капельдинера седовласый Юрьев и садился рядом с таким же седовласым Ремезовым, оба из «Русской мысли». Тут же сидел и Лукин из «Русских ведомостей», Владимир Иванович Немирович Данченко из «Русского курьера» и Ракшанин из «Московского листка». Это были присяжные рецензенты, гроза артистов, всегда одинаковые и неизменные на премьерах всех театров. На первых представлениях Малого театра, кроме настоящих театралов, бывало и именитое московское купечество. Их семьи блистали бриллиантами в ложах бельетажа и бенуара. Публика с оглядкой купечески осторожная. Как бы не зааплодировать не впопад. Публика невыгодная для актеров и авторов. В Большом театре на премьерах партер был занят барами, еще помнившими крепостное право, жалевшими прежнюю пору, брюзжащими на все настоящее и всем недовольными. Зато верхи были шумливы и веселы. Истинные любители оперы, неудавшиеся певцы, студенты, ученики разных музыкально-вокальных школ, только что начавших появляться тогда в Москве, попадающие обыкновенно в театр по контрамаркам и по протекции капельдинеров. И шумит, и гудит, и не троньте его, яко наг, яко благ, яко нет ничего. В верхних ложах публика наплывная. Верхняя ложа стоила 5 рублей, и десяток приказчиков и конторщиков набивали ее по полтине с носа битком, стоя плотной стеной сзади сидящих дам, жующих яблоки и сосущих леденцы. «И чего актеры поют? Они говорят, слов не разберешь», — жаловались посетители таких лож. «Одна песня, а слов нет». Ложи бенуары и бельетажа сплошь занимались купечеством. Публика Островского. Иногда в арьер-ложе раздавался заглушенный выстрел. Но публика не беспокоилась. Все знали, что в верхней ложе жених из ножевой линии угощал невесту лимонадом. Премьеры театра Корша переполнялись обыкновенно передовыми людьми. Писатели, актеры и поклонники писателей и актеров, спортсмены, приезжие из провинции на бега, среднее купечество и их дамы. Все люди, любящие волю посмеяться или пустить слезу в забирательной драме. Лучшая публика для актера и автора. Аплодисменты вплоть до топанья ногами и крики при вызовах «Бис! Бис!» — то и дело.
5: Отколупнет ли крендель градов соколов, закатит ли глаза томное Рыбчинское, рявкнет ли Соловцов или, как в барабан, лупит себя по груди Рощин Инсаров, улыбнется ли рублем подарит наивная Мартынова, на все отзыв от всей души, с шумом и грохотом. В антрактах купеческие сынки перед зеркалом в уборной репетируют жесты изящного пятипа. Сам Федор Адамович Корж шныряет среди публики, улыбается и радуется полному сбору. Как-то священник, соседний с театром церкви, пожаловался Коршу, что народ мало ходит в церковь. А Корж ему: «Репертуарчик старенький у вас. У меня вот каждая пятница новинка и всегда полно». Весел Корж, весела публика, веселы актеры. Дебютантам благодать, как ни играй, успех обязательно. В театре Радона оперетка. Своя там публика. Пожившая, износившаяся. Старые развратники, наблюдающие обнаженные торсы и рассматривающие в бинокли, не лопнуло ли где-нибудь трико у артистки. Публика, воспитанная в Соложках, кафе-шантанах и в театральных маскарадах. Были еще два театра — Немчиновка и Секретаревка. Там играли кружки любителей. Много из этих кружков вышло хороших актеров. Театры эти сдавались в наймы на спектакль, и каждый кружок имел свою публику. Один из моих друзей, репортер, прямо по нюху, закрыв глаза при входе в зал, угадывал, какой кружок играет — рыбники ли, мясники ли, овощники ли из охотного ряда. Какой торговец устраивает, такая у него и публика. Свой дух, запах, как у гоголевского Петрушки. Особенно рыбники. Помню курьез. В числе любителей был в Москве известный гробовщик Котов. Недурно играл. Поставил он свадьбу Кричинского и сам играл Кричинского. Зал бушевал, аплодируя после первого акта, ведь после каждого спектакля Котов угощал публику ужином. Люди все были свои. Наконец, второй акт. Вдруг, неожиданно запыхавшись, в шубе вбегает на сцену его приказчик и шепчет что-то Котову на ухо. «Ну, сейчас, ступай отсюда». «Да торопитесь, а то перехватят». Кричинский сорвал сначала одну бакенбарду, потом другую и бросился, ни слова не говоря, бежать со сцены. Оказалось, что умер один из богачей Хлудовых, и он побежал получить заказ. Публика не обиделась. Дело прежде всего. И стали танцевать. Но совершенно особенные картины можно было наблюдать в незадачливом детище Михаила Валентиновича Лентовского в театре «Скоморох». Театр этот назывался «Народным», был основан на деньги московского купечества. Конечно, народным в настоящем смысле этого слова он не был. Чересчур высокая плата. Хотя там были места от 5 копеек. А во-вторых, обилие барышников делали его малодоступным не только для народа, но и для средней публики. Не было и подходящего репертуара, но труппа была прекрасной, и посетители валили валом. Публика ходила в Скоморох самая разнообразная — чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, платья, декольте шелковые, шерстяные, ситцевые и сарафаны. В фойе в буфете дым стоял от разного табаку до махорки включительно. В зрительном зале запах полушубка и смазных сапог. В купонах на верхотуре сидят две хорошенькие модистки. «Ах, какой душка Лентовский!» — восклицает одна. «Да надоел ты мне с ним! Целое утро Лентовский да Лентовский! Давай лучше плешивых считать. Давай. 1, 2, 3... Позвольте, Софья Терентьевна, от всего моего сердца предложить вам сей апельсин», — говорит военный писарек, вынимая из заднего кармана пару апельсинов. «Ах, какой вы, Тихон Сидорович! Вечно собьет! А вы чем-то изволите заниматься? Оставьте. 22, 23, — ткнула пальцем Соня чуть не в самую плешивую голову сидевшего впереди их купца.
6: «Эфте вы насмешки лучше оставьтесь. Постарше себя не тычьте. Заведите свою плешь, да и тешьтесь. А насчет чужой рассуждения не разводитесь.
5: «Позвольте-с», — авторитетно заявляет писарь, поправляя капуль. «Это, собственно, не касательно вашей плеши, а одна профанация насчет приятного препровождения времени».
6: «А тебя не спрашивают. Не к тебе речь. Погоди, и твой капуль-то вылезет. Вот у меня Филька приказчик есть. Тоже капулем чесался. Придет к поликмахтеру, да и говорит, остриги меня, чтоб при хозяине по-русски, а без хозяина а-ля капуль выходила. 72, 73, 74, 75. А вы знаете, Софья Терентьевна, песенку про плешивых-с? 79, 80. Мы плешивых песенок не знаем. Впрочем, спойте. Извольтесь. Плеш к плеше приходила, плеш плеше говорила. Ты плеш, я плеш, на плеш капнешь, плеш обваришь, что заговоришь?
5: Не ожидала от вас таких глупостей, Тихон Сидорыч. Не ожидала-с.
6: Что с дурака взять, замечает плешивый купец.
5: Сам дурак.
6: Ну, ты сам дурак и выходишь.
5: То есть, какое вы имеете полное право ругаться?
6: Еще бьют дураков-то, да и плакать не велят. 81, 82, 83.
5: Сиволапый мужик, барин с Хитрова, жулье. Кто, я жулье? Известно ты. Кто, я? Жулье?
6: Жулье.
5: Жулье? «Господин Околоточный! Господин Околоточный! Пожалуйтесь!»
6: Околоточный грозит от входа пальцем. Поднимается занавес, в театре крики. «Тише! Тише!» Слышится тихий шепот. 89, 90, 91.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
1: Шкаморда. Халтура существовала издавна, но под другими названиями, а то и совсем без названий. Находились предприниматели, собирали труппу на 1-2 спектакля где-нибудь на фабрике по заказу и играли. Актеры получали разовые и ездили, причем первые персонажи во втором классе, а вторые в третьем. Родоначальницу халтурщиков я имел удовольствие знать лично. Это была особа неопределенных лет, без имени и отчества, бесшумно и таинственно появлявшаяся в сумерки на подъезде артистического кружка. В кружок ее не пускали. И тут на лестнице выуживала она тех, кто ей был нужен. В своем рукавистом салопе и ушастом капоре она напоминала летучую мышь, маленькая, юркая и беззубая. Ее звали Шкаморда. Откуда такая фамилия? Она уверяла, что ее предок был Богдан Хмельницкий. Как бы то ни было, а вместо нынешнего актерского термина «халтурить» в 1875 году в Москве существовал «шкамордить». В том же году я служил помощником режиссера в артистическом кружке. Антрепренерствовал тогда там артист малого театра Вильде. Кружок занимал все огромное помещение, ныне занятое Центральным театром для детей. А перед этим там был знаменитый трактир Барсова с его белым залом, выходившим окнами в Охотный и на Театральную площадь. Этот зал во время Великого Поста занимали богатые актеры вплоть до закрытия трактира. Здесь бывал Александр Николаевич Островский с Провом Михайловичем Садовским и Николаем Хрисанфовичем Рыбаковым. В те времена Великим Постом было запрещено играть актерам, и Вильде выхлопотал себе разрешение читать в костюмах сцены из пьес. Поэтому, конечно, с разрешения всемогущего генерал-губернатора Долгорукова, покровителя искусств, в кружке полностью ставили пьесы, и постом сборы были полные. Играли все провинциальные знаменитости, съезжавшиеся в Москву для заключения контрактов. Все остальные театры и в столицах, и в провинции в это время молчали. Только предприимчивая Шкаморда ухитрялась по уездным городам и подмосковным фабрикам делать то же, что и Вильде — ставить сцены из пьес в костюмах. Она нанимала и возила актеров. Крупнейшие артисты того времени ездили с ней в Серпухов, в Богородск, на фабрику Морозова, в Орехово-Зуево, в Коломну. И она хорошо зарабатывала и давала хорошо зарабатывать актерам. Нуждающимся отдавала последний рубль, помогала больным артистам и порою сама голодала. Мне приходилось 2 раза ездить с нею в Коломну суфлировать, и она аккуратно платила по 10 рублей, кроме оплаты всех расходов. Со строгим выбором брала Шкаморда актеров для своих поездок. Страшно боялась провинциальных трагиков, и после того, как Волгин Кречетов напился пьяным в Коломне и переломал, хорошо еще, что после спектакля все кулисы и декорации в театре купцов Фроловых, и те подали в суд на Шкаморду, она уже сцены с трагедией не ставила и обходилась комедиями и водевилями. Много потом появилось таких Шкаморд у строителей спектаклей и концертов. Начатое забытой Шкамордой дело разрослось и сделалось весьма почтенным и солидным. Особенно поддерживали развитие халтуры благотворители. Казенные театры запрещали выступать своим артистам на чужих сценах. «Помилуйте, казенного жалования не хватает на чай и сахар», — приводили актеры слова Гоголя. И им позволяли выступать, чтобы наработать на чай и сахар, но только не под своими фамилиями. На благотворительных вечерах до самой революции артисты выступали под сокращениями или под звездочками. И все знали, что под звездочками арию из Онегина исполнит Собинов, монологи Чацкого и Гамлета Александр Иванович Южин. Поди-ка, сократи Южин. А вот других весьма узнаваемо сокращали. Д. Ал. Матов. Х. О. Хлов. П. П.Р. Авдин. Помню отчет об одном таком частном благотворительном концерте, где всех расхваливали. Отчет заканчивался строками: «И даже некто П.И. Рогов поет, как будто Пирогов». Теперь наши артисты выступают свободно, без звездочек и сокращений. А мне вспоминается неутомимая труженица с благородной душой, Шкаморда, мать халтуры.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
2: Продолжение завтра.

0: слушаете «Радио Звезда». Артур Конан Дойль. Фрагмент из рассказа «Любящее сердце». Читает Станислав Федосов.
1: Я уже собирался уходить, когда он подошел к скамье. Я бы заметил его даже в толпе. Это был человек крупного сложения, с благородной осанкой, с аристократической головой и красиво очерченными губами. Он с трудом подымался по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, как будто огромные плечи сделались непосильной ношей для его слабеющих ног. Когда он приблизился, я заметил синеватый оттенок его губ и носа, предостерегающий знак природы, говорящий о натруженном сердце. «Трудный подъем, сэр. Как врач, я бы посоветовал вам отдохнуть, а потом идти дальше», — обратился я к нему. Он с достоинством по-старомодному поклонился и опустился на скамейку. Я чувствовал, что он не хочет разговаривать, и тоже молчал, но не мог не наблюдать за ним краешком глаза. Это было удивительно, как дошедший до нас представитель поколения первой половины этого века. В шляпе с низкой тульей и загнутыми краями, в черном атласном галстуке и с большим мясистым, чисто выбритым лицом, покрытым сетью морщинок. Эти глаза, прежде чем потускнеть, смотрели из почтовых карет на землекопов, строивших полотно железной дороги. Эти губы улыбались первым выпуском «Пиквика» и обсуждали их автора, многообещающего молодого человека. Это лицо было своего рода летописью прошедших 70 лет, где как общественные, так и личные невзгоды оставили свой след. Каждая морщинка была свидетельством чего-то. Вот это на лбу может быть оставлено восстанием сипаев. Это крымской кампанией. А эти, мне почему-то хотелось думать, появились, когда умер Гордон. Пока я фантазировал таким нелепым образом, старый джентльмен с лакированной тростью как бы исчез из моего зрения, и передо мной воочию предстала жизнь нации за последние 70 лет. Но он вскоре возвратил меня на землю. Отдышавшись, он достал из кармана письмо, надел очки в роговой оправе и очень внимательно прочитал его. Не имея ни малейшего намерения подсматривать, я все же заметил, что письмо было написано женской рукой. Он прочитал его дважды и так и остался сидеть с опущенными уголками губ, глядя поверх залива невидящим взором. Я никогда не видел более одинокого и заброшенного старика. Все доброе, что было во мне, пробудилось при виде этого печального лица. Но я знал, что он не был расположен разговаривать, и поэтому, и еще потому, что меня ждал мой завтрак и мои пациенты, я отправился домой, оставив его сидеть на скамейке. Я ни разу и не вспомнил о нем до следующего утра, когда в то же самое время он появился на мысу и сел рядом со мной на скамейку, которую я уже привык считать своей. Он опять поклонился перед тем, как сесть, но, как и вчера, не был склонен поддерживать беседу. Он изменился за последние сутки и изменился к худшему. Лицо его как-то отяжелело, морщин стало больше, он с трудом дышал, и зловещий синеватый оттенок стал заметнее. Отросшая за день щетина портила правильную линию его щек и подбородка, и он уже

0: не держал свою большую прекрасную голову с той величавостью, которая так поразила меня в первый раз. В руках у него было письмо. Не знаю, то же или другое, но опять написанное женским почерком. Он по-стариковски бормотал над ним, хмурил брови и поджимал губы, как капризный ребенок. Я оставил его со смутным желанием узнать, кто же и как случилось, что один единственный весенний день мог до такой степени изменить его. Он так заинтересовал меня, что на следующее утро я с нетерпением ждал его появления. Я опять увидел его в тот же час. Он медленно поднимался, сгорбившись, с низко опущенной головой. Когда он подошел, я был поражен переменой, происшедшей в нем. «Боюсь, что наш воздух не очень вам полезен, сэр», — осмелился я заметить. Но ему, по-видимому, было трудно разговаривать. Он попытался что-то ответить мне, но это вылилось лишь в бормотание, и он замолк. Каким сломленным, жалким и старым показался он мне, по крайней мере, лет на 10 старше, чем в тот раз, когда я впервые увидел его. Мне было больно смотреть, как этот старик, великолепный образец человеческой породы, таял у меня на глазах. Трясущимися пальцами он разворачивал свое неизменное письмо. «Кто?» была эта женщина, чьи слова так действовали на него. Может быть, дочь или внучка, ставшая единственной отрадой его существования и заменившая ему... Я улыбнулся, обнаружив, как быстро я сочинил целую историю небритого старика и его писем и даже успел взгрустнуть над ней. И тем не менее... Он опять весь день не выходил у меня из головы, и передо мной то и дело возникали его трясущиеся, узловатые, с синими прожилками руки, разворачивающие письмо. Я не надеялся больше увидеть его. «Еще один такой день», — думал я, — «и ему придется слечь в постель или, по крайней мере, остаться дома». Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я опять увидел его на скамье. Но... Подойдя ближе, я стал вдруг сомневаться, он ли это. Та же шляпа с загнутыми полями, та же лакированная трость и те же роговые очки. Но куда делась сутулость и заросшее серой щетиной несчастное лицо? Щеки его были чисто выбриты, губы твердо сжаты, глаза блестели, и его голова величественно, словно орел на скале, покоилась на могучих плечах. Прямо с выправкой гренадера сидел он на скамье и, не зная, на что направить бьющую через край энергию, отбрасывал тростью камешки. В петлице его черного, хорошо вычищенного сюртука красовался золотистый цветок, а из кармана изящно выглядывал краешек красного шелкового платка. Его можно было принять... за старшего сына того старика, который сидел здесь прошлое утро. «Доброе утро, сэр, доброе утро!» — прокричал старик весело, размахивая тростью в знак приветствия. «Доброе утро!» — ответил я. «Какое чудесное сегодня море!» «Да, сэр, но вы бы видели его перед восходом!»
1: «Вы пришли сюда так рано?»
0: «Едва стало видно тропинку, я был уже здесь».
1: «Вы очень рано встаете».
0: «Не всегда, сэр, не всегда».
1: Он хитро посмотрел на меня, как будто стараясь угадать, достоин ли я его доверия.
0: «Дело в том, сэр, что сегодня возвращается моя жена».
1: Вероятно, на моем лице было написано, что я не совсем понимаю всей важности сказанного. Но в то же время, уловив сочувствие в моих глазах, он пододвинулся ко мне ближе и заговорил тихим голосом, как будто то, что он хотел сообщить мне по секрету, было настолько важным, что даже чайкам нельзя было это доверить.
0: «Вы женаты, сэр?»
1: «Нет».
0: «О, тогда вы вряд ли поймете.
1: Мы женаты уже 50 лет. И никогда раньше не расставались. Никогда.
2: Надолго уезжала ваша жена?
1: Да, сэр. На 4 дня. Видите ли, ей надо было поехать в Шотландию по делам. Я хотел ехать с ней, но врачи мне запретили. Я бы, конечно, не стал их слушать, если бы не жена. Теперь, слава богу, все кончено. Сегодня она приезжает и каждую минуту может быть здесь.
2: Здесь?
1: Да, сэр. Этот мыс, эта скамейка, наши старые друзья, вот уже 30 лет. Видите ли, люди, с которыми мы живем, нас не понимают. И среди них мы не чувствуем себя вдвоем. Поэтому мы встречаемся здесь. Я точно не знаю, каким поездом она приезжает, но даже если бы она приехала самым ранним, она бы уже застала меня здесь.
2: «В таком случае», — сказал я, поднимаясь.
1: «Нет, нет, сэр, не уходите. Прошу вас, останьтесь, если только я не наскучил вам своими разговорами».
2: «Напротив, мне очень интересно», — сказал я.
1: «Я столько пережил за эти 4 дня. Какой это был кошмар!
0: Вам, наверное, покажется странным, что старый человек может так любить».
2: «Это прекрасно!»
1: «Дело не во мне, сэр. Любой на моем месте чувствовал бы то же, если бы ему посчастливилось иметь такую жену. Наверное, глядя на меня и после моих рассказов о нашей долгой совместной жизни, вы думаете, что она тоже старуха?»
0: Эта мысль показалась ему такой забавной, что он от души рассмеялся.
1: «Знаете, такие, как она, всегда молоды сердцем, поэтому они и не стареют. По-моему, она ничуть не изменилась с тех пор, как впервые взяла мою руку в свои. Это было в 1945 году. Сейчас она, может быть, полновата, но это даже хорошо, потому что девушкой она была слишком уж тонка. Я не принадлежал к ее кругу. Я служил клерком в конторе ее отца. О, это была романтическая история. Я завоевал ее и никогда не перестану радоваться своему счастью. Подумать только, что такая прелестная, такая необыкновенная девушка согласилась пройти об руку со мной жизнь, и что я мог...»
2: Вдруг он замолчал. Я удивленно взглянул на него. Он весь дрожал всем своим большим телом. Руки вцепились в скамейку, а ноги беспомощно скользили по гравию. Я понял, он пытался встать, но не мог, потому что был слишком взволнован. Я уже было протянул ему руку, но другое, более высокое соображение вежливости сдержало меня. Я отвернулся и стал смотреть на море. Через минуту он был уже на ногах и торопливо спускался вниз по тропинке. Навстречу ему шла женщина. Она была уже совсем близко, самой большей в 30 ярдах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такой, какой он мне описал ее, или это был только идеал, который создало его воображение. Я увидел женщину, и в самом деле высокую, но толстую и бесформенную. Ее загорелое лицо было покрыто здоровым румянцем, юбка комично обтягивала ее, корсет был тесен и неуклюж, а зеленая лента на шляпе так просто раздражала. И это было то прелестное, вечно юное создание. У меня сжалось сердце, когда я подумал, как мало такая женщина может оценить его, и что она, быть может, даже недостойна такой любви. Уверенной походкой поднималась она по тропинке, в то время как он ковылял ей навстречу. Стараясь быть незамеченным, я украдкой наблюдал за ними. Я видел, как они подошли друг к другу, как он протянул к ней руки, но она, не желая, видимо, чтобы хоть кто-то был свидетелем их ласки, взяла одну его руку и пожала. Я видел ее лицо в эти минуты и успокоился за моего старика. Дай Бог, чтобы в старости, когда руки мои будут трястись, а спина согнется, на меня так же смотрели глаза женщины.
3: Мы читали фрагмент из рассказа Артура Конан Дойля «Любящее сердце». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Россия успешно отражает атаки украинских дронов благодаря многослойной системе защиты. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью «Вестям».
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа панциря. Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист отметил, что борьба с дронами идет не только на физическом уровне, но и в киберпространстве. Враги взламывают дроны прямо в воздухе, изменяя их полетные задания или вызывая программные сбои. Развитие киберперехватчиков становится все более актуальным, добавил эксперт. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. В медиа сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций против Турции. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Аркадий Аверченко. Рассказ «Изумительный случай». Читает Дмитрий Шиляев.
4: Художник Семиглазов решил выставить на весенней выставке Союза молодежи две картины. Первую – автопортрет, вторую – ню «Портрет жены художника». Обе картины, совсем законченные, стояли на мольбертах в его мастерской, радуя взоры молодого художника и его подруги жизни. Изредка художник обвивал любящей рукой талию жены и, подняв гордую голову, надменно говорил:
5: «О, конечно, критика не признает их. Конечно, эти тупоголовые кретины разнесут их в пух и прах. Но что мне до того? Искусство выше всего, и я всегда буду писать так, как чувствую и понимаю. Ага, как сейчас вижу я их. Почему будут гокотать они бессмысленным смехом? Почему у этой женщины живот синий, а груди такие большие, что она не может, вероятно, двигать руками? Почему на автопортрете один глаз выше, другой ниже? Почему все лицо написано красным с черными пятнами? Ох, как я хорошо знаю эту тупую, напыщенную человеческую пыль, это стадо тупых двутропков, этот караван идиотов в оазисе искусства!» «Успокойся», — ласково говорила любящая жена, гладя его разгоряченный лоб.
6: Ты мой прекрасный гений. А они форменные двуутробки. В дверь мастерской постучались.
5: Ну, спросил художник, входите.
6: Вошел маленький болезненный старикашка. Голова его качалась из стороны в сторону, ноги дрожали от старости, подгибались и цеплялись одна за другую. Дряхлые руки мяли красный фуляровый платок. Только глаза юрко и проворно прыгали по углам, как мыши, учуявшие ловушку.
7: «А-а-а!» — проскрипел он. «Художник! Люблю художников! Живопись — моя страсть!» Вот так хожу я, старый дурак, из одной мастерской в другую, из одной мансарды в другую и ищу, облезлый я, глупый крот, гениальных людей. Ах, дети мои, какая хорошая вещь — гениальность!
6: Жена художника радостно вспыхнула. «В таком случае, — воскликнула она, — что вы скажете об этих картинах моего мужа?»
7: «Ага!» — оживился старик. «Где же они?»
6: «Вот эти!»
7: Он остановился перед картинами и замер. Стоял 5 минут, 10.
6: Супруги, затаив дыхание, стояли сзади. Медленно повернул старик голову, заскрипев при этом одеревеневшей шеей. Медленно шепотом спросил.
7: Это что же такое?
5: Это, сказал художник, я и моя жена. Это вот мужская голова я, а это обнаженная женщина моя жена.
6: Старик изумленно замотал головой и вдруг крикнул.
7: Нет, это не вы.
5: Нет, я.
7: Уверяю вас, это не вы.
5: Художник нахмурился. «Тем не менее, это я!»
7: «Вы думаете, что вы такой?»
5: «Да».
7: «Смотрите, а почему на картине ваше прекрасное молодое лицо покрыто зловещими черными пятнами на красном фоне? А почему один глаз у вас затек, а руки сведены и растут, одна из лопатки, а другая из шеи. А почему рот кривой?»
5: Потому что я такой.
7: «А вы, сударыня, вы такие? Я не поверю, чтобы ваше тело было похоже на это».
5: «Разденься!» — бешено крикнул художник. «Докажи этому слепому слизняку!»
6: И, не задумываясь, разделась любящая жена и обнажила себя всю. Стояла молодая, прекрасная, сверкая юным белым телом и стройной, едва расцветшей грудью.
7: «И она, по-вашему, похожа?» — прищурился старичок. «У нее синий кривой живот, красные толстые ноги без икр, зловещие рубцы на шее, переломанные руки и громадные почерневшие груди с сосками величиною в апельсин?»
5: «Да», — торжественно сказал художник, — «она такая».
6: «Да», — крикнула любящая жена, — «я такая». Старичок неожиданно упал на колени.
7: «Ты!» — воскликнул он, простирая руки к потолку. «Ты, которому я всегда верил и который обладает силой творить чудеса, сделай же так, чтобы эта молодая чета имела полное сходство с этими портретами. Сделай их подобными порожденным творчеством этого гениального художника».
6: Жена взглянула на мужа и вдруг пронзительно закричала. На нее в ужасе глядела искаженное лицо мужа, красное, с черными пятнами, с затекшим глазом и сведенными в страшную гримасу губами. Руки несчастного покривились, как у калеки, а на груди вырос горб, точь-в-точь такой, как художник по легкомыслию изобразил на портрете.
5: «Что с тобой?» — вскричал бешено муж. «Боже, что сделала ты с собой?
6: С непередаваемым чувством отвращения смотрел единственный незатекший глаз художника на жену. Перед ним стояла уродливая, страшная, багровая баба с громадными черными грудями и толстыми красными ногами. Синий живот вздулся, и чудовищные соски на прекрасной прежде почти девственной груди распухли и пожелтели. Это была чума, проказа, волчанка, ревматизм и тысяча других самых отвратительных болезней, сразу накинувшихся на прекрасное прежде тело. И удивительная вещь. Теперь ужасное лицо мужа и отвратительное тело жены, как две капли воды, были похожи на портреты.
7: «Ну, я пойду», — сказал равнодушно старичок, пряча в карман свой громадный платок. «Пора, знаете, как говорится, посидел, пора и честь знать».
6: «Милосердный Боже!» — вскричал художник, падая на колени в порыве ужаса и отчаяния. «Что вы с нами сделали?»
7: «Я?» — удивился старик. «Я? Пойдите вы! Это разве я? Это вы сами с собой сделали! Разве вы теперь не похожи? Как две капли воды! Прощайте, мои пикантные красавцы!»
6: Он прищелкнул пальцами и умчался с быстротой, несвойственной его возрасту. Супруги остались одни. Художник стер слезу с единственного глаза и обвил синий стан супруги искалеченной рукой.
5: «Бедная моя, погибли мы теперь!»
6: «Не смей ко мне прикасаться!» — крикнула жена. «У тебя глаз вытек, и на лице черные пятна!»
5: «Сама ты хороша!» — злобно сказал художник. «На двухнедельный труп похожа!»
6: «Ага, так!» — крикнула жена. Она бросилась, как бешеная тигрица, на свой портрет и в мгновение изорвала его в клочки. И свершилось второе чудо. Снова стала она молода и прекрасна. Снова тело ее засверкало белизной. И, увидев это, с визгом бросился художник Семиглазов на свой автопортрет, и, растерзав его, сделался он через минуту так же молод и здоров, как и прежде. От картин же остались жалкие обрывки. Недавно я был на выставке Союза молодежи. Устроитель выставки сказал мне: «Да, штуки тут любопытные, прекрасная живопись, но нет гвоздя, на который мы так надеялись. Можете представить, наша слава, наша гордость, художник Семиглазов в припадке непонятного умоиступления изорвал свои лучшие полотна, которые могли бы стать гвоздем выставки. Ню, портрет своей жены и свой автопортрет».
3: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Изумительный случай».

0: Радиозвезда.
1: Александр Вампилов. Рассказ «Сумочка к ребру». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики — мешает додумываться до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла. Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает. Часов с 10 начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен еще и как человек. «Мелкотеме, товарищ Рассветов, и форма у вас не блестящая», — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение. «Мелких тем нет. Есть мелкие авторы», — надменно говорит Рассветов. Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей. Но этого сделать нельзя. И Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности. Следующий, молодцеватый, стриженный парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать хотя бы главы. Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша. «Прочитали?» — звонко спрашивает стриженный парень. «Читаю», — хмуро говорит Владимир Павлович. «Зайдите дня через два». «Сколько можно ходить?» — нахально говорит парень. «Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству». Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками. И ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы. Но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику. Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорариев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление. Потом идут другие, молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадаются нервные. Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку. В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы. Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так. «Из подворотни выбрел пес лохматый, и вдруг завоял, словно не к добру. Подкрадывался сумрак бородатый, подвязывая сумочку к ребру». «Что это?» — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. «Какую сумочку? Какому ребру?» Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался. Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь. Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом. «Маша, у нас никого нет. «Никого, а что?» «Вот!» Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашенной известью, передал его жене. «Прочти. Только ребенок спит? Спит? Тогда прочти. Нет, не надо вслух».
0: «Ничего особенного», — сказала хладнокровная жена, прочитав. «Сумрак бородатый, хорошо. А вообще, несколько туманно».
2: «Несколько?» — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. «Это черт знает что. Завоил. Какое адское слово. Все встречалось. Поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет, это что-то жуткое. Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением. У меня ребенок, еще могут быть дети. Нет, я не могу. Я уйду с этой работы. Завтра же, сегодня же. Займусь чем-нибудь другим. Буду менять собственную тень на шагреневую кожу. Спокойнее».
0: Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.
2: «Послушай, Маша, — сказал Владимир Павлович вкрадчиво, — тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бинкендорфа? Да-да, я все время думал, на кого. И вот сейчас...»
0: Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер. Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову, так что тот должен был остановиться. «Вот что, молодой человек, — сказал Владимир Павлович, не поздоровавшись, — не ходите вы, ради бога, по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует».
3: «Рехнулся», — сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу. Он был неправ. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.
1: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Сумочка к ребру».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Виктор Голявкин. Рассказ «Арфа и бокс». Читает Андрей Бархударов.
2: Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума. Он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда. Представьте, со всех сторон звуки, весь воздух насыщен ими. На улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела, отец не пел, но играл. Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им и этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу, в левом углу стоял я. Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын, или будешь стерт в порошок?» И ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же. Как он не может понять, как приятно уметь играть в обществе? Но я и ухом не поводил. Я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам. Мать методично играла мне и заставляла меня слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман, как он прекрасен, он очень меланхоличен». Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом». Потом приходил отец, он сажал меня за рояль. «Сын мой будет играть лучше всех, он затмит весь мир». Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка, я не хочу играть». Тогда мать начинала плакать, и отец выходил из себя. «Я сотру тебя в порошок!» — надрывался он. «Я, кажется, обещал тебе это, и сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг». Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал. Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык. В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул, там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей. Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу, я лучше буду стоять в углу». Отец страдал, я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом. Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал». Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна». И лицо ее стало грустным. Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа — это божественно. В оркестре арфа — царица». Мать сказала: «У нас в городе только один арфист». Отец сказал: «Тем лучше. Он умрет, будет ему замена». Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах, я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал, он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та! Я буду бить вас по пальцам!» Я сносил оскорбления и подзатыльники и продолжал дергать струны не те, что нужно. После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив. Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками. Мой первый синяк увидел педагог. «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто». «Ты упал?» — спросил он. Я кивнул. В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился. «Кто тебя трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто». «Ты опять упал?» — удивился он. Я опять кивнул. В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по 10 штук, и ему не понравилось это.
3: «Вы убирайтесь ко всем чертям! Вы не музыкант!» «Почему?» — спросил я. «У вас мерзкая вздутая рожа, и вообще вы олух!»
2: Дома я заявил. «Меня выгнали с арфы, и с меня хватит. Не вздумайте предложить мне другое, кларнет или скрипку, ни на чем я играть не буду!» Мать заплакала. Отец спросил:
3: «Ты будешь боксером?»
2: «Да», — сказал я.
3: «Я сотру тебя в порошок!»
2: — крикнул отец. Мать сказала: «Как глупо, он уже стал большой».
3: «Это правда»,
2: — сказал отец.
1: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Арфа и бокс».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Константин Паустовский. Рассказ «Старый повар». Читает Егор Серов.
2: В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал: «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» — испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет. Наша улица такая пустынная», — прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом закрыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: «Кто здесь?» Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул кровать и табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающему. «Говорите. Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души».
3: «Я работал всю жизнь, пока не ослеп. А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола».
2: «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?»
3: «Клянусь, сударь, никто», — ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?
2: Как вас зовут?»
3: «Йоган Мейер, сударь».
2: «Так вот, Йоган Мейер», — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика. «Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви. «Аминь», — прошептал старик. «Аминь», — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю». «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии». «Я сделаю это. А еще чего вы хотите?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту, такой, как я встретил ее в молодости. Увидеть солнце, этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку». «Хорошо», — сказал незнакомец и встал. «Хорошо», — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. «Хорошо», — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте, слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомства, когда первая клавиша прозвучала под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась». «Смеялась», — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь», — спросил он, — «вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите?» — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — «что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом, а небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной». «Я вижу все это!» — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. «Нет, сударь», — сказал Мария незнакомцу, — «эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь». «Да», — ответил незнакомец, — «это яблони, но у них очень крупные лепестки». «Открой окно, Мария», — попросил старик. Мария открыла окно, холодный воздух ворвался в комнату, незнакомец играл. Очень тихо и медленно. Старик упал на подушке, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя. Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт». Мария отступила от кровати и, низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
1: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Старый повар».

0: Радиозвезда. Виктор Астафьев. Фрагмент из рассказа «Ария Каварадосси». Читает Владимир Левашов.
1: Пальба на передовой была лишь в первые дни, а потом как-то сама собой угасла, и только изредка поднималась заполошная перестрелка или хлопал одинокий выстрел, вспугивая вешний перезвон птиц. Солдаты отоспались и теперь с утра до вечера строчили письма, смотрели затуманенными глазами туда, где нет окопов и траншей. Дальше войны. Иногда на передовой появлялась агитмашина, и когда опускалось солнце, над окопами разносился голос сдавшегося в плен арийца. С усердием уцелевшего на войне человека он призывал своих братьев последовать его примеру. Не знаю, как фашисты, а мы со страшной досадой слушали эту агитацию. «Длинно», — говорил немец, — «а мы считали, что лучший оратор тот, который укладывает свою речь в два слова – Гитлер капут». Немцы тоже вывозили на передовую свою агитмашину. Теперь уже пленный Иван, в глаза которого всегда хотелось взглянуть в эти минуты, конфузливо спотыкаясь, пространно уверял нас в том, что на немецкой стороне не житье, а рай, и что неудачи их, дескать, временные, и что Гитлер уже двинул на восток новое секретное оружие. Потом немцы крутили пластинки. Проиграв для затравки 2-3 победных фюреровских марша, они переходили на наши песни. Впоследствии мы узнали, что на этом участке в обороне было много итальянцев, которые уже не воспламенялись при звуках бравой музыки Райха, а своих неаполитанских, должно быть, при себе не было. Вот они и заводили наши «Катюшу», «Ноченьку», когда я уходил в поход. Играли они и старые русские романсы. «О, эти черные глаза, кто вас полюбит!» «Вот вспыхнуло утро, румянится воды». А уже подходил к концу май. На одичавшем ржаном поле широко открыли яркие рты маки. Засветились голубые огоньки незабудок и васильков. От сурепки и лютиков желто кругом. Пчелы, майские жуки, божьи коровки летали до позднего часа, обивали пыльцу с цветов. На вербе требовательно запищали птенцы, и маленькая мама со смешным хохолком на макушке хлопотала целый день, добывая пропитание своему голосистому семейству. Вишни и черешни побурели, завязи на яблонях окрепли, в налив пошли, травы стояли по пояс. Пошлют солдаты охапку травы накосить для маскировки. Он целую поляну выпластает, забудется человек. Природа, невзирая

Последние жаворонки оттрепетали в небе, камешками пали в траву, затаились до утра, только перепела перестукивались, да из окопов слышался солдатский смех, звон железа и шарканье пилы. Солдаты — народ мастеровой, сейчас всяк своим ремеслом удивить хочет. Темненько уже стало, трава влагой покрылась, прохладой излога потянула. Свалился я на землю, и вдруг слышу впереди, в пехотной траншее, кто-то запел. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Я еще никогда не слышал этой песни. Новые песни ведь медленно на передовую пробирались. Но все, что в ней было, все, о чем она рассказывала, я уже знал. Перечувствовал, выстрадал. И думалось мне, как же это я сам не догадался спеть эту песню. Ведь про себя-то я пел ее, дышал ею. Мне не хотелось шевелиться. Я даже дышать громко боялся. Но я не мог слушать один, не мог не поделиться с товарищами тем, что переполняло меня. И я уже хотел было бежать и разбудить их, но они сами почувствовали песню, сидели на бровках окопов, и когда я подбежал к ним, зашикали на меня: «Слушай!» И я слушал. «Смерть не страшна». Чепуха это. Смерть не страшна только дуракам, но он все-таки молодчага, этот поэт. Он сказал: «Ты меня ждешь». И мы простили ему все, потому что сразу сделались добрее и лучше. Нам хотелось сообщить друг другу о том, что вот мы услышали то, чего хотели, что наши сомнения и тревоги напрасны, нас ждали и ждут. Кто ее сочинил, эту песню? «Кто слова-то такие душевные составил?» — спрашивали солдаты. «Да не все ли равно?» — думалось мне. «Скорее всего, наш брат, фронтовик. Никому другому не под силу было бы заглянуть так глубоко в наше нутро и зачерпнуть там пригоршни скопившихся дум мелодий. Как мы жалели, что и у этой песни тоже есть конец, и что певец из пехотного окопа замолк, обрадовав и растревожив нас. Солдаты стали расходиться. А мне хотелось еще услышать песню, и я сидел, ждал. Те солдаты, что помоложе, топтались, курили и тоже ждали чего-то. «Еще давай!» — закричал один из них неожиданно в темноту. Но никто не отозвался. А я, да и, наверное, не только я, молча требовал, просил, чтобы песня была повторена. С губ были готовы сорваться такие слова, какие в другое время мы посчитали бы бабьими. И он словно бы услышал нас. Он откликнулся. Оттуда же из пехотного окопа тихо и печально раздалось: «Горели звезды». Опять звезды. Но это была какая-то совсем другая песня. Она звучала еще печальней первой. В тихой природе сделалось еще тише, даже по ту сторону фронта вроде бы все замерло. О, сладкие воспоминания! С тревогой, в которой угадывалось что-то роковое, вымолвил певец. И нам стало жаль его, себя, тех, кто не дошел до этого поля, заросшего дурманом, не слышал этой песни, и тех, кто остался там, в сибирских и уральских деревушках, одолевая в трудах и горестях тяжкие дни войны. «Тоска!» — прошептал сидящий рядом со мной боец. Но тогда я не знал, что это название оперы, и понял его как русское слово «тоска», и согласился. Не знаю, артист ли пел в окопе, скорее всего, простой любитель пения. Голос его не был совершенным, но хотел бы я увидеть профессионального певца, который хоть раз в жизни удостоился бы такого внимания, такой любви, с какой мы слушали этого неведомого нам молодого парня. А в том, что он был молод, мы не сомневались.
Иначе не смог бы человек так тосковать, так взвиваться до самой высокой выси и тревожить своим пением не только нас, но, кажется, и звезд.

0: мечты далекие. Как ему хотелось жить, любить, видеть весну, узнать счастье. И нам тоже хотелось, и потому мы слились воедино. Он замирал, и мы замирали. Он боролся, и мы боролись. Но певец все ближе и ближе подводил нас к чему-то, и в груди у каждого становилось тесно. Куда это он нас? Зачем? Не надо, не желаем. Но мы были уже подвластны ему. Он мог вести нас за собой в огонь, в воду, на край света. Но час настал, и должен я погибнуть, и должен я погибнуть. Но никогда я так не жаждал жизни. Я уже потом узнал эти слова, а тогда я расслышал только великую боль, отчаяние и неистребимую всепобеждающую жажду жизни. Лицо мое сделалось мокрым, и я отвернулся от товарищей. И вдруг по ту сторону фронта послышались крики, непонятные слова: «Рус, браво! Итальяно, вива! Пучини, Кавародоси, Тоска, вива!» Неожиданно в окопах противника щелкнул выстрел. Он прозвучал, как пощечина. В ответ на этот выстрел резанул спаренный пулемет из траншеи итальянцев. Хлопнула граната. Нити трассирующих пуль частой строчкой начали прошивать ночь. Пальба разрасталась, ширилась, земля дрогнула от взрывов. Мимо меня промчались люди, кто-то из них крепко по-русски ругался и повторял: «Не трожь песню, гад, не трожь!» Я не помню, как очутился среди этих людей и помчался навстречу выстрелам. Я тоже что-то кричал и строчил из автомата. Впереди слышались голоса: «Мины, мины!» Но уже ничто не могло удержать разъяренных людей. Они хлынули вперед, перемахнули нейтральную полосу, смяли боевые охранения, ракетчиков, заполнили передовые траншеи противника и с руганью ринулись на высоту, которую мы не смогли отбить у фашистов ранней весной. Здесь уже затихла схватка. Навстречу нам высыпала большая группа людей и побросала оружие. Потом сделалось тихо-тихо. Даже ракеты в небо не взвивались. Помаленьку обстановка прояснилась. Оказывается, между немецкой прослойкой, оставленной для укрепления, и их союзниками-итальянцами произошло столкновение. Итальянцы перебили фашистов из заградотряда и сами сдались в плен. Утром мы перемещали наблюдательный пункт на отбитую высоту. Я тянул линию, шагал по ржи, заросшей маками, татарником, лебедой. За моей спиной трещала катушка. Перепрыгнув через глубокую траншею, я увидел убитых в ночном бою солдат. Ближе других лежал чернокудрый парень в черном мундире. Изо рта его тянулась густая струйка крови. Спал чужой солдат сном вечным, не смаргивая мух, воровато обшаривающих его запавшие глаза. Уж не он ли это первый крикнул «Вива», услышав музыку родной земли, подумалось мне. А совсем близко от итальянца, широко раскинув руки, лежал и глядел открытыми глазами в небо русский солдат. Казалось, он ловил солнце, падающее с небес ржаным снопом. Усики только чуть почернили его верхнюю губу. Он был совсем-совсем молод. Возможно, этот парень, этот солдат и пел ночью. Я задумался, а потом смежил пальцами холодные веки солдата. Похоронили мы его и итальянца под вербой. Хохлатая печушка с опаской глядела на свежий холмик и не решалась подлететь к гнезду. Но вскоре пообвыкла и снова захлопотала, зачиликала. Это было давно, в войну. Но где бы и когда бы я ни слышал арию Кавародоси, мне видится весенняя ночь, темноту которой вспарывают огненные полосы, притихшая война, и слышится молодой, может, и не совсем правильный, но сильный голос, напоминающий людям о том, что они люди. Лучше агитаторов, сказавший о том, что жизнь — это прекрасно, и что мир создан для радости и любви.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Виктора Астафьева «Ария Кавародосси».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Андерсен. Оле Лукои. Некрасивых детей не бывает. Так, по крайней мере, считают родители. Но только не в датском королевстве и только не в 19 веке. Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его неуклюжего и на редкость рассеянного мальчугана недолюбливали даже родные мать и отец. Мол, и в кого он такой страшненький? По правде сказать, единственный отпрыск Андерсенов действительно не отличался благородными чертами лица. Ко всему прочему, он был нервным, замкнутым и неразговорчивым. Вечно грустного, меланхоличного Ханса постоянно обижала местная детвора. Его били, обзывали, отбирали игрушки. Над ним издевались каждый божий день. Подобные унижения не всякий взрослый выдержит, а ребенок и подавно. Но Ханс Кристиан Андерсен не обращал никакого внимания на поведение окружающих. Он жил в своем мире, в мире фантазий и волшебства. Мальчик обожал кукольный театр и любил сочинять невероятные истории. Спустя годы, когда он написал свою первую сказку, то очень быстро понял, что сам, лично, не в состоянии рассказать ее детям. Еще бы, они ведь снова будут смеяться. И тогда Андерсен вспомнил о древнем скандинавском божестве Оле Лукое, забавном старичке, который знает множество преданий и легенд. В переводе с датского языка «Олле Лукое» означает «закрой глазки». «Гениально!» — воскликнул Андерсен. «Вот, вот кто вместо меня будет рассказывать на ночь сказки! Оле Лукое никто не посмеет обидеть!» Ханс Кристиан Андерсен написал более 150 сказок, но при этом жутко раздражался, когда его называли «детским писателем». Он любил повторять: «Никто на свете не знает столько волшебных историй, сколько Оле Лукое. А я просто с ним немного знаком».
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Скажи, приняли твой проект?
3: Какой там? У нас не институт, а прокрустово ложа.
4: Прокрустово ложа. Искусственная мерка, стандарт, жесткие рамки, под которые хотят подогнать что-либо или кого-либо.
5: Страшное выражение, но ничего удивительного. Фразеологизм пришел к нам из мифов Древней Греции, где действовали не только доблестные герои, но и кровожадные злодеи. Один из них – разбойник Прокруст. Целыми днями он охотился на людей, заманивал их в свое жилище и чинил пытки. Для этого было у него специальное орудие казни – ложе. Если кровать путнику оказывалась мала, он обрубал ему ноги. Если велика, растягивал жертву между двумя концами, ломая суставы и кости. От злодеяний разбойника и пошло сие крылатое выражение. Правда, сам Прокруст закончил плохо. Его победил Тесей и уложил в его же ложе. А поскольку разбойник там не уместился, герой отрубил ему голову. Прокруст повержен, а словосочетание живет. Сейчас любые жесткие рамки или требования, под которые хотят что-либо или кого-либо подогнать, так и называют прокрустово ложе.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка. Так, все студенты, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Министерства образования и науки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны. Иран не просил США возобновлять переговоры и не собирается вступать в них, пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратит войну, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив и соответствие с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана, отмечает «Фарс». В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Море Лаптевых. Здесь тоже есть пляж. Галечный, чем-то похожий на черноморский. И волшебные рассветы и закаты, и вкрадчивый шорох набегающей волны, и чистое дыхание серо-голубого моря до горизонта. Все это есть, да, но всего 2 месяца в году. Море Лаптевых – самое холодное из наших арктических морей. Даже летом температура воды здесь редко бывает плюсовой. Пронизывающий ветер, суровые зимы и короткое, мимолетное лето.
1: Имя на карте.
2: Перечислить все наши северные моря нетрудно. Стоит лишь вспомнить географическую карту. Глаза вверх, ближе к Северному полюсу и слева направо. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Кажется, что на общем фоне сама фамилия Лаптевы звучит как-то простовато, скромно как-то. То ли дело Беринг, Баренц или масштабно Восточно-Сибирское. Тем не менее, море так назвали в честь его главных исследователей, двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они родились и выросли в эпоху императора Петра Великого, в то время, когда Россия стремительно превращалась в великую морскую державу. Это было поколение мужественных людей, способных одолеть любого врага, преодолеть любые невзгоды, а еще за пару лет построить на пустом месте верфь и начать строить корабли. Таковы были и братья Лаптевы, Дмитрий и Харитон. Они происходили из бедных псковских дворян. Оба после морской академии в Петербурге служили на Балтике.
1: Имя на карте.
2: В начале 18 века была организована Великая Северная экспедиция, продлившаяся с 1733 по 1744 год. Ее задача – точно определить берега русской Арктики от Егорского шара до Камчатки. Руководитель экспедиции Витус Беринг назначил Дмитрия Лаптева командиром 2-мачтового палубного бота «Иркутск», а командиром дупель-шлюпки «Якутск» его брата Харитона Лаптева. Дмитрий впервые за всю историю мира изучил и нанес на карту берег Ледовитого океана от устья Лены до устья Колымы. Его экспедиция добралась до Тихоокеанского побережья. Харитон со своим отрядом в то же время выполнил так называемую съемку восточного берега Таймыра и обозначил положение прибрежных островов. В 1740 году льды раздавили корабль. И дальше Харитону Лаптеву пришлось идти на собачьих упряжках. 18 век. Страшно представить. Они встретились в Петербурге после 5 лет разлуки, и радость их была безмерна. Здесь, в столице, все решения казались им далекими-далекими. И только с горечью вспоминались могилы погибших товарищей, оставленные в белом враждебном безмолвии, в тех землях, которые они открыли. Это море раньше называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским. До начала 20 века морем Норденшольда. Именем Лаптевых его называли летом 1935 года. Море Лаптевых.
1: Имя на карте.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: По лётному полю поземка, в заполярном

0: «Радиозвезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1769 году Россия получила первый в своей истории внешний заем – 3 миллиона рублей. Помогла Голландия. Деньги потребовались для обустройства и содержания Зимнего дворца, государевых резиденций, роскошных парков и дворянских усадеб. Распоряжалась кредитом лично Екатерина II. И уже совсем скоро русский императорский двор стали называть в Европе великолепным. На балах и маскарадах Екатерина не экономила. Только один Таврический дворец освещали 140 тысяч лампад и несколько десятков тысяч свечей. Бюджет трещал по швам. Но это еще полбеды. Многочисленные гости вели себя, мягко говоря, неадекватно. Беспробудно пили, а потому не

0: Танцевали, били фарфоровую посуду, назойливо приставали к фрейлинам, оставались во дворце неделями, хаотично бродили по залам, постоянно отвлекали от дел прислугу и даже саму Екатерину. Однажды императрица не выдержала и написала своему фавориту Григорию Потемкину.
1: «Я к вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животными. Мое терпение лопнуло. Я наведу здесь порядок».
0: Эрмитажный этикет. Екатерина сочинила его сама и строго следила, чтобы новые правила поведения исполнялись неукоснительно.
1: «Есть и пить вкусно и сладко, но не до такой степени, чтобы забывать свои ноги под столом, когда начнутся танцы».
0: Танцы танцами, но русская императрица хотела сохранить еще и сокровищницу Эрмитажа.
1: «Дорогие фарфоровые статуэтки и прочие вещицы разглядывать глазами, а если попадут оные в руки, то их по забывчивости в карманы не класть».
0: Чтобы приглашенные неделями не шлялись по дворцу, Екатерина предписала вежливо, но настойчиво выпроваживать гостей во свояси, а дежурным офицерам строго-настрого приказала:
1: «Гвардейцам задерживаться после смены караула для игр в карты с великими князьями запрещено».
0: Екатерина не любила многословности. Длинные витиеватые речи придворных ее раздражали. Наказание следовало незамедлительно. Нарушителю полагалось выпить стакан холодной воды или прочитать страницу «Телемахиды». Эпическая поэма Василия Тредиаковского, написанная сложным для восприятия языком, считалась в те времена непонятной и даже абсурдной.
2: «Ныне, скитаясь по всей ширине и пространствам пучинным, все приплывает места многопагубны он, содрогаясь».
0: В качестве высшего наказания Екатерина требовала выучить наизусть сразу 10 стихов Телемахиды, и народ решил, лучше уж придворные правила не нарушать.
2: «Текли ручьи по полям цветоносным».
0: Зимний дворец, жемчужина Санкт-Петербурга, Эрмитаж, главная сокровищница северной столицы. Просторные залы, редкие экспонаты, картины различных эпох. Покой, тишина, умиротворение. Никто не крадет миниатюрные фарфоровые статуэтки, не выпивает из серебряных кубков и не бьет старинные китайские вазы.
3: «Теперь так не принято».
4: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
5: От слов к делу.
4: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Самый фотогеничный фрукт в интернете, слава о полезных свойствах которого бьет рекорды. Речь об авокадо. За свое распространение растение должно сказать спасибо древним гигантским ленивцам. Они глотали плоды прямо с косточкой и тем самым разносили их по североамериканскому материку. Первыми целенаправленно выращивать авокадо стали мексиканцы. Из-за бугристой кожи они называли фрукт «аллигаторова груша». Такие эпитеты отпугивали прибывших в средние века европейцев, и те поначалу обходили авокадо стороной. Но со временем его потребление набирало обороты. И все благодаря рекламе. На протяжении 20 века американские маркетологи, участвовавшие в продаже главного фрукта Мексики, буквально насаждали любовь к зеленым плодам. Голливудские звезды ели их ложками. В прессе писали о них как об аристократическом ингредиенте для салатов. А в Калифорнии в 90-е по улицам разгуливал человек в костюме авокадо и одаривал фруктом всех прохожих. Но помогла и наука. Ученые много рассказывали о витаминах группы В, калии, кальции, магнии и железе в составе авокадо, что, кстати, является правдой. Как и польза для нервной системы, как и поддержание веса в норме. Однако при выборе авокадо есть определенные сложности. У плода нет аромата, который позволяет определить уровень спелости. И даже темно-зеленая кожица не гарантирует, что внутри будет та самая нежная мякоть. Поэтому, если в руках все-таки оказалась пока жесткая авокадо, надо помнить, что оно может созревать после сбора. Дайте ему полежать в темном месте при комнатной температуре, и оно обязательно дозреет. А чтобы авокадо не чернело на воздухе, его достаточно сбрызнуть лимонным соком.
3: Всемирная энциклопедия еды.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Минздрав стремится сделать анти-эйдж не просто хайпом, а системным научным движением. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Для комплексных мер по замедлению старения и профилактике возрастных заболеваний были сформированы важные специальности в области здоровья. Это касается, в частности, консультаций по питанию. Так, Минздрав утвердил специальность нутрициолог, которому необходимо базовое медицинское образование. Ученые рассказали о пользе изучения языков для мозга. Люди, владеющие несколькими языками, демонстрируют признаки более молодого мозга. Как рассказал радиозвезда психофизиолог МГУ Вячеслав Лебедев, за знание языков отвечает определенная система из нескольких мозговых отделов.
2: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевое высказывание. Да? То есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
1: По мнению исследователей, владение несколькими иностранными языками замедляет старение мозга на срок от 6 до 13 лет. Впервые в мире два телеуправляемых антропоморфных робота успешно провели хирургические операции на животных в рамках доклинических испытаний. В ходе одного из вмешательств робот работал вместе с человеком-ассистентом, в другом два аппарата действовали самостоятельно. Обе манипуляции, включая удаление желчного пузыря, прошли успешно. Точность движений сопоставима с дорогими специализированными системами. В ближайшем будущем такие устройства могут стать автономными помощниками хирургов в операционной. Научных исследований о правильном питании гораздо меньше, чем, например, об атоме. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на сессии форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, это парадокс. Наука детально знает устройство атома, но очень мало о том, как правильно питаться. Сейчас все рекомендации сводятся к общим правилам. Не переедать, получать достаточно белка, жиров, витаминов и минералов, а также избегать токсинов и патогенов в пище. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Вологодские стрелки. Летом 1812 года главнокомандующий Санкт-Петербургским ополчением граф Сергей Везметинов отправил вологодскому губернатору предписание: для защиты столицы набрать из обитающих в ваших землях народов в стрелянии зверей упражняющихся, особливо отбирать тех, которые в дремучих лесах из своих самодельных винтовок бьют белку в момент ее прыжка с одной сосны на другую, и назвать сию дружину вологодскими стрелками. 18-я дружина вологодских стрелков. Год формирования 1812. Личный состав 553 человека. Лучшие охотники Никольского, Устюжского и Сальвычегодского уезда Вологодской губернии. Вооружение: трофейные французские ружья, тирольские штуцера, алебарды. Командир: отставной полковник 47-го егерского полка Иван Моренталь. 5 сентября 1812 года вологодские стрелки прибыли в Петербург. Здесь их обучили военному делу, тактике, строевым приемам. Один из офицеров-преподавателей вспоминал позже: приноровясь к заморским штуцерам и выучась необходимым ружейным приемам, все они стали такими же мастерами в стрельбе, какими были лучшие армейские чины. А многие из них стреляли так, что сумели бы выбить из жар птицы светленькое яичко. В годы войны ополченцы Вологодской губернии участвовали в штурме вражеской крепости Данциг. Вели по неприятелю прицельный ружейный огонь, прикрывали пехоту. Одними из первых ворвались на крепостные стены. За мужество и храбрость в бою 18-я дружина вологодских стрелков была переименована в батальон. Во время заграничного похода он сражался с французами в Пруссии, Саксонии и Силезии. Участвовал во взятии Парижа. После победы батальон вологодских стрелков был упразднен. Сегодня в Государственном историческом музее в Москве бережно хранится карикатура 1812 года. На ней изображен вологодский ополченец, бьющий француза топором. Внизу надпись: «Пардон, колчаногой, поминай, как тебя звали. Сидел бы ты дома, так не докорнал бы тебя Ерема».
0: Личный состав. Радио «Звезда». История награды.
2: Серебряные полтины за победу над шведами при Эрестфере. 29 декабря 1701 года во время Северной войны русские войска под командованием графа Бориса Петровича Шереметьева наголову разбили шведскую армию у лифлянского города Эрестфере. Узнав о победе, царь Петр воскликнул:
3: «Наконец-то мы дошли до того, что шведов громить стали. Правда, пока сражаясь 2-1. Но ничего, скоро начнем побеждать неприятеля числом равным».
2: По численности русская армия действительно превосходила шведскую. Но то были молодые, еще не нюхавшие пороху рекруты. В то время как у Карла XII было самое опытное войско в Европе. Шведы практически разгромили наших солдат в битве при Эрестфере. Но вовремя подоспевшая русская конница и артиллерия переломили ход всей битвы. Враг был разбит. В честь этой славной победы граф Борис Петрович Шереметьев получил звание генерал-фельдмаршала, а всем рядовым драгунам и солдатам русской армии по личному указу государя должны были выдать по 1 серебряному рублю. В начале 18 века в России еще не было серебряных рублевых монет. Их будут чеканить только в 1704 году. Но царь Петр был настолько воодушевлен победой, что об этом весьма важном денежном обстоятельстве просто-напросто забыл. И все же царский указ нужно было выполнять. Но как это сделать? Откуда взять несуществующие рубли? И вот тогда находчивые мастера московского монетного двора выдали русским солдатам по 2 серебряные полтины образца 1701 года. А Петру доложили, что его, государева воля, исполнена. А уж какими монетами награждали героев, какого номинала, неважно. Главное, что все остались довольны, особенно солдаты, которые получили серебряные полтины за победу над шведами при Эрестфере.
4: Маршалами не рождаются. Иван Баграмян.
5: Вообще-то его звали Аванес Хачатурович. Родители просто решили, что называется, русифицировать имя своего сына. Так появился Иван Христофорович. Как в хорошей и незаслуженно забытой песне, по-армянски Аванес, а по-русски Ваня.
6: С 9-летнего возраста с большим старанием и усердием занимался я в двухклассном железнодорожном училище. А затем, при большом материальном напряжении для семьи, в точно таком же учебном заведении в Тифлисе. Оба училища окончил с отличными оценками.
5: Но тут началась Первая мировая война. Иван Баграмян добровольцем записался на фронт. Службу начал рядовым на Закавказском фронте. Старшие офицеры отметили отвагу и храбрость молодого солдата, после чего направили его учиться в школу прапорщиков. Так он стал профессиональным военным. Во второй половине 20 века любимым местом отдыха Баграмяна считалась его подмосковная дача в Баковке. Рядом дом Буденного, где жила вдова легендарного полководца-кавалериста Мария Васильевна. Калитка между двумя участками не закрывалась никогда. Вот тут-то все и началось. Внучка Баграмяна Карина и внук Буденного Алексей познакомились и решили без спроса освоить «Жигули» Ивана Христофоровича.
7: Сначала мы покатались вокруг дачи. Потом поехали в Переделкино. А когда совсем осмелели, выбрались на МКАД. Вот тут-то нас и принял пост ГАИ. Ни водительских прав, ни документов на машину, разумеется, у нас не было. Естественно.

0: Когда они приехали в милицию, то Баграмян, конечно же, все легко и быстро уладил. А вот его внучке и внуку Буденного пришлось несладко.
1: Дом нам, разумеется, улетело так, что мы еще долго обходили гараж за версту стороной.
2: Иван Баграмян. Маршалами не рождаются.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай пять. Пять удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
0: Факт второй.
2: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
0: Факт третий.
2: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
0: Факт четвертый.
2: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер.

0: Факт пятый.
1: Кровь может запоминать прошлые инфекции. На всю жизнь в костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
2: Очень важные вопросы.
3: Расскажите, кто и когда придумал считывать людей по жестам?
4: Отвечает эксперт по невербальной коммуникации, директор Национальной гуманитарной академии Максим Коваленко.
5: Ну, в принципе, вообще идея считывания людей по невербальным знакам, под которыми мы понимаем язык тела, мимика, жесты. Ну, в Древней Греции, Риме философы, ораторы, такие как Аристотель, там, Цицерон, например, изучали жесты и мимику как часть риторики. И, собственно, с этого и начинал. Уже ближе там к нашему времени, в 19 веке, Чарльз Дарвин предложил, что мимика и жесты имеют эволюционное происхождение и универсальны для всех культур. Уже в наше время очень интересный Рэй Брэдствилл в 10-х годах ввел термин «кинесика» для изучения языка тела и жестов. И, собственно, уже в таком научном формате он один из первых, кто начал этим заниматься. Далее был Пол Экман, который стал одним из самых известных исследователей вообще в области невербальной коммуникации. Он же и разработал систему кодирования лицевых движений. Изучение невербальной коммуникации как-то сейчас продолжается в рамках психологии, вообще нейробиологии, искусственного интеллекта и так далее. Резюмируя, считывание невербальных знаков и сигналов – это, в принципе, результат многовекового развития науки и практики, а не изобретение какого-то одного человека.
2: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
6: Испанцы – народ горячий, вспыльчивый, эмоциональный. Во времена колониальных войн, где только они не побывали. В Америке, например, в Южной. Приплыли, завоевали одну небольшую такую страну и стали думать, как же ее назвать. И тут кто-то возьми да и скажи: «Эквадор». Это почему это «Эквадор»? Почему не «Парагвай» или «Гондурас»? Обоснуй. А парень, видать, совсем не глупый был. Достал он географическую карту и доказал, что через всю-всю вновь захваченную территорию проходит как раз именно «Экватор». Отсюда и название «Эквадор». Красиво звучит. Красиво. Дальше поплыли испанцы. Теперь Африка. Та же история. Захват страны и последующий мозговой штурм в поиске нового имени. Для начала назвали то государство «Испанская Гвинея». Хорошо? Нет, что-то не то. О, придумали. Это будет экваториальный регион Испании. Даже не знаю, что у них там произошло. Видать, того самого паренька, что предложил слово «Эквадор», где-то по пути потеряли вместе с картой. Но через экваториальную Гвинею, это, кстати, современное название независимой республики, так вот через эту самую экваториальную Гвинею, экватор как раз совсем не проходит. Основная часть территории этой страны лежит к северу от экватора, а один маленький остров чуть южнее. Спрашивается, где логика? А нет ее. Поплыли друзья отсюда. География – удивительная наука. Сколько же в ней курьезов. И не сосчитаешь. Вот смотрите. Самый крупный по территории штат США – Аляска. Почти в 550 раз больше самого маленького штата Род-Айленда. Однако численность населения Род-Айленда на 300 тысяч человек больше, чем на Аляске. Вот так. Чего они там кучкуются, да еще в таком количестве, непонятно. Земли, что ли, мало на Аляске? А вот еще один пример. Венесуэла. Здесь находится самый высокий в мире водопад Анхель. Что значит ангел? Этот ангел падает вниз с вершины Ауян-Тепуи, что в переводе с языка местных индейцев «гора дьявола». Так где, получается, берет свое начало водопад Ангел? А вот то-то и оно. Думать надо хоть иногда, причем головой. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью информационному агентству «Вести» сообщил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: Они также участвуют и в террористической деятельности, и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: По словам помощника президента, одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан. Николай Патрушев выразил уверенность, что западные страны стремятся ограничить России доступ к международным морским маршрутам. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения турпотока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь – почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены в первую очередь для единовременных выплат сотрудникам более 4500 туристических компаний полуострова, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Джаньсунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Ястремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как начиналась историческая битва под Прохоровкой в годы войны. Сколько участников спецоперации подали заявление в ВУЗы по отдельной квоте? Нужно ли менять паспорт при трансформации подписи? В парке «Патриот» провели военно-историческую реконструкцию, посвященную крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны – битве под Прохоровкой. Зрители увидели эпизоды танкового сражения, максимально приближенные к событиям 12 июля 1943 года. Тогда на узком участке фронта в бою сошлись более 1000 танков и самоходных артиллерийских установок. Ким Андреев восстановил ход битвы и узнал, за счет чего советским войскам удалось сдержать немецкий натиск.
3: Рано утром 12 июля 43 года в небе неподалеку от станции Прохоровка пролетел немецкий самолет-разведчик и выпустил фиолетовую ракету. Это был сигнал о приближении советских танков к позициям вермахта. Но армии разделял узкий коридор между рекой Псел и железной дорогой. Ширина не больше 10 километров. Движение в колонне делало советскую технику легкой добычей для вражеской артиллерии и тяжелых танков, но отменять контрнаступление все равно не стали, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: У немцев в этот момент наибольшее качественное превосходство по танкам за все время войны. То есть у них уже пошли новые танки в серию, «Тигры», как раз «Пантеры», то у нас еще Т-34-85, допустим, ИС не появились. Сражаться приходилось тем, что есть. И ясно, что из-за этого у нас потери при прямых танковых столкновениях во время Курской битвы были обычно всегда больше, чем у немцев. То есть здесь не было других вариантов.
3: А вот соотношение боевой техники было в пользу СССР. До 800 танков и самоходок против 300 единиц у вермахта. Поначалу немцев, наступавших с запада на восток, ярко слепило восходящее солнце, но уже к полудню боевые порядки смешались. И это на время дало преимущество более быстрым советским танкам, которые теперь на короткой дистанции и атакуя с флангов могли поражать немецкие машины, продолжает Борис Юлин.
4: Немцы продолжали нести потери, в том числе от наших танков, от наших самоходок. У нас там впервые были применены, так сказать, именно как противотанковое средство. Самоходки Су-152, зверобои. Несли потери на минах от противотанковой артиллерии. Там даже невозможно нормально оценить, например, немецкие потери, потому что немцы прямо во время сражения утаскивали подбитые танки, ремонтировали их и снова бросали в бой.
3: Об оценках боевых потерь до сих пор нет единого мнения. Немцы официально свои данные так и не опубликовали. В советское время говорили о 350 подбитых танках противника. А командующий 5-й танковой армией Павел Ротмистров в своих мемуарах называл цифру в 700 единиц техники. Но это суммарно и с обеих сторон. Впрочем, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, считает, что куда важнее не статистика, а подвиги отдельных солдат и офицеров, и вспоминает знаменитую 266-ю высоту.
5: При обороне высоты сержант Павел Шпетный, увидев, что немецкие танки могут прорваться, он со связкой гранат бросился под 7-й немецкий танк, и тем подорвал себя и подорвал этот танк, что, в общем-то, привело немцев в ужас и сорвало фактически немецкий контрудар. Там бой был очень тяжелый. То, что мы удержали эту высоту и потом оттуда начался контрудар, играло ключевое значение.
3: По итогам сражения под Прохоровкой ни одна из сторон не получит желаемого результата. Немцы не смогут пробиться через последний оборонительный эшелон и выйти на оперативный простор, а советское контрнаступление отодвинет линию фронта буквально на 10-12 километров. Но именно эта танковая битва навсегда отобьет у Германии желание атаковать на Восточном фронте. Отныне она все чаще будет обороняться, а вскоре и вовсе перейдет к отступлению. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: Заявления в российские вузы подали более 7300 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Речь про отдельную квоту. Как работает механизм, в какие университеты можно подаваться, рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Борис Илюхин.
6: Порядком приема в вузы всегда было предусмотрено выделение отдельных квот для лиц в неблагоприятной жизненной ситуации, это инвалиды, сироты. А несколько лет назад появилась отдельная квота для участников специальной военной операции и членов их семей. Механизм предполагает выделение на каждой специальности в каждом вузе не менее 10% бюджетных мест для таких граждан. И на эти места проводится отдельный конкурс. Они должны сдать либо ЕГЭ, предъявить результаты, либо пройти вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и набрать необходимое количество баллов не ниже порогового уровня, опять же, устанавливаемого вузом. Проходной балл там несколько ниже, чем в обычные бюджетные конкурсы. В этом году добавилась льгота для вдов участников специальной военной операции. Это практически незначительным образом влияет на общий бюджетный прием. Квота не выбирается в полном объеме на самом деле.
2: Эксперт добавляет, если заявление оказывается меньше, чем количество выделенных мест, то оставшиеся места передаются в общий конкурс.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Изменение подписи не является основанием для замены паспорта, но ее трансформация может помешать установить личность владельца документа. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. Анна Елисеева решила выяснить, что влияет на изменение автографа, как по нему судят о модели поведения человека и что делать, если на действующих документах стоит прежний образец подписи.
7: Подпись, в отличие от почерка, не меняется на протяжении многих лет, утверждают эксперты. Для человека это не только юридическая формальность, но и способ самовыражения. Потому причин, по которым она могла бы усложниться или упроститься, не так много. Чаще это происходит вслед за изменением фамилии при вступлении в брак. Кого-то просто не устраивает свой автограф, а у кого-то он меняется непроизвольно из-за возраста или болезни. Большую роль играет психологический аспект, в частности, мотивация, отмечает Дмитрий Смыслов, доцент, графолог, кандидат психологических наук. В случае, когда человек теряет к себе интерес, его подпись упрощается или становится неразборчивой, рассказывает психодиагност и вспоминает пример из своей практики.
8: Слушательница моя попросила, чтобы я рассказал о ее почерке. Она расписалась. Я бросил взгляд на безымянный палец правой руки, у нее там обручальное кольцо. Вот, и я сказал, вы закорючка. А до замужества как вы расписывались? Вот она расписалась. Я говорю, а до того вы были человеком. Дело в том, что до замужества у нее было имя и фамилия в подписи, а после замужества она просто стала писать закорючку. То есть имя обязательно должно быть, это отношение к себе.
7: Инициалы – это базовый элемент подписи. Она включает заглавные строчные буквы и часто дополняется всевозможными петлями и завитушками. Все это способ подчеркнуть свою индивидуальность, а заодно защитить автограф от подделки. История знает уникальные образцы, копия которых и правда создать невозможно. В их числе угловатая подпись Пабло Пикассо в характерном авангардном стиле. Чарли Чаплин дополнял свой автограф рисунком, а Мэрилин Монро – отпечатком губ. Если же обратиться к российской истории, интерес вызывает вензель Петра Великого. Эксперты до сих пор гадают, что означают две латинские буквы «П». Возможно, Петр Примус, то есть Петр Первый, хотя этот же знак позднее использовали Петр Второй и Петр Третий. Вообще, с образцами императорской эпохи современные подписи не идут ни в какое сравнение, слишком уж они упростились. Зато наблюдается некая преемственность, когда через инициалы выражается уважение детей к родителям, рассуждает Дмитрий Смыслов. В западной традиции такого нет, поскольку отчество, как элемент полного имени, там отсутствует. Кроме того, личная подпись позволяет определить модель поведения человека, продолжает эксперт.
8: Заглавная буква, которая тоже консервативна, будет показывать его некоторую инфантильность в базовых вещах, если, допустим, детское написание заглавных букв. По подписи мы можем однозначно увидеть, как человек относится к себе и что он хочет. Вот, допустим, если подпись полностью перечеркивается несколько раз, это так называется, что человек сам себе перечеркивает.
7: Российские законы не запрещают менять личную подпись, но несоответствие прежнему образцу может вызывать вопросы, особенно при проверке документов. Кроме того, не исключены сложности с действующими договорами. Юридически они сохраняют свою силу, но чтобы избежать недоразумений, лучше заранее уведомить другую сторону об изменении автографа, объясняет кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
9: Следует определенным образом фиксировать смену подписи и уведомлять контрагентов, крупных партнеров, нотариусов. В банках-организациях, где есть карточки образцов подписи, можно подать заявление о смене образца подписи, заполнить новые карточки.
7: Помимо рукописных, есть электронные подписи. Согласно исследованиям, их использует уже половина россиян в возрасте от 18 лет. А в Японии, например, действует инкан. Это именная печать, которая служит аналогом подписи для удостоверения личности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, какой вуз называют колыбелью военной медицины, как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика, что помогает полиглотам осваивать новые языки.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
5: на тропинку.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Смотрел боевик, и там очередной герой выдернул чеку гранаты зубами.
10: Да, я тоже помню этот эффектный прием.
8: А вот и нет.
11: Подобное получается только в кино. Если проделать трюк в реальности, попытка закончится потерей зубов. Дело в том, что чека гранаты, серьезного оружия, так легко не выпадает. Для ее удержания служат стопорные усики. Они из металла. И разогнуть эту проволоку порой тяжело даже при помощи рук.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: По идее, чтобы все было достоверно, персонажам из фильмов нужно предварительно выпрямить эти усики вручную и уж потом пытаться тащить кольцо зубами. Но и это опасно для здоровья.
12: Нет, уже не то.
11: Режиссеры это тоже понимают. Поэтому герои боевиков и действуют так, что зубов им будто вообще не жалко. Либо они стальные.
8: А вот и да.
13: Вокруг меча.
14: 1986 год. На орбиту выведены первые модули советской станции «Мир». Катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Микки Рурк и Ким Бессингер блистают в фильме «Девять с половиной недель». В Мексике проходит 13-й чемпионат мира по футболу. Уже второй раз Мексике доверили принимать чемпионат мира. Случилось это неожиданно. Первоначально турнир был отдан Колумбии, но в 1983 году она отказалась от этой чести. В стране шел тяжелый финансовый кризис. Стало ясно, что организацию такого состязания страна не потянет. Выйти на замену с готовностью предложили мексиканцы. Но за 8 месяцев до старта турнира на страну обрушилось мощное землетрясение. К счастью, стадионы, на которых должны были пройти игры, не пострадали. И, оправившись от трагедии, Мексика продолжила подготовку к чемпионату. Главной звездой турнира стал Диего Марадона. Когда ему было 17, ему не дали сыграть на чемпионате мира в родной Аргентине. Тренер не поверил в молодую звезду. 4 года спустя он уже блистал на турнире в Испании. Но команде тогда не везло. И вот, наконец, он оказался в Мексике в полном расцвете своей футбольной формы. Украшением чемпионата стал четвертьфинал между Аргентиной и Англией. А его главным действующим лицом капитан аргентинцев Марадона. На 51 и 55 минутах поединка Марадона записал на свой счет 2 гола. Несомненно, входящий в число самых знаменитых из всех, которые забивались когда-либо и где-либо. Первый – вопиющее жульничество. Аргентинец в прыжке переправил мяч в ворота рукой. Это видели все, кроме тунисского арбитра, засчитавшего гол. Да и сам Марадона впоследствии свою вину не отрицал. Но придумал остроумное объяснение. Дескать, это была не моя рука, а рука Бога. Но 4 минуты спустя Диего сотворил чудо уже без помощи божественного привидения. В одиночку он преодолел с мячом всю английскую оборону, прошел ее как горячий нож сквозь масло и забил свой второй гол. Сборная ФРГ была не в лучшей форме. Никогда раньше она не показывала на чемпионатах мира столь невыразительной, тяжеловесной игры. Но немцев всегда отличала железная воля и умение биться до конца, как бы тяжело ни складывались обстоятельства. Западная Германия со скрипом, но добралась до финала. Решающий матч турнира между Аргентиной и ФРГ оказался напряженным. Хотя, понятно, это стало не сразу. За четверть часа до конца основного времени сборная ФРГ безнадежно проигрывала. 0-2. Единственное достижение Бундестим к тому времени заключалось в том, что они взяли в жесткие тиски Марадону и не позволили ему забить. Но немцы не сдались. Надежда умирает последней. Таков девиз сборной ФРГ. Два угловых, два гола немцев. Еще немного и дополнительное время. Но на поле был великий Марадона. Сам он не забил, но выдал филигранный пас через все поле. Партнер не промахнулся. Аргентина – чемпион. Марадона – лучший футболист чемпионата. Год 1986. Мексика. 13-й чемпионат мира по футболу.
2: Радио «Звезда».
0: Год 1964. Во Франции спускают на воду мезоскаф «Агюст Пикар», первый в мире туристический подводный аппарат. В Британии выходит третий студийный альбом группы «Битлз» «Hard Day's Night». В Советском Союзе он появится лишь спустя 22 года. А в Италии, в том же 1964-м, молодой местный режиссер завершает съемки фильма про бесстрашного ковбоя. В качестве композитора кинематографист приглашает друга детства. В итоге этот авантюрный дуэт создаст целую серию культовых картин, ставших классикой мирового кино.
3: Соратники. Серджио Леоне и Эннио Морриконе.
0: Они оба родились в Риме, с разницей меньше, чем в год. Вместе ходили в католическую школу, где и познакомились, а еще с малых лет проявили тягу к искусству. Морриконе нашел себя в музыке. Первую композицию написал в 6-летнем возрасте. А Леоне беззаветно влюбился в кино, когда в юности побывал на съемочной площадке. В 12 лет Морриконе поступает в консерваторию, и пути друзей расходятся. Но лишь на время. Когда Серджио Леоне в качестве режиссера получит свой первый серьезный проект «Вестерн за пригоршню долларов», то первым делом вспомнит про своего одаренного товарища. К тому моменту фамилия Морриконе будет уже на слуху. Он пишет музыку для радио и телешоу. Но вот в кино итальянец никогда не работал. Впрочем, в успех леоновского вестерна мало кто верил, поэтому на приглашение композитора-новичка продюсеры просто закрыли глаза.
3: Соратники.
0: Первая же совместная работа Леоне и Морриконе стала сенсацией. Казалось бы, в хрестоматийном жанре вестерна удивить зрителя невозможно, но им удалось. Глубокая драматургия и яркие герои, созданные режиссером, идеально совмещались с неторопливой, но запоминающейся мелодией композитора. А еще оба не боялись экспериментов. Леоне решил снимать истории про американский Дикий Запад в Италии и в Испании, а Морриконе смело использовал в своих композициях выстрелы, треск кнута и даже вой койота. В общей сложности Серджио Леоне снимет 7 полнометражных картин, и в 6 из них композитором будет Эннио Морриконе. А их совместный фильм «Хороший, плохой, злой» 1966 года назовут самым влиятельным вестерном в истории кино.
3: Серджио Леоне и Эннио Морриконе.
0: Соратники.
2: Звезда.
4: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Владимир Путин поручил привлечь государственные театры к чтецким программам в школах и профессиональных учебных заведениях. Об этом говорится в его распоряжении. Уточняется, что поручение адресовано Министерству культуры, Министерству просвещения, Общероссийской организации Российского общества знания и органам власти регионов. Доклад о ходе работы должен быть готов к октябрю этого года, а затем ежегодно. Кроме того, президент поручил оказывать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Более 45 предприятий народно-художественного промысла заключили партнерские договоры о выпуске продукции с культурно-промышленным комплексом России. Об этом рассказал в Союзе промышленников и предпринимателей на Международной промышленной выставке «Напром». КПК «Россия» — это объединение предприятий и мастеров прикладного искусства, ремесленников, художественников и дизайнеров, которые выпускают мебель, ковры, домашнюю утварь, посуду и предметы уюта на основе традиционных народных промыслов. Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» продлится до 30 августа. Каждый вечер на улицах столицы, в парках и на набережных артисты организуют показы спектаклей различных жанров. Москва является лидером среди городов, в которых проходят театральные фестивали под открытым небом, заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков.
2: Когда театры выходят к зрителям, зрители понимают необходимость театра. Им есть где провести вечер. Им есть места, как встретить утро. Потому что программа у нас с самого раннего утра для детей и для подростков, и для взрослых за эти два года заметно увеличилось количество людей, которые стали приходить и любить театр. Театр – самое живое место, и театр – единственное место, где чудо еще сохранилось.
1: По информации мэрии столицы, в июне участником фестиваля «Театральный бульвар» стали свыше 100 коллективов. Эдгард Запашный назвал справедливым решение включить цирки в программу «Пушкинская карта». Министерство культуры подготовило проект постановления, который позволит посещать цирки по этой карте. С начала сентября ее номинал увеличат с 5 до 7 тысяч рублей. Генеральный директор Большого московского цирка отметил, что это даст молодым людям больше возможностей для культурного досуга. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военно-медицинской академии в Петербурге, кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам, как изучение языков влияет на мозг. В военных вузах России продолжается приемная кампания. Абитуриентам предлагают широкий спектр востребованных специальностей. Среди них особое место занимает военная медицина. Таких врачей готовят в военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Максим Петренко расскажет, как это легендарное учреждение работало в годы войны и какие современные направления подготовки предлагает сегодня.
5: «Трудом и знанием, искусством и человеколюбием». Под этим девизом военно-медицинская академия существует уже более двух веков. Это первое высшее медицинское учреждение в России для подготовки военнослужащих медицинской службы вооруженных сил. А начиналось все еще с Петра I. Для лечения раненых времен Северной войны он в 1715-м в Петербурге создал Адмиралтейский сухопутный генеральный госпиталь, затем Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. При них учреждали хирургические школы. Как дальше шло обучение на врачей для армии и флота, 1700, рассказывает петербургский историк, публицист Яков Евглевский.
3: В 1786 при Екатерине II все они были объединены в главное врачебное училище, а затем 18 или по новому стилю 29 декабря 1798 года Павел I повелел создать аудитории, или как тогда говорили, учебные театры для учеников. Вот это и считается основанием.
5: Академия подготовила целую плеяду гениальных ученых. Среди них Иван Павлов, первый российский Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины. Владимир Бехтерев, психиатр и невролог, основатель рефлексологии. Использовал наработки военной медицины и хирург Николай Пирогов. Он в 1847 впервые применит наркоз на поле боя. Великую Отечественную часть Академии эвакуировали в Самарканд, но из Ленинграда уехали не все врачи и курсанты. Корпуса превратились в госпитали, проводились операции под бомбежками в подвалах. В блокаду ученые Академии искали методы борьбы с дистрофией и цингой, предложили способы получать витамины из хвои. Учреждение хорошо известно и за пределами нашей страны. Именно выпускника Академии Юрия Сенкевича взял свою команду норвежец Тур Хейердал, когда в 70-м году собрался на плоту пересечь Атлантику, отмечает врач-невролог Военно-медицинской Академии Павел Хорошев.
6: Это серьезный вызов жизни. Ему сказали, ищите среди врачей Военно-медицинской Академии. И он сказал сразу, я согласен про Военно-медицинскую Академию. Он слышал, гарантирует, что он будет хорошим врачом. Говорит, мне нужно две вещи. Чтобы он говорил по-английски, и чтобы было хорошее чувство юмора. Выбор пал на Юрия Сенкевича. Он стал спутником великого путешественника. И уже после этого он, собственно говоря, и выбрал стезю путешествий. Стал выдающимся телеведущим.
5: И сегодня Академия продолжает выпускать высококлассных врачей для всех родов войск. Учатся там 6 лет. По окончании курсанты становятся лейтенантами медицинской службы, а старшими лейтенантами после интернатуры. Работает 8 факультетов. Первый, например, готовит офицеров медицинской службы. Четвертый – врачей для военно-морского флота, а других – Павел Хорошев.
6: Второй выпускают, соответственно, врачи для воздушно-десантных войск, для ракетных войск и сухопутных войск. Третий факультет выпускает врачи для воздушно-космических сил. Оттуда выходцы врачи-космонавты, которые, скажем, работали на советских и российских проектах. Потому что в Академии есть специальная кафедра, кафедра военного труда. Очень много дается специализированных знаний, которые помогают специалистам оказывать медицинскую помощь в особенно сложных случаях, например, как на орбите.
5: А имя Сергея Кирова вуз получил в середине 30-х. В тот период многие учебные заведения называли в честь партийных деятелей. Кстати, у Академии есть филиал в Москве. Он открыт в 2015 году. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
7: В России расширяют ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. С 1 сентября семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до полутора лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
8: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на полтора года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго или последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на полтора года, если это заявлено заемщиком.
7: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
4: Утро на радио «Звезда».
7: Изучение иностранных языков может замедлять старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Федерации европейских обществ нейронаук. Оказалось, головной мозг у полиглотов в среднем на 6-13 лет моложе ожидаемого возраста. Ким Андреев выяснил, от чего зависит предрасположенность человека к изучению иностранных языков и существует ли ген полиглота.
9: Венгерская переводчица Ката Ломб освоила 28 языков. Итальянский кардинал Джузеппе Мицафанти владел минимум 30, а американский лингвист Александр Аргуэльес говорит на 43 иностранных языках. И у каждого из них свой метод освоения. Мадам Ломб изучала новые языки через чтение художественной литературы. Священник постигал их в больницах, общаясь с пленными солдатами из разных стран. А лингвист-рекордсмен слушал речь носителей во время занятий спортом. Но каким бы ни был способ, за языки в нашей голове отвечает вполне конкретная система разных отделов головного мозга, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
10: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевое высказывание. Да? То есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
9: Почему же одним языки даются проще, чем другим? Отдельного гена полиглота не существует, но есть генетическая предрасположенность. Ее можно выявить уже в детстве. У ребенка мозг более пластичен, что облегчает запоминание новых звуков и грамматических структур. Свою роль играет и среда обитания. Жизнь в билингвальной семье позволяет успешно освоить сразу несколько языков. Есть мнение, что проще всего стать полиглотом, если твой родной английский. Якобы освоив его, можно с легкостью овладеть другими европейскими языками. Впрочем, переводчик-синхронист Марк Бернардини опровергает эту теорию.
11: Да, к примеру, голландский – это своеобразная мешанина английского и немецкого. Но в Европе есть также романские языки – итальянский, французский, испанский, португальский, румынский. И все они происходят от латыни Древнего Рима. Вот, вероятно, почему итальянцам всегда давался с трудом английский.
9: Есть и другие сложно сочетаемые комбинации. К примеру, носителям русского языка сложнее даются арабский, китайский и венгерский из-за непривычной грамматики и сложных звуков. Англоговорящие люди с большим трудом осваивают корейский. В нем принципиально иной порядок слов и сложная система частиц. Но каким бы ни был ваш родной язык, освоить новое можно всегда, говорит Вячеслав Лебедев. Надо лишь найти сильные стороны мозга.
10: У кого-то есть вот врожденные свойства и характеристики, он на них опирается. Если этого нет, например, рабочая память, да, у человека страдает, там она не такого объема, ее можно потренировать, ее можно прокачать. Если у человека слабая чувствительность к звукам, тогда это можно через развитие, например, зрительного восприятия, то есть мы же видим, как другой человек говорит, и мы по губам можем иногда догадаться, какой звук он произносит.
9: А еще эксперты советуют параллельно с иностранными языками развивать музыкальный слух. Игрой на гитаре или фортепиано это поможет лучше воспринимать незнакомую фонетику и повторять новые слова. Ну а если уж с языками не пойдет, все равно приобретете что-то полезное. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут вы узнаете, сколько танков и артиллерийских установок участвовало в битве под Прохоровкой в годы войны, кто может претендовать на поступление в университет по отдельной квоте, почему меняется подпись.
4: Премьера на радио.

0: Льюис. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
1: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
1: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Мундирование.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике вы

0: и только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
1: Форма и содержание. Гюйс. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: У Савельевых новые соседи. Приятная семейная пара с маленькой лохматой собачонкой. Зверь с виду не грозный, но уж больно звонкий. Стоит хозяевам оставить животное в одиночестве дома, весь день Савельевым приходится слушать пронзительный лай. И вроде и конфликтовать не хочется, но и жить так сложновато. Как же быть Савельевым? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. Ваш главный помощник в такой ситуации – это терпение. Попробуйте объяснить соседям, что их питомец создает ощутимый дискомфорт для окружающих. Хорошо, если к вашей жалобе присоединятся и другие страдающие жильцы. Второе. Если просьбам не вняли, звоните участковому. В идеале его надо вызвать для фиксации нарушения. Но собака может и перестать лаять, когда приедет полицейский. Поэтому лучше не просто написать заявление, а приложить аудио или видеозапись самых удачных моментов собачьего пения. Третье. Чтобы привлечь соседей к ответственности, вам придется доказать, что собака превышает допустимый уровень шума. А для этого придется вызывать специалиста из Роспотребнадзора с сертифицированным шумомером. Либо искать частную фирму. За свой счет. Четвертое. Если соседи пошли навстречу, то можете дать им совет. Существуют успокоительные капли против тревожности у собак и специальные ошейники, которые в момент лая создают вибрацию или звук, не очень приятный для животного.
1: На всякий случай.
2: Подведем итоги. Если соседская собака слишком громко лает в квартире, сообщите о проблеме хозяину животного. Не помогло? Звоните участковому и фиксируйте громкий лай на аудио или видео для подтверждения. Прежде чем обращаться в суд, измерьте профессиональной техникой уровень создаваемого шума. Детали уточняйте в Роспотребнадзоре. А лучше подарите соседскому псу умный ошейник с функцией блокировки громкого лая. Для здоровья животного такие гаджеты безопасны. Теперь Савельевы знают, как быть с громкой соседской собакой. Узнали вы на всякий случай.
1: Радио «Звезда».
3: 7 марта 1960 года самолеты американского авианосца «Кирсардж» в 1000 километров от атолла Мидуэй обнаружили небольшой корабль, похожий на баржу, с 4 советскими солдатами на борту. Вертолетом их доставили на авианосец. После 49-дневного дрейфа в Тихом океане полуживые от голода солдаты заявили американцам: «Дайте только топливо, продукты и карту, а до дома мы доплывем сами».
4: Экипаж.
3: С помощью подобных малых танкодесантных барж на Курильском острове Итуруп разгружали большие суда, которые не могли подойти близко к берегу. Утром 17 января 1960 года на Курилы налетел шторм. Баржу Т-36 сорвало со швартовых и унесло в океан.
4: Техническая справка. Баржа танкодесантная самоходная Т-36. Длина 17,3 метра. Ширина 3 метра 60 сантиметров. Осадка 1,20 м. Водоизмещение 100 тонн. Трюм открытый с носовой откидной аппарелью. Силовая установка, 2 дизельных двигателя. Скорость 9 узлов. Экипаж 4 человека.
3: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Это потом про них узнает весь мир. Напишут песни Высоцкий и Пахмутова, снимут кино. С телеги запоют Зиганшин буги. Это потом ими будут восхищаться Тур Хейердал и Хемингуэй. А пока их унесло в открытое море. На барже кубрик на четверых, печка-буржуйка и радиостанция. Еды на трое суток. Буханка хлеба, два ведра картошки, две банки тушенки, немного свиного жира, две пачки крупы.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Шторм залил рацию, опрокинул бак с пресной водой. Солярка кончилась. Но никто и не думал сдаваться. Распределили пищу. Ели один раз в сутки. Каждому по кружке супа из пары картофелин и ложки жира. Воду брали из системы охлаждения дизелей и пили трижды в день по крохотному стаканчику из набора для бритья. Когда кончилась еда, варили брючные ремни, ремешки от часов, разрезали голенище сапог. Съели кожу из-под клавиш гармони, что была на борту. 49 дней, одни в океане, без еды. В Америке героев откормили, нарядили в модные костюмы и дали по $100. Ненавязчиво предлагали остаться. Спрашивали, как вы не съели друг друга? А то у нас были случаи. Почти год до полета Гагарина четверка советских ребят из стройбата по популярности соперничала с «Битлз». Потом говорили, эти четверо прославились не тем, что гармошку съели, а что в Штатах не остались. Зиганшин пожимал плечами. «Странно рассуждаете. Зачем мне все это? Родина одна, и другой мне не надо».
4: Экипаж.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
6: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Пустой танкер получил повреждения в результате атаки беспилотника при заходе в Азово-Черноморский канал. Возник пожар, который уже локализован. Обошлось без пострадавших. Угрозы разлива нефтепродуктов нет. За ночь над Ростовской областью уничтожено более 20 беспилотников. Атаки подверглись Таганрог, Каменск, Шахтинский и несколько районов. Обломки дронов обнаружены на трассе М4 Дон. Движение на этом участке было временно перекрыто, но сейчас уже восстановлено. Россия может эффективно защищаться от атак украинских дальнобойных беспилотников благодаря созданной комбинированной многослойной системе защиты. Об этом в интервью «Вестям» рассказал гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа панциря. Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист добавил, что война с дронами ведется и в киберпространстве. Дроны взламывают прямо в воздухе, им меняют полетные задания или вызывают программные сбои. В России планируют маркировать частные медицинские организации и магазины, чтобы пациенты и покупатели могли проверить их добросовестность. На входе в клинику будет размещаться наклейка с QR-кодом. Отсканировав его, можно увидеть информацию о лицензии и работе учреждения в системе маркировки «Честный знак». Эксперимент уже проходит примерно в 40 столичных магазинах. Маркировка станет сигналом, что такие места работают прозрачно и им можно доверять. Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла Швейцарию со счетом 3-1 и встретится с Англией, которая победила Норвегию со счетом 2-1. Их матч пройдет 15 июля. В другом полуфинале 14 июля сыграют Франция и Испания. Матч за третье место состоится 18 июля. Финал 19-го. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как начиналась историческая битва под Прохоровкой в годы войны. Сколько участников спецоперации подали заявление в ВУЗы по отдельной квоте? Нужно ли менять паспорт при трансформации подписи? В парке «Патриот» провели военно-историческую реконструкцию, посвященную крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны – битве под Прохоровкой. Зрители увидели эпизоды танкового сражения, максимально приближенные к событиям 12 июля 1943 года. Тогда на узком участке фронта в бою сошлись более 1000 танков и самоходных артиллерийских установок. Ким Андреев восстановил ход битвы и узнал, за счет чего советским войскам удалось сдержать немецкий натиск.
2: Рано утром 12 июля 43 года в небе неподалеку от станции Прохоровка пролетел немецкий самолет-разведчик и выпустил фиолетовую ракету. Это был сигнал о приближении советских танков к позициям вермахта. Но армии разделял узкий коридор между рекой Псел и железной дорогой. Ширина не больше 10 километров. Движение в колонне делало советскую технику легкой добычей для вражеской артиллерии и тяжелых танков, но отменять контрнаступление все равно не стали, рассказывает военный историк Борис Юлин.
3: У немцев в этот момент наибольшее качественное превосходство по танкам за все время войны. То есть у них уже пошли новые танки в серию, «Тигры», как раз «Пантеры», то у нас еще Т-34-85, допустим, ИС не появились. Сражаться приходилось с тем, что есть. И ясно, что из-за этого у нас потери при прямых танковых столкновениях во время Курской битвы были обычно всегда больше, чем у немцев. То есть здесь не было других вариантов.
2: А вот соотношение боевой техники было в пользу СССР. До 800 танков и самоходок против 300 единиц у вермахта. Поначалу немцев, наступавших с запада на восток, ярко слепило восходящее солнце, но уже к полудню боевые порядки смешались, и это на время дало преимущество более быстрым советским танкам, которые теперь на короткой дистанции и атакуя с флангов могли поражать немецкие машины, продолжает Борис Юлин.
3: Немцы продолжали нести потери, в том числе от наших танков, от наших самоходок. У нас там впервые были применены, так сказать, именно как противотанковое средство. Самоходки Су-152, зверобои. Несли потери на минах от противотанковой артиллерии. Там даже невозможно нормально оценить, например, немецкие потери, потому что немцы прямо во время сражения утаскивали подбитые танки, ремонтировали их и снова бросали в бой.
2: Об оценках боевых потерь до сих пор нет единого мнения. Немцы официально свои данные так и не опубликовали. В советское время говорили о 350 подбитых танках противника. А командующий 5-й танковой армией Павел Ротмистров в своих мемуарах называл цифру в 700 единиц техники. Но это суммарно и с обеих сторон. Впрочем, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов считает, что куда важнее не статистика, а подвиги отдельных солдат и офицеров, и вспоминает знаменитую 266-ю высоту.
4: При обороне высоты сержант Павел Шпетный, увидев, что немецкие танки могут прорваться, он со связкой гранат бросился под 7-й немецкий танк и тем подорвал себя и подорвал этот танк, что, в общем-то, привело немцев в ужас и сорвало фактически немецкий контрудар. Там бой был очень тяжелый. То, что мы удержали эту высоту и потом оттуда начался контрудар, играло ключевое значение.
2: По итогам сражения под Прохоровкой ни одна из сторон не получит желаемого результата. Немцы не смогут пробиться через последний оборонительный эшелон и выйти на оперативный простор, а советское контрнаступление отодвинет линию фронта буквально на 10-12 километров. Но именно эта танковая битва навсегда отобьет у Германии желание атаковать на Восточном фронте. Отныне она все чаще будет обороняться, а вскоре и вовсе перейдет к отступлению. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Заявление в российские вузы подали более 7300 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Речь про отдельную квоту. Как работает механизм, в какие университеты можно подаваться, рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Борис Илюхин.
5: порядком приема в вузы всегда было предусмотрено выделение отдельных квот для лиц в неблагоприятной жизненной ситуации. Это инвалиды, сироты. А несколько лет назад появилась отдельная квота для участников специальной военной операции и членов их семей. Механизм предполагает выделение на каждой специальности в каждом вузе не менее 10% бюджетных мест для таких граждан. И на эти места проводится отдельный конкурс. Они должны сдать либо ЕГЭ, предъявить результаты, либо пройти вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и набрать необходимое количество баллов не ниже порогового уровня, опять же, устанавливаемого вузом. Проходной балл там, ну, несколько ниже, чем в обычные бюджетные конкурсы. В этом году добавилась льгота для вдов участников специальной военной операции. Это практически незначительным образом влияет на общий бюджетный прием. Квота не выбирается в полном объеме на самом деле.
1: Эксперт добавляет, если заявление оказывается меньше, чем количество выделенных мест, то оставшиеся места передаются в общий конкурс.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Изменение подписи не является основанием для замены паспорта, но ее трансформация может помешать установить личность владельца документа. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. Анна Елисеева решила выяснить, что влияет на изменение автографа, как по нему судят о модели поведения человека и что делать, если на действующих документах стоит прежний образец подписи.
6: Подпись, в отличие от почерка, не меняется на протяжении многих лет, утверждают эксперты. Для человека это не только юридическая формальность, но и способ самовыражения. Потому причин, по которым она могла бы усложниться или упроститься, не так много. Чаще это происходит вслед за изменением фамилии при вступлении в брак. Кого-то просто не устраивает свой автограф, а у кого-то он меняется непроизвольно из-за возраста или болезни. Большую роль играет психологический аспект, в частности, мотивация, отмечает Дмитрий Смыслов, доцент, графолог, кандидат психологических наук. В случае, когда человек теряет к себе интерес, его подпись упрощается или становится неразборчивой, рассказывает психодиагност и вспоминает пример из своей практики.
7: Слушательница моя попросила, чтобы я рассказал о ее почерке. Она расписалась. Я бросил взгляд на безымянный палец правой руки, у нее там обручальное кольцо. Вот, и я сказал, вы закорючка. А до замужества как вы расписывались? Вот она расписалась. Я говорю, а до того вы были человеком. Дело в том, что до замужества у нее было имя и фамилия в подписи, а после замужества она просто стала писать закорючку. То есть имя обязательно должно быть, это отношение к себе.
6: Инициалы – это базовый элемент подписи. Она включает заглавные строчные буквы и часто дополняется всевозможными петлями и завитушками. Все это способ подчеркнуть свою индивидуальность, а заодно защитить автограф от подделки. История знает уникальные образцы, копия которых и правда создать невозможно. В их числе угловатая подпись Пабло Пикассо в характерном авангардном стиле. Чарли Чаплин дополнял свой автограф рисунком, а Мэрилин Монро – отпечатком губ. Если же обратиться к российской истории, интерес вызывает вензель Петра Великого. Эксперты до сих пор гадают, что означают две латинские буквы «П». Возможно, Петр Примус, то есть Петр I, хотя этот же знак позднее использовали Петр II и Петр III. Вообще, с образцами императорской эпохи современные подписи не идут ни в какое сравнение, слишком уж они упростились. Зато наблюдается некая преемственность, когда через инициалы выражается уважение детей к родителям, рассуждает Дмитрий Смыслов. В западной традиции такого нет, поскольку отчество, как элемент полного имени, там отсутствует. Кроме того, личная подпись позволяет определить модель поведения человека, продолжает эксперт.
7: Заглавная буква, которая тоже консервативна, будет показывать его некоторую инфантильность в базовых вещах, если, допустим, детское написание заглавных букв. По подписи мы можем однозначно увидеть, как человек относится к себе и что он хочет. Вот, допустим, если подпись полностью перечеркивается несколько раз, это так и называется, что человек сам себя перечеркивает.
6: Российские законы не запрещают менять личную подпись, но несоответствие прежнему образцу может вызывать вопросы, особенно при проверке документов. Кроме того, не исключены сложности с действующими договорами. Юридически они сохраняют свою силу, но чтобы избежать недоразумений, лучше заранее уведомить другую сторону об изменении автографа, объясняет кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
8: Следует определенным образом фиксировать смену подписи и уведомлять контрагентов, крупных партнеров, нотариусов. В банках-организациях, где есть карточки образцов подписи, можно подать заявление о смене образца подписи, заполнить новые карточки.
6: Помимо рукописных, есть электронные подписи. Согласно исследованиям, их использует уже половина россиян в возрасте от 18 лет. А в Японии, например, действует инкан – это именная печать, которая служит аналогом подписи для удостоверения личности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какой вуз называют колыбелью военной медицины, как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика, что помогает полиглотам осваивать новые языки.
9: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
10: От слов к делу.
9: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
10: От слов к делу. Военные училища России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
3: От слов к делу.
4: Где же готовят таких бойцов? В Костроме, в военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологий органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
3: От слов к делу.
4: После нас никого.
3: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.
5: Радио «Звезда».
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Поговорим о ветре, но не о том, как он гоняет листья, а о том, как дает энергию. Сейчас мы уже привыкли к ветряным электростанциям, их лопасти мирно крутятся и вырабатывают электричество. Но кто-то же придумал их почти 100 лет назад. Знакомьтесь, Анатолий Уфимцев родился в 1880 году в Курске. Настоящий русский самоучка мечтает о полетах. В юности строил планеры, потом самолеты. Одна из созданных им моделей – сфероплан, аппарат с круглым крылом. Всего изобретатель получил 68 патентов, а в 1929 году происходит самое важное в его жизни событие. Уфимцев строит первый в стране ветрогенератор.
6: Ты кулибин.
7: Это была непростая конструкция. Ветроколесо имело поворотные лопасти. Так генератор лучше улавливал ветер. Уфимцев тратил на строительство механизма все свои деньги, работал день и ночь. Ветряк высотой около 10 метров с диаметром колеса 4 установил прямо на крыше своего дома. Генератор выдал 3 киловатта. Для того времени немало. Сначала ветрогенератор снабжал электричеством дом Уфимцева и мастерскую. Затем изобретатель провел электричество соседям, причем бесплатно. Позже Уфимцев изобрел специальный аккумулятор, который хранил энергию и подавал ток без перебоев. Комиссия проверила. Аккумулятор Уфимцева зажигал лампы мощностью 1000 свечей на целый час. Настоящий прорыв. Уфимцев опередил время. Его генератор, пионер ветроэнергетики, доказал, что ветер может стать эффективным источником электричества. К сожалению, после смерти изобретателя все его научное наследие погибло. Библиотеку, чертежи и станки растащили. Не будь этого, возможно, сейчас страну покрывала бы сеть ветряных, а не гидроэлектростанций.
6: Ну ты кулибин.
2: Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Радиозвезда.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. Нанесено поражение объектам, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Ударили также по морским судам и паромам, которые доставляют военные грузы в украинские порты. Удары стали продолжением системной работы по нарушению логистических цепочек поставок вооружений и топлива для ВСУ. Старший оператор БПЛА группировки войск «Центр» Александр Заруцкий подписал контракт с Минобороны России сразу после окончания колледжа. Во время нахождения на фронте поступил в ВУЗ. Об этом он рассказал «Радио Звезда».
2: Пошел на фронт я сразу после окончания СУЗа, Екатеринбургского монтажного колледжа, окончил специальность разработчика мультимедийных приложений. Отдохнул лето и отправился на фронт, шел защищать родину. Я решил не терять время и поступил на заочную программу профессиональной переподготовки со среднего профессионального образования на высшее профессиональное образование. Подал документы в Уральский государственный экономический университет и начал заочно закрывать курсовые. В скором времени я поеду на защиту диплома, соответственно, успешно его защищу и вернусь уже с высшим образованием сюда.
1: Сегодня при поступлении в ВУЗы на программы бакалавриата и специалитета участники спецоперации и их дети имеют право подавать документы в пределах отдельной квоты. Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским объектам в странах Ближнего Востока, передает телеканал Пресс-ТВ. По его данным, поражены система ПВО «Патриот», склад с боеприпасами и радиолокационный объект в Кувейте, авиабаза «Аль-Удейд» в Катаре, объекты связи и радиолокации в Бахрейне, а также платформы дозаправки в Омане. Кроме того, КСИР уничтожил центр управления и ангары для дронов на авиабазе в Иордании. Низкая цена на маркетплейсе не всегда означает реальную экономию, предупреждает эксперт Роман Киляков. За привлекательной стоимостью может скрываться экономия производителя на материалах. Например, на этикетке указано 95% хлопка, а на деле доля натурального волокна существенно ниже. Распознать подмену способен не каждый. Также не стоит забывать о маркетинговых уловках. Кэшбэк, подписки и комиссии площадок, которые могут достигать 65% от цены, закладываются в стоимость товара. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Москве будет облачно. Весь день с небольшими перерывами ожидается дождь. Возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 20 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военно-медицинской академии в Петербурге, кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам, как изучение языков влияет на мозг. В военных вузах России продолжается приемная кампания. Абитуриентам предлагают широкий спектр востребованных специальностей. Среди них особое место занимает военная медицина. Таких врачей готовят в военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Максим Петренко расскажет, как это легендарное учреждение работало в годы войны и какие современные направления подготовки предлагает сегодня.
6: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием
3: Под этим девизом военно-медицинская академия существует уже более 2 веков. Это первое высшее медицинское учреждение в России для подготовки военнослужащих медицинской службы вооруженных сил. А начиналось все еще с Петра I. Для лечения раненых времен Северной войны он в 1715 в Петербурге создал Адмиралтейский сухопутный генеральный госпиталь, затем Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. При них учреждали хирургические школы. Как дальше шло обучение на врачей для армии и флота, рассказывает петербургский историк-публицист Яков Евглевский.
6: В 1786 при Екатерине II все они были объединены в главное врачебное училище, а затем 18 или по новому стилю 29 декабря 1798 года Павел I повелел создать аудитории, или как тогда говорили, учебные театры для учеников. Вот это и считается основанием.
3: Академия подготовила целую плеяду гениальных ученых. Среди них Иван Павлов, первый российский Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины. Владимир Бехтерев, психиатр и невролог, основатель рефлексологии. Использовал наработки военной медицины и хирург Николай Пирогов. Он в 1847 впервые применит наркоз на поле боя. Великую Отечественную часть Академии эвакуировали в Самарканд, но из Ленинграда уехали не все врачи и курсанты. Корпуса превратились в госпитали, проводились операции под бомбежками в подвалах. В блокаду ученые Академии искали методы борьбы с дистрофией и цингой, предложили способы получать витамины из хвои. Учреждение хорошо известно и за пределами нашей страны. Именно выпускника Академии Юрия Сенкевича взял свою команду норвежец Тур Хейердал, когда в 70-м году собрался на плоту пересечь Атлантику, отмечает врач-невролог Военно-медицинской Академии Павел Хорошев.
7: Это серьезный вызов жизни. Ему сказали, ищите среди врачей военно-медицинской академии. И он сказал сразу, я согласен про военно-медицинскую академию. Он слышал, гарантирую, что он будет хорошим врачом. Говорит, мне нужно 2 вещи. Чтобы он говорил по-английски, и чтобы было хорошее чувство юмора. Выбор пал на Юрия Сенкевича. Он стал спутником великого путешественника. И уже после этого он, собственно говоря, и выбрал стезю путешествий. Стал выдающимся телеведущим.
3: И сегодня Академия продолжает выпускать высококлассных врачей для всех родов войск. Учатся там 6 лет. По окончании курсанты становятся лейтенантами медицинской службы, а старшими лейтенантами после интернатуры. Работает 8 факультетов. Первый, например, готовит офицеров медицинской службы. 4-й – врачей для военно-морского флота, а других – Павел Хорошев.
7: 2-й – выпускают, соответственно, врачей для воздушно-десантных войск, для ракетных войск и сухопутных войск. 3-й факультет – выпускает врачей для воздушно-космических сил. Оттуда выходцы – врачи-космонавты, которые, скажем, работали на советских и российских проектах. Потому что в Академии есть специальная кафедра, кафедра военного труда. Очень много дается специализированных знаний, которые помогают специалистам оказывать медицинскую помощь в особенно сложных случаях, например, как на орбите.
3: А имя Сергея Кирова вуз получил в середине 30-х. В тот период многие учебные заведения называли в честь партийных деятелей. Кстати, у Академии есть филиал в Москве. Он открыт в 2015 году. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В России расширяют ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. С 1 сентября семьи при рождении 2-го ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
8: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
5: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Изучение иностранных языков может замедлять старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Федерации европейских обществ нейронаук. Оказалось, головной мозг у полиглотов в среднем на 6-13 лет моложе ожидаемого возраста. Ким Андреев выяснил, от чего зависит предрасположенность человека к изучению иностранных языков и существует ли ген полиглота.
9: Венгерская переводчица Ката Ломб освоила 28 языков. Итальянский кардинал Джузеппе Мицофанти владел минимум 30, а американский лингвист Александр Аргуэльес говорит на 43 иностранных языках. И у каждого из них свой метод освоения. Мадам Ломб изучала новые языки через чтение художественной литературы. Священник постигал их в больницах, общаясь с пленными солдатами из разных стран. А лингвист-рекордсмен слушал речь носителей во время занятий спортом. Но каким бы ни был способ, за языки в нашей голове отвечает вполне конкретная система разных отделов головного мозга, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
10: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевой высказывание, да, то есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
9: Почему же одним языки даются проще, чем другим? Отдельного гена полиглота не существует, но есть генетическая предрасположенность. Ее можно выявить уже в детстве. У ребенка мозг более пластичен, что облегчает запоминание новых звуков и грамматических структур. Свою роль играет и среда обитания. Жизнь в билингвальной семье позволяет успешно освоить сразу несколько языков. Есть мнение, что проще всего стать полиглотом, если твой родной английский. Якобы освоив его, можно с легкостью овладеть другими европейскими языками. Впрочем, переводчик-синхронист Марк Бернардини опровергает эту теорию.
11: Да, к примеру, голландский – это своеобразная мешанина английского и немецкого. Но в Европе есть также романские языки – итальянский, французский, испанский, португальский, румынский. И все они происходят от латыни Древнего Рима. Вот, вероятно, почему итальянцам всегда давался с трудом английский.
9: Есть и другие сложно сочетаемые комбинации. К примеру, носителям русского языка сложнее даются арабский, китайский и венгерский из-за непривычной грамматики и сложных звуков. Англоговорящие люди с большим трудом осваивают корейский. В нем принципиально иной порядок слов и сложная система частиц. Но каким бы ни был ваш родной язык, освоить новое можно всегда, говорит Вячеслав Лебедев. Надо лишь найти сильные стороны мозга.
10: У кого-то есть вот врожденные свойства и характеристики, он на них опирается. Если этого нет, например, рабочая память, да, у человека страдает, там она не такого объема, ее можно потренировать, ее можно прокачать. Если у человека слабая чувствительность к звукам, тогда это можно через развитие, например, зрительного восприятия, то есть мы же видим, как другой человек говорит, и мы по губам можем иногда догадаться, какой звук он произносит.
9: А еще эксперты советуют параллельно с иностранными языками развивать музыкальный слух. Игрой на гитаре или фортепиано, это поможет лучше воспринимать незнакомую фонетику и повторять новые слова. Ну а если уж с языками не пойдет, все равно приобретете что-то полезное. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, сколько танков и артиллерийских установок участвовало в битве под Прохоровкой в годы войны, кто может претендовать на поступление в университет по отдельной квоте, почему меняется подпись.
4: Премьера на радио «Звезда».
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
13: О предметах и явлениях вокруг нас.
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
14: Программа создана

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об арбузах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Арбуз не фрукт и не овощ, а тыквина. По происхождению схож с ягодой, но отличается от нее твердой кожурой и большим количеством семян.
1: Факт второй.
3: Арбузы бывают квадратными, пирамидальными и даже сердцевидными. В Японии их выращивают в специальных формах, чтобы удобнее было хранить и перевозить.
1: Факт третий.
3: Жители Древнего Египта любили арбузы. Изображения арбуза и семена находили даже в гробнице Тутанхамона. Египтяне верили, что арбуз обеспечит умершего влагой в его долгом путешествии в загробный мир.
1: Факт четвертый.
3: Первые арбузы были маленькими и горькими. Их древний предок, дикая дыня Цама, до сих пор остается почти единственным источником влаги для путников в некоторых труднодоступных районах пустыни Калахари.
1: Факт пятый.
3: Арбуз бывает черным. Редкий японский сорт Денсуке выращивают исключительно на Хоккайдо. У него почти черная кожура, арбуз безумно сладкий и невероятно дорогой.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что россияне стали чаще менять инициалы. А кто и когда придумал фамилии?
2: Отвечает основатель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
3: Мы не сможем с вами сказать, кто это первый придумал, потому что сама идея использовать вот такое семейное прозвище, наследуемое, она известна еще со времен Древнего Рима. Собственно, оттуда и слово «фамилия» пришло, хотя оно означало там «семья». Вот такие семейные прозвания, они были у многих народов. Не везде они рано утвердились как фамилии. Вот в Центральной Европе, да, вот уже там к XI веку вот эти, в итальянских городах там уже встречались такие наследственные семейные прозвания. Мы их не называли фамилиями. Фамилиями это мы с вами называем. Там фамилия – это семья, как оно было в латинском языке. К XIV-XV веках в Центральной и Западной Европе вот так вот, да, фамилии уже стали такими обычными явлениями. Крестьяне там тоже.

0: получали и в 18, и в 19 веке фамилии. Поэтому в целом они немножко раньше нас начали, но закончили мы примерно одинаково в 19 веке.
1: Очень важные вопросы.
2: Река истории. История реки. Нева.
3: Представьте себе огромный деревянный ящик размером 20 на 20 метров с дощатым дном и высотой бортов метра полтора. Представили? А теперь погрузите его в Неву, где-нибудь в районе Литейного моста или Адмиралтейства. Плотно закрепите, чтобы течение не унесло, и, если хотите, накройте крышей. Вот и получилась у вас модная купальня начала 19 века. В таких жители столицы спасались от жары и, да, учились плавать. Дело в том, что характер у Невы непростой. Сильные подводные течения и волны часто приводили к несчастным случаям, поэтому закрытые купальни были популярны. Особенно среди молодых юнкеров и кадетов. Так однажды юнкер Сергей Сухотин, 15 лет, и брат его Федор собрались поплавать. Середина июля, жара невозможная. Быстро разделись, плюхнулись в воду и давай барахтаться, как умели. Как вдруг проплывавший рядом кудрявый господин звонко произнес:
4: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не так размахиваете руками. Надо по-лягушачьи».
3: И показал, как надо. Руки сложил, а потом в стороны. И ногами, точь-в-точь, как лягушка. И раз! Отплыл немного, остановился, вытер мокрое лицо и вдруг заметил входящего в купальню знакомого.
4: «А, здравствуй, Вяземский!»
3: И тут до братьев юнкеров дошло. Учил их плавать сам Пушкин. Александр Сергеевич, выходит, не только отлично стрелял и фехтовал, но и великолепно плавал, причем брассом. В те времена для столичного жителя большая редкость.
2: Нева. Река истории. История реки.

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. Нанесено поражение объектам, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Ударили также по морским судам и паромам, которые доставляют военные грузы в украинские порты. Удары стали продолжением системной работы по нарушению логистических цепочек поставок вооружений и топлива для ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью «Вестям» заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: В настоящее время они также участвуют и в террористической деятельности и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: Одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан, отметил Патрушев. По его словам, Запад стремится ограничить России доступ к международным морским маршрутам. В Свердловской области из-за сильных дождей закрыт еще один участок федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень. Ограничение введено со 195 по 206 километр в Талицком районе. Проезд перекрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях. Объезд организован через Ирбит и Камышлов. Ранее на 196 километре этой же дороги произошел провал дорожного полотна. Ограничения действуют также на нескольких региональных трассах из-за потоплений, размывов и разрушения мостов. Аномальная жара в Европе вызвана смещением на север хорошо прогретых воздушных масс из Сахары, сообщил ученый из Новосибирского госуниверситета Михаил Сергеев. Это приводит к ослаблению западного переноса влажных воздушных масс с Атлантики. Во Франции третья волна жары продлится до 16 июля. Из-за экстремальной жары Эйфелевая башня, а также музеи Лувр и Орсе ограничили часы работы. Ситуация разворачивается на фоне общего повышения температур. Прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как начиналась историческая битва под Прохоровкой в годы войны, сколько участников спецоперации подали заявление в ВУЗы по отдельной квоте, нужно ли менять паспорт при трансформации подписи. В парке «Патриот» провели военно-историческую реконструкцию, посвященную крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны – битве под Прохоровкой. Зрители увидели эпизоды танкового сражения, максимально приближенные к событиям 12 июля 1943 года. Тогда на узком участке фронта в бою сошлись более 1000 танков и самоходных артиллерийских установок. Ким Андреев восстановил ход битвы и узнал, за счет чего советским войскам удалось сдержать немецкий натиск.
8: Рано утром 12 июля 43 года в небе неподалеку от станции Прохоровка пролетел немецкий самолет-разведчик и выпустил фиолетовую ракету. Это был сигнал о приближении советских танков к позициям вермахта. Но армии разделял узкий коридор между рекой Псел и железной дорогой. Ширина не больше 10 километров. Движение в колонне делало советскую технику легкой добычей для вражеской артиллерии и тяжелых танков. Но отменять контрнаступление все равно не стали, рассказывает военный историк Борис Юлин.
9: У немцев в этот момент наибольшее качественное превосходство по танкам за все время войны. То есть у них уже пошли новые танки в серию, «Тигры», как раз «Пантеры», то у нас еще Т-34-85, допустим, ИС не появились. Сражаться приходилось тем, что есть. И ясно, что из-за этого у нас потери при прямых танковых столкновениях во время Курской битвы были обычно всегда больше, чем у немцев. То есть здесь не было других вариантов.
8: А вот соотношение боевой техники было в пользу СССР. До 800 танков и самоходок против 300 единиц у вермахта. Поначалу немцев, наступавших с запада на восток, ярко слепило восходящее солнце, но уже к полудню боевые порядки смешались, и это на время дало преимущество более быстрым советским танкам, которые теперь на короткой дистанции и атакуя с флангов могли поражать немецкие машины, продолжает Борис Юлин.
9: Немцы продолжали нести потери, в том числе от наших танков, от наших самоходок. У нас там впервые были применены, так сказать, именно как противотанковое средство. Самоходки Су-152, зверобои. Несли потери на минах от противотанковой артиллерии. Там даже невозможно нормально оценить, например, немецкие потери, потому что немцы прямо во время сражения утаскивали подбитые танки, ремонтировали их и снова бросали в бой.
8: Об оценках боевых потерь до сих пор нет единого мнения. Немцы официально свои данные так и не опубликовали. В советское время говорили о 350 подбитых танках противника. А командующий 5-й танковой армией Павел Ротмистров в своих мемуарах называл цифру в 700 единиц техники. Но это суммарно и с обеих сторон. Впрочем, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов считает, что куда важнее не статистика, а подвиги отдельных солдат и офицеров, и вспоминает знаменитую 266-ю высоту.
10: При обороне высоты сержант Павел Шпетный, увидев, что немецкие танки могут прорваться, он со связкой гранат бросился под 7-й немецкий танк, и тем подорвал себя и подорвал этот танк, что, в общем-то, привело немцев в ужас и сорвало фактически немецкий контрудар. Там бой был очень тяжелый. То, что мы удержали эту высоту и потом оттуда начался контрудар, играло ключевое значение.
8: По итогам сражения под Прохоровкой ни одна из сторон не получит желаемого результата. Немцы не смогут пробиться через последний оборонительный эшелон и выйти на оперативный простор, а советское контрнаступление отодвинет линию фронта буквально на 10-12 километров. Но именно эта танковая битва навсегда отобьет у Германии желание атаковать на Восточном фронте. Отныне она все чаще будет обороняться, а вскоре и вовсе перейдет к отступлению. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро. Радиозвезда.
7: Заявление в российские вузы подали более 7300 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Речь про отдельную квоту. Как работает механизм, в какие университеты можно подаваться, рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Борис Илюхин.
11: Порядком приема вуза всегда было предусмотрено выделение отдельных квот для лиц в неблагоприятной жизненной ситуации, это инвалиды, сироты. Несколько лет назад появилась отдельная квота для участников специальной военной операции и членов их семей. Механизм предполагает выделение на каждой специальности в каждом вузе не менее 10% бюджетных мест для таких граждан. И на эти места проводится отдельный конкурс. Они должны сдать либо ЕГЭ, предъявить результаты, либо пройти вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и набрать необходимое количество баллов не ниже порогового уровня, опять же, устанавливаемого вузом. проходной балл там, ну, несколько ниже, чем в обычные бюджетные конкурсы. В этом году добавилась льгота для вдов участников специальной военной операции. Это практически незначительным образом влияет на общий бюджетный прием. Квота не выбирается в полном объеме, на самом деле.
12: Эксперт добавляет, если заявление оказывается меньше, чем количество выделенных мест, то оставшиеся места передаются в общий конкурс.
0: Утро на радио «Звезда».
12: Изменение подписи не является основанием для замены паспорта, но ее трансформация может помешать установить личность владельца документа. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. Анна Елисеева решила выяснить, что влияет на изменение автографа, как по нему судят о модели поведения человека и что делать, если на действующих документах стоит прежний образец подписи.
13: Подпись, в отличие от почерка, не меняется на протяжении многих лет, утверждают эксперты. Для человека это не только юридическая формальность, но и способ самовыражения. Потому причин, по которым она могла бы усложниться или упроститься, не так много. Чаще это происходит вслед за изменением фамилии при вступлении в брак. Кого-то просто не устраивает свой автограф, а у кого-то он меняется непроизвольно из-за возраста или болезни. Большую роль играет психологический аспект, в частности, мотивация, отмечает Дмитрий Смыслов, доцент, графолог, кандидат психологических наук. В случае, когда человек теряет к себе интерес, его подпись упрощается или становится неразборчивой, рассказывает психодиагност и вспоминает пример из своей практики.
14: Слушательница моя попросила, чтобы я рассказал о ее почерке. Она расписалась. Я бросил взгляд на безымянный палец правой руки, у нее там обручальное кольцо. Вот, и я сказал, вы закорючка. А до замужества как вы расписывались? Вот она расписалась. Я говорю, а до того вы были человеком. Дело в том, что до замужества у нее было имя и фамилия в подписи, а после замужества она просто стала писать закорючку. То есть имя обязательно должно быть, это отношение к себе.
13: Инициалы – это базовый элемент подписи. Она включает заглавные строчные буквы и часто дополняется всевозможными петлями и завитушками. Все это способ подчеркнуть свою индивидуальность, а заодно защитить автограф от подделки. История знает уникальные образцы, копия которых и правда создать невозможно. В их числе угловатая подпись Пабло Пикассо в характерном авангардном стиле. Чарли Чаплин дополнял свой автограф рисунком, а Мэрилин Монро – отпечатком губ. Если же обратиться к российской истории, интерес вызывает вензель Петра Великого. Эксперты до сих пор гадают, что означают две латинские буквы «П». Возможно, Петр Примус, то есть Петр I, хотя этот же знак позднее использовали Петр II и Петр III. Вообще, с образцами императорской эпохи современные подписи не идут ни в какое сравнение, слишком уж они упростились. Зато наблюдается некая преемственность, когда через инициалы выражается уважение детей к родителям, рассуждает Дмитрий Смыслов. В западной традиции такого нет, поскольку отчество, как элемент полного имени, там отсутствует. Кроме того, личная подпись позволяет определить модель поведения человека, продолжает эксперт.
14: Заглавная буква, которая тоже консервативна, будет показывать его некоторую инфантильность в базовых вещах, если, допустим, детское написание заглавных букв. По подписи мы можем однозначно увидеть, как человек относится к себе и что он хочет. Вот, допустим, если подпись полностью перечеркивается несколько раз, это так называется, что человек сам себе перечеркивает.
13: Российские законы не запрещают менять личную подпись, но несоответствие прежнему образцу может вызывать вопросы, особенно при проверке документов. Кроме того, не исключены сложности с действующими договорами. Юридически они сохраняют свою силу, но чтобы избежать недоразумений, лучше заранее уведомить другую сторону об изменении автографа, объясняет кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
15: Следует определенным образом фиксировать смену подписи и уведомлять контрагентов, крупных партнеров, нотариусов. В банках и организациях, где есть карточки образцов подписи, можно подать заявление о смене образца подписи, заполнить новые карточки.
13: Помимо рукописных, есть электронные подписи. Согласно исследованиям, их использует уже половина россиян в возрасте от 18 лет. А в Японии, например, действует инкан. Это именная печать, которая служит аналогом подписи для удостоверения личности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
12: Через 15 минут вы узнаете, какой вуз называют колыбелью военной медицины, как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика, что помогает полиглотам осваивать новые языки.
16: Премьера

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Даламан гусарский. Короткая до талии суконная куртка с воротником-стойкой. Спереди такого гусарского мундира нашивалось несколько рядов шнуров, обычно 15, с металлическими петлями и пуговицами, которые служили в бою дополнительной защитой от ударов сабли. Форма и содержание.
1: Даламан появился в русской армии в 1741 году как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия. Отсюда второе название форменной куртки – венгерка. Даламан должен был плотно облегать тело гусара, для чего сукно предварительно растягивали по фигуре, после чего разглаживали утюгом. Одним из самых дорогих элементов одежды эпохи Елизаветы Петровны считались пуговицы. Для мундира их требовалось 30 штук. Комплект пуговиц выдавался гусару сроком на 20 лет. В случае потери хотя бы одной из них, даже в сражении, боец обязан был сам покупать замену, поскольку казна на это средство не выделяла.
0: Даламан гусарский.
1: Его рукава были узкими и очень длинными, закрывали половину ладони. Тем не менее, сзади шел специальный разрез, около 12 сантиметров, благодаря чему рукава, по необходимости, можно было спокойно закатать. Шнуры на даламане были разными. У офицеров – золотые или серебряные, у низших чинов – желтые или белые. Глянул на куртку, и сразу понятно, кто перед тобой – полковник или рядовой.

0: Мундирование.
1: Цвет гусарского доломана всегда строго определял принадлежность воина к конкретной части. Темно-зеленая куртка – Павлоградский полк, черная – полк Александрийский, желтый цвет доломана – Мариупольский полк. Весьма колоритная армейская форма тех лет выглядела очень даже эффектно. Не зря ведь говорил Козьма Прутков: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары».
2: Форма и содержание. Доломан гусарский.
3: Вокруг меча.
4: 1994 год. Шенгенские соглашения стирают границы между странами Европейского Союза. Крах финансовой пирамиды МММ. В Германии впервые синтезирован химический элемент с атомным номером 110. В США проходит 15-й чемпионат мира по футболу. Прежние мировые чемпионаты проводились в странах, обожающих футбол или хотя бы имеющих сильные футбольные клубы. И вот традиция нарушилась. 15-й чемпионат отдали стране, в которой футбол называют странным именем «соккер», и слабо разбираются в его правилах. Помимо культуры и традиций игры, в Штатах не оказалось и вместительных футбольных арен. Под нужды чемпионата были слегка переделаны 9 стадионов для американского футбола. Во время церемонии открытия Даяна Росс, исполнявшая гимн турнира, должна была пробить символический пенальти. По задумке организаторов, когда мяч попадал в ворота, они разламывались на две части, как будто бы от ужасающей мощи удара певицы. Но Даяна не смогла попасть в створ. Что оставалось делать в ворота? Только добросовестно развалиться. Не обошлось на турнире без скандалов. После второго тура в допинг-пробе Диего Марадоны обнаружили целый букет различных производных эфедрина. Футболист клялся, что все дело в лекарстве от гриппа и каплях в нос. Но слушать его не стали. И тут же дисквалифицировали великого спортсмена. Сборная Аргентины, стартовавшая чемпионской поступью, была так этим шокирована, что проиграла болгарам и румынам. И выпала из борьбы. Большие надежды возлагались на сборную Колумбии. Но реальность оказалась жестокой. Команда проиграла два стартовых матча Румынии и США и досрочно отправилась во свояси. Особенно не повезло защитнику колумбийцев Андресу Эскобару. В матче против США он ошибся и срезал мяч в свои же ворота. За этот автогол он был застрелен 6 выстрелами в упор прямо на улице родного города Медельина. Сборная России на турнире, прямо скажем, не блистала. Зато смогла установить рекорд, не побитый до сих пор. Это рекорд результативности одного игрока в одном матче. Во время игры с командой Камеруна Олег Саленко забил в ворота африканской сборной целых 5 мячей. Во время чемпионата известную болгарскую провидицу Вангу попросили дать прогноз на футбол. И она заявила, что в финале сыграют команды, чьи названия начинаются на «Б». Нетрудно было догадаться, кто это. К финалу настойчиво рвались сборные Бразилии и Болгарии. И казалось, что пророчество вот-вот сбудется, но Болгария проиграла в полуфинале Италии. Этот странный чемпионат запомнился и странным финальным матчем. Бразилия показывала чудеса красивого атакующего футбола. Италия угрюмо защищалась. Итог основного и дополнительного времени – сухая ничья – 0-0. Дальше – серия пенальти. И несравненный Роберто Баджо, один из лучших бомбардиров турнира, делает трагический промах. Запускает мяч прямо в небеса вместо ворот. Бразильцы ликуют и в четвертый раз примеривают чемпионскую корону. Год 1994, США, 15-й чемпионат мира по футболу.
3: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Пустой танкер получил повреждения в результате атаки беспилотника при заходе в Азово-Черноморский канал. Возник пожар, который локализован. Обошлось без пострадавших. Угрозы разлива нефтепродуктов нет. За ночь над Ростовской областью уничтожено более 20 беспилотников. Атаки подверглись Таганрог, Каменск, Шахтинский и несколько районов. Обломки дронов обнаружены на трассе М4 Дон. Движение на этом участке было временно перекрыто, но сейчас уже восстановлено. Украинские новобранцы не хотят воевать в конфликте, который уже проигран. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, все больше украинцев осознают, что шансов на победу нет, а воевать за проигранное дело никто не хочет. Он также напомнил, что Украина имела возможность завершить конфликт в 2022 году на выгодных условиях, но отказалась от Стамбульских соглашений. Миршаймер назвал этот отказ безумием. Школьник, который набрал 99 баллов на ЕГЭ и пошел на пересдачу, чтобы взять максимум, отметил, что новый вариант задания оказался сложнее. Подробностями Александр Шаницын поделился в беседе с телеканалом «Звезда».
2: Был более сложный вариант, нежели в основной волне, но писать было примерно так же, потому что было меньше волнения, и я был готов лучше. Ошибся глупо, захотелось показать себе, что я реально знаю математику на 100 баллов. Я сдавал еще физику и русский, физику я сдал на 92 балла, русский на 72 балла. Поступаю в Московский физико-технический институт на направление общая прикладная физика в физтехшколу ЛФИ.
1: Напомню, выпускник Московской школы номер 57 решил пересдать экзамен, чтобы повысить свой результат на 1 балл и добиться идеальной оценки. Рост стоимости топлива может стать для компаний поводом попытаться поднять цены, однако в текущих условиях это приведет к падению спроса на их продукцию. Об этом заявил главный экономист Института экономики роста Борис Копейкин. По его словам, сейчас экономика замедлилась, и домохозяйства не готовы сохранять спрос при заметном росте цен. Эксперт также отметил, что ключевая задача на топливном рынке – балансировка спроса и предложения. О погоде. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Москве будет облачно. Весь день с небольшими перерывами ожидается дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 20 градусов. Сейчас в столице плюс 18. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военно-медицинской академии в Петербурге. Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам? Как изучение языков влияет на мозг? В военных вузах России продолжается приемная кампания. Абитуриентам предлагают широкий спектр востребованных специальностей. Среди них особое место занимает военная медицина. Таких врачей готовят в военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Максим Петренко расскажет, как это легендарное учреждение работало в годы войны и какие современные направления подготовки предлагает сегодня.
3: «Трудом и знанием, искусством и человеколюбием». Под этим девизом военно-медицинская академия существует уже более двух веков. Это первое высшее медицинское учреждение в России для подготовки военнослужащих медицинской службы вооруженных сил. А начиналось все еще с Петра I. Для лечения раненых времен Северной войны он в 1715 в Петербурге создал Адмиралтейский сухопутный генеральный госпиталь, затем Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. При них учреждали хирургические школы. Как дальше шло обучение на врачей для армии и флота, рассказывает петербургский историк-публицист Яков Евглевский.
4: В 1786 при Екатерине II все они были объединены в главное врачебное училище, а затем 18 или по новому стилю 29 декабря 1798 года Павел I повелел создать аудитории, или, как тогда говорили, учебные театры для учеников. Вот это и считается основанием.
3: Академия подготовила целую плеяду гениальных ученых. Среди них Иван Павлов, первый российский Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины. Владимир Бехтерев, психиатр и невролог, основатель рефлексологии. Использовал наработки военной медицины и хирург Николай Пирогов. Он в 1847 впервые применит наркоз на поле боя. Великую Отечественную часть Академии эвакуировали в Самарканд, но из Ленинграда уехали не все врачи и курсанты. Корпуса превратились в госпитали, проводились операции под бомбежками в подвалах. В блокаду ученые Академии искали методы борьбы с дистрофией и цингой, предложили способы получать витамины из хвои. Учреждение хорошо известно и за пределами нашей страны. Именно выпускника Академии Юрия Сенкевича взял свою команду норвежец Тур Хейердал, когда в 70-м году собрался на плоту пересечь Атлантику, отмечает врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
8: Это серьезный вызов жизни. Ему сказали, ищите среди врачей военно-медицинской академии. И он сказал сразу, я согласен про военно-медицинскую академию. Он слышал, гарантирует, что он будет хорошим врачом. Говорит, мне нужно две вещи. Чтобы он говорил по-английски, и чтобы было хорошее чувство юмора. Выбор пал на Юрия Сенкевича. Он стал спутником великого путешественника. И уже после этого он, собственно говоря, и выбрал стезю путешествий. Стал выдающимся телеведущим.
3: И сегодня Академия продолжает выпускать высококлассных врачей для всех родов войск. Учатся там 6 лет. По окончании курсанты становятся лейтенантами медицинской службы, а старшими лейтенантами после интернатуры. Работает 8 факультетов. Первый, например, готовит офицеров медицинской службы. Четвертый – врачей для военно-морского флота. А других – Павел Хорошев.
8: Второй выпускают, соответственно, врачей для воздушно-десантных войск, для ракетных войск и сухопутных войск. Третий факультет выпускает врачей для воздушно-космических сил. Оттуда выходцы врачи-космонавты, которые, скажем, работали на советских и российских проектах. Потому что в Академии есть специальная кафедра, кафедра военного труда. Очень много дается специализированных знаний, которые помогают специалистам оказывать медицинскую помощь в особенно сложных случаях, например, как на орбите.
3: А имя Сергея Кирова вуз получил в середине 30-х. В тот период многие учебные заведения называли в честь партийных деятелей. Кстати, у Академии есть филиал в Москве. Он открыт в 2015 году. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: В России расширяют ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. С 1 сентября семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет будет только лишь свидетельство о рождении второго или последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
10: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
6: Утро на радио «Звезда».
10: Изучение иностранных языков может замедлять старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Федерации европейских обществ нейронаук. Оказалось, головной мозг у полиглотов в среднем на 6-13 лет моложе ожидаемого возраста. Ким Андреев выяснил, от чего зависит предрасположенность человека к изучению иностранных языков и существует ли ген полиглота.
11: Венгерская переводчица Ката Ломб освоила 28 языков. Итальянский кардинал Джузеппе Мицафанти владел минимум 30, а американский лингвист Александр Аргуэльес говорит на 43 иностранных языках. И у каждого из них свой метод освоения. Мадам Ломб изучала новые языки через чтение художественной литературы. Священник постигал их в больницах, общаясь с пленными солдатами из разных стран. А лингвист-рекордсмен слушал речь носителей во время занятий спортом. Но каким бы ни был способ, за языки в нашей голове отвечает вполне конкретная система разных отделов головного мозга, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
12: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевое высказывание. Да? То есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
11: Почему же одним языки даются проще, чем другим? Отдельного гена полиглота не существует, но есть генетическая предрасположенность. Ее можно выявить уже в детстве. У ребенка мозг более пластичен, что облегчает запоминание новых звуков и грамматических структур. Свою роль играет и среда обитания. Жизнь в билингвальной семье позволяет успешно освоить сразу несколько языков. Есть мнение, что проще всего стать полиглотом, если твой родной английский. Якобы освоив его, можно с легкостью овладеть другими европейскими языками. Впрочем, переводчик-синхронист Марк Бернардини опровергает эту теорию.
13: Да, к примеру, голландский – это своеобразная мешанина английского и немецкого. Но в Европе есть также романские языки – итальянский, французский, испанский, португальский, румынский. И все они происходят от латыни Древнего Рима. Вот, вероятно, почему итальянцам всегда давался с трудом английский.
11: Есть и другие сложно сочетаемые комбинации. К примеру, носителям русского языка сложнее даются арабский, китайский и венгерский из-за непривычной грамматики и сложных звуков. Англоговорящие люди с большим трудом осваивают корейский. В нем принципиально иной порядок слов и сложная система частиц. Но каким бы ни был ваш родной язык, освоить новое можно всегда, говорит Вячеслав Лебедев. Надо лишь найти сильные стороны мозга.
12: У кого-то есть вот врожденные свойства и характеристики, он на них опирается. Если этого нет, например, рабочая память, да, у человека страдает, там она не такого объема, ее можно потренировать, ее можно прокачать. Если у человека слабая чувствительность к звукам, тогда это можно через развитие, например, зрительного восприятия, то есть мы же видим, как другой человек говорит, и мы по губам можем иногда догадаться, какой звук он произносит.
11: А еще эксперты советуют параллельно с иностранными языками развивать музыкальный слух. Игрой на гитаре или фортепиано, это поможет лучше воспринимать незнакомую фонетику и повторять новые слова. Ну а если уж с языками не пойдет, все равно приобретете что-то полезное. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
14: утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут вы узнаете, сколько танков и артиллерийских установок участвовало в битве под Прохоровкой в годы войны. Кто может претендовать на поступление в университет по отдельной квоте? Почему меняется подпись?
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывали на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
19: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поезд стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: затратился. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Да не спорь с ним. Не открывает этот ящик Пандоры.
7: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
5: А вот и нет.
8: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
7: А кто вообще такая Пандора?
8: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
5: А вот и да.
9: Словарь современного города.
10: П. Почта. С древних времен все важные царские приказы доставляли гонцы, которых не могли задержать ни снег, ни дождь, ни жара. Разумеется, они пользовались лошадьми. Лошадь по латыни «позити», отсюда итальянское «поста», ну а по-русски «почта». Ямской двор или гоньба. Так долгое время на Руси называли почтовые станции. Их строили вдоль дорог на расстоянии 50 километров друг от друга. В 16 веке ямская служба распространилась по всей стране, а в 17-м первая доставка ушла за границу. Побывавший в Москве немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал:
11: «Государь имеет ездовых в разных местах, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь».
10: Первая отечественная городская почта появилась в Петербурге в 1833 году по приказу Николая I. Город разделили на округа, в каждом развесили ящики, а разносчикам писем выдали форму. Так в России появилась новая профессия – почтальон. Гужевая, железнодорожная, морская, воздушная – все это почта, образец порядка. Маршрут письма начинается с почтового ящика. А дальше происходит чудо. Несколько сортировочных пунктов, новые марки, какие-то метки на конверте. И вот, уже через несколько дней, письмо оказывается на другом конце планеты. И целым и невредимым попадает в руки адресата. Идеально выстроенная логистика. Именно ее и взяли за основу современные интернет-магазины, где гонцы на лошадях превратились в курьеров на велосипедах. А время доставки заказа составляет иногда не то что часы, минуты.

0: Словарь современного города. Дело техники.
1: Как разгоняют тучи? Разгонять тучи люди пытались давно. Палили из пушек, звонили в колокола, пытались даже разводить руками. Но это все было малоэффективно, пока не догадались. Тучи надо не разгонять. Нужно заставить их вылиться дождем. Заранее. И где-нибудь в таком месте, где дождь никому не помешает. Как это сделать? На тучи можно распылить жидкий азот. Можно на них сверху с высоты посыпать сухой лед. Химия охладит водяные пары и заставит их собраться в капли. Капли упадут дождем. Иногда сыплют йодистое серебро. Влага собирается на его частичках, и снова дождь. Главное – заранее определить, откуда придут тучи. Отправить туда самолет и хорошенько их обработать. Тучи выльются, а над головой будет ясное небо и солнце. Можно идти гулять. Остальное
0: – дело техники. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. В порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «ОТ-Транс». В порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер прикрытия. Удары нанесены по объектам, которые используются для снабжения ВСУ. Россия открыта к диалогу с НАТО, но на условиях соблюдения принципа неделимости безопасности и учета интересов Москвы. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. По его словам, НАТО по своей сути заточен на конфронтацию и не может существовать без внешнего врага. Дипломат выразил сомнение, что Альянс готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности. Ранее Владимир Путин называл заявление о возможном нападении России на НАТО не просто бредом, а провокацией, подчеркивая, что Запад использует эти тезисы для оправдания милитаризации. Какие лекарства нельзя брать с собой в самолет? В Роскачестве обращают внимание на что многое зависит от состава препарата и ряда других особенностей. Подробнее телеканалу «Звезда» рассказал представитель Роскачества Николай Гаврилов.
2: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной кладе, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверх установленной нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость.
1: Напомню, в конце прошлого года Минздрав исключил 20 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. Вместо них список пополнился новыми препаратами для лечения анемии, панкреатита и различных онкологических заболеваний. Российские ученые разработали доступный и эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы. Разработка может найти применение в восстановительной терапии органов зрения. Роговица обеспечивает преломление света, а ее повреждения могут привести к слепоте, поэтому новые методы клеточной терапии особенно актуальны. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как начиналась историческая битва под Прохоровкой в годы войны. Сколько участников спецоперации подали заявление в ВУЗы по отдельной квоте? Нужно ли менять паспорт при трансформации подписи? В парке «Патриот» провели военно-историческую реконструкцию, посвященную крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны – битве под Прохоровкой. Зрители увидели эпизоды танкового сражения, максимально приближенные к событиям 12 июля 1943 года. Тогда на узком участке фронта в бою сошлись более 1000 танков и самоходных артиллерийских установок. Ким Андреев восстановил ход битвы и узнал, за счет чего советским войскам удалось сдержать немецкий натиск.
7: Рано утром 12 июля 43 года в небе неподалеку от станции Прохоровка пролетел немецкий самолет-разведчик и выпустил фиолетовую ракету. Это был сигнал о приближении советских танков к позициям вермахта. Но армии разделял узкий коридор между рекой Псел и железной дорогой. Ширина не больше 10 километров. Движение в колонне делало советскую технику легкой добычей для вражеской артиллерии и тяжелых танков. Но отменять контрнаступление все равно не стали, рассказывает военный историк Борис Юлин.
8: У немцев в этот момент наибольшее качественное превосходство по танкам за все время войны. То есть у них уже пошли новые танки в серию, «Тигры», как раз «Пантеры», то у нас еще Т-34-85, допустим, из не появились. Сражаться приходилось тем, что есть. И ясно, что из-за этого у нас потери при прямых танковых столкновениях во время Курской битвы были обычно всегда больше, чем у немцев. То есть здесь не было других вариантов.
7: А вот соотношение боевой техники было в пользу СССР. До 800 танков и самоходок против 300 единиц у вермахта. Поначалу немцев, наступавших с запада на восток, ярко слепило восходящее солнце, но уже к полудню боевые порядки смешались. И это на время дало преимущество более быстрым советским танкам, которые теперь на короткой дистанции и атакуя с флангов могли поражать немецкие машины, продолжает Борис Юлин.
8: Немцы продолжали нести потери, в том числе от наших танков, от наших самоходок. У нас там впервые были применены, так сказать, именно как противотанковое средство. Самоходки Су-152, зверобои. Несли потери на минах от противотанковой артиллерии. Там даже невозможно нормально оценить, например, немецкие потери, потому что немцы прямо во время сражения утаскивали подбитые танки, ремонтировали их и снова бросали в бой.
7: Об оценках боевых потерь до сих пор нет единого мнения. Немцы официально свои данные так и не опубликовали. В советское время говорили о 350 подбитых танках противника. А командующий 5-й танковой армией Павел Ротмистров в своих мемуарах называл цифру в 700 единиц техники. Но это суммарно и с обеих сторон. Впрочем, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, считает, что куда важнее не статистика, а подвиги отдельных солдат и офицеров. И вспоминает знаменитую 266-ю высоту.
9: При обороне высоты сержант Павел Шпетный, увидев, что немецкие танки могут прорваться, он со связкой гранат бросился под 7-й немецкий танк, и тем подорвал себя и подорвал этот танк, что, в общем-то, привело немцев в ужас и сорвало фактически немецкий контрудар. Там бой был очень тяжелый. То, что мы удержали эту высоту и потом оттуда начался контрудар, играло ключевое значение.
7: По итогам сражения под Прохоровкой ни одна из сторон не получит желаемого результата. Немцы не смогут пробиться через последний оборонительный эшелон и выйти на оперативный простор, а советское контрнаступление отодвинет линию фронта буквально на 10-12 километров. Но именно эта танковая битва навсегда отобьет у Германии желание атаковать на Восточном фронте. Отныне она все чаще будет обороняться, а вскоре и вовсе перейдет к отступлению. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Заявление в российские вузы подали более 7300 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Речь про отдельную квоту. Как работает механизм, в какие университеты можно подаваться, рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Борис Илюхин.
10: Порядком приема вуза всегда было предусмотрено выделение отдельных квот для лиц в неблагоприятной жизненной ситуации, это инвалиды, сироты. А несколько лет назад появилась отдельная квота для участников специальной военной операции и членов их семей. механизм предполагает выделение на каждой специальности в каждом вузе не менее 10% бюджетных мест для таких граждан. И на эти места проводится отдельный конкурс. Они должны сдать либо ЕГЭ, предъявить результаты, либо пройти вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и набрать необходимое количество баллов не ниже порогового уровня, опять же, устанавливаемого вузом. Проходной балл там, ну, несколько ниже, чем в обычные бюджетные конкурсы. В этом году добавилась льгота для вдов участников специальной военной операции. Это практически незначительным образом влияет на общий бюджетный прием. Квота не выбирается в полном объеме, на самом деле.
6: Эксперт добавляет, если заявление оказывается меньше, чем количество выделенных мест, то оставшиеся места передаются в общий конкурс.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Изменение подписи не является основанием для замены паспорта, но ее трансформация может помешать установить личность владельца документа. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. Анна Елисеева решила выяснить, что влияет на изменение автографа, как по нему судят о модели поведения человека и что делать, если на действующих документах стоит прежний образец подписи.
11: Подпись, в отличие от почерка, не меняется на протяжении многих лет, утверждают эксперты. Для человека это не только юридическая формальность, но и способ самовыражения. Потому причин, по которым она могла бы усложниться или упроститься, не так много. Чаще это происходит вслед за изменением фамилии при вступлении в брак. Кого-то просто не устраивает свой автограф, а у кого-то он меняется непроизвольно из-за возраста или болезни. Большую роль играет психологический аспект, в частности, мотивация, отмечает Дмитрий Смыслов, доцент, графолог, кандидат психологических наук. В случае, когда человек теряет к себе интерес, его подпись упрощается или становится неразборчивой, рассказывает психодиагност и вспоминает пример из своей практики.
12: Слушательница моя попросила, чтобы я рассказал о ее почерке. Она расписалась. Я бросил взгляд на безымянный палец правой руки, у нее там обручальное кольцо. Вот. И я сказал, вы закорючка. А до замужества как вы расписывались? Вот она расписалась. Я говорю, а до того вы были человеком. Дело в том, что до замужества у нее было имя и фамилия в подписи, а после замужества она просто стала писать закорючку. То есть имя обязательно должно быть, это отношение к себе.
11: Инициалы – это базовый элемент подписи. Она включает заглавные строчные буквы и часто дополняется всевозможными петлями и завитушками. Все это способ подчеркнуть свою индивидуальность, а заодно защитить автограф от подделки. История знает уникальные образцы, копия которых и правда создать невозможно. В их числе угловатая подпись Пабло Пикассо в характерном авангардном стиле. Чарли Чаплин дополнял свой автограф рисунком, а Мэрилин Монро – отпечатком губ. Если же обратиться к российской истории, интерес вызывает вензель Петра Великого. Эксперты до сих пор гадают, что означают две латинские буквы «П». Возможно, Петр Примус, то есть Петр I, хотя этот же знак позднее использовали Петр II и Петр III. Вообще, с образцами императорской эпохи современные подписи не идут ни в какое сравнение, слишком уж они упростились. Зато наблюдается некая преемственность, когда через инициалы выражается уважение детей к родителям, рассуждает Дмитрий Смыслов. В западной традиции такого нет, поскольку отчество, как элемент полного имени, там отсутствует. Кроме того, личная подпись позволяет определить модель поведения человека, продолжает эксперт.
12: Заглавная буква, которая тоже консервативна, будет показывать его некоторую инфантильность в базовых вещах, если, допустим, детское написание заглавных букв. По подписи мы можем однозначно увидеть, как человек относится к себе и что он хочет. Вот, допустим, если подпись полностью перечеркивается несколько раз, это так и называется, что человек сам себя перечеркивает.
11: Российские законы не запрещают менять личную подпись, но несоответствие прежнему образцу может вызывать вопросы, особенно при проверке документов. Кроме того, не исключены сложности с действующими договорами. Юридически они сохраняют свою силу, но чтобы избежать недоразумений, лучше заранее уведомить другую сторону об изменении автографа, объясняет кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
13: Следует определенным образом фиксировать смену подписи и уведомлять контрагентов, крупных партнеров, нотариусов. В банках и организациях, где есть карточки образцов подписи, можно подать заявление о смене образца подписи, заполнить новые карточки.
11: Помимо рукописных, есть электронные подписи. Согласно исследованиям, их использует уже половина россиян в возрасте от 18 лет. А в Японии, например, действует инкан. Это именная печать, которая служит аналогом подписи для удостоверения личности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: «Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, какой вуз называют колыбелью военной медицины, как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика, что помогает полиглотам осваивать новые языки.
14: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
15: От слов к делу.
14: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
15: От слов к делу. Военные училища России.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: От слов к делу. Военные училища России.
1: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
0: От слов к делу.
1: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий, штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
0: От слов к делу.
1: Вместе победить и вместе умереть.
2: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
3: Очень важные вопросы.
4: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
5: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
6: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Ост-Индской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
3: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды.
7: Праздник прихода весны Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Обычно он совпадает с весенним равноденствием. Отмечают его в ряде стран Ближнего Востока. А в Иране, например, это и вовсе «Новый год». Гуляния могут длиться около 2 недель и приходятся на вторую половину марта. И какой праздник без угощений? Распространенное блюдо в эти дни – куку сабзи. Куку – это тип соленых персидских пирогов на основе яиц. их часто сравнивают с итальянским омлетом фриттатой. Но яиц там меньше, а любой начинки, овощной или мясной, гораздо больше. Слово «сабзи» переводится «зелень». Так вот, в куку сабзи главное место занимают как раз травы. Петрушка, кинза, укроп, шпинат. Всю зелень мелко рубят, обязательно вручную. Смешивают с яйцом и грецким орехом, добавляют лук и отправляют на раскаленную сковородку, смазанную маслом. Подрумянивают с двух сторон. По готовности получается такой круглый блин толщиной в несколько сантиметров. Зажаристый снаружи, внутри пирог имеет мягкую текстуру и зеленый цвет. Последний и символизирует возрождение, победу весны над зимой. В Иране блюда часто едят и вне праздника. Кусок этого пирога могут положить в булочку с овощами, сделав подобие сэндвича. Кроме Ирана, это аутентичное блюдо любят также в Азербайджане и Узбекистане. А благодаря простоте его можно приготовить и у себя дома.
3: Всемирная энциклопедия еды.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Центризбирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Последние документы сдала партия «Зеленые». Ранее свои списки представили все 5 парламентских партий и столько же политических сил, не входящих в состав парламента. ЦИК уже заверил списки 6 партий. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября. Президент назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. В России готовится запуск нового промышленного проекта – Черногорского горно-обогатительного комбината. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ознакомился с ходом его строительства и результатами внедрения IT-решений в производственный процесс.
2: Уже на сегодняшний день более 1500 человек работает на этой фабрике. Фабрика дает возможность добывать такие важные для всего мира элементы, как палладий, никель, платина. Эти элементы используются в микроэлектронике. Строятся дороги, тянется электричество, планируется модернизация аэропорта, увеличивается количество рейсов, количество людей, и жизнь вокруг начинает бурлить совершенно по-другому, совершенно с другой скоростью, совершенно с другим качеством.
1: На предприятии активно внедряются отечественные IT-разработки, 3D-модель карьера, система управления карьерной техникой и горными работами, система мониторинга оборудования и другое. Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским объектам в странах Ближнего Востока, передает телеканал Пресс-ТВ. По его данным, поражены система ПВО «Патриот», склад с боеприпасами и радиолокационный объект в Кувейте, авиабаза в Ульт-Эйд в Катаре, объекты связи и радиолокации в Бахрейне, а также платформы дозаправки в Омане. Кроме того, КСИР уничтожил центр управления и ангары для дронов на авиабазе в Иордании. Сезон грибов в самом разгаре. Биолог Дмитрий Федоров назвал самые популярные места для тихой охоты в Подмосковье. Традиционно высоким спросом у грибников пользуется Богородский округ, особенно окрестности деревни Тимково, а также леса у Егорьевска и Старой Купавны. В число востребованных локаций – Щелковский и Волоколамский округа. За белыми грибами лучше отправиться в Коломну, Чехов или Дмитровский район. Лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц. И о погоде. По данным Центрофобоса, сегодня в Москве будет облачно. Весь день с небольшими перерывами ожидается дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 20 градусов. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военно-медицинской академии в Петербурге, кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам, как изучение языков влияет на мозг. В военных вузах России продолжается приемная кампания. Абитуриентам предлагают широкий спектр востребованных специальностей. Среди них особое место занимает военная медицина. Таких врачей готовят в военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Максим Петренко расскажет, как это легендарное учреждение работало в годы войны и какие современные направления подготовки предлагает сегодня.
3: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. Под этим девизом военно-медицинская академия существует уже более 2 веков. Это первое высшее медицинское учреждение в России для подготовки военнослужащих медицинской службы вооруженных сил. А начиналось все еще с Петра I. Для лечения раненых времен Северной войны он в 1715 в Петербурге создал Адмиралтейский сухопутный генеральный госпиталь, затем Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. При них учреждали хирургические школы. Как дальше шло обучение на врачей для армии и флота, рассказывает петербургский историк-публицист Яков Евглевский.
8: В 1786 при Екатерине II все они были объединены в главное врачебное училище, а затем 18 или по новому стилю 29 декабря 1798 года Павел I повелел создать аудитории, или, как когда говорили, учебные театры для учеников. Вот это и считается основанием.
3: Академия подготовила целую плеяду гениальных ученых. Среди них Иван Павлов, первый российский нобелевский лауреат в области физиологии и медицины. Владимир Бехтерев, психиатр и невролог, основатель рефлексологии. Использовал наработки военной медицины и хирург Николай Пирогов. Он в 1847 впервые применит наркоз на поле боя. Великую Отечественную часть Академии эвакуировали в Самарканд, но из Ленинграда уехали не все врачи и курсанты. Корпуса превратились в госпитали, проводились операции под бомбежками в подвалах. В блокаду ученые Академии искали методы борьбы с дистрофией и цингой, предложили способы получать витамины из хвои. Учреждение хорошо известно и за пределами нашей страны. Именно выпускника Академии Юрия Сенкевича взял свою команду норвежец Стур Хейердал, когда в 70-м году собрался на плоту пересечь Атлантику, отмечает врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
9: Это серьезный вызов жизни. Ему сказали, ищите среди врачей военно-медицинской академии. И он сказал сразу, я согласен про военно-медицинскую академию. Он слышал, гарантирует, что он будет хорошим врачом. Говорит, мне нужно 2 вещи. Чтобы он говорил по-английски, и чтобы было хорошее чувство юмора. Выбор пал на Юрия Сенкевича. Он стал спутником великого путешественника. И уже после этого он, собственно говоря, и выбрал стезю путешествий. Стал выдающимся телеведущим.
3: И сегодня Академия продолжает выпускать высококлассных врачей для всех родов войск. Учатся там 6 лет. По окончании курсанты становятся лейтенантами медицинской службы, а старшими лейтенантами после интернатуры. Работает 8 факультетов. Первый, например, готовит офицеров медицинской службы. 4-й – врачей для военно-морского флота, а других – Павел Хорошев.
9: 2-й – выпускают, соответственно, врачей для воздушно-десантных войск, для ракетных войск и сухопутных войск. 3-й факультет выпускает врачей для воздушно-космических сил. Оттуда выходцы – врачи-космонавты, которые, скажем, работали на советских и российских проектах. Потому что в Академии есть специальная кафедра, кафедра военного труда. Очень много дается специализированных знаний, которые помогают специалистам оказывать медицинскую помощь в особенно сложных случаях, например, как на орбите.
3: А имя Сергея Кирова вуз получил в середине 30-х. В тот период многие учебные заведения называли в честь партийных деятелей. Кстати, у Академии есть филиал в Москве. Он открыт в 2015 году. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: В России расширяют ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. С 1 сентября семьи при рождении 2-го ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении 2-го либо последующих детей. самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
7: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Изучение иностранных языков может замедлять старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Федерации европейских обществ нейронаук. Оказалось, головной мозг у полиглотов в среднем на 6-13 лет моложе ожидаемого возраста. Ким Андреев выяснил, от чего зависит предрасположенность человека к изучению иностранных языков и существует ли ген полиглота.
11: Венгерская переводчица Ката Ломб освоила 28 языков. Итальянский кардинал Джузеппе Мицофанти владел минимум 30, а американский лингвист Александр Аргуэльес говорит на 43 иностранных языках. И у каждого из них свой метод освоения. Мадам Ломб изучала новые языки через чтение художественной литературы. Священник постигал их в больницах, общаясь с пленными солдатами из разных стран. А лингвист-рекордсмен слушал речь носителей во время занятий спортом. Но каким бы ни был способ, за языки в нашей голове отвечает вполне конкретная система разных отделов головного мозга, говорит психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев.
12: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевое высказывание. Да? То есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
11: Почему же одним языки даются проще, чем другим? Отдельного гена полиглота не существует, но есть генетическая предрасположенность. Ее можно выявить уже в детстве. У ребенка мозг более пластичен, что облегчает запоминание новых звуков и грамматических структур. Свою роль играет и среда обитания. Жизнь в билингвальной семье позволяет успешно освоить сразу несколько языков. Есть мнение, что проще всего стать полиглотом, если твой родной английский. Якобы освоив его, можно с легкостью овладеть другими европейскими языками. Впрочем, переводчик-синхронист Марк Бернардини опровергает эту теорию.
13: Да, к примеру, голландский – это своеобразная мешанина английского и немецкого. Но в Европе есть также романские языки – итальянский, французский, испанский, португальский, румынский. И все они происходят от латыни Древнего Рима. Вот, вероятно, почему итальянцам всегда давался с трудом английский.
11: Есть и другие сложно сочетаемые комбинации. К примеру, носителям русского языка сложнее даются арабский, китайский и венгерский из-за непривычной грамматики и сложных звуков. Англоговорящие люди с большим трудом осваивают корейский. В нем принципиально иной порядок слов и сложная система частиц. Но каким бы ни был ваш родной язык, освоить новое можно всегда, говорит Вячеслав Лебедев. Надо лишь найти сильные стороны мозга.
12: У кого-то есть вот врожденные свойства и характеристики, он на них опирается. Если этого нет, например, рабочая память, да, у человека страдает, там она не такого объема, ее можно потренировать, ее можно прокачать. Если у человека слабая чувствительность к звукам, тогда это можно через развитие, например, зрительного восприятия, то есть мы же видим, как другой человек говорит, и мы по губам можем иногда догадаться, какой звук он произносит.
11: А еще эксперты советуют параллельно с иностранными языками развивать музыкальный слух. Игрой на гитаре или фортепиано это поможет лучше воспринимать незнакомую фонетику и повторять новые слова. Ну а если уж с языками не пойдет, все равно приобретете что-то полезное. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
6: Вот так.
14: таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
6: Премьера на радио «Звезда».
14: «Дай 5». 5 удивительных фактов о...
15: О предметах и явлениях вокруг нас.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно. Во время гражданской войны бумажные деньги в России печатали все. И красные, и белые, и зеленые, и даже частные компании и кооперативы. Но все же самыми красивыми по оформлению считались банкноты, выпущенные в армии Деникина. В отличие от многих коллег по казначейскому цеху, белогвардейский генерал не мелочился. Под его чутким руководством опытные фальшивомонетчики изготовили купюры достоинством 3, 10, 50, 200, 1000 и даже 10 тысяч рублей. К марту 1920 года Деникин умудрился наштамповать 30 миллиардов. Одна беда. Все эти деньги не были обеспечены ничем. На лицевой стороне генеральской банкноты номиналом в 1000 рублей красовался знаменитый царь-колокол. И в народе такие деньги стали звать колокольчиками. Правда, была у белогвардейских купюр еще одна отличительная черта. Рядом с колоколом отчетливо виднелся двуглавый орел с гвардейской лентой и Георгием Победоносцем на пернатой груди. Так появилось и другое народное название деникинской тысячерублевки – ленточки.
2: Все деньги мира.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровище Кудеяра.
4: Его имя в переводе с персидского означает «возлюбленный Богом». История его рождения тоже окутана тайной. Одни его называют младшим братом Ивана Грозного, другие считают сыном князя Трансильвании. Все это про Кудеяра, легендарного разбойника, якобы разбросавшего по всему Московскому царству свои несметные богатства. И загадочное золото до сих пор не нашли.
3: Цена вопроса.
4: Согласно преданиям, Кудеяр вместе со своей бандой грабил обозы на трактах, ведущих в Москву, и нападал на торговые караваны на реке Оке. Поэт Николай Некрасов даже упоминал это в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо». «Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман». Ходила и популярная в народе легенда, что перед смертью мифический герой припрятал 13 бочонков с золотом.
3: Кладоискатели.
4: Есть разные версии того, где и как упокоился Кудеяр. Или за Косой горой в нынешней Тульской области, или в одном из курганов на Волге, в районе современного Саратова. В XIX веке Кудеяровы клады будто бы находили в Воронеже, Орле и Туле. В заброшенных крепостях, под землей или на дне озера. Но каждый раз история о сокровищах обрастала новыми байками. О проклятых монетах или про огненных лошадей, охраняющих тайники. В наши дни сокровища Кудеяра чаще всего ищут в двух местах. В Липецкой области это так называемый «конь-камень» на правом берегу Дона, южнее поселка Долгое. Еще одно место притяжения – чертово городище в Калужской области – расположенная в

0: 20 километрах от знаменитой Оптиной пустыни. Хотя, говорят, с недавних пор авантюристы с лопатами стали приглядываться к селу Кудеярово в Нижегородской области.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. В порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «От Транс». В порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер прикрытия. Удары нанесены по объектам, которые используются для снабжения ВСУ. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Последние документы сдала партия «Зеленые». Ранее свои списки представили все 5 парламентских партий и столько же политических сил, не входящих в состав парламента. ЦИК уже заверил списки 6 партий. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября. Президент назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Западные санкции, направленные против России, не работают, заявил в интервью «Вестям» глава морской коллегии Николай Патрушев. При этом он подчеркнул, что сложившаяся из-за ограничений Запада ситуация играет России на руку.
2: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более, я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество. Посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались.
1: Ранее президент Владимир Путин назвал способность российских конструкторов самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов одним из ключевых показателей технического и научного суверенитета страны. В возрасте 71 года скончался внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По информации телеканала NBC, экстренные службы выезжали к его дому на Капитолийском холме по вызову о сердечном приступе. Политик был известен как один из главных ястребов Вашингтона и последовательный русофоб. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, а в 23-м году МВД объявило его в розыск. Только в пятницу он пожимал руку Зеленскому. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Как мы с вами уже говорили, многие особенности китайской культуры определяются тем, что люди, живущие там ныне, в значительной степени потомки тех, кто там 12 тысяч лет назад пришел куда-нибудь на берега там Хуанхэ, немножко раньше на берега Янзы, и там, немножко позанимавшись собирательством, понял, что гораздо выгоднее и стабильнее выращивать самим всякие культуры. Для севера это чумиза и проса, для юга это рис и много чего другое. И, собственно, с тех пор именно эти люди в дальнейшем создали китайскую цивилизацию, эти люди придумали китайскую письменность, эти люди создали первые государства на территории Восточной Азии. Собственно говоря, вот эту линию довольно легко продолжать вплоть до нашего времени. Соответственно, как и со всем остальным, эта история касается медицины, и, может быть, даже в большей степени, чем в остальных, потому что всегда, когда люди, значит, где-то живут, одна из главных традиций, которая формируется, это именно традиции, связанные с целительством, потому что, естественно, проблема здоровья – это то, что людей волновало всегда. И если люди живут на одном и том же месте, на базе одной и той же природы, одних и тех же продуктов в течение долгого времени, то почти обязательно у них будет формироваться какое-то свое представление о том, как правильно лечить всякие хвори. И когда, как в случае Китая, вот эти тысячелетия, они еще и проходят под знаком непрерывной письменной традиции, которые могут фиксировать вот эти какие-то, значит, наработки, то, так сказать, тут уж неудивительно, что китайская медицина существует и что она довольно сильно отличается от западных подходов, причем как древних, так и современных. Надо сказать, что первые какие-то интересные данные, связанные с особыми методами медицинскими, действительно, мы знаем с самой глубокой древности, в частности, уже во времена неолитических культур, то есть где-нибудь там 4, 5, 3 тысячелетия до нашей эры. Археологами найдены, например, приспособления для иглоукалывания. Единственное их отличие от тех, что есть сейчас, это то, что они сделаны не из металла, а из камня, такие каменные иглы. При этом, видимо, сама идея о том, что тело представляет собой переплетение энергетических линий, соответственно, с энергетическими точками, на которые можно воздействовать на поверхность для того, чтобы влиять на внутренние органы, вообще идея, надо сказать, довольно сложная и совсем не очевидная, она уже сформировалась уже тогда, то есть всякие сложные вещи были придуманы уже в те времена, и в дальнейшем мы с вами видим продолжение формирования этой традиции, хотя, очевидно, так сказать, там приходило много нового. В частности, китайская медицина, как мы ее знаем, для поздней древности и вплоть до сейчас, в частности, очень сильно связана с двумя натурфилософскими концепциями, которые сложились где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. Это, во-первых, концепция двух начал инь и ян. Инь – это начало, связанное с тьмой, влагой, холодом и женским началом, а ян – это что-то связанное с жаром, сухостью, светом и началом мужским. Причем, в отличие от всяких дуалистических концепций западных, этот дуализм не конфликтен, то есть эти две силы борются друг с другом, но ни одна из них не хорошая и ни одна из них не плохая, потому что они в идеале должны находиться в гармонии, но в любом случае, если одна из них будет полностью побеждена, то наступит гибель. Да? Это касается не только организма, но и мира в целом, потому что через концепцию инь-ян объяснялось, в частности, например, смена времен года, да, и вообще все в мире, что меняется, оно связано с тем, что вот этот баланс между инь и ян нарушается, и, соответственно, происходит изменение сути, да, но во многом для нас с вами интересно то, что это, видимо, очень рано стало использоваться в медицине, и практически все болезни объясняются нарушением баланса двух этих сил либо в организме в целом, либо в каком-то отдельном органе. Соответственно, задача медицины в том, чтобы этот баланс наладить обратно.
2: Китайская медицина.
1: Область знаний.
3: Второй концепцией была концепция пяти стихий Усин, которая предполагает, что существует пять таких основных начал. Это, соответственно, огонь, вода, почва, дерево и металл, которые вот как примерно, значит, камень, ножницы, бумага друг друга сменяют. Там есть либо концепция взаимного порождения, либо взаимного победы. Так сказать, тоже эта концепция сыграла большую роль в объяснении окружающего мира, но в частности она тоже играет роль в медицине, поскольку выделяется пять основных органов человеческого тела, или, так сказать, группу органов, каждый из них связан с тем или иным вот из этих стихий, и, соответственно, тоже это используется в медицине. Соответственно, в рамках всего этого формируется большая традиция, которая зафиксирована, например, в древнейшем тексте, который называется «Трактат желтого правителя», да, Хуанди, о внутреннем, Хуанди Нэйдин, который где-то создан, видимо, в начале нашей эры. И есть очень интересные находки, которые связаны с империи Хань, это второй век до нашей эры, это знаменитые могилы ханьской знати на юге Китая в Мавандуе. Там, в отличие от северных территорий, очень хорошо сохраняются пищи и материал, тогда это были бамбуковые планки и шелк. И вот из этих могил Мавандуи мы знаем массу всего. В частности, что касается медицины, там было найдено несколько сборников рецептов, которые показывают, что к этому времени традиция уже прекрасно сформировалась. Там сотни рецептов, там 200 с чем-то, по-моему, ингредиентов, которые используются в лекарствах. И видно, что уже тогда главной идеей китайской медицины было в том, что посредством медикаментов, а медикаментами может являться любое съедобное, поскольку каждая субстанция, каждый продукт, каждый, так сказать, какая-то специя, она обладает способностями поддержать ту или иную, в частности, из этих вот противоборствующих линий, да, инь и ян. И нужно только знать, при какой болезни, в каком месте, каким продуктом вот, нужно повлиять для того, чтобы эту гармонию восстановить. Поэтому, в принципе, то, чем китайская медицина отличается, скажем, от медицины западной, особенно современной, это то, что любая еда является лекарством. Просто нужно это правильно применить. И, в частности, у меня был собственный опыт, когда я где-то там в Китае простудился, и ко мне пришли друзья, которые мне принесли мандарины и объяснили, что при простуде вот мандарины есть можно, а апельсины нельзя. Когда я, значит, заинтересовался, как это так, мне объяснили, что простуда происходит, когда ян, вот это вот горячее, значит, сухое, оно, его слишком много, и поэтому из-за простуды жар. И, соответственно, его надо подавить. Вот апельсинами подавить нельзя, потому что апельсины, они янные, да, и они могут только усилить ян. А мандарины, они инные. Если их есть, то, соответственно, инь усилится, а ян ослабнет. И вот это были люди, никак не связанные с китайской медициной, совершенно обычные китайцы. То есть вот, вот этот подход, согласно которому надо представлять, какие продукты на какую энергию влияют, она совершенно в живой практике. Даже и сейчас, и это не слишком сильно отличается от того, что мы с вами видим в каких-нибудь мавандуйских текстах. И тут, соответственно, важно было найти правильного лекаря, который может определить, в чем у вас проблема, и прописать, соответственно, правильную какую-то еду. При этом в тех же мавандуйских текстах мы видим, что есть какие-то дорогостоящие лекарства, типа там оленьих рогов или там желчи носорога, но на самом деле примерно того же можно достичь и более простыми ингредиентами, поскольку вот просто надо знать, как их определить. И надо сказать, что действительно китайские врачи достигли очень серьезных успехов. В частности, именно в Китае была разработана методика определения состояния организма по измерению пульса. Для нас сейчас кажется, что это что-то само собой разумеющееся, но первый трактат по пульсовой диагностике был в Европе опубликован только в 17 веке. Причем сделал это польский иезуит Михаил Бойм, который приехал из Китая по делам, и пока он ждал аудиенции у папы, вот он опубликовал некоторое количество наблюдений, в частности, перевод, пересказ китайских практик, связанных с измерением пульса. До этого в Европе это было абсолютно неизвестно. Китайским лекарям часто это было единственное, что их спасало, поскольку, когда китайский врач приходил куда-нибудь, особенно лечить, например, даму, то ему больше руки-то, конечно, никто не выдавал ни по какому поводу. И нужно было вот с использованием того, что есть, каким-то как-то понять вообще, чем потом ее кормить, чтобы она все-таки по возможности выздоровела.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкос отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: При этом интересно, что уже в мувандуйских текстах также мы видим, что медицина неразрывно связана с магией, и для очень большого количества болезней там перечислены какие-нибудь ритуалы, например, там какую-нибудь опухоль на шее надо было, значит, мести старым веником, приговаривая, значит, выметим опухоль на север, что-то в таком духе. И при каком-то исцелении было указано, что лекарь должен ходить, приволакивая ногу. Считалось, что так ходил великий Ю, смиритель потопа, который там в рамках своих этих, значит, земляных работ ногу повредил, и так ходили маги и волшебники. Вот врач при некоторых случаях должен был также это делать, да, то есть здесь связь медицины и магии была совершенно осознанной, да, и никакого противоречия здесь не было, что, в принципе, тоже понятно, и в более поздних практиках это постепенно становится менее заметно, и все-таки такие волшебные, так сказать, волшебства от врачей ждут все меньше, но полностью это не ушло. Из других важных моментов, которые стоит отметить, характерных для китайской медицины, уже заметных в самых древних памятниках и потом

0: значит, только развивающихся, это полное неприятие хирургии, поскольку предполагалось, что тело человека наследуется им от родителей, и никакое вмешательство в него невозможно, да, это будет неуважение к своим родителям, и хороший китаец где-нибудь там в средние века по возможности не должен был стричь даже ногти и волосы, поскольку это тоже часть тела, и с этим, кстати, связано, что традиционная китайская прическа, в том числе мужская, это очень длинные волосы, которые завязываются в пучок, значит, на затылке, но поскольку, естественно, это не всегда можно было соблюсти, то со стриженные или потерянные волосы и ногти в течение всей жизни хороший китаец складывал в коробочку, которую потом с ним хоронили вместе, чтобы вся целостность тела она была не нарушена. Это, естественно, также была профилактика черной магии, поскольку во всех магических направлениях, в том числе в Китае, частичка тела, то есть волосы или ногти, это самый лучший способ человеку нанести какой-то вред, но здесь было и другое объяснение. Как вы понимаете, в случае, когда целостность тела – это абсолютный фетиш, с этим было связано, кстати, и многие практики погребальные, в частности, во всех китайских кодексах законов строго преследовалось осквернение могил, но почти всегда, если при осквернении могил нарушена целостность останков, то наказание было гораздо больше, чем за просто разграбление, поскольку вот если останки повреждены, то это ухудшает возможности души в ее посмертной жизни. При этом удивительно, кстати, что в Китае не сформировалось никаких практик бальзамирования. То есть, например, предполагалось, что нужно класть в рот покойнику кусочек нефрита, и был момент, когда во времена западной Хань во II-I веке до нашей эры те, кто мог себе позволить, хранили в таком целом саване из кусочков нефрита, связанным, значит, золотыми нитями, что, конечно, совсем не работало по назначению, но выглядело красиво. А никакого бальзамирования на египетском каком-то уровне или даже чего-то более простого в Китае не появилось, но идея целостности тела, тем не менее, была важна, и в каких-нибудь средневековых текстах мы можем с вами увидеть морализаторских такую историю, что какой-нибудь чиновник допрашивает преступника, тот никак не соглашается признаваться, тот говорит, ну смотри, сейчас я прикажу тебя бить палками, и не потому что тебе будет больно, да, но учти, да, это, так сказать, донесет вред твоему телу, это покажет, что ты негодный сын. И тот, значит, сразу колется и говорит, да, действительно, начальник не подумал, вы совершенно правы, я во всем признаюсь.
1: Китайская медицина.
2: Область знаний.
0: Соответственно, при таком подходе никакая хирургия, даже такая простая, как, например, в Греции, была невозможна. Тут мы с вами, конечно, должны понимать, что до изобретения наркоза и, значит, всякой стерилизации инструментов хирургии, это вообще дело такое довольно неоднозначное, поскольку пациент, будучи избавлен от причины болезни, с высокой вероятностью умрет от последствий, значит, медицинского вмешательства, но а в Китае это было даже, так сказать, еще более сложно, поскольку, видимо, кроме вскрытия там каких-то поверхностных нарывов, ничего больше не позволялось, и поэтому так популярна фигура лекаря Хуатхо, который жил, значит, в конце II века нашей эры, который был, как ни странно, хирургом, и он придумал какую-то конопляную вытяжку для обезболивания, и вот активно лечил, причем очень успешно, и, правда, кончилось оно плохо, потому что тогда был такой полководец Хао Цхао, который практически правил страной, и у него были головные боли, причем, кстати, недавно оказалось, что это правда, была найдена, разграблена была грабителями его могила, и потом были проведены, значит, дополнительные исследования, в том числе удалось перехватить кое-что из найденного, и там в его могиле был найден камень такой довольно странной формы, на котором было написано «камень для успокоения затылка вот господина Цхао», то есть у него действительно был, что-то было с головой, и у него была, нужна была особая такая твердая подкладка, чтобы эту боль немножко снизить. И вот, в частности, он, узнав про этого Хуатхо, много раз его приглашал, значит, и всячески настоятельно, чтобы он его полечил. А Хуатхо не очень одобрял, значит, политику Цхао Цхао, поэтому долго отказывался, в итоге был вынужден согласиться и, приехав, осмотрев, предложил ему трепанацию, судя по всему. И поскольку Цхао Цхао понял, что это, очевидно, наверное, покушение на убийство, то он, значит, его казнил, но так и до конца жизни в итоге не избавился от этих головных болей и во многом от них умер, а если бы согласился, может быть, жизнь была бы полегче. Соответственно, в дальнейшем, поскольку и дальше Китай и китайская медицина развивались в значительной степени, нельзя изолированно сказать, нельзя, потому что, на самом деле, при всей вот этой привычной нам картине Китая, как такой отдельной планеты, никак не связанной с каким-нибудь Западом, это совершенно не так, поскольку Китая, несмотря на всякую географическую изолированность, таки получил с Запада и технологии и бронзы, и железа, и колесницы, и лошадей, овец и так далее. И даже в древности, когда не было такого, чтобы Китай развивался в изоляции полной, тем не менее, все-таки само количество населения и важность собственной традиции, конечно, привели к тому, что внешние влияния возникали, но не играли, видимо, определяющей роли. Соответственно, китайская медицина развивалась в своей, так сказать, такой среде очень долго, и во многом развивается и сейчас. И сейчас в Китае отдельно учат западной медицине, отдельно китайской, могут быть разные аптеки. В Китае, кстати, это не так строго, а вот на Тайване, например, просто китайские лекарства в обычных аптеках не продаются. Нужно искать только отдельные. И это привело к тому, что это сложилась очень интересная традиция, которая... Ну, мы с вами достаточно сказали, чтобы понять, что она абсолютно ненаучна с точки зрения науки, которая даже сейчас трудно назвать западной, это просто наука человеческая. Но, тем не менее, как это часто бывает с традиционными медицинами, да, не обязательно верить в подкову, чтобы она вам приносила счастье. Да, вот я сам был свидетелем того, что иногда китайские методы оказывают невероятное воздействие, в частности, скажем, на лечение той же самой простуды, которая вот так часто нас мучает, и непонятно, чем ее лечить. Вот в этом плане просто я по своему опыту могу сказать, что действительно китайские лекарства иногда, особенно в первые разы, могут быть удивительно эффективными. Но при этом должен вам сказать, что все-таки даже в самом Китае, где медицина китайская считается одним из таких символов национальной гордости, ее всячески хранят и развивают, все-таки абсолютно точно понятно, что есть довольно много болезней, при которых надо прибегнуть к хирургии, и тогда прибегают к медицине западной. Так что, так сказать, тут китайцы любят свою медицину, но знают ее пределы, ее возможности, и это на самом деле правильный подход. Даже из хороших, интересных вещей, наверное, не стоит делать догму. Надо все-таки держать глаза открытыми.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Энергодаре Запорожской области украинский беспилотник взорвался возле корпуса детского отделения медсанчасти. Пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. Он добавил, что сейчас оценивается ущерб атаки. Ранее глава Росатома заявил, что перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Об этом Алексей Лихачев заявил по итогам консультаций российской делегации с МАГАТЭ в Калининграде. В следующем году минимальный размер оплаты труда в России по прогнозам составит от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Точный размер МРОТ станет известен к концу этого года. От этого показателя зависят расчеты больничных, зарплат и социальных выплат. Регионы могут устанавливать свой МРОТ, но он не должен быть ниже федерального. Например, в северных субъектах он выше из-за климатических условий. Супертяжеловес Мурат Гасиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA, отправив Питера Кадиру из Германии в технический нокаут в шестом раунде. Встреча состоялась накануне в Москве. Для российского боксера эта победа стала 34-й в карьере, и 27 из них нокаутом.
2: Тяжелый бой. Тут нечего скрывать, это и со стороны видно было. Одна смена соперника, вторая, третья, наверное, как-то сказались. Но на таком уровне, на высоком, когда ты уже в пятерке лучших тяжеловесов планеты находишься, уже там нету каких-то оправданий или что-то, нужно боксировать, быть готовым ко всему. Как я и говорил, это профессиональный спорт, и такие ситуации случаются.
1: Изначально россиянин должен был провести первую защиту регулярного пояса в тяжелом весе против Тони Йока, олимпийского чемпиона, но француз снялся с боя из-за травмы спины. Из-за сильного ветра и ливней в Москве за субботу упали 50 деревьев, 11 из них на автомобиле. Пострадавших нет. В основном это клен американский, его древесина рыхлая и хрупкая, корни поверхностные. Ветки легко ломаются даже при обычном дожде. Городские службы уже ликвидировали последствия. Жителей просят не находиться рядом с деревьями в непогоду и не парковать под ними машины. И о погоде. По данным центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве сохранится облачная погода. Весь день с небольшими перерывами ожидается дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 20 градусов. Сейчас в столице плюс 19. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
7: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
5: А вот и нет.
7: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
8: А какой еще пример?
7: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
5: А вот и да.
9: Вокруг меча.
10: 1990 год. В Москве открыт первый Макдональдс. Выведен на орбиту космический телескоп Хаббл. Погиб в автокатастрофе Виктор Цой. В Италии проходит 14-й чемпионат мира по футболу. Перед чемпионатом шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов пообещали игрокам своей сборной по Роллс-Ройсу за каждый забитый гол. Отличная мотивация. Но потратились шейхи не сильно. Команда забила только 2 мяча, проиграв все 3 матча в группе. А вот сборная Коста-Рики, наоборот, вышла из самых низов. Это была команда, составленная из любителей и полупрофессионалов, ни один из которых не играл на международной арене. Вратарь Луис Канехо, помимо выступления за местный клуб, вообще работал электриком. И все же костариканцы сумели победить 2 европейские сборные. Но главный сюрприз преподнесла сборная Камеруна. Уже в матче открытия они одержали победу над действующими чемпионами мира аргентинцами. Добились ее африканцы, к тому же играя в меньшинстве. Забили вдесятером, а заканчивали встречу и вовсе, имея на 2 игроков меньше. В следующем матче с румынами их беспроигрышная серия продолжилась. И все благодаря Роже Милла. Этот 38-летний ветеран ехать в Италию вообще не собирался. Но вернулся в сборную Камеруна по настоянию общественности. В игре с командой Румынии Милла за полчаса сделал победный дубль. Позже в матче 1/8 финала с Колумбией он повторит успех. И станет самым возрастным игроком, которому удалось не просто поучаствовать в чемпионате мира, но и забить на нем. Команда с черного континента впервые оказалась в четвертьфинале. И хотя камерунцы в напряженной борьбе уступили англичанам 3-2, они все равно стали героями. Наградой сборной Камеруна стала не только всеобщая симпатия. Ее успех подтолкнул ФИФА к увеличению квоты для Африки. 3 путевки в финальную часть чемпионата мира вместо 2. Приятно и то, что взлет камерунцев состоялся под руководством советского тренера Валерия Непомнящего. В финальном матче вновь, как и 4 года назад, встретились сборные ФРГ и Аргентины. Немцы хотели взять реванш и упорно атаковали. Марадона пробовал идти вперед, но оказалось, что никто из товарищей по команде не в состоянии снабдить его достойной передачей. У сборной Аргентины оставался, по сути, 1 шанс – дотянуть до серии пенальти. И у них это почти получилось. Но немцы победили под самый занавес встречи, когда в ворот аргентинцев был назначен пенальти. 3-й кубок мира в истории сборной ФРГ. Этот турнир запомнился как торжество закрытого футбола, игры от обороны. Большинство команд думало не столько о том, как поразить ворота соперника, сколько о том, как не пропустить в свои. Даже кудесники мяча, бразильцы, 3 матча из 4 начинали с 5 защитниками. Футбол стал более продуманным, но потерял львиную долю азарта и страсти. Год 1990, Италия, 14-й чемпионат мира по футболу.
0: Премьера

0: кашне. Уставной форменный армейский шарф, предназначенный для защиты шеи и нижней части лица от ветра и холода. Тайник для носа или спрячь нос. Так переводится это слово с французского языка. Форма и содержание.
1: Считается, что первыми кашне стали носить в 17 веке хорватские солдаты-наемники во время 30-летней войны. Впоследствии офицеры многих европейских стран надевали под воротник мундира шелковые платки, а рядовые бойцы – платки хлопчатобумажные. Удобно, красиво и шею не натирает.
0: Кашне.
1: Пилоты самых первых боевых самолетов носили белые шелковые кашне. Они надежно оберегали летчиков от копоти и выхлопных газов двигателя. В современной российской армии уставной военный шарф делают из полушерстяной ткани. Его разрешается надевать под бушлат, зимнее пальто, плащ или демисезонную куртку.
0: Кашне.
1: Его цвет строго регламентирован по родам войск. Защитный, он же оливковый шарф, используется в сухопутных войсках. Черный – на флоте. Синий или васильковый – традиционный цвет для воздушно-космических сил и ВДВ. Женщины в форме также носят кашне. К примеру, синие шейные платки и косынки – важный элемент одежды сотрудниц юстиции, а красные – у женщин-полицейских. –

0: Мундирование.
1: Кашне популярно и на гражданке. В свое время этот элемент одежды очень нравился Антону Павловичу Чехову. Белый или шелковый шарф в его текстах часто становился важной деталью облика благородного и очень хрупкого душой человека. Так, например, в рассказе «Враги» Кашне подчеркивает утонченность доктора Кириллова. В манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество.
2: Форма и содержание. Кашне.
0: Радиозвезда.

0: мы будем с тобой общаться.
1: Пошел охотник дальше.
0: Видит, на берегу рыба лежит, задыхается. Отпустил ее в воду. Выныривает рыба и говорит: «Мать вода не забудет тебя». Так на свете и появились шаманы. Они со всеми могут разговаривать.
2: Нганасаны. Малые коренные народы России.
0: Их осталось всего около тысячи. Слово «нганасан» на местном языке означает «я мужчина». Сами же они называют себя «ня», что ближе всего соответствует русскому слову «товарищ». В отличие от других северных народов, нганасаны долгое время не держали домашних оленей. Их основными занятиями были охота и рыбная ловля. Выносливые и неприхотливые нганасаны считались лучшими пешими охотниками на диких оленей. Разводить же этих животных нганасаны стали довольно поздно, только в середине 19 века. Но очень скоро они стали самыми богатыми оленеводами Таймыра. Семья, которая владела менее чем 400 оленей, считалась бедной. Для сравнения, у их соседей Долган 50 оленей на семью уже считалось богатством.
2: Не теряя корни, нганасаны.
0: Нганасаны всегда жили в центре Таймыра, в местах диких и труднодоступных. Вероятно, благодаря этому они почти не смешались с другими национальностями, пользовались своим языком, хранили культуру и традиции. Так еще в 70-х годах прошлого века не только браки, но и любые связи с иноплеменниками у нганасан считались совершенно недопустимыми и сурово наказывались, вплоть до ритуального убийства нарушителя. Последний известный случай подобной казни относится к 1967 году, когда по особому ритуалу были убиты молодая женщина и ее ребенок, родившийся от чужака. До недавнего времени нганасаны сохраняли традиционный уклад жизни. В больших семьях старики пользовались огромным уважением. Более молодые члены семьи беспрекословно им подчинялись. Младшие долгие годы учились у старших, а затем передавали свои знания следующему поколению. Такая организация веками обеспечивала стабильное существование всего народа.
2: Малые коренные народы России.
0: Шаманы нганасан считались самыми сильными на Таймыре. Их боялись разозлить. Говорили, что рассерженный шаман мог запросто съесть человека, то есть наслать на него смерть с помощью духов-помощников. Необходимыми атрибутами шаманского камлания были бубен, колотушка и, что очень важно, костюм. Лишь облачившись в него, шаман мог общаться с духами и перемещаться в других мирах. Облачение последнего большого шамана нганасан Тубяку хранится в музее города Дудинка. Он отдал его туда после смерти жены, которая обычно помогала ему в камланиях. Посчитал, что духи оставили его. Отдал. Однако оговорил для себя возможность приезжать в музей для общения с костюмом, что не раз и делал в последующие годы, подолгу сидя на полу у теплой батареи.
2: Не теряя корней, нганасаны.
0: Костюм у шамана Тубяки в музее особое трепетное отношение. Его уважают и без особой необходимости стараются не беспокоить. Например, просят не фотографировать. И не потому, что запрещено. Просто после этого фотоаппарат может сломаться. И действительно, говорят, такое случалось. И не раз.
2: Нганасаны. Малые

0: коренные народы России.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
1: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Фладовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. По сообщению Министерства обороны, в порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «ОТ-Транс». В порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер прикрытия. Удары нанесены по объектам, которые используются для снабжения ВСУ. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Последние документы сдала партия «Зеленые». Ранее свои списки представили все 5 парламентских партий и столько же политических сил, не входящих в состав парламента. ЦИК уже заверил списки 6 партий. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября. Президент назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Участие в мюзикле «Норд-Ост» стало важным этапом в карьере актрисы Екатерины Гусевой и повлияло на ее отношение к музыкальному театру. Об этом актриса рассказала в беседе с агентством ТАСС.
2: В общем-то, музыкальное образование свое я получила в мюзикле «Норд-Ост», когда был оркестр, живые музыканты, живое исполнение, очень сложные партии вокальные, которыми нужно было овладеть, и овладеть голосом в первую очередь. Это такие вот мои музыкальные университеты. Ну и, конечно, бродвейские мюзиклы «Красавица и чудовище», «Звуки музыки». Я сейчас говорю о музыкальном театре, в котором я себя очень чувствую комфортно. Потому что, наверное, там в таком формате музыкального театра может пригодиться все. Но это не значит, что я с меньшей любовью отношусь к драматическим ролям.
1: На днях актриса отметила 50-летний юбилей. На счету Гусевой больше 70 ролей в фильмах и сериалах. Свой юбилей звезда отметит осенним концертом в Кремле, где исполнит любимые стихи и песни. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу. В Подмосковье 52% от июльской нормы. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где осадкомеры показали до 4 ведер дождевой воды на квадратный метр. Обильные ливни также прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской и Рязанской областях, где местами также выпала месячная норма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Селькупы. Один из самых немногочисленных коренных народов Сибири. По данным последней переписи, их осталось всего лишь около 3600 человек. А когда-то это были одни из лучших таежных охотников и рыболовов. Их длинные луки в рост человека делались из трех сортов дерева со вставками из кости. А тетиву из переплетенных оленьих жил натягивали четыре взрослых мужчины. В конце 16 века селькупы даже объединялись в племенной союз. Русские называли их «Пегая Орда».
1: Что?
2: Карамо. Землянка, вырытая в обрывистом берегу со входом-коридором со стороны реки. Попасть в такой дом можно было прямо на лодке.
1: Где?
2: В Сибири. В среднем течении реки Оби. На территории современной Тюменской и Томской областей. Первые русские, попавшие в те края, с удивлением рассказывали, что там люди ходят по подземелью.
1: Из чего?
2: Земля и бревна. Самые подходящие материалы для строительства карамо. Для крыши еще могут понадобиться дерн и кора деревьев. А если селькуб хотел сделать свою землянку совсем незаметной, то маскировал ее травой и ветками. Совсем не лишняя предосторожность для жилища охотника.
1: Как?
2: В крутом склоне реки рыли вход-коридор. Это первое помещение не имело передней стенки или двери. Сюда можно было заплыть на лодке, а потом вытащить ее на сухое место. Второе помещение уже было жилым. Оно делалось больше и глубже. Его стены обкладывали бревнами, которые держались в пазах вертикальных боковых столбов. Крыша засыпалась землей, покрывалась дерном и корой деревьев. Пол от входа постепенно повышался, чтобы землянку не заливало водой. У передней стены открытый очаг чувал с широкой трубой, сплетенной из жердей и обмазанной глиной. Иногда в карамо делали небольшое окно. Зимой вместо стекла могли вставить льдину. Летом использовали брюшину оленя или другого животного. Спали на земляных нарах, покрытых шкурами и циновками.
1: А что теперь?
2: В 19 веке селькупы стали возводить бревенчатые избы русского типа. И теперь их жилище практически невозможно отличить от срубных домов русских крестьян. Хотя окончательно искусство создавать землянки карамо не забыто. Многие селькупы остаются отличными охотниками и рыболовами и используют карамо как промысловые хозяйственные постройки. Прибрежные заросли делают вход в карамо практически невидимым, а возвышающаяся над землей часть дома напоминает поросший травой холм. Пройдешь мимо даже в паре шагов и не заметишь. Лучшая защита и от зверя, и от чужака. Карамо.
1: Кто так строит? Очень важные вопросы.
3: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
4: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
5: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы аллопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая аллопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды аллопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе – это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Записки врача.
2: Как бороться с тепловым ударом? Жара – неблагоприятный внешний фактор, влияющий на человеческий организм. Что делать, чтобы не стать ее жертвой?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
2: Спектр патологических состояний, связанных с жарой, довольно широк. От теплового истощения до теплового удара. Все они потенциально опасны для здоровья, поэтому требуют правильного подхода, как в смысле профилактики, так и в смысле лечения. Существует две формы теплового удара – классический и напряжение. Классический тепловой удар обычно поражает пожилых людей с хроническими заболеваниями, в то время как тепловой удар от физической нагрузки встречается чаще у относительно молодых, здоровых людей, которые занимаются интенсивными упражнениями в жаркую или влажную погоду. Обычно наш организм отлично справляется с терморегуляцией. На каждые 25-30 градусов внешней среды наша внутренняя температура поднимается всего на 1 градус. Достигается это в том числе за счет испарения пота. Однако, если влажность окружающей среды превышает 75%, испарительное охлаждение становится неэффективным. Другие способы потери тепла, включая радиацию тепла, проводимость, конвекцию, плохо работают, когда температура снаружи превышает температуру кожи. К симптомам теплового удара относятся спутанность сознания, невнятная речь, возможно, потеря сознания, горячая, сухая кожа, обильное потоотделение, такое тоже возможно, судороги, подъем температуры тела до 40 градусов и выше. Первая помощь заключается в вызове скорой, перемещении человека в затененное прохладное место, быстрое охлаждение в любом доступном прохладном водоеме или просто путем обливания или обтирания, причем не только кожи, но и одежды. Также желательно обеспечить циркуляцию воздуха. Профилактика включает кондиционирование в помещениях, автомобилях, общественном транспорте, ношение подходящей одежды, нахождение по возможности в тени и соблюдение питьевого режима.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Представьте, конец 18 века, парадный Зимний дворец. Императрица Екатерина Великая уже не молода, ноги побаливают, а на верхние этажи приходится подниматься самой, как простой смертный. Как помочь Ее Величеству преодолевать лестничные пролеты с комфортом? Задача непростая. Кто возьмется? Конечно же, придворный Архимед, самобытный талант Иван Петрович Кулибин. Выходец из Нижнего Новгорода, без формального образования, этот гений обладал редким даром – видеть механизмы там, где другие видели лишь дерево и железо. Его идеи всегда поражали, но главное – они работали. В 1793 году Кулибин сконструировал и установил для императрицы настоящее чудо – подъемное кресло-лифт. Оно плавно скользило по специальным рельсам благодаря инновационному механизму. Принцип действия – вариант Архимедова винта, который находился внутри специально построенной для этой цели шахты. Винт приводился в движение прислугой, вращающей рукоятку. Никаких рывков, только полный комфорт и безопасность для Ее Величества.
3: Ну ты кулибин.
4: И что самое интересное, механизм был скрыт от посторонних взглядов, поэтому гости Зимнего видели лишь изящное кресло, чудесным образом поднимающееся вверх и опускающееся вниз. Это была не просто роскошь, а свидетельство пытливого ума, способного предвосхитить будущее. Имя изобретателя стало нарицательным. Кулибин опередил свое время, создав прототип современного лифта. Механизм Кулибина показал: в перспективе подъем между этажами станет делом столь же привычным, как прогулка по коридору.
3: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
0: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
2: Легкое двухмачтовое судно для разведки, посыльной или крейсерской службы. В зависимости от размеров вооружалось пушками в количестве от 8 до 38 штук. Вот каким кораблем командовал шотландец на русской военной службе Роберт Кроун, которого в нашей стране стали называть Романом Васильичем.
3: Вообще-то это коттер или катер. Название «Меркурий». Очень похож на бриг. С таким же парусным оснащением, но еще и с возможностью ходить на веслах. Очень быстрое маневренное судно. При хорошем капитане и обученной команде оно способно на многое.
2: На что он сам способен, Роман Кроун показал в 1788 году во время русско-шведской войны. Дело было в Христиансфьорде, где наш «Меркурий» обнаружил скандинавскую эскадру. Погода стояла ясная, полный штиль. Маневрировать парусные корабли толком не могли. Но это огромные фрегаты, а не быстроходный коттер на веслах. Под чужим флагом, под видом скромного купеческого судна, экипаж Кроуна тихонько подобрался к трехмачтовому, вдвое превосходящему его по размеру шведскому фрегату «Венус». Зашел с кормы и...
3: Неприятель смотрел на нас снисходительно. Барахтается там что-то на волнах, ну и ладно. А мы тут же сбросили маскировку и открыли огонь. Сами-то находились вне зоны активного обстрела. Попробуй попади в такую кроху. Да, славное было дело. Я вот что скажу. Развернуться бортом к корме и дать залп из всех орудий – самый верный путь вывести судно противника из строя.
2: По различным оценкам, бой длился от 1,5 до 2 часов, после чего шведский фрегат спустил флаг. В плен сдались 280 человек экипажа. Потери «Меркурия» — 4 убитых, 6 раненых. Эту победу Екатерина II отметила особо.
4: За отличную храбрость, оказанную в разных поисках против неприятеля, наградить орденом Святого Георгия 4 класса и произвести в чин капитана 2 ранга.
2: Рассказывают, когда императрица узнала о столь блестящих подвигах Кроуна, радостно воскликнула:
4: «Сей морской предводитель опытен, знающ и невероятно талантлив. Повелеваю, захваченное у неприятеля призовое судно отдать ему в командование для военного употребления, а в назидание шведам название фрегата не менять».
1: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские ученые разработали доступный и эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы. Исследователи из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе выяснили, что предварительное охлаждение коллагенового субстрата ускоряет миграцию клеток и, следовательно, регенерацию тканей. Разработка может найти применение в восстановительной терапии органов зрения. Роговица обеспечивает преломление света, а ее повреждения могут привести к слепоте, поэтому новые методы клеточной терапии особенно актуальны. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Из-за изменения климата границы распространения комаров в России, включая малярийных, могут сместиться к северу. Ученые не исключают экспансии видов, более требовательных к теплу, в регионы, где ранее их не было. При этом риск заражения малярией в стране остается крайне низким, так как местный возбудитель болезни отсутствует, а завозные случаи оперативно берутся под контроль Роспотребнадзором. Москва намерена бороться с транспортным шумом с помощью камер. Устройство под названием «Эфир» оснащено камерой и 4 микрофонами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов.
2: Правительство Москвы заказало разработку специальной камеры, которая фиксирует конкретную машину, которая издает сверхнормативный звук, который крайним образом негативно влияет не только на участников дорожного движения, но и людей, которые проживают, особенно в центральной части города, чьи дома расположены близко к магистралям. Если нас поддержит наше федеральное правительство, Государственная дума, будут внесены изменения в федеральное законодательство, позволяющие применять эту камеру, я уверен, что таких нарушителей станет меньше, и жизнь и комфорт в городе существенным образом возрастет.
1: В прошлом году в столичном Дептрансе сообщили, что комплекс «Шумомер» прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте. Там рассчитывают, что прибор начнут использовать в следующем году. Врачи рекомендуют взрослым съедать не более полукилограмма арбуза в день, а за один прием до 250 граммов. При этом миф о том, что ранние арбузы напичканы нитратами, эксперты называют несостоятельными. Высокое содержание нитратов возможно в любой период, если нарушена технология. Однако лучшее время для покупки российских арбузов – конец июля и август. В июне на прилавках в основном импортные ягоды, и их качество зависит от производителя. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
1: От слов к делу.
2: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
1: От слов к делу.
2: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: От слов к делу.
2: Всегда и везде.
3: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Если стоять у подножия Саяно-Шушенской ГЭС и смотреть вверх на ее гребень, шапка с головы обязательно слетит. Шутка ли? Почти отвесная стена высотой 242 метра. 16 хрущевских пятиэтажек, поставленных друг на друга. Сооружение грандиозное. И как все это строили? И, кстати, где жили, когда строили? Ведь рядом с плотиной нет домов. Рядом нет. А в 5 километрах отсюда есть поселок Черемушки. Там как раз и живут те, кто строил ГЭС, а теперь ее обслуживает. И сегодня они приезжают сюда на работу каждый день. На трамвае. Случай уникальный.
1: Пути сообщения. Саяно-Шушенский трамвай.
4: Если ничего не знать о его существовании, то рельсы возле плотины ГЭС ни у кого не вызовут удивления. Подумаешь, обычные подъездные пути. Но стоит на них появиться трамваю – полное недоумение. Откуда? Городской транспорт да по железнодорожным рельсам. На фоне окружающей дикой природы выглядит весьма странно. Но так получилось. На одном конце железной колеи рабочий поселок Черемушки, на другом — громада ГЭС, а между ними — километры потрясающих пейзажей. Путь пролегает по узкой береговой полосе, зажатой между клокочущим Енисеем и отвесными скалами. История с этим трамваем вышла забавная. Когда-то к месту возведения Саяно-Шушенской ГЭС протянули железнодорожную ветку от Абакана, столицы Хакасии. После сдачи объекта линия оказалась ненужной, и ее решили демонтировать. Хотели убрать рельсы и возле самой ГЭС. Как вдруг в чью-то умную голову пришла отличная идея. Организовать на этом участке пассажирское движение для доставки энергетиков к месту работы. Все-таки 5 километров пешком не находишься, особенно в плохую погоду. Недолго думая, линию электрифицировали. И специально под нее в Ленинграде изготовили особые двусторонние вагоны. От обычных они отличаются тем, что имеют 2 кабины и пассажирские двери, которые открываются на обе стороны. Разворотных кругов на однопутной линии нет, и вагоны работают по системе «тяни-толкай». По прибытии на конечную, вагоновожатый, не выходя на улицу, просто переходит из одной кабины в другую.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Движение на линии организовано четко. Вагоны ходят по строгому расписанию, которое выдерживается неукоснительно. В пиковые утренние и вечерние часы они идут друг за другом каждые 15 минут. А в течение дня по рельсам курсирует только один трамвай с интервалом в 1 час. Кажется, большой перерыв. Но для жителей 7-тысячного поселка этого вполне достаточно. Пенсионеры едут на нем в магазин или поликлинику, владельцы дач и гаражей — ко второй террасе. Так называется южная окраина поселка. После 8-й по счету конечной станции трамвай может заехать в ворота электроцеха при машинном зале ГЭС. В нем есть небольшое депо, в котором по мере необходимости вагоны ремонтируют. Движение по этой линии открыли в мае 1991 года. А вагоны до сих пор выглядят как новые. Чувствуется, что за ними следят и ухаживают с любовью. Трамваи сияют чистотой и своим ярким красным цветом приятно выделяются на фоне окрестной природы. А как иначе, если они давно перестали быть просто транспортом? Посмотреть и прокатиться на них приезжают со всей страны. И да, проезд в Черемушкинском трамвае бесплатный. И был таким всегда.
3: Саяно-Шушенский трамвай. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Дай 5 удивительных фактов
7: о предметах и явлениях вокруг нас.
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Программа создана с

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
1: Факт второй.
3: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которые

0: третий.
1: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
0: Факт четвертый.

0: кофе. На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все, приплыли».
0: В канадской провинции Альберта жил и до сих пор, кстати, живет гордый индейский народ слейви. 3000 краснокожих мирно сосуществовали себе на берегах Большого озера. К слову, это не размеры местного водоема, а его первоначальное название – Большое озеро Слейви. Так вот, ловили в этом самом озере индейцы рыбу для себя и на продажу. Никаких тебе конфликтов. Никто на тропу войны не выходил, томагавки друг в друга не бросал. Все изменилось, когда в Канаду приехали европейцы. «Как, говорите, ваш народ называется?» Спросили они у аборигенов. «Как? Слейви? Непонятно. Хотя постойте, это же очень похоже на английское слово «слейв» или «раб». Вот теперь все ясно. В результате в канадской провинции Альберта, а затем и на географической карте мира, появилось сначала Большое Невольничье озеро, затем Малое Невольничье озеро, а затем еще и Невольничья река. Хотя никакого рабства и никаких плантаций на этой территории отродясь не было. Вот тебе и просвещенные европейцы. Приехали за океан, натворили делов, превратили свободных людей в рабов. И смех, и грех. А мы дальше плывем. Геркулесовые столбы. Именно так в античности называли высоты, которые обрамляли вход в Гибралтарский пролив. Согласно древней легенде, на этих самых геркулесовых столбах была сделана особая, предостерегающая моряков надпись «Non plus ultra». В переводе с латыни «дальше некуда». Мол, все, ребята, бросай якорь, это и есть край света. В конце 15-го столетия геркулесовые столбы стали территорией Испании, а знаменитую надпись «Non plus ultra» или «Дальше некуда» поместили на государственный герб страны. Но тут, как назло, Христофор Колумб, чё ему только дома не сиделось, взял, да и открыл Америку. И национальный испанский девиз тут же превратился в нелепицу. Тогда король Карл V приказал убрать из девиза латинскую часть «non». Получилось коротко «plus ultra» или «за пределы». Я бы, кстати, совсем по-другому сказал. Это беспредел какой-то. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
5: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории –

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. По сообщению Министерства обороны, в порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании ОД-Транс. В порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер прикрытия. Удары нанесены по объектам, которые используются для снабжения ВСУ. Дональд Трамп и США хотят решить вопрос по Украине, но евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было. Об этом «Вестям» заявил глава морской коллегии Николай Патрушев.

0: Они делают все, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. Конечно, хотелось бы договориться и решить, но мы не можем бросить тех людей русскоязычных на Донбассе, которых неонацистский режим объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции мы их достигнем. Мы не отказываемся от переговоров, но условия обозначены.
1: На прошедшем в Анкаре саммите НАТО европейцы договорились выделить на поддержку Киева в этом году 70 миллиардов евро. Средства планируется направить на поставки вооружений и подготовку военных. С 1 сентября пострадавшие при чрезвычайных ситуациях получат право на дополнительный отдых до 5 оплачиваемых выходных или неоплачиваемых дней отпуска. Эта норма действует для всех уровней чрезвычайной ситуации, от муниципального до федерального. Чтобы получить дополнительный отдых, нужно дождаться подтверждения комиссии по ЧС и подать заявление работодателю. Оплачиваемый выходной обязаны предоставить в течение 10 дней, неоплачиваемый отпуск в течение 20 дней. В возрасте 71 года скончался внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По информации телеканала NBC, экстренные службы выезжали к его дому на Капитолийском холме по вызову о сердечном приступе. Политик был известен как один из главных ястребов Вашингтона и последовательный русофоб. Только в пятницу он пожимал руку Зеленскому. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
2: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и, конечно, меняют мир. К нам сегодня в гости пришел как раз такой человек. Он открыл два новых течения в Карском море. Итак, приветствуем. Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Даниил.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот, может быть, не все представляют себе, как выглядят океанологи. Но вообще Александр человек известный. Зайдите в интернет, посмотрите. У вас просто изменится представление об океанологии и об океанологах.
1: Александр, давайте вернемся к сути вашего открытия. Так что же это за течения такие?
3: У нас в океане вода находится в непрерывном движении. И часто это непрерывное движение какое-то такое, длинные участки получаются протяженными. И мы это называем течениями. Мы с детства смотрели на глобус, там нарисованы красные, синие стрелочки. Это холодные, теплые течения. И на самом деле почти все течения давно уже открыты, скажем, на поверхности, которые океана, потому что у нас есть космическая съемка. У нас есть большое количество космических аппаратов, которые разные характеристики поверхности воды измеряют, изучают. И в целом все течения, ну, открыты уже. Осталось два места, где течения существуют. Первое место – это глубины океана, куда не проникает вот это вот космическое зондирование. И там действительно периодически открывают какие-то новые течения, но тоже не часто. И второе место – это область океана, скрытая под морским льдом. Потому что спутниковые измерения, они тоже под лед проникнуть не могут. И, соответственно, под морским льдом нас еще ждут неоткрытые разные течения.
2: Терра инкогнито такая, или, правильно сказать, аква инкогнито.
3: Совершенно верно. Или даже крио инкогнито. Аква-крио инкогнито, то есть морской лед и неизвестные, неизведанные. Вообще, стоит сказать, что в Северно-Ледовитом океане очень тяжело работать и логистически, и из-за льда, и из-за того, что спутники туда не доплывают, и, так сказать, не добивают, и дрейфующие буи у нас там не появляются, потому что им нужно всплывать.
2: И это отдельная история. Они из-за льда не могут всплыть.
3: Да, представляете, вот было два прорыва в океанологии последние, скажем, лет 50. Первый прорыв, связанный с запуском спутников. Спутники стали очень хорошо измерять поверхность океана. И мы столько всего нового узнали. Мы, как океанологи, как вот представители профессии. И второй прорыв был на рубеже 20-21 веков, когда сделали достаточно дешевый дрейфующий буй, который измеряет вокруг себя параметры. Его идея в том, что он периодически погружается на 2 километра, поднимается с 2 километров до поверхности, и вот верхние 2 километра измеряет. Ну, сейчас в океане плавает порядка 4000 таких буев, и в целом весь океан мы закрыли, верхние 2 километра, но этому бую надо всплывать на поверхность, потому что его измерение надо отправить на, так сказать, на приемную станцию. И это можно сделать только по радиосвязи, через воздух. Вот проблема до сих пор океанологии, что через воду мы очень плохо, сложно, дорого посылать сигналы.
2: А из-за чего эти буи погружаются и всплывают, когда нужно?
3: Их так запрограммировали. Там есть двигатель, который, так сказать, увеличивает его плавучесть, уменьшает его плавучесть. И он, ну, как, так сказать, как беспилотник, вверх-вниз ходит. Раз в 10 суток это происходит, так он 9 суток из 10 он дрейфует на определенной глубине, а потом он делает профиль, измерение отправляет. И в Арктике, когда он всплывает, он втыкается в лед, он не может отправить данные. Поэтому Арктика, вот она и спутникам она недоступна из-за льда, и измерением этих буев.
1: Как же вам-то их удалось открыть, эти течения?
3: Да,
1: если со спутника их не видно, буем их не достать, а вы открыли.
3: Да, значит, собственно, мы подходим к вопросу, мы разобрались с тем, почему их до этого не открыли, что так случилось, как, почему мы такие умные и вдруг открыли течение, а когда все остальные открыли. Оно было скрыто льдом, оба их скрыто льдом. А как нам это удалось сделать? В первом случае, в случае первого течения, нам очень повезло, в том плане, что в Арктике становится меньше льда,
1: то
3: в среднем меньше льда.
1: Лед тает,
3: летом освобождаются у нас большие области, которые раньше были почти всегда покрыты льдом. И мы пришли в очень удачный год, когда льда в этой акватории было, в акватории, где мы, собственно, нашли течение, было очень мало.
1: Какой это год?
3: Это был 2021 год. Более того, удалось провести две экспедиции в 2021 году. Одна в августе была, а другая была в октябре. И за счет того, что разом удалось, так скажем, консолидированно собрать очень большой материал, хорошее покрытие удалось сделать измерениями этого района, удалось увидеть течение.
1: Увидеть течение – это невооруженным глазом увидеть?
3: Нет, по измерениям. Вот океанологи, они, когда мы делаем судовые измерения, мы приходим в какую-то точку моря, океана, и проводим измерения от поверхности до дна моря.
1: С помощью чего проводите?
3: С помощью приборов.
1: Специальные приборы.
3: Они измеряют базово, они измеряют температуру, соленость и давление. Если мы поймем, как у нас в океане, где какая температура, где какое давление, на каких глубинах.
1: Разница,
3: она дает течение. Собственно, почему вода в океане течет? Потому что она немножко разной плотности.
1: Понятно.
2: Да? И разная температура.
3: Ну вот температура и соленость влияют на ее плотность, то есть на ее вес. У нас вода соленая тяжелая, а пресная легкая. И также вода холодная у нас тяжелая, а теплая у нас легкая. Как мы, когда кипятим воду, там холодная опускается, теплая поднимается. И примерно то же самое происходит в океане.
1: Там... И вот из-за этой разницы температуры вам понятно, что это и есть течение.
3: Именно так. Мы видим по температурным и по соленостным, вот, так сказать, разрезам, распределениям, что вот здесь вот течет течение.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Но получается, что в науке все равно важен элемент везения. Вы приходите с экспедицией, льдов нету, и вот именно это, ну или вернее, в том числе, позволило открыть течение.
3: Да, все правильно. Тут два фактора сходятся. Конечно, есть везение, а вторая есть готовность к этому везению. Вот вы, например, идете по необитаемому острову и находите карту, где нарисован клад. Да, и если вы подготовлены к этому, если вы умеете читать и можете прочитать, что там написано клад, у вас есть лопата, и вы можете взять и выкопать этот клад, и у вас есть там возможность увезти этот клад, да, к себе домой, тогда вы подготовлены. То есть на ваше везение наслоилась ваша возможность взять этот клад.
1: Вот и вопрос у меня отсюда, Александр, а почему тогда вы выбрали именно Арктику? Вы уже заранее, еще будучи, там, не знаю, в лаборатории, рассчитали, что там должны быть новые течения.
3: Да, вы совершенно правы. В Арктике я работаю достаточно давно. Первый раз я пошел в арктическую экспедицию в 2011 году. Это уже почти 15 лет назад. И Арктика вообще ужасно интересна, значит, потому что Арктика меняется. Ученому очень важно в своей работе делать что-то новое. Вот, для работы ученого важно, чтобы он делал сложное и новое. Если вы делаете что-то сложное, но это уже сделали, в этом уже разобрались, это неинтересно.
1: То есть вы хотите сказать, важны открытия?
3: Да, важны открытия и важны перемены. Поэтому Арктика, которая сильно трансформируется за последние 20 лет, Арктика там в 2000 году, 2010 и вот 2025, это три разных состояния.
2: Три разных Арктики.
3: Три разных Арктики, совершенно верно. Особенно разница сильно проявляется в Баренцевом море и в Карском море, в котором, собственно, мы и работали, и нашли это течение. Оба, кстати, течения. Понятно, что если вы работаете, например, там в Черном море, оно там сильно более стабильно, много народу что-то измеряет, много народу понимает, вот нет такой динамики. А когда вот в Арктике там 10 лет прошло, все заново, надо все заново смотреть.
2: То есть
3: поле для открытий.
2: И открытия там будут продолжаться, учитывая, что Арктика постоянно меняется.
3: Да, 100%. И открытия будут продолжаться, Арктика будет открываться ото льда, будут найдены 100% новые течения, новое понимание, что там происходит. И второй вопрос, что эти изменения сильно влияют на нашу погоду, на наш климат. Вот в том числе там, в Москве, в России, в средней полосе, в северном полушарии в целом. Поэтому понимать, что происходит в Арктике, важно с точки зрения вот, предсказания климатических изменений.
1: То есть, Александр, вы-то понимали, куда вы идете? Вы, грубо говоря, хитренькие ученые, потому что вы знали, вот Арктика, там точно я сделаю открытие,
2: не
1: как ученые.
2: Не хитренькие, а настоящие ученые.
3: Да, совершенно верно, но для этого пришлось сходить, ну вот уже сколько, не знаю, 10 экспедиций пришлось сходить, чтобы...

0: найти что-то такое, вот сделать открытие. А в этом месте измерения проводятся с конца 70-х годов активно. Последние лет 15 в этом месте измерения проводятся каждый год. Даже бывает, что по несколько раз в год. Действительно, эти измерения были не такие масштабные, как провели мы, но то течение, которое мы увидели, вот мы смотрим сейчас данные, мы обрабатываем, мы сейчас пишем, собственно, мы написали статью про это течение и, так сказать, немножко его застолбили. Мы все хорошо обдумали, мы взяли данные прошлых измерений, и мы можем сказать, что с 1977 года каждая экспедиция, которая работала в этом районе, зарегистрировала это течение, регистрировалась как следы этого течения. Но почему-то никому из них не пришло в голову посмотреть дальше это течение на всем его протяжении, увидеть, что это не какой-то артефакт, а это действительно такое протяженное течение, ну и им заняться. Почему-то от них это ускользнуло.
1: Александр Везучий – настоящий ученый. А вот как Александру удалось запатентовать свои течения, мы узнаем через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
6: У нас сегодня в гостях ученый-океанолог, доктор физико-математических наук, первооткрыватель подводных течений Александр Осадчиев.
1: Александр, ну вот можно все-таки запатентовать свои течения?
0: Это очень правильный вопрос, потому что действительно, если вы пришли в какое-то место, там, сделали открытие, поняли для себя, что вот здесь течение, даже, может, коллегам рассказали, но никаких следующих дополнительных действий не сделали, не обнародовали, как вы говорите, не запатентовали это ваше открытие, то но его как будто бы не существует. Как ученые патентуют свои результаты, они пишут научные статьи.
6: Важна публикация. Сделали открытие, опубликовали, после этого открытие засчитывается.
0: Да, совершенно верно. Важна публикация. Есть большой пул научных журналов. Если там вышла статья под вашим авторством, с вашей фамилией, где написано, что вы сделали это и это, это, собственно, основание для первенства в чем-то, основание для того, что вы вот автор этого результата. Бывает такое, что там, скажем, Нобелевскую премию вручили какому-то химику, а вот другой химик опоздал там на 2 недели с публикацией своей статьи. По похожей истории люди шли нога в ногу, там прям рядом, но одному вот удалось это сделать немножко быстрее.
6: Как обидно-то, наверное.
0: Конечно, потому что бывает, что ну, какие-то научные прорывы происходят, и люди, которые в теме, ученые, они сразу реагируют, и кто-то успел, кто-то не успел. В океанологии не такая жесточайшая гонка, конечно, потому что океанология очень сильно привязана к географическому объекту. Если в химии вы взяли и пробирки, взяли реактивы и что-то сделали в любой точке мира, то в океанологии вам, конечно, нужно сделать измерение конкретно в этом самом районе Мирового океана, куда сложно попасть, вам нужны суда, вам нужна команда, вам нужны приборы, и это, так скажем, даже за большие деньги все равно это, может быть, невозможно сделать.
1: Хорошо, вы запатентовали. А назвали как-то течение свои?
0: Мы написали первую статью по горячим следам. Течение нашли в 2021 году, статью написали в начале 2022 года. И потом возникла такая идея, что действительно вот у течения же есть название, и в Баренцевом море совершенно недалеко от этого течения, которое мы нашли, есть течение.

0: течение «Персей». Оно названо в честь первого советского научного судна «Персея», которое в 20-е, 30-е, 40-е годы работало как раз в этих районах. А есть еще одно легендарное судно, академик Мстислав Келдыш, который флагман нашего научного флота, который был носитель миров. С Келдыша снимали «Титаник». Начинаются кадры первой «Титаника», там вот вертолет пролетает именно на Келдыш. И на этом Келдыше мы работали. И, собственно, одна из двух экспедиций 21-го года, где мы нашли это течение, была на Келдыше. И мне так нравится это судно, и это просто вообще мое любимое судно.
1: И, соответственно,
0: судно.
1: Как будет течение? Келдыш?
0: Течение Келдыш, да. Течение сейчас называют в честь судов, а суда уже в честь людей. И мне еще нравится и личность самого Мстислава Келдыша, и судно.
2: А в честь первооткрывателя можно назвать своим именем?
1: А что, Осадчиев?
0: Это слишком.
2: Течение Осадчиева.
1: Да.
2: Ну, в космосе же называют и там астероиды, кометы именами астрономов.
0: А, мне кажется, что называют именами умерших людей, поэтому, слава богу, я покажу в честь меня не надо называть течение. Но вот видите, у Келдыша какая как бы сложная история. Человек был выдающийся, умер, в честь него назвали судно, и потом на судне
1: но
0: назвали
1: вы
0: течение.
1: Точно будет Келдыш называться?
0: Да,
1: или
0: я
1: вы
0: сейчас
1: еще
0: пишу
1: думаете?
0: Статью, и там я уже напишу. Это течение мы называем течение Келдыш. А дальше вопрос, будет ли научное сообщество использовать это название. Потому что если я один буду так писать, про течение Келдыш, и больше никто не будет это воспроизводить, то это течение умрет со временем, это название. Наверное, его не переназовут, но просто как-то будет существовать безымянное течение.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Саша, а вот чем опасны эти течения? Ну вот вы их открываете, идет какой-то процесс глобального потепления, из-за этого образовываются течения подводные, неизвестные ранее. А чем они для нас-то, для простых людей опасны или полезны?
0: Да, течение было всегда, оно может стать сильнее или слабее, но его, так сказать, мы его нашли, лед ушел, и течение мы увидели. А так-то оно, конечно, было до этого. Но это течение конкретно, и это течение, это теплое течение, и оно топит лед вокруг себя. И чтобы нам хорошо понимать вот, климатический процесс, процесс потепления, происходящий в Арктике, нам надо хорошо понимать, какое течение, куда, какую воду и в каком объеме переносит, теплую или холодную. И конкретно это течение нам с точки зрения судоходства полезное, потому что это течение промывает лед, там лед встает позже осенью, и лед сходит раньше весной. То есть это течение нам немножко пробивает дорожку, правда, не совсем туда, куда нам надо, оно уходит на север, но тем не менее, то, с точки зрения Севморпути, это течение положительное.
2: Слава Богу, потому что я, честно говоря, ожидал, что вы сейчас скажете, поднимается уровень Мирового океана, и скоро будет потоп, мы все утонем. Слава Богу, что это не так.
0: Мы все подготовимся. Мы как ученые, мы скорее должны изучать этот процесс, помогать, прогнозировать, сказать, как к нему адаптироваться. Кстати, еще хотел добавить маленькую, вставить ремарку. А благодаря тому, что это течение теплое, и лед там встает позже, это течение позволило нам себя хорошо измерить и фактически открыть. Потому что вторая экспедиция, которая у нас была в 21-м году, в октябре, она проходила уже очень поздно, это был конец октября, вокруг везде встает лед, и капитан очень не хотел идти в тот район, потому что, ну, по всем признакам, вокруг везде образуется лед, и
2: может,
0: этот район...
2: Можно не выйти.
0: Да, должен тоже закрыться льдом, можно действительно не выйти. Он очень, значит, был против, удалось его уговорить, и мы стали работать вместе, где мы пытались, собственно, ожидали найти течение, продолжение этого течения дальше на север, и лед и не встает, и все уже вокруг закрылось, а вот этот там район, 100 километров шириной, он так и не замерзает. Потом, когда мы вернулись, уже проанализировали данные, мы поняли, что это теплое течение не дает встать льду, он встает, так сказать, на несколько недель позже, и из-за того, что оно растапливает вот этот лед, оно и дало нам там поработать и себя найти.
1: Это мы все говорим о течении Келдыш.
0: Да.
1: Но было еще второе течение.
0: Было и второе.
1: В то же самое время?
0: Второе течение было найдено позже, оно было найдено в 22-м году. Но предпосылки его поиска, так скажем, были как раз в те же самые годы, 20-21 год. Сейчас вам расскажу небольшую историю про это течение, второе. У нас есть большие реки, которые впадают в Северный Ледовитый океан, в российскую часть. И есть, собственно, Карское море, про которое мы говорим, в него впадают две очень крупные реки. Это Обь и Енисей. Огромные реки, каждый из них там в 2-3 раза больше, чем Волга. 4 или 6 Волг у нас впадает в маленький участок Карского моря. И формируется огромная область опреснения в море. Речная вода не сразу перемешивается с морской. Речная вода более легкая, и она сверху вот формирует слой, может быть, толщиной метров 10-15, а площадью 250 тысяч квадратных километров, то есть там 500 километров на 500 километров, примерно вот такая у него площадь. Каждую весну у нас на реках половодье, северные реки зимой, у них небольшой сток, они такие сильно замерзшие, а летом половодье огромное, значит, выносятся объемы воды и формируется это опреснение. Мы его видим, когда лед сходит, мы его видим летом, осенью, потом наступает зима, все закрывается льдом, и весной это объем воды пресной куда-то пропадает. Вот представь себе, 250 тысяч квадратных километров, толщиной 10 метров, объем пресной воды, его нет весной.
2: Он куда-то неизвестно, исчезает. Неизвестно было, куда
0: это. Было неизвестно, куда оно исчезает. И первый этап поиска течения был постановка вопроса. Вот люди там ходили, измеряли, но даже не ставили себе такой вопрос, а куда же оно исчезает? И вот с чего мы начали, мы вот в какой-то момент мы задумались, вот мы летом и осенью видим эту огромную область опреснения, а где она происходит? Почему она не накапливается там? Почему она не раздувается?
2: Ну
0: вот
2: да,
0: от
2: действительно.
0: Года? Что происходит? Но тут варианта два. Либо это объем пресной воды перемешивается с водами, те, которыми лежат ниже, и просто, так сказать, водный столб уходит, вниз уходит. Либо этот объем пресной воды, как блинчик, там, я не знаю, как течение, утекает куда-то вбок, да, на север или на восток. И что мы сделали? Мы сказали, мы будем ловить это течение. Измерять надо подо льдом что-то происходит, оно куда-то подо льдом утекает, его надо поймать, как вот ловец зверя ловит. Значит, что мы сделали? Мы поставили заякорные станции, которые работают в том числе подо льдом. Вы ставите груз на дно моря, сверху поплавок, поплавок и груз соединены веревкой, и у вас такая вертикальная линия получается. И вы ставите датчики на эту веревку, так приматываете, прикручиваете, датчики меряют температуру, соленость и давление. Они автономные, у них внутри память, батарейка, и вот они там, скажем, раз в час, в течение 10 лет, например, могут проводить измерения. Проблема в Арктике с тем, что нам надо было поймать самый верхний слой. То есть нас верхние 10 метров нас интересует, куда они утекают. Надо вывести датчик, соответственно, в верхние 10 метров. А вторая проблема, что в верхних 10 метрах образуется лед. И если у вас этот датчик закусит льдом, то есть несколько метров льда, а потом этот лед таросится, то есть лед, льдины сталкиваются, образуются ледяные горы, так называемые торосы. И вот эти торосы, они могут просто сорвать, оторвать, зацепить ваш датчик, и вы все, вы никогда больше не найдете. И мы стали ловить это течение, поставили датчики заякорные, и по ним мы увидели, что вот этот огромный объем пресной воды действительно утекает на восток в соседнее море Лаптевых. Так мы нашли второе течение.
1: А вот второму течению, у второго течения есть название?
0: Пока нет, но мы обязательно дадим им название, когда мы уже окончательно подтвердим, что оно существует, его хорошо изучим, и обязательно дадим ему какое-нибудь название.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В 15 регионах России запустят пилотный проект «Культурное долголетие». Об этом объявила министр культуры Ольга Любимова. Проект включает 2 направления. Экспонирование произведений изобразительного искусства в учреждениях социальной сферы и организацию станций хорового пения в медицинских организациях. При создании программы учитывался опыт московского долголетия и выставки современного искусства в онкологическом центре. Художественная картина «Цирк» о военных и послевоенных судьбах цирковых артистов, которые возвращались с фронта, выйдет в следующем году. Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
2: В следующем году должно выйти 2 фильма, которые будут посвящены артистам цирка. Это фильм про ныне живущего, легендарного для нас, героического человека, дрессировщика львов Виталия Смоленца, первого и единственного человека в мире, работающего со львами на протезах. И второй фильм, который называется «Цирк», про военное и послевоенное время, как артисты цирка возвращались с фронта.
1: Говоря о сотрудничестве цирка с театральной сферой, Запашный отметил, что в данном случае активной работы не ведется. Качество музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, достигло уровня, при котором слушателям все труднее отличить ее от живого исполнения. Эксперты отмечают, что даже профессиональные музыканты и продюсеры не всегда справляются с этой задачей. В социальных сетях уже набирают популярность эксперименты, где аудитории предлагают определить происхождение трека. Однако, по мнению специалистов, чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужны масштабные фокус-группы, где людям ставятся и треки, и обычные. Слово «нытинг» будет зафиксировано специалистами-неологами и появится в цифровом ресурсе «Неолекс» Института лингвистических исследований РАН. Однако в серьезные толковые словари оно, скорее всего, не войдет, пояснила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово носит игровой разговорный характер и используется в одном ряду с «дуркингом», модным среди зумеров трендом на добровольную госпитализацию в психиатрические клиники для отдыха и перезагрузки от стресса. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук, человек, который открыл целых два новых течения в Карском море.
2: Саш, вот такой вопрос. Экспедиция. Но это же не неделя, наверное, даже не две недели. Насколько вы выходите в море на огромном судне, проводите работы? Сколько продолжается вот такая вот научно-исследовательская экспедиция в море?
3: Экспедиции в Арктике бывают разные, бывают от нескольких недель до нескольких месяцев. Может быть, в Арктике были бы экспедиции полгода длиной, но там все зимой закрывается льдом, поэтому сезон там, 3-4, может быть, 5 месяцев. Я никогда не ходил в экспедицию больше, чем полтора месяца. Несколько раз ходил на полтора, на месяц. Хотелось бы сходить, может быть, в более длинные экспедиции, но и это и средств требует определенных, это и на паузу надо все свои дела в городе поставить.
2: В более долгую экспедицию, в более теплое море.
3: Ой, в более теплое море тоже было бы интересно сходить, потому что в Арктике, конечно, холодно. И эти экспедиции бывают весьма героические. Бывает, что, собственно, экспедиция октября 2021 года была супер холодная, супер ветреная. Знаете, ветер, на который можно опереться, когда у вас там ломаются лебедки, оборудование, вы там под снегом, под дождем их чините, когда вокруг льды плавают, и они могут оторвать ваши приборы. В той экспедиции сломалось просто все. Могу пример привести, короче.
2: А чините вы? То есть нет специального техника, который этим занимается?
3: Есть специальный техник, но он не все успевает делать, и чиним мы очень сильно в этом участвуем. У нас была такая проблема, собственно, в том рейсе, что мы выкатывали прибор на палубу, с которым мы измеряем толщу воды, и он замерзал, потому что он не привык быть на температуре, там, скажем, минус 15 градусов с таким ветром. Мы его опускали в воду, доводили до глубин, где 0 градусов вода, он там отмерзал, мы его быстренько поднимали и вот проводили измерения. Вот такое вот было.
2: Ничего себе. Потом, наверное, достали, пока подняли на палубу, он опять весь обледенел.
3: Да, он покрывается льдом, вот именно. И это как бы такие бытовые вещи, как нам организовать измерения в таких сложных условиях, это тоже часть той подготовки, которая должна быть у океанолога, чтобы сделать какие-то открытия.
1: Александр, а если немножко отмотать назад, каким образом происходит вот этот процесс подготовки к экспедиции?
3: Подготовка к экспедиции начинается сильно заранее. Мы ходим за бюджетные деньги. Значит, у нас есть в России, в Министерстве науки и высшего образования, есть план по экспедиционной деятельности, есть некий конкурс на экспедиции. И в мае мы посылаем программу, так сказать, на конкурс,
1: заявку,
3: на экспедицию,
1: да?
3: Заявку на следующий год. То есть больше, чем за год, мы уже должны все точно знать, где мы будем работать, каким оборудованием, какие люди пойдут, какие работы будут сделаны, какие результаты будут получены, чем они важны. В данном случае эта экспедиция была очередная. Мы действительно получили какие-то дополнительные ресурсы, дополнительное судовое время и придумали вот сходить в этот новый район.
2: А судно должно быть какое-то специальное или это может быть любое судно, на которое вы просто устанавливаете нужную вам аппаратуру?
3: На специальном судне гораздо удобнее работать. Это может быть теоретически любое судно. Есть ограничение, что на судне должна быть лебедка, устройство, которое опускает ваш зонд на глубину в сотни и даже, может быть, в тысячи метров. Но на специальном научном судне все гораздо удобнее. Там хорошие, удобные троса, которые позволяют получать данные сразу, а не, там, сказать, в режиме онлайн, потому что внутри троса кабель. Там есть лаборатории, где вы можете разместиться, там, провести анализы, потому что на обычном судне лаборатории нет, а лаборатория, можно в каюте сделать лабораторию, но это неудобно. Множество всяких нюансов, и главное, там, капитан и штурманы знают, как правильно удерживать судно в точке, какие надо правильно делать действия.
1: Как правильно работать с учеными.
3: Ну, в том числе, кстати, это очень важно.
2: То есть получается, что судовая команда, она становится частью этой научной экспедиции.
3: Совершенно верно. Они очень сильно помогают, и они вносят огромный вклад в научные результаты. Поэтому бывает, что мы ходим на неподготовленных судах, но, конечно, надо ходить на судах специальных научных, которые всю жизнь этим занимаются.
1: Их вот эти специальные суда вам предоставляют по заявке?
3: Да, специальных судов не очень много, желающих гораздо больше, чем суда суток и возможностей, и бывает, что суда какие-то внеплановые ремонты, суда у нас возрастные. Бывает, когда много заявок, а судно работает одно, там, из пяти, и тогда конкуренция обостряется. Вообще конкуренция, конечно, жесточайшая, но если ты все хорошо делаешь, то в целом тебе дают суда, дают возможность работать и делать свои, получать результаты.
1: Из какого порта вы выходили? Откуда?
3: В тот год мы выходили из порта Архангельск и шли назад в Калининград.
1: И сколько по времени длилось, вот именно напомните?
3: В 21-м году экспедиция длилась, ну, примерно полтора месяца она
1: полтора
3: длилась.
1: Месяца. Да. Вот за эти полтора месяца, пока вы работали, какие-то ситуации, может быть, опасные или, наоборот, приятные случались?
2: Экстраординарные что-то, может быть.
3: Тот рейс, это был рейс плавучего университета, такая программа, которая привлекает студентов, чтобы они оставались в науке, в морских науках, в самых разных, не только физика, но там биология, геология и другие. И этот рейс был полон молодежи. Там было, по-моему, два человека старше 40 лет среди научного состава, и были молодые ученые, научные руководители, и еще более молодые студенты, аспиранты, которые попали в эти научные команды. И вот благодаря вот этому молодежному драйву, благодаря какому-то сплоченности, собственно, и удалось интенсивно, напряженно работать, и, в частности, найти эти течения.
1: Весело и легко.
3: Весело и легко, да. Знаете, вот на судах бывает разное настроение, в экспедициях бывает разное настроение. Очень это сильно зависит от начальника экспедиции, от старшего состава научного, потому что, конечно, все копируют то, как ведут себя начальники. И бывает очень тяжелая обстановка в коллективе. Бывает, что начальник экспедиции просто караул. И вот как бы люди ходят, работать надо, но ужасно. Вот. А бывает наоборот, и мы стараемся, чтобы была легкая, но при этом рабочая обстановка, обстановка взаимопомощи, обстановка настроена на какие-то научные результаты, а не на какие-то неправильные, так скажем, действия.
2: А вы не начальник экспедиции разве?
3: Я начальник научных работ. Я замначальник экспедиции и научный руководитель экспедиции.
2: То есть настроение во многом зависит и от вас тоже?
3: Конечно, да. У нас очень сплоченная команда. Начальник экспедиции Наталья Степанова, с которой мы работаем вот уже порядка 10 лет вместе, на пару, рука об руку, и у нас прекрасный тандем, и мы закрываем. Собственно, в экспедиции есть огромное количество административных, технических, организационных мероприятий, и есть какой-то научный пул, и мы вот поделили между собой обязанности.
1: Я так понимаю, все проходило гладко.
3: Да, эта экспедиция была очень хороша.
1: А вторая?
3: Вторая была очень тяжелая, потому что по погодным условиям. Было очень холодно, штормило, лед. Надо было уговаривать капитана идти в то место, потому что вот шанс вот он один. Вот сейчас в этом году открылось, и две подряд экспедиции, и мы сделаем, значит, открытие. А если нет, если не уговорить капитан, то ничего не выйдет. Ломалось оборудование, ты его чинишь. Вот это ужасно было тяжело. Но компания была очень хорошая, команда была тоже хорошая, научная группа, прям замечательно.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Досуг. Как проводите? Ведь в штормовом море научное судно идет куда-то на свое задание. И вот по вечерам океанологи собираются в кают-компании. Что они там делают? Играют во что-то или обсуждают открытия, сделанные в течение дня?
3: И то, и другое. В океанологии мы живем, условно говоря, всю жизнь, потому что у нас не так много организаций, где мы можем поработать, поэтому мир океанологов как одна большая семья. Вы вместе работаете в одной организации 40 лет, 50 лет, ну, собственно, так сказать, от начала и до смерти. Поэтому и отношения там выстраивают соответствующие. Если кто-то что-то сделал не то, это помнит потом в течение 50 лет. Или наоборот, если что-то кто-то сделал то. И особенно это обостряется в экспедициях. В экспедициях все на одном корабле, все рядом, все друг у друга на виду, и ты очень хорошо и узнаешь людей, и сходишься, сдруживаешься с людьми. И вот когда ты идешь со своими друзьями и добрыми знакомыми в экспедицию на полтора месяца, вы все рядом, вам нет никакой проблемы собраться, и там, конечно, общественная жизнь, социальная жизнь кипит вообще. И игры, и какие-то сложные игры, и какие-то там вечеринки, дискотеки.
2: Даже
3: и,
2: так?
3: Да, и, конечно, но вы же, у вас огромный корабль. Корабль
1: с молодежью это... же с молодежью. Отправлялся, конечно, дискотеки.
2: Как жаль, что для того, чтобы попасть в такую экспедицию, нужно столько учиться.
3: Это правда. И... экспедиции очень дорогие, и случайных людей там обычно не бывает, потому что судосудки стоят 2 миллиона рублей в сутки, 3 миллиона рублей в сутки, такие порядок цен, в зависимости от судна. Поэтому на судне нет выходных, нет праздников, нет дня и ночи в плане работы. Если вы пришли в точку, и вам надо работать, вы работаете, у вас есть время на переходах между станциями, где проводятся измерения, вы можете поспать, бывают переходы длинные, бывают короткие. Бывают экспедиции, когда у вас по 2 часа переход, там, в течение недели, например, по 2-3 часа вы можете спать, ну, вы там на какие-то вахты, смены делитесь. Во всяком случае, экспедиция – это концентрированное рабочее время.
1: А по пути вы какие-то еще попутно открытия не сделали ли?
3: А попутно, значит, у нас, когда мы за год, за полтора года подаем разрешение на работы, мы получаем разрешение на измерение. Мы подаем конкретные полигоны в компетентные органы, так скажем, и они нам говорят, вот здесь мы вам делать измерение разрешаем, а здесь вот мы по каким-то причинам не разрешаем. Соответственно, мы работать можем только в разрешенных местах. Но это в территориальных, так сказать, в экономической зоне Российской Федерации. В открытом океане работай где хочешь, делай что хочешь, там, так сказать, это вода ничья и общее достояние. Но мы работаем в экономической зоне России. Поэтому на перегонах, там, где у нас не заявлены работы, мы, соответственно, ничего не делаем. Мы обрабатываем данные или ходим на вечеринки, на дискотеки, придумываем, думаем. Вообще, когда вы вместе со своими коллегами находитесь, так сказать, в запертом коллективе в течение полутора месяцев, делаются самые лучшие научные результаты. Потому что вы постоянно в контакте, вы постоянно думаете, общаетесь. И не только про то, что вы делаете в рейсе, а вообще про то, чем вы в науке занимаетесь. Самые разные бывают. Вообще другие районы обсуждаются. Но из-за того, что вы все время рядом, такой эффект резонанса получается.
2: Мозговой штурм.
3: Мозговой штурм на протяжении полутора месяцев. И главное, что людям это нравится. Вот эти океанологи, ученые, они вообще очень любят свою науку. И в свободное время на вечеринке обсудить какую-нибудь научную историю, научную проблему, это просто сплошь и рядом происходит.
1: Правильно ли я поняла, Александр, что о вот эти вот новые течения, о том, что вы их открыли, вы поняли уже, находясь там на судне?
3: Так скажем, первые намеки на это мы увидели на судне. Но серьезно понять, что мы их открыли и доказать, это получилось только на суше. Но да, действительно, на судне, когда мы...
1: Уже вернувшись в Москву, я так понимаю.
3: По пути назад. Собственно, вот этот перегон был от района работы до Калининграда. Примерно неделю мы шли, работали со студентами, обрабатывали данные, их обучали. И один из студентов, Кирилл Витинг, он сказал, а вот смотрите, здесь какая-то интересная вот аномалия прослеживается на всех разрезах, которые мы сделали. Мы с ним посмотрели и подумали, неужели течение? Да не может такого быть. Чтобы здесь течение было новое и не открыли, и его посмотрели, что нет нигде никакого описания, не может такого быть, надо допроверить. И вот когда мы уже в октябре шли в рейс, мы уже знали, что искать, и если мы вот это вот увидим, то да, это течение.
1: И что так... вы, вот вы воскликнули как-то, что вы испытали? Когда
3: я
1: да, есть!
3: Да, вот примерно так. Я испытал огромный восторг. Я могу сказать, что мне кажется, что люди в науке вообще работают из-за этого чувства, из-за чувства сделанного открытия. Потому что это мало с чем сравнимо, вот эта эйфория от того, что никто не знал, а ты вот разобрался, пусть это даже что-то небольшое, не самое значительное, но вот никто не знал, а ты узнал, разобрался, рассказал и очень доволен собой.
1: Что еще хотите открыть? Какие ваши планы?
3: Да хочется дальше идти в Арктику, в центральную часть, так как она, как мы говорили, освобождается ото льда, льда все меньше и меньше, и есть прогнозы, что там в ближайшие десятилетия летом почти вся Арктика вообще будет свободна ото льда. Например, Северный полюс будет без льда. Понятно, что зимой все закроют льдом опять, но тем не менее, если получится попасть в сильно безлёдную Арктику с экспедицией, ну вот это моя мечта, посмотреть, что там будет, как там, собственно, все же, те же наши течения себя чувствуют. По большому счету хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
2: Все равно в Арктику. Вот смотри, какое стойкое сердце у ученого. Я понимаю, сейчас сказал, ну, а мечта у меня в Индийском океане работать. Нет, в Арктике.
3: У нас есть шутки, что мы обязательно проведем какой-нибудь рейс с Сейшел на Мальдивы, но когда-нибудь потом. Пока в Арктику.
1: Александр, как вы считаете, для чего открывать вообще новые течения?
3: Океанология очень близка народному хозяйству, потому что в океане мы получаем огромное количество ресурсов. Это и рыбные ресурсы, которые для Баренцева моря особенно актуальны. Это очень рыбное, очень, так сказать, плодовитое море. И это и ледовые условия, чтобы наши корабли ходили по Севморпутину, а надо делать ледовые прогнозы. И это вот наше теплое течение, это просто вот прямой ключ к этим ледовым прогнозам. И это история с распространением загрязнений, это история с... вообще с животными, охраняемыми редкими видами, белые медведи, например, что с ними будет. В общем, это история с тем, чтобы разобраться, какая будет польза человеку, и как вот из океана эту пользу извлечь, эти ресурсы, и как бы при этом не навредить, чтобы экосистемы остались либо в неизменном виде, либо в минимально измененном виде. И вторая есть, второй ответ на этот вопрос. Ученым это просто нравится, потому что, ну вот, есть вещь, которой вы занимаетесь. Вы ей можете заниматься хорошо и там получать новые знания. И оно само по себе для ученого ценно. если убрать эту всю историю с пользой народного хозяйства, я думаю, что большинство ученых прекрасно продолжат заниматься тем же самым, чем они занимались, просто потому что они это любят.
1: Александр, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, рассказали свою историю поиска и открытий. Я лично зарядилась от вас энергией любопытства, не знаю, какого-то познания и смелостью определенной.
2: А я как будто в Арктику вместе с вами сейчас сходил на судне.
1: Мы желаем вам новых открытий.
3: Большое спасибо.
1: У нас сегодня в гостях был Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук, лауреат премии президента для молодых ученых, человек, который открыл два новых течения в Карском море. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграме».

искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда

0: разных условиях и на любой местности.
1: Перцы.
0: Они бывают разными: зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще перцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну, а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
1: Форма и содержание. Берцы. Вокруг мяча.
2: 1982 год. Впервые проведен советско-американский телемост. Началась 74-дневная война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова. Альбом Майкла Джексона «Триллер» бьет все рекорды продаж. В Испании проходит 12-й чемпионат мира по футболу. Желающих принять участие в чемпионате с каждым разом становилось все больше. Пришлось менять формат. Теперь в финальную стадию выходили не 16 сборных, а 24. А сам турнир разбивался на 3 этапа. На первом отсеивалась половина участников. Оставшимся 12 командам предстояло провести второй групповой этап, где отбор шел уже более жесткий. За бортом оказывалось 2/3 соискателей. И, наконец, четверке сильнейших предстояло в полуфиналах и финале определить окончательную расстановку на пьедестале. Одним из открытий чемпионата стала сборная Алжира. Уже в первой встрече она обыграла мощную команду ФРГ 2-1. Алжирцы были буквально в полушаге от выхода в четвертьфинальный турнир. Но судьба их должна была решиться в матче ФРГ-Австрия. Оказалось, что счет 1-0 в пользу сборной Германии устраивает обе стороны. Встреча началась атаками немецкой команды. Футбол на поле длился 10 минут, пока Хрубиш не забил австрийцам. А потом 80 минут команды просто катали мяч в центре поля. 3-4 передачи, и мяч давался сопернику. 80 минут трибуны свистели и показывали белые платки. В Испании это самое грязное ругательство в адрес судьи или игрока. Но команды продолжали фарс вместо футбола. Это был самый безобразный с точки зрения спортивной этики матч в истории мировых первенств. Вообще немецкая сборная показала себя сильной, но довольно беспринципной командой. Матч против французов был омрачен варварским фолом голкипер немцев. Когда Батистон рвался с мячом к воротам, Шумахер на чудовищной скорости влетел во французского игрока с выставленными вперед локтем и бедром. Батистон потерял сознание, и его срочно госпитализировали. Многие думали, что он не выживет, а судья не показал немцу даже желтую карточку. Это была далеко не единственная судейская ошибка на турнире. В матче Франция-Кувейт на 75-й минуте французы забили 4-й мяч. Забили по всем правилам. Но у одного из кувейтских шейхов было другое мнение. Он вышел на поле и потребовал отменить взятие ворот, мотивируя это тем, что игроки кувейтской команды услышали свисток с трибун и приняли его за судейский. Арбитр не решился ослушаться дорогого гостя и отменил этот гол французов. Бразильцы были признанными фаворитами турнира, пока не встретили на своем пути сборную Италии. Ее игроки пока что ничем себя не проявили и казались бразильцам легкой добычей. Это было ошибкой. Нападающий итальянцев Росси внезапно нашел свою игру и забил 3 мяча. Италия

0: финале. В решающем матче немцы не смогли противостоять окрыленной успехом команде Италии. И те получили свой третий чемпионский кубок, догнав бразильцев по числу золотых трофеев. В целом чемпионат в Испании запомнился невероятно красивыми матчами и такими же невероятными судейскими ошибками и нарушениями принципов фейерплей. Год 1982, Испания, 12-й чемпионат мира по футболу.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
1: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске. По информации Министерства обороны, в порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «ОД-Транс». В порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза, морской паром, патрульный катер прикрытия, а также сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров. Удары нанесены по объектам, которые используются для снабжения ВСУ. Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества десятки тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В Ленобласти без света остались более 42 тысяч человек. Энергетики уже восстановили подачу электричества половине абонентов. В Новгородской области из 14 тысяч обесточенных подключили более 7 тысяч. Ураганный ветер валил деревья, сносил рекламные конструкции и крыши, обрывал провода. В Петербурге система водоотведения работает в режиме максимальной нагрузки. За сутки принято вдвое больше сточных вод, чем обычно. Супертяжеловес Мурат Гасиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA, отправив Питера Кадиру из Германии в технический нокаут в 6-м раунде. Встреча состоялась накануне в Москве. Для российского боксера эта победа стала 34-й в карьере и 27 из них нокаутом.
2: Тяжелый бой, тут нечего скрывать, это и со стороны видно было. Одна смена соперника, вторая, третья. Наверное, как-то сказались, но на таком уровне, на высоком, когда ты уже в пятерке лучших тяжеловесов планеты находишься, уже там нету каких-то оправданий или что-то, нужно боксировать, быть готовым ко всему. Как я и говорил, это профессиональный спорт, такие ситуации случаются.
1: Изначально россиянин должен был провести первую защиту регулярного пояса в тяжелом весе против Тони Йока, олимпийского чемпиона, но француз снялся с боя из-за травмы спины. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список экстремистов и террористов, посетил предприятие по сборке боевых беспилотников на Украине незадолго до своей смерти. Он побывал в подземном комплексе компании Skyfall. Там ему продемонстрировали работу различных систем вооружения. Информация об этом появилась за день до официального объявления о его кончине. Напомним, Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Сенатор был известен как один из главных русофобов Вашингтона и активно выступал за ужесточение санкций против России. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Немецкая родня.
2: 8 декабря 1934 года родилась одна из самых светлых и ярких советских и российских актрис Алиса Бруновна Фрейндлих. Связать свою жизнь с подмостками девочка была обречена, потому что появилась на свет в театральной семье. Нет, мама ее так и не стала профессиональной актрисой, но еще в юности, в родном Пскове, постоянно участвуя в разных самодеятельных постановках, заболела сценой. Поэтому, переехав в Ленинград, сразу поступила на драматические курсы первого в стране драма – театра рабочей молодежи, где, собственно, и познакомилась с будущим мужем, актером Бруно Фрейндлихом, этническим немцем. Предки которого еще в 18 веке перебрались из Германии в Россию, что, увы, не уберегло их потомков от открытой германофобии, разыгравшейся накануне Второй мировой войны. За несколько месяцев до нападения Гитлера на СССР Фрейндлих уехал в Ташкент, окончательно расставшись с женой и дочерью. И это спасло Бруно жизнь. Вскоре после его отъезда немцев начали массово выселять из Ленинграда, а потом и арестовывать.
3: Многие родственники с папиной стороны очень пострадали. Папин брат с женой были арестованы. Позже мы узнали, что их расстреляли. Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры, всем им пришлось уехать из Ленинграда.
1: Дважды рожденная.
2: Но детство, в какое бы смутное время оно ни проходило, остается детством. Имя, больше похожее на сценический псевдоним, дала новорожденной немецкая родня. Ксении Федоровне, маме малышки, больше нравилась привычная русскому уху Наташа. Но когда прикинули, как это будет сочетаться с отчеством и фамилией, на семейном совете единогласно утвердили Алису. Слова «выступает Алиса Фрейндлих» звучали в доме с малых лет будущей артистки.
3: Мне было 3 года, когда я впервые попала на дипломные спектакли маминой сестры и ее мужа. Они оканчивали консерваторию, и это была опера. Меня взяли в театр просто потому, что не с кем было оставить. Конечно, я ничего не поняла, но потом, несколько дней, как мне рассказывали родители, ходила и напевала какие-то мелодии из этой оперы. А вообще, я в детстве очень любила играть в театр. Тайком от мамы наряжалась в ее платье, когда ее не было дома, надевала ее туфли на каблуках, и вся нога уходила туда.
2: А потом началось страшное. Блокада Ленинграда, и всем стало не до театра.
3: Я в Питере 2 раза родилась. Первый раз как биологическая единица, а второй раз как выжившая во время блокады.
1: Нужна была фактура.
2: Как и мама, первые шаги в профессии Алиса сделала в школьном театральном кружке. Ей очень повезло. Коллективом этим руководила актриса БДТ Мария Александровна Призван-Соколова, которая сразу распознала в юной студийке недюжинный дар. Они подружились. Будущая звезда пропадала у первого педагога все свободное время. Мария Александровна начала готовить ее к поступлению в институт. Какой? А вот это главный вопрос. У девушки с малых лет обнаружился сильный голос, достойный оперной певицы, высокая меццо-сопрано. Поэтому выбор приходилось делать между драматической и музыкальной сценой. И сначала чашу весов перевешивало поступление в консерваторию. Окончательно определиться Алисе помог Бруно, который, хоть и вернулся в Ленинград после войны с новой семьей, с дочерью связь не терял. Как ни странно, подействовал его совершенно неожиданный аргумент.
4: «Ты же кроха, а там фактура нужна».
2: Чем оперная сцена отличается от драматической, он не объяснил. Но довод сработал.
1: Амплуа травести.
2: Так или иначе, но в 1953 году Фрейндлих поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского на курс профессора Бориса Зона, много сил потратившего на создание в стране театров юного зрителя. Может быть, поэтому Борис Вульфович сразу обратил внимание на бойкую девчушку с ярко выраженным амплуа травести и даже не дал отчислить студентку, когда над ней нависла такая угроза. Да-да, было в биографии отличницы и обладательницы многочисленных грамот и такое темное пятнышко. Но мастер встал за нее горой, категорично заявив:
0: «Если кто-то посмеет коснуться моих студентов, я тут же ухожу из института».
1: Служебные романы.
2: В студенческие годы случился в жизни девушки бурный роман с сокурсником Владимиром Карасевым, закончившийся первым, по словам самой же Алисы Бруновны, пробным браком. Жили молодые в доме Фрейндлихов. Окончив институт, вместе пришли в знаменитый драматический театр имени Комиссаржевской. Но довольно быстро расстались, поняв, что оба не готовы к настоящей семейной жизни. Сказать, что Алиса Бруновна сразу стала блистать на сцене, нельзя. Примой тогда считалась неизвестная сегодня Эмма Попова. Ей доставались лучшие роли. Молодой же коллеге преподали объедки с барского стола, все, от чего Попова отказывалась. Сначала это были, помните, про амплуа, мальчики-подростки. Постепенно их сменили второстепенные женские роли. Фрейндлих, хотя на ее счету было уже порядка 15 спектаклей, сделать что-то заметное в театре Комиссаржевской так и не дали. Она очень из-за этого переживала, но уйти из престижного театра все как-то не решалась.
1: Время любить.
2: Однажды, в качестве приглашенного для постановки режиссером, появился в стенах театра Игорь Владимиров. Начались репетиции спектакля «Время любить». Алиса Бруновна, Алиса, влюбилась в ловеласа, интеллектуала. Влюбилась, да что там влюбилась, попала под гипноз бурлескного юмора и успокаивающей, завораживающей мудрости мастера, его человеческого и профессионального опыта. Владимиров был на 16 лет старше подопечной, поэтому вначале относился к ней несколько снисходительно. Но сам не заметил, как с головой провалился в ее огромные глаза, в обаяние молодой энергетики, и увлекся не на шутку. Название постановки оказалось пророческим. Для них наступило время любить.
1: Актриса маленького роста и большого таланта.
2: Сразу поняв, с кем имеет дело, Игорь Владимиров предложил Алисе перейти на службу в театр Ленсовета, где он служил главным режиссером. Влюбленная женщина готова была идти за избранником хоть на край света. Перешла, не раздумывая. Тем более, помните, она ведь очень переживала о том, что никогда не дождется своей настоящей роли в тени бессменной Примы Поповой. Перешла и ни на минуту не пожалела об этом. Владимиров, который вскоре сделал предложение возлюбленной, стал ставить спектакли конкретно под нее. Так в репертуаре появились пьесы «Таня» Арбузова и «Варшавская мелодия» Зорина. И Фрейндлих наконец-то дождалась своего звездного часа.
1: Тишина на площадке.
2: Если к 60-м годам прошлого столетия ярые театралы уже успели оценить работы Фрейндлих, то с кино у нее отношения не складывались. Сказать, что актрису не приглашали на главные роли, это ничего не сказать. Хотя, положа руку на сердце, жаловаться на невостребованность в кино Фрейндлих не может. Даже при том, что Игорь Владимиров заметно подкорректировал фильмографию любимой жены. Без него список золотых картин был бы значительно богаче. Но уж очень не нравилось ему, что Алиса Бруновна растрачивает талант на такое низменное занятие, как кино. А может быть, в нем говорила обычная ревность, мужская, и что еще более вероятно, творческая. Кто знает. Кстати, именно Владимиров попытался запретить жене сниматься и в служебном романе. Не получилось.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Бог Троицу любит.
2: Эльдар Рязанов к тому времени уже сделал две попытки поработать с ленинградской примой. Пробовал ее на главную роль в гусарскую балладу. Но несмотря на то, что Фрейндлих великолепно отработала на площадке, ее поразительная женственность ни на секунду не позволяла поверить в то, что перед нами юноша. Времена амплуа травести давно прошли. Роль досталась Ларисе Голубкиной. Второй раз даже не дошло до проб. Рязанов хотел пригласить Фрейндлих на роль Нади в «Иронии судьбы». Но наверху уже утвердили Барбару Брыльску. И приговор пересмотру не подлежал. Но в третий раз Эльдар Александрович сдаваться не собирался. И лично полетел в Ленинград на мужской разговор с Владимировым. Беседа состоялась, как и незабываемый образ Людмилы Прокофьевны Калугиной.
1: Странная внешность.
2: Первое же появление некрасивой начальницы родного статистического учреждения, женщины, нет, существа, бесполые возраста, с старомодными очками в грубой оправе, которая вся скрючится и скукожится, как старый рваный башмак, и чешет на работу, вызывала у зрителей оторопь. Они вроде бы узнавали исполнительницу роли, а вроде бы и нет. Трудно было поверить, что женщина может позволить себя так изуродовать, да еще предстать в таком виде перед миллионной аудиторией. Женщина нет, не может. Но актриса, настоящая, с большой буквы, не просто может, а считает подобную работу своей профессиональной удачей. И это была действительно удача. Фильм принес Фрейндлих всесоюзную славу и первую награду – звание лучшей актрисы года. Эльдар Александрович, приветствовавший на площадке любую талантливую импровизацию, ни в чем не ограничивал разыгравшуюся фантазию Алисы Бруновны. И, за что она была ему отдельно благодарна, дал проявиться музыкальным способностям. В фильме она прекрасно спела две песни. «У природы нет плохой погоды», на стихи, между прочим, самого режиссера, и «Моей душе покоя нет». Сразу после премьеры фильма песни ушли в народ. При всех своих непростых отношениях с кино Фрейндлих буквально купалась в атмосфере творчества во время съемок у Рязанова. Поэтому, не раздумывая, согласилась поработать с ним еще. Когда мастер пригласил ее на роль Хариты Игнатьевны Агудаловой, вдовы потомственного дворянина, матери трех дочерей, в своей новой работе, в фильме «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница».
1: Вторая кабаниха.
2: Тут тоже не обошлось без препирательств с чиновниками. Какая Фрейндлих? Агудалова – вторая кабаниха, деспот в юбке. Не понимали они выбор постановщика. Но он сумел убедить, что хочет уйти от стереотипного прочтения классика и создать образ усталой, тянущей на себе семью, несчастной, разорившейся женщины, последняя надежда которой на благополучную старость, удачные партии дочерей.
1: Смейся.
2: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и за всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
5: «Смейся!» —
2: скомандовала киномама и так же быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
6: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
1: Королева и мушкетеры.
2: Еще одной жемчужиной, точнее, подвеской в бриллиантовом ожерелье образов, стала роль королевы Анны в фильме Георгия Юнгвальд Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Фрейндлих потом говорила об этой работе.
3: Я никогда не видела живую королеву, разве что по телевизору или в прессе. Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло. Ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы.
2: Кстати, перед тем, как согласиться, Алиса Бруновна немного помучилась сомнениями. Ей казалась неправдоподобной сама суть истории. Как королева решилась сделать герцогу такой рискованный подарок? Передарить презент самого короля, очень дорогой и очень заметный. Неужели она настолько безрассудна? Только нащупав мотивацию, королева сознательно или подсознательно мстила нелюбившему и неуважающему ее мужу, она решила взяться за роль. Вообще, актрисе страшно везло на режиссеров. На долгие годы ее гуру в профессии стал Игорь Владимиров. Но и работы с такими мастерами, как Рязанов и Юнгвальд Хилькевич, многое дали. Что уж говорить о пусть и небольшой, но встрече с легендарным Тарковским.
1: От зеркала до сталкера.
2: Как-то Анатолий Солоницын, партнер по спектаклю «Варшавская история», ошарашил Алису Бруновну.
6: В зале Тарковский. Он пришел посмотреть на тебя.
2: Сердце актрисы, надо сказать, уже любимое зрителями и признанное критиками, ушло в пятки. Но, слава богу, на игре это никак не сказалось. Андрею Арсеньевичу понравился и спектакль, и Фрейндлих. И он, опять же через Солоницына, с которым дружил, передал ей приглашение сняться в небольшой роли в запускавшемся тогда фильме «Зеркало». Алиса Бруновна была на седьмом небе от счастья. Но работа не состоялась. Ее не отпустили из театра. И все же встреча с классиком советского кино произошла. Через несколько лет. Приглашение передал, как и в прошлый раз, Солоницын. Так, как бы между строк, он бросил, что Тарковский снова хочет попробовать актрису. Теперь на роль жены сталкера.
3: Роль маленькая, всего несколько появлений в начале и монолог в конце. Приехав на съемки, я была совершенно ошеломлена декорацией. Каждая паутинка была настоящей. Они терпеливо выращивали ее, они мастерили, предположим, из тюля или какой-то химии. Они устраивали настоящие подтеки на стенах, гноили воду в лужах. Тарковский считал, что это создает атмосферу. А атмосфера уже полдела. Тарковский добивался нужной ему эмоциональной наполненности с помощью многократных дублей. Поскольку играть нужно было истерику, и напряжение с каждым дублем нагнеталось, под конец мне стало плохо. Меня просто унесли, и какое-то время я еще приходила в себя.
1: БДТ.
2: Практически сразу после развода Алису Фрейндлих пригласили в Большой драматический театр. Георгий Товстоногов, художественный руководитель, был уверен, что актриса не захочет работать с бывшим мужем. И оказался прав. Предложением легендарного режиссера Алиса Бруновна воспользовалась. Правда, не сразу. Зато теперь служит в Большом драматическом театре уже не один десяток лет. Сотни театральных ролей, десятки кинообразов. До сих пор ее имя на афише или в титрах залог успеха проекта. Алиса Бруновна всегда любила гулять по родному городу. Ее миниатюрную фигуру поклонники безошибочно замечали в любой толпе. И от этого она начала уставать, предпочитая последние годы шумным тусовкам, прогулки по берегу Финского залива в живописном дачном Комарово. Одна. С неизменной сигаретой в руке.
1: Стоп-кадр на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Последние документы сдала партия «Зеленые». Ранее свои списки представили все 5 парламентских партий и столько же политических сил, не входящих в состав парламента. ЦИК уже заверил списки 6 партий. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября. Президент назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Украинские новобранцы не хотят воевать в конфликте, который уже проигран. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, все больше украинцев осознают, что шансов на победу нет, а воевать за проигранное дело никто не хочет. Он также напомнил, что Украина имела возможность завершить конфликт в 2022 году на выгодных условиях, но отказалась от Стамбульских соглашений. Миршаймер назвал этот отказ безумием. В России планируют маркировать частные медицинские организации и магазины, чтобы пациенты и покупатели могли проверить их добросовестность. На входе в клинику будет размещаться наклейка с QR-кодом. Отсканировав его, можно увидеть информацию о лицензии и работе учреждения в системе маркировки «Честный знак». Эксперимент уже проходит примерно в 40 столичных магазинах. Маркировка станет сигналом, что такие места работают прозрачно и им можно доверять. В Москве завершили строительство нового здания единого диспетчерского центра по управлению городским транспортом. События приурочили к профессиональному празднику – Дню московского транспорта. Новое здание осмотрел мэр Сергей Собянин.
2: Основа мегаполиса, особенно такого, как Москва, это, конечно, транспорт. И пассажиры откликаются на нашу с вами работу. Мы закончили строительство второй очереди центрального диспетчерского центра московского транспорта. Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы.
1: С открытием нового корпуса единый диспетчерский центр стал крупнейшим в Европе. Там будут работать около 1300 сотрудников. И о погоде. По данным центров ФОБОСа, завтра в Москве сохранится облачная и сырая погода. Температура воздуха ночью 17 градусов, днем до 22. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Зимой 1732 года в Петербургский сенат поступило необычное письмо.
3: Родом я из Африки, тамошнего знатного дворянства. В 1706 году выехал в Россию из Царьграда и волею своей в малых летах привезен в Москву. В России числился в Преображенском полку. А вот русского дворянства, диплома и герба до сих пор не имею. И прежде не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет. Прошу выправить. Подпись: Абрам Ганнибал.
2: Араб Петра Великого. Ганнибал – значит, милостив ко мне Бог неба. Волею судеб черный Абрам, так его прозвали в народе, очутился в далекой Московии, где стал любимцем царя, военным инженером и генерал-аншефом Российской империи. То были непростые времена для Петра I. Ему нужны были умные, хорошо образованные люди. Да где же их взять? Боярские дети за границей учиться не желали, кутили, транжирили государеву казну. Русский царь задумал проучить знатных оболтусов. Он решил привести им в пример своего арапа.
4: «Эй, крестник, подь сюда! Поедешь в славную Версалию, уму-разуму набираться. Да смотри, не осрамись. Возвратишься, экзамен держать буду лично. Прощай».
2: Абрам Ганнибал вернется в Петербург опытным боевым офицером, талантливым инженером. Он привезет в Россию 400 томов редких книг. Во Франции темпераментный афро-россиянин постигал не только точные науки. Он поднаторел еще и в делах амурных, за что получил прозвище «Жуир» — беззаботный человек, живущий только ради удовольствий.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Амуры амурами, но Ганнибал хорошо знал Петра и его характер. Дело во благо государства превыше всего. Девушки потом. Он повсюду следовал за царем. Участвовал в строительстве Кронштадта и Петропавловской крепости. Проводил фортификационные работы на территории современной Прибалтики, проектировал военные арсеналы, доки, корабли. И это при том, что Абрам страдал от морской болезни.
4: «Я абсолютно не переношу качку. В воде смерть моя будет. Ежели нет способа доехать в Петербург сухим путем, то рад и готов идти пешком».
2: Он преподавал инженерное дело. Воспитал для страны отличных специалистов. Ганнибал заправлял императорским кабинетом, библиотекой, написал учебник по геометрии. Когда в 1725 году умер Петр, его крестнику исполнилось 29. Именно тогда всесильный Меншиков сослал благородного африканского принца в дальний Тобольский гарнизон. Двум фаворитам у одного престола не бывать. Сибирская командировка Абрама закончилась 6 лет спустя, в 1731. После военным делом он почти не занимался. Зато преуспел на другом поприще – сельскохозяйственном.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В своей усадьбе Ганнибал выращивал земляные орехи. Проще говоря, картофель. Об этом его попросила Екатерина II. Мол, народ картошку не ест, боится. А ведь на случай голода именно этот овощ людей и спасет. Абрам принялся за дело. Пропадал в полях днем и ночью. Местные мужики его откровенно побаивались.
4: «Чего он там цельный день копается? Надобно повыведать».
2: И выяснили. Ну а дальше вы знаете. Народ полюбил картошку. Жареную, картошку вареную, пюре, картошку в мундире. Красота. Ганнибал был женат дважды. Первая супруга изменяла, вторая подарила 11 детей. Третий по счету ребенок Осип впоследствии станет дедом Александра Пушкина. Крестник царя Петра, ученый муж, блестящий гвардеец, он доживет до 85 лет. К старости переменится до неузнаваемости. Станет нелюдимым. Будет впадать в панику при каждом звуке дорожного колокольчика, полагая, что за ним приехала тайная канцелярия. Зато привыкнет к морозу. Полюбит наши народные песни, водку, перловую кашу. В конце жизни этот человек перестанет ощущать себя иностранцем.
1: Приключения иностранцев в России.
5: Для тех, кто служил
0: служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: В семье прославленного русского адмирала Михаила Лазарева родились три девочки. Две из них вышли впоследствии замуж за военных. У них были крепкие, счастливые семьи. А вот старшая дочь, Татьяна, стала фрейлиной при внучке императора Николая I, принцессе Марии Баденской. Двор находился в немецком Карлсруэ. И вот однажды к Татьяне посватался прусский генерал от инфантерии Герман Генрих Теодор фон Тресков. Все бы ничего, но предполагаемую невесту смущал возраст военного. Ему было 57. Староват. Хотя и самой ей уже стукнуло 39. Последовал отказ. Генерал оказался на удивление настойчивым. Ровно через год, в тот же день и в тот же час, он сделал предложение вновь и подарил при этом букет фиалок. Что-то новенькое, но снова отказ. Все повторилось и на следующий год. Предложение, фиалки, отказ. Этот конфетно-букетный период длился долгих 25 лет. Все закончилось, когда генерал умер. И только после этого Татьяна Лазарева наконец-то поняла, кого она потеряла. Возможно, единственного мужчину, который по-настоящему ее любил. Будучи не в состоянии поехать на похороны, она отправила на могилу букет фиалок. Вот такая печальная и очень поучительная история. Лазаревы.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
7: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Звезда».
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
2: От слов к делу.
3: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
2: От слов к делу.
3: Где мы, там победа.
2: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
4: Тайное и неизведанное. Великобритания. Лондонская библиотека Королевского общества. Здесь в 2006 году сотрудники архива проводили плановую инвентаризацию. Неожиданно среди книг обнаружили странную рукопись без названия. В начале всего несколько строк на английском языке. Дальнейший текст зашифрован. В самом конце подпись «Исаак Ньютон». В предисловии было сказано, что на 22 страницах таинственного манускрипта рабочие записи великого ученого, сделанные им при изучении работ алхимиков прошлого Роджера Бэкона, Франсуа Рабле, святого Фомы Аквинского. Ньютон изложил свои размышления об этой тайной науке, которая много веков билась над превращением недрагоценных металлов в золото и созданием искусственных существ – гомункулусов. Исаак Ньютон был искусным шифровальщиком. Его трактат написан с помощью английского алфавита и всевозможных знаков, но что именно хотел сказать автор, неизвестно до сих пор. Алхимики использовали особый язык, полный кодов и специальных символов. Никто не должен был

0: 30 фунтов стерлингов. Владелец отказался назвать свое имя, и работа Ньютона надолго исчезла из поля зрения ученых. Возможно, загадочный покупатель попытался самостоятельно расшифровать записи Ньютона. Если он потерпел неудачу, то становится понятно, почему рукопись вернулась в библиотеку. А что, если ему повезло разгадать шифр, над которым безуспешно бьются ученые? Может быть, у него был ключ к шифру? Великого физика Исаака Ньютона знает весь мир. Каким он был алхимиком, каким тайным знанием обладал, остается загадкой.
1: Тайное и неизведанное.
2: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
3: Видите ли, Ватсон?
2: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
3: Бельгийский першерон.
2: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
3: Да, Ватсон, какой?
2: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми, зачем?
3: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстред отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
4: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповые удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске. По информации Минобороны, в порту Черноморск уничтожены объекты перегрузочного центра, резервуары с горючим, два сухогруза, морской паром, патрульный катер прикрытия, который используется для снабжения ВСУ. Также уничтожен сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров. Цель ударов – снижение возможностей противника по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне. В Энергодаре украинские боевики с помощью беспилотника атаковали автобусную остановку на улице Комсомольской. Погибла женщина, еще четверо получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте работают следователи, устанавливается тип дрона. В следкоме заявили, что дадут правовую оценку действиям украинских военных, которые совершили очередной теракт против мирных граждан. В Центральном парке Министерства обороны «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного училища. Торжественные мероприятия также прошли на Суворовской площади в Москве. Они посвящены 108-й годовщине со дня образования училища, рассказал генерал-полковник Василий Танкашкуров.
2: Одно из самых старейших училищ нашей Родины. По своей профессиональной подготовке было одно из самых лучших. Поэтому все, что было в училище дано, оно, конечно, пригодилось, наверное, на весь период моей службы, что и позволило достойно выполнить свой долг.
1: В Минобороны подчеркнули, что за период своего существования училище подготовило почти 100 тысяч высокопрофессиональных командиров. Более 70 выпускников были удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России. Зеленский объявил о планах полностью сменить состав правительства и отправить в отставку премьера Юлию Свириденко. Ей предложена новая должность в отношениях с ключевым партнером, но что это за пост, не уточняется. Также ожидаются изменения в руководстве правоохранительных органов. Зеленский надеется, что парламент поможет сформировать новое правительство. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу. В Подмосковье 52% от июльской нормы. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры показали до 4 ведер дождевой воды на квадратный метр. Обильные ливни также прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской и Рязанской областях, где местами также выпала месячная норма осадков. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о фотографии. Два древнегреческих слова в одном. Фото, свет и граф, рисую или пишу. Получается, рисование светом или светопись. Точнее, не скажешь, ведь любой снимок – это и есть возможность создания и сохранения некоего изображения при помощи светочувствительного материала – матрицы. Сложновато на слух, но именно так звучит современная технически правильная формулировка. А вот наши предки говорили иначе – застывшее мгновение. На протяжении всей своей истории – человек стремился как можно более точно передать видимые образы и предметы при помощи камня, угля или красок. Получалось не очень. Вспомните хотя бы первобытные наскальные рисунки или геоглифы. Но однажды нам повезло. Кто-то заметил, что луч солнца, проникая в темное помещение сквозь небольшое отверстие, оставляет на поверхности, на стене, к примеру, забавные световые рисунки. То есть предметы внешнего мира. Дома, горы, деревья. Они отображались в точных пропорциях, правда, в меньших размерах и в перевернутом виде. Оставалось только обвести контур, то есть скопировать его, и рисунок готов. Так был придуман прототип современного фотоаппарата. Камера обскура или темная комната. Принцип ее действия изучал еще Аристотель, а затем Леонардо да Винчи и Микеланджело. В те далекие времена процесс использования камеры обскуры выглядел очень странным и пугающим. Многих ученых и художников обвиняли в колдовстве. Но все обошлось.
4: Исторические заметки.
5: Прошло много лет, и только в 1826 году француз Жозеф Ниепс смог сделать первый в истории фотоснимок. На оловянной пластине, покрытой тонким слоем асфальта, он запечатлел вид из своего окна. На все про все у него ушло 8 часов. А вот первым в мире снимком с человеком в кадре стала фотография «Бульвар Тампль» еще одного француза Луи Дагера, сделанная 13 лет спустя. Экспозиция длилась около 10 минут. Большинство людей, быстро идущих по оживленной улице, зафиксировать не удалось. Все они получились расплывчатыми. Однако одного человека снять все же получилось. Им оказался мужчина, который стоял неподвижно, поскольку ему в это время полировали ботинки. После этого знаменательного события фотографии стали необычайно популярными. В первой половине XIX века каждый уважающий себя обыватель считал своим долгом обзавестись личной карточкой-портретом. Себе на память или в качестве подарка друзьям. Так фотография стала частью нашей повседневной жизни.
6: Глафира Семеновна переменила платье и отправилась к тетке доктора. Она решила попросить старуху сходить с ней к фотографу. Она решила с себя снять несколько кабинетных портретов. «Поклонники мои начнут просить мои фотографии, и у меня нечего им дать. Да и для себя на память о Биарице у меня нет портретов», — рассуждала она. Она решила сняться в парижской высокой шляпке и черной кружевной пелерине на белом платье. Но по пути к Закрепиной у нее мелькнула мысль. «А что? Не снятся ли мне, кроме того, и в купальном костюме? Должна же я оставить при себе память о моем фуроре. Ведь это же прямо фурор!» Придя к Закрепиной, она тотчас же сообщила ей об этом и спросила ее мнение.
7: «А как же вы, милые, будете позировать перед фотографом-то? Ведь он мужчина», — сказала старуха Закрепина.
6: «А что же из этого? Ведь я буду в купальном костюме. А ведь в этом костюме купалась же я перед мужской публикой», — возразила ей Глафира Семеновна. Мне всего 3-4 оттиска для себя на память о Биарице. Ну, мужу подарю. Ведь все эти фотографы-любители, которые снимали с меня моментальные фотографии, не дадут мне своих снимков. Генерал Квасищев, правда, обещал, но какой это будет снимок? Я знаю любительские фотографии. Не то пробка какая-то выходит, не то словно слон брюхом по бумаге ползал. А тут уж будет настоящая фотография.
7: Делайте, как знаете, друг мой. А я готова вам сопутствовать к фотографу, сказал Закрепина. Кстати, я и со своего Бобки сниму карточки. Давно уж я с него не снимала.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первыми широко известными фотопортретами были одиночные или семейные снимки на память. 200 лет назад камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего кадра люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Получалось далеко не у всех. Со взрослыми еще можно было хоть как-то справиться, а вот с гиперподвижными детьми не всегда. Пришлось фотографам пойти на хитрость. Для того, чтобы на групповом снимке все непоседливые ребятишки дружно и не отрываясь смотрели в объектив, хозяин ателье громко говорил: «Внимание, друзья, сейчас вылетит птичка». Эта самая птичка была вполне реальной. Правда, не живой, а латунной. Чтобы привлечь внимание клиентов, ассистент фотографа в нужный момент поднимал вверх красивую блестящую игрушку. Мало того, что небольшая фигурка на длинной ножке тут же привлекала внимание малышей, так она еще издавала пронзительный свист, схожий с пением настоящих птиц. Вспышка, и снимок готов. Однако маленькие клиенты — это еще полбеды. Вы даже не представляете, на что приходилось идти фотографам прошлого, чтобы получить действительно хороший кадр.

0: Зимой 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл с официальным визитом в Канаду. В Оттаве он встретился с парламентариями, после чего его пригласили в небольшую комнатку для фотосессии. Съемка для Черчилля стала неприятной неожиданностью.
1: Он буквально зарычал. «Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?» Я шагнул вперед и представился. «Сэр, меня зовут Юсуф Карш. Я фотограф и надеюсь, что мне посчастливится сделать портрет, достойный этого исторического события».
0: Черчилль недовольно фыркнул, уселся в кресло, достал сигару и закурил. «У вас 2 минуты». Табачный дым фотографу мешал, а сигара не вписывалась в концепцию снимка.
1: Я ждал. Он продолжал пыхтеть. Потом я подошел к нему с пепельницей. Но он-то от сигары не избавился. Тогда я пробормотал: «Простите меня, сэр», и вырвал сигару у него изо рта.
2: История одной фотографии.
0: Неслыханная дерзость. Черчилль вскочил с места. Правой рукой схватился за спинку стула, левой распахнул свой пиджак и вцепился в собственный бок. От негодования вены на его висках надулись и пульсировали с невероятной скоростью. Пока он находился в таком состоянии, Юсуф Карш успел добежать до фотокамеры.
1: К тому моменту он выглядел настолько воинственно, что, наверное, готов был уничтожить меня. Даже стало немного не по себе.
0: Но тут Черчилль внезапно оттаял и улыбнулся. Вспышка и еще один кадр. Все та же поза, только теперь в ней ни капли агрессии. Одна обстановка, один герой, 2 совершенно разных снимка.
3: Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать свою работу.
0: Первую фотографию назвали «Рычащий лев». В 1945 году она попала на обложку журнала «Life» и стала самым узнаваемым портретом Уинстона Черчилля. А второй снимок не публиковался нигде. Он бережно хранился в домашней коллекции фотографа Юсуфа Карша.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш разговор. Кто-то скажет: да что может быть безопаснее работы фотографа? Никакой физической нагрузки, никаких опасных моментов. Ходи себе, снимай да радуйся. Но это только на первый взгляд. Фотограф – профессия, которая находится в зоне риска. Я сейчас говорю о тех, кто трудится в горячих точках и рискует своей жизнью каждую минуту. И даже пресловутые папарацци нет-нет, но попадают в неприятные ситуации и время от времени получают, грубо говоря, по шапке. А что поделать? Настоящий профессионал сделает все ради результата. И не всегда это безопасно. И вот тому пример. В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся катастрофе, решил запечатлеть это уникальное природное явление лично. Когда все началось, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что спастись уже не успеет. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки. Затем спокойно упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которые, под слоем пепла, обнаружили только через 17 дней. С аппаратурой ничего не случилось, а сохранившиеся кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения. Вот такая печальная и в то же время показательная история.
6: Исторические заметки.
7: Известный фотограф-фронтовик Евгений Халдей утверждал, иногда ради только одного единственного снимка ему нередко приходилось рисковать собственной жизнью.
8: Проблем на фронте было две. Где взять пленку и как передать негативы в редакцию? Но пленкой еще можно было запастись впрок. А вот доставить фотографии в редакцию – задача потруднее. Сделать это можно было только одним способом – передать негатив из рук в руки. А уж кто поедет, решал корреспондент. Мог сам, мог отправить с попутчиками. А уж в Москве найти фотохронику ТАСС не представляло никакого труда. Адрес, кажется, мог подсказать кто угодно. Рисковать приходилось всем фотографам. И в атаку ходили, и сидели под обстрелами в окопах. Но это как раз понятно. А вот чтобы сделать хорошую фотографию с борта самолета, мне пришлось забираться в бомболюк. Дальше все зависело от мастерства летчиков. Однажды, когда я сидел под брюхом бомбардировщика, пилоты посадили машину чуть рисковато. Земля и вырванная с корнем трава с такой силой полетели мне в лицо. Почти контузия. Весь процесс создания снимка мне казался чем-то вроде магии. Щелкнул затвором, промыл негативы, отпечатал и готово. Вот она, родная улица, знакомое лицо, весенние цветы. Лишь со временем я осознал, это не волшебство, это застывшее на мгновение история.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш разговор. Современная аппаратура может делать за секунду с десяток фотографий. В былые времена каждый щелчок затвора – это целая операция. Пленку подтянуть, резкость навести, проверить выдержку и диафрагму, а потом ждать удачного момента. А что получилось, можно было узнать только после проявки негативов. Но главное – это, конечно, содержание снимка.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
10: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность – фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
9: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
10: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобное плетеное кресло. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений! Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
2: История одной фотографии.
9: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
2: Человек в кадре.
6: Исторические заметки.
7: В конце 18-го, начале 19 века в России была популярна та самая доисторическая камера обскура, носившая название «Махина для снимания перспектив». С ее помощью фотографировали виды Петербурга, Кронштадта, Петергофа и других русских городов. За рубежом происходило практически то же самое, поэтому наших туристов трудно было чем-то удивить. Хотя случалось всякое.
11: На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею. «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, с которой познакомился здесь, в казино. И поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах, на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию. И теперь она ходит здесь по рукам».
12: «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?»
11: — отнесся он к жене. «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел. Этот приезжий, мой знакомый, фотографии удивительно схожие. Поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, — продолжал он, — до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог». Глафира Семеновна слушала и сказала: «После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться».
13: «Отчего?»
11: — спросил доктор.
13: «Да вдруг снимут фотографию».
11: «Так что же? Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля русалка, купаются с привязанными косами, в ожерелье, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите».
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. В Томской области запущен тренажер по управлению реакторной установкой «Брест-ОД-300». На нем будут обучаться операторы реакторов будущего, сообщили в Росатоме. Россия стала еще ближе к запуску первой в мире энергоустановки с замкнутым ядерным топливным циклом. Об этом «Вестям» рассказал директор отделения математического моделирования Всероссийского института по эксплуатации атомных электростанций Андрей Дружаев.
2: Как для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
1: Как рассказал ранее Владимир Путин, первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом Россия запустит в 2030 году. Российские ученые разработали доступный и эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы. Исследователи из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе выяснили, что предварительное охлаждение коллагенового субстрата ускоряет миграцию клеток и, следовательно, регенерацию тканей. Разработка может найти применение в восстановительной терапии органов зрения. Роговица обеспечивает преломление света, а ее повреждения могут привести к слепоте, поэтому новые методы клеточной терапии особенно актуальны. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Из-за изменения климата границы распространения комаров в России, включая малярийных, могут сместиться к северу. Ученые не исключают экспансии видов, более требовательных к теплу, в регионы, где ранее их не было. При этом риск заражения малярией в стране остается крайне низким, так как местный возбудитель болезни отсутствует, а завозные случаи оперативно берутся под контроль Роспотребнадзора. Регулярное употребление шпината, брокколи и других листовых зеленых овощей помогает с возрастом сохранить здоровье легких, выяснили ученые из университета Эдит Коуэн. Исследование показало, что у людей с высоким потреблением витамина К1 риск развития хронической обструктивной болезни легких на 16% ниже, а показатели объема и скорости выдоха лучше. Особенно выражен эффект у курильщиков и тех, кто работает в условиях загрязненного воздуха. Ученые подчеркивают, что это не означает, что зелень – панацея, но может помочь сохранить эластичность легких. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Большинство людей фотографируют, глядя прямо перед собой. Хотя есть много способов сделать снимок намного лучше. Например, изменить угол обзора, встав на лестницу, стул, опустившись на колени. Отличные кадры можно сделать даже лежа на животе. Другое дело, что снимать? Где найти подходящий сюжет нужного героя? Все очень просто. Ищите вдохновение. Его источники повсюду. Иногда достаточно просто оглянуться.
0: Где добро, там тепло. Америка, штат Висконсин, на северо-западе страны.
5: Каждый день 49-летний житель небольшого провинциального городка Джон Ангер совершает прогулки со своим любимым псом по кличке Шеп. Они медленно огибают местное озеро, а потом вместе с разбега прыгают в воду.
6: Моей собаке уже 19 лет. Она старенькая, и у нее артрит. Мы регулярно посещаем ветеринарную клинику, где проходим особый курс лечения. Но полностью вылечить Шепа все равно не удается. Терапия приносит лишь временное облегчение. Зато простая озерная вода.
5: Оказалось, что регулярные купания помогают собаке намного больше, чем любое врачебное вмешательство. Но самостоятельно она не может долго находиться в воде. Поэтому Джон Ангер всегда плавает со своим любимцем для подстраховки.
6: Я переворачиваюсь на спину, а Шеп кладет свою голову мне на грудь и тут же засыпает. Я держу его на руках. В воде он становится почти невесомым. Я делаю ему массаж, разминаю лапы, плечи. Боль уходит.
5: Однажды на озере за ними наблюдала американский фотограф Ханна Стоун Хадсон.
7: Невероятная история крепкой мужской дружбы покорила меня своей простотой. Это очень жизненная ситуация. Она про любовь. Но не только про любовь человека и собаки. Эта история универсальна. Каждый из нас должен быть готовым прийти на помощь другому, понимаете? Это и есть добро.
5: Где добро, там тепло.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: У большинства профессиональных фотографов есть свои особые правила, которым они неизменно следуют во время работы. И вот некоторые из них. Это интересно. Подумайте, как вы сможете вызвать искреннюю улыбку на лице модели. Естественно, изображать жизнерадостность по команде умеют далеко не все. Заготовленная заранее шутка – не преступление. Наоборот, это хороший инструмент, нужный фотографу. Старайтесь быть благодарным. В особенности, если снимаете в другой стране. Если вас попросили вдруг позировать, согласитесь. Вы ведь тоже используете окружающих в своих кадрах. Доверяйте не только технике, но и своим глазам. Используйте так называемое «время золотых часов». Два раза в день. Час до восхода и час после заката. В эти моменты тени становятся интересными. Лица мягко подсвечены, а портреты и пейзажи получаются очень красивыми. И последнее. Перед тем, как снимать людей, обязательно просите разрешения. Особенно, если находитесь в незнакомой стране. В некоторых культурах к этому относятся болезненно, и съемка без спроса может закончиться никому не нужной ссорой и даже дракой. И это не шутка. Всякое может произойти.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: ...1951 год. США. Город Принстон. На календаре 14 марта. В этот день Альберту Эйнштейну исполнилось 72. На праздничный ужин пригласили опытного фотографа. Он должен был сделать несколько постановочных кадров для семейного альбома.
9: Я, конечно же, знал, что известный физик сниматься не любит. Просто ненавидит камеру. Меня, как назло, эту самую камеру заело. Один щелчок, второй, и все вхолостую. Затвор не срабатывал. Эйнштейн рассердился и отвернулся от объектива. Я умолял его дать мне хотя бы еще один шанс. И вдруг он резко обернулся в мою сторону и показал язык. В ту же секунду аппарат сработал.
5: Так якобы появилась знаменитая фотография Альберта Эйнштейна. Якобы потому, что в этой истории ни слова правды. 14 марта 1951-го. Эйнштейну действительно исполняется 72 года. По этому случаю в Принстонском университете, где и преподавал ученый, закатили банкет. Что-то вроде закрытой вечеринки, только для своих. Но папарацци все равно дежурили у главного входа. Как только Эйнштейн вместе с друзьями вышел на улицу и сел в автомобиль, началось настоящее безумие. Фотографы буквально облепили машину. Кто-то бесцеремонно распахнул заднюю дверь и начал снимать. Одна вспышка, вторая, третья. Корреспондент Артур Сасс вспоминал.
10: Сначала Эйнштейн реагировал совершенно спокойно. Никаких эмоций. И тут я крикнул: «Мистер ученый, у вас же день рождения, улыбнитесь!» А он взял и показал мне язык. Я успел нажать кнопку.
11: История одной фотографии.
5: Получилась групповая фотография. Слева от Эйнштейна в машине сидел его коллега мистер Эйдлот. Справа расположилась миссис Эйдлот. Впоследствии двух попутчиков из кадра вырезали. Так появился знаменитый портрет. Говорят, что убрать друзей со снимка попросил лично Эйнштейн и чуть ли не сам ножницами кромсал оригинал. Ученому действительно очень понравился его новый портрет с языком. Эйнштейн даже заказал 9 его копий для подарков друзьям. Одну такую фотографию он вручил своему любимому телеведущему Говарду Смиту. На оборотной стороне была сделана надпись: «Вам понравился этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».
11: Человек в кадре.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о фотографии. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
14: Пред нами огромные разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
4: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Бескозырка. Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов. Форма и содержание.
1: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
1: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки – «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.

0: «Радиозвезда».
1: Вокруг мяча.
2: 1998 год. Фильм «Титаник» получает 11 «Оскаров». В США основана компания Google. Впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга. Во Франции проходит 16-й чемпионат мира по футболу. Впервые в финальном турнире приняли участие 32 сборные. Не слишком ли много? Но опасения оказались напрасными. Популярность турнира поражала. 64 игры первенства смотрели в среднем 78 миллионов телезрителей за игру. А телеаудитория, наблюдавшая за ходом финального матча, составила 2 миллиарда человек. Это каждый третий тогдашний житель планеты. Четыре страны – Хорватия, Япония, Ямайка и ЮАР – были дебютантами на мировом первенстве. Их выступления многие ждали с интересом, хотя и предсказывали им неудачу. Но игра Хорватии стала сенсационной. Команда дошла до полуфинала. В России этот чемпионат мира навсегда останется в памяти. Сборная выступила крайне неудачно, зато порадовали музыканты. Группа «Чайф» прославила один из матчей турнира в песне «Аргентина-Ямайка 5-0». На этом турнире впервые было применено правило золотого гола. Если в матчах на выбывание основное время заканчивается ничьей, арбитр добавляет два тайма по 15 минут. Если в течение этого дополнительного времени команда забивает гол, то она становится победителем и игра прекращается. Это правило было принято, чтобы стимулировать атакующий стиль игры и уменьшить количество серий после матчевых пенальти. Однако зачастую это приводило к обратному эффекту. Команды начинали играть в оборонительный футбол, чтобы уменьшить шанс поражения. Финальный матч между хозяевами чемпионата французами и чемпионами мира бразильцами был ярким, драматичным, но в то же время странным. Утром, в день финала, плохо почувствовал себя звезда бразильской сборной Роналдо. И лишь за несколько минут до начала игры стало ясно, что он сможет выйти на поле. Но сыграть в полную силу Роналдо не сумел. Они с самого начала выглядели вялыми, слабо атаковали, ошибались в передачах. Французы, напротив, играли великолепно. Два гола забил головой новая звезда Франции Зидан. А победную точку поставил Эммануэль Пети. 3-0. После окончания финального матча улицы Парижа заполнили миллионы людей. По всей стране празднования продолжались 3 дня. Французы, придумавшие чемпионат мира, наконец-то выиграли его. Именно француз Жюль Рене предложил идею проведения всемирного соревнования в 1930 году. Несомненно, он был бы счастлив, что спустя 68 лет Франция стала обладателем высшего титула. Год 1998, Франция, 16-й чемпионат мира по футболу.
3: Река истории. История реки. Нерль.
4: Федор Шаляпин и художник Константин Коровин были большими друзьями. Вместе они часто выбирались в имение

0: тут уж какой улов. Однажды, когда такое повторилось, Коровин расстроился, плюнул и ушел домой. А Шаляпин остался на реке. Вернулся под вечер с полным садком крупной рыбы. Веселый.
1: Ты, брат, не думай. Я, брат, теперь и петь брошу. Буду только рыбу ловить. Ведь это черт знает какое удовольствие.
0: Вскоре Федор Иванович, как всякий рыбак, стал ревниво относиться к любимым точкам ловли. Как-то раз отвадил сельского батюшку, который повадился рыбачить на его месте. Нарисовал на надутом бычьем пузыре черта с рожками, привязал его к коряге и пустил по течению.
1: Посмотрим, святой отец, каков ты, супротив нечистой силы.
0: Обнаружив пляшущего на волнах беса, батюшка схватил снасти и бросился бежать, истово крестясь и путаясь в полах рясы. Шаляпин, улыбаясь, посмотрел ему вслед и с удовольствием занял отвоеванную позицию.
2: Нерль. Река истории. История реки.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. Налев в Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по кораблю ВСУ в порту Черноморска, который был переоборудован для запуска безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России уточнили, что по сейнеру ударили дронами «Герань-4 «Сикер». Среди других подбитых целей противника – патрульный катер, паром и сухогруз. Вооруженные силы России атаковали также объекты перегрузочного центра, топливные резервуары в Черноморске и инфраструктуру логистического центра компании «ОД-Транс» в Одессе. Цель ударов – снижение возможностей противника по транспортировке вооружений и военной техники в Черноморской операционной зоне. Непогода с ливнями, грозами, градом и ураганным ветром привела к нарушениям электроснабжения в 7 регионах России. Масштабные отключения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверском, Новгородском и Ленинградском регионах. Так, в Ленобласти без света остались более 42 тысяч жителей, и уже удалось восстановить подачу электричества половине потребителей. Какие лекарства нельзя брать с собой в самолет? В Роскачестве обращают внимание, что многое зависит от состава препарата и ряда других особенностей. Подробнее телеканалу «Звезда» рассказал представитель Роскачества Николай Гаврилов.
2: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной кладе, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверх установленной нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость.
1: Ранее Минздрав исключил 20 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. Вместо них список пополнился новыми препаратами для лечения анемии, панкреатита и различных онкологических заболеваний. Детский мармелад в виде червей вреден, так как он может оказать негативное влияние на пищевой выбор ребенка, считает Минпросвещение. Ведомство направило в регионы письмо, в котором обратило внимание на влияние контента на пищевые привычки детей. В документе приведено мнение психоневролога. Желание ребенка съесть мармелад в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские дела.

Династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Они переехали в нашу страну в 1704 году из немецкой Вестфалии. Приняли православие и присягнули на верность российскому государству. Опытные дипломаты, юристы, тайные советники, прославленные полководцы. Остерманы. Птенец гнезда Петрова Андрей Иванович Остерман. Талантливый политик, один из фаворитов русского царя. Именно он, Остерман, добился от Швеции подписания выгодного для России мирного договора. 20-летняя Северная война закончилась. Наша страна получила статус морской державы. За заслуги перед Отечеством Андрея Ивановича назначили на должность вице-канцлера, а его родственников Ивана и Федора Остерманов зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк. Одна беда. В конце 18 века мужская линия старинного рода едва не прервалась. В семье рождались исключительно девочки. Тогда императрица Екатерина Великая подписала указ.
3: Дозволяю офицеру нашего егерского полка Александру Толстому принять титул, герб и фамилию графов Остерманов от его бездетных двоюродных дедов, дабы продолжилась сия славная фамилия на долгие века.
2: Герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман Толстой. Смелый, отважный, решительный военачальник. В Бородинском сражении его войска обороняли батарею Раевского и не отступили ни на шаг. Позже писатель Сергей Глинка вспоминал.
4: Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки. Заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают Остермана, что делать? Ничего, отвечает он, стоять и умирать.
2: Через год во время заграничного похода русских войск в Богемии, на территории современной Чехии, произошло знаменитое сражение под Кульмом. В ходе боя генерал Александр Остерман Толстой получил тяжелое осколочное ранение левой руки. Вердикт хирургов – немедленная ампутация. Причем прямо здесь, на поле битвы. Вместо операционного стола – армейский барабан. Граф мужественно, без единого стона, выдержал мучительную процедуру, после чего произнес:
5: «Быть раненому за отечество весьма приятно. А что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду».
2: В 1857 году Александр Остерман Толстой скончался. Детей у него не было, и старинный графский род в очередной раз едва не прервался. Знаменитую фамилию мог принять лишь племянник прославленного полководца Валерьян Голицын. Но он, как осужденный декабрист, был лишен всяческих прав. И все же справедливость восторжествовала. По личному указу императора Александра II сын опального бунтовщика Мстислав стал именоваться князем Голицыным графом Остерманом. Но это уже совсем другая история.
1: Служивые люди. Остерманы.
0: Воинские династии России. Радиозвезда.
1: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Холодное колющее оружие.
1: Классификация.
6: Разновидность кинжала.
1: Название.
6: Морской офицерский кортик образца 1803 года.
7: Морской офицерский кортик образца 1803 года предназначался для уничтожения живой силы противника в абордажном бою или рукопашной схватке. Длина прямого обоюдоострого стального клинка ромбического сечения – 39 сантиметров, ширина – 2 сантиметра. Эфес кортика состоял из рукояти и крестовины. Рукоять четырехгранная, из белой кости. Ножны клинка деревянные, обтянутые кожей. В начале 19 века кортики выдавались всему офицерскому составу русского флота, а также гардемаринам морского кадетского корпуса. Во время Отечественной войны 1812 года кортики нередко использовались офицерами пехоты вместо боевой шпаги или морской сабли. Кортики образца 1803 года применялись также и русскими егерями. Солдаты крепили их к егерскому штуцеру и использовали в бою в качестве штыка. Морской офицерский кортик считается неотъемлемой частью мундира российских адмиралов, офицеров флота и мичманов. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме и на парадах.
1: Арсенал 18-12. Радиозвезда. История в звуке. История награды.
8: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
9: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
8: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, младший сержант Рустам Рамазанов участвовал в освобождении населенного пункта. В ходе сражения получил тяжелое осколочно-пулевое ранение, но из боя не вышел. Позже врачи диагностировали у него тяжелую контузию. Сейчас военнослужащий идет на поправку. За храбрость, самоотверженность и личное мужество младший сержант Рустам Рамазанов был награжден медалью Жукова.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: «Англичанка гадит». Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
11: Чье призвание у тебя?

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лавриненко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
0: Экипаж.
1: Дмитрий Лавриненко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове – лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
0: Техническая справка.
2: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
1: Танк Лавриненко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лавриненко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лавриненко.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лавриненко стрелял сам. И стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. 3-е вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лавриненко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лавриненко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
0: Экипаж.
4: Радиозвезда. Слова особого назначения.
5: Петлицы. Наверняка знаете. Небольшие такие, разноцветные. На солдатский воротник пришиваются. Вопрос, зачем? Здесь никакой тайны нет. Ну, во-первых, так положено. А во-вторых, если в армии что-то положено, поставлено и закреплено, то это неспроста. Начнем с истоков. Вода водится, сестра сестрица, петля петлица. Только что опытным путем мы доказали, что петлица изначально была петлей. Но петля — это как-то мрачно. Во всяком случае, украшением ее не назовешь. Поэтому сшитое золотом отверстие под пуговицу решили именовать петлицей. Хотя во времена, о которых идет речь, возможно, что и петлицей. Что это были за времена? Ну, как обычно в таких случаях, петровские. В моду вошло иноземное платье, а вместе с ним и манера его носить. Петлицу на воротнике стали обшивать золотыми нитями, украшать цветами и лентами. Увлеклись тогда сильно. С камзолов даже верхняя пуговица исчезла. Но в самом деле, зачем она нужна, если в петлице постоянно что-то торчит? Дальше больше. Если нет пуговицы, то зачем хорошую вещь лишний раз дырявить? Отверстие в воротнике делать перестали. На его месте появилась нашивка из яркой ткани. От петлицы осталось только название. Ну, впрочем, спасибо и на этом. В армию петлицы попали во времена Александра II. Особого знака отличия были удостоены драгуны Нижегородского полка. На их мундирах появилась полоска ткани цветов георгиевской ленты. Благодарность императора за безупречную службу на Кавказе. Со временем петлицы перестали быть наградными и сделались общеармейскими. Они могли рассказать, в каких войсках и в каком звании служит боец. Для этого придумали петличные знаки, ну и другие полезные символы. Например, в Красной армии это были кубики и прямоугольники. Их еще шпалами называли. Две шпалы на петлице, перед вами майор. Три – подполковник. Четыре – полковой комиссар. А потерянную когда-то пуговицу вернули на место. Ну, одно дело щеголь на балу, а другое – солдат в строю. Ему без верхней пуговицы никуда.
4: Петлица. Слово особого назначения.
6: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
7: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. В 15 регионах России стартует пилотный проект «Культурное долголетие». О запуске инициативы сообщил министр культуры Ольга Любимова. Программа включает два направления. Первое – организация выставок изобразительного искусства в социальных учреждениях. Это делает культуру доступной и создает комфортную атмосферу. Второе – создание станции хорового пения в больницах, что поддерживает эмоциональное состояние пациентов и повышает их социальную активность. При разработке проекта специалисты учитывали успешный опыт программы «Московское долголетие» и практику проведения выставок современного искусства в онкоцентре. Этот формат оказался востребованным и положительно влиял на самочувствие посетителей. Спектакль «Гамлет» с Юрием Борисовым в главной роли, поставленный Андреем Гончаровым, стал самым дорогим в этом театральном сезоне, сообщает популярный сервис по продаже билетов. Зрители отдают предпочтение этому спектаклю, покупая билеты дороже, чем на другие постановки в МХТ имени Чехова. Театральный критик Николай Писачинский связывает это с социальным ажиотажем.
2: Ну, понятно, что толпа собралась смотреть на, так сказать, живого Юру Борисова. И это немножко заставляет как бы тревожиться. Не бывает такого большого спроса у театральной публики, которая идет смотреть спектакль, которая видела другие постановки этой пьесы, этого театра, этого режиссера, и которую интересуют именно какие-то театральные впечатления. Это скорее похоже на то, что тут интерес к фигуре кинозвезды.
1: В рейтинг также вошли две постановки театра «Крейв», «Чего хочет женщина» и «Табу», а также «Восемь разгневанных женщин» в МХТ и «Без свидетелей» в мастерской 12 Никиты Михалкова. Художественная картина «Цирк» о военных и послевоенных судьбах цирковых артистов, которые возвращались с фронта, выйдет в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
3: В следующем году должно выйти два фильма, которые будут посвящены артистам цирка. Это фильм про ныне живущего, легендарного для нас героического человека, дрессировщика львов Виталия Смоленца, первого и единственного человека в мире, работающего со львами на протезах. И второй фильм, который называется «Цирк», про военное и послевоенное время, как артисты цирка возвращались с фронта.
1: Говоря о сотрудничестве цирка с театральной сферой, Эдгард Запашный отметил, что в данном случае активной работы не ведется. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
5: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики - герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Чай брать будете?
6: Мой друг, моя вторая рубаха. Прошли

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 1998 год. Москва. Лекции по истории в одном из столичных университетов. Скоро экзамены, и преподаватель задает совсем уж непростые вопросы.
2: Ну-с, господа хорошие, сегодня у нас русско-шведская война. Ее еще называют Северной или Двадцатилетней, хотя она длилась 21 год. Но не будем о грустном, так вот, вопрос. Кто из генералов Петра Великого был лишен воинского звания за неудачные боевые действия против скандинавов? Есть желающие блеснуть знаниями? Сергеев, вы? Приятно удивлен.
3: Генерал Никита Репнин был лишен генеральского звания. Я точно помню.
2: Хорошо. А что значит «лишен звания»?
3: Ну, погоны с него содрали, скорее всего.
2: Нет, Сергеев. Генерала разжаловали. До рядового. Уникальный случай, между прочим.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Рядовой. Эрих Мария Ремарк, Мигель Сервантес, Булат Акуджава. Разве можно их считать рядовыми? Скорее, они незаурядные люди. Но с историей не поспоришь. Рядовой Ремарк, участник Первой мировой, был на фронте, получил ранение в шею, левую ногу и правую руку. Остаток войны провел в госпитале. Идем далее. Создатель Дон Кихота, рядовой Сервантес, служил, если так можно сказать, в морской пехоте. Сражался с турками. Трижды был ранен. Лишился руки. Следующий рядовой. Булат Акуджава. Был ранен на передовой зимой 1942-го. После госпиталя в действующую армию не вернулся. Служил в стрелковом запасном полку. Вот так. История воинских званий.
1: Рядовой. Низшее, то есть первое воинское или специальное звание в вооруженных силах. К рядовому составу относятся солдаты и матросы. В русской императорской армии существовал особый вид наказания для офицеров и чиновников военного ведомства. Разжалование в рядовые.
0: По случаю присвоения.
1: Что же касается лишенного генеральского чина Никиты Репнина, то его история закончится очень даже хорошо. И самое главное, справедливо. За последующую отвагу в боях рядовой Репнин будет восстановлен в звании, поддержит госпереворот Екатерины II и дослужится до фельдмаршала. Такой вот армейский кульбит.
0: Рядовой. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
5: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
5: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
7: На фронте его называли по-разному: ручник или дегтярь, по фамилии конструктора. В отличие от многих своих коллег, Василий Дегтярев не был изобретателем-самоучкой. Он родился в семье потомственных тульских оружейников. В 11 лет Василий уже работал на оборонном предприятии, после чего был направлен в особую мастерскую при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Участвовал в разработке новой автоматической винтовки. Опытные мастера удивлялись его настойчивости и усидчивости.
8: Глянь-ка, Михалыч, а парень-то головастый. Сам замок ружейный собрал, без подсказок. Я только лет в 40 до этого додумался, а этому нет и 30.
5: Пулемет Дегтярева пехотный ручной.
7: До середины 20-х годов прошлого столетия в нашей стране вообще не выпускали ручные пулеметы. Вот и Дегтярева никто не просил. Он сам вызвался. Получилось не очень. Однажды, во время очередной приемной комиссии, его ручник заклинило в самый неподходящий момент. Причем так заклинило, что оружие и вовсе сняли с конкурса. Железяка какая-то. Но Дегтярев не сдавался. Конструктор устранил большинство недостатков, и в 1927 году Красная Армия получила новый пулемет. Представить его себе очень просто. Вроде как длинная винтовка, у которой сверху огромный круглый блин. Это магазин. На стволе спереди две раздвижные ножки-сошки. Вот и вся картинка.
5: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
5: Пулемет Дегтярева пехотный ручной.
7: Он мог поражать наземные вражеские цели на расстоянии до 800 метров, а низколетящие самолеты и снижающихся парашютистов на дистанции до 500 метров. Поэтому вскоре появились новые модификации оружия. Пулемет Дегтярева авиационный и даже танковый. Знаменитый «Дегтярь» использовался вплоть до начала 60-х годов прошлого века. А затем почетная отставка за выслугу лет.
5: Пулемет Дегтярева пехотный ручной. Оружейка.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
9: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лучах.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Медицинский отряд специального назначения. В декабре 2004 года мощное цунами обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии. Из воспоминаний вице-президента Индонезии Юсуфа Кауа. Море поднялось, оставаясь при этом совершенно спокойным. Никаких штормовых ударов. Вода просто пришла на берег и смыла все, что там было. Ужасная катастрофа. Первыми, кто пришел нам на помощь, были русские военные врачи. 183-й медицинский отряд специального назначения Приволжско-Уральского военного округа. Другое название – универсальный полевой госпиталь постоянной готовности. Год формирования – 1994. Личный состав – 70 человек. Хирурги, терапевты, анестезиологи, санитары. Основные задачи – оказание экстренной медицинской помощи в районах ведения боевых действий, в зонах аварий и стихийных катастроф. На вооружении 183-го медицинского отряда специального назначения 13 медицинских модулей, расположенных на 19 автомобилях повышенной проходимости. В состав военного госпиталя входят несколько операционных, полевая лаборатория, диагностический комплекс и рентгеновский кабинет. Техника развертывается медперсоналом в течение 24 часов. В начале 2005 года медицинский спецназ вылетел на военно-транспортном самолете Ил-76 в индонезийскую провинцию Ачех. В тяжелейших климатических условиях, при температуре 45 градусов, российские военные медики обследовали около 5000 человек, сделали 78 сложнейших операций, провели вакцинацию 3000 детей. За успешное выполнение боевой задачи весь личный состав 183-го медицинского отряда специального назначения был награжден орденами и медалями Министерства обороны России.
1: Личный состав.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
3: От слов к делу.
4: Где же готовят таких бойцов? В Костроме, в военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологии органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
3: От слов к делу.
4: После нас никого.
3: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: Сентябрь 1877 года. В самом разгаре русско-турецкая война. Кавказский корпус нашей армии накапливает силы, чтобы приступить к штурму Аладжинских высот, занятых войсками Османской империи. Практически каждый день приходит подкрепление, несколько сотен новых рекрутов. Погода стоит жаркая, и каждому прибывшему новобранцу вместе с пайком подносят чарку ароматного кваса. «Держи, сынок, попей квасок, остуди голосок. Квас в нашей стране пьют уже больше 1000 лет. Первое упоминание этого напитка датируется еще 988 годом. Тогда, при крещении Руси, князь Владимир приказал раздать людям пищу, мед в бочках и хлебный квас. С 18 столетия квас на постоянной основе появился и в русской армии. Его варили в каждом полку, причем часто по собственному рецепту. Например, красный ржаной квас делали так. Основой для него был солод, из которого пекли еще и вкусный ржаной хлеб. К солоду добавляли ржаную, пшеничную и гречневую муку, дрожжи и немного мяты. Получался классический русский квас. Главное отличие от современного – полное отсутствие сахара. Квасом русских солдат подчивали вплоть до начала 20 века. Употребление этого напитка в нашей армии было отменено в 1905 году. Его заменили на чай. Военные медики того времени утверждали,

0: Хранящимся в нем кислотам и небольшой доли алкоголя, он помогает перевариванию грубой растительной пищи. А тогда, в 1877 году, войска Кавказского корпуса русской армии выиграли важнейшее сражение и выбили турков с Аладжинских высот. После решающего боя солдаты попросили еще по чарке кваса. Во-первых, очень уж было жарко, а во-вторых,
1: война войной, а обед по распорядку.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Городец. Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска ночью атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в Одессе были поражены объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «Оттранс». В Черноморске уничтожены объекты перегрузочного центра, топливные резервуары, два сухогруза, морской паром и патрульный катер, добавили в оборонном ведомстве. В Центральном парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного училища. Торжественные мероприятия также прошли на Суворовской площади в Москве. Они посвящены 108-й годовщине со дня образования училища, рассказал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
2: Одно из самых старейших училищ нашей Родины по своей профессиональной подготовке было одно из самых лучших. Поэтому все, что было в училище дано, оно, конечно, пригодилось. Наверное, на весь период моей службы, что и позволило достойно выполнить свой долг.
1: В Министерстве обороны подчеркнули, что за период существования училище подготовило почти 100 тысяч высокопрофессиональных командиров. Более 70 выпускников были удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность поддержки. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, скончался в возрасте 71 года. Он планировал представить новые санкции против России, пишет Financial Times. Незадолго до смерти Грэм обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях. Разговор состоялся во время их поездки на Украину. Грэм был в Киеве 10 июля, а затем вернулся в Вашингтон. Утром 12 июля он должен был появиться на американском телевидении. Политик был одним из главных ястребов в Вашингтоне и активным противником России. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Михаил Илларионович Кутузов родился в 1745 году в семье военного инженера Иллариона Матвеевича, который отдал государству 30 лет службы. А по проекту, например, отца Кутузова был построен знаменитый канал Грибоедова, который спасал жителей Петербурга от последствий наводнений и был очень удобен. Человек отзывчивый, образованный. Друзья за ум и эрудицию называли Иллариона Матвеевича разумной книгой. О матери Михаила Кутузова мы знаем немного. Ее звали Анна Беклешова или Беклемишева. Она умирает сразу после родов и оставляет 4 детей. На Кутузова влияние оказал его дядя Иван Логинович. Он был тоже образованным человеком, военным, возглавлял морской корпус и даже одно время наставлял будущего императора Павла по морской части. Сам Михаил Илларионович получил блестящее домашнее образование, человек с детства трудолюбивый, ему очень хорошо давались иностранные языки, он за всю жизнь освоил около 6. Мы знаем точно, что Кутузов в совершенстве владел французским, английским, немецким, польским, изучал латынь и позже уже освоил турецкий язык. Обожал военное дело, алгебру, фортификацию, артиллерийское искусство. Досрочно закончил курс обучения в Петербургской инженерной школе. Михаил Илларионович Кутузов проявил себя в 3 русско-турецких войнах, а в историю нашей страны он войдет как первый полный кавалер ордена святого великомученика Георгия, то есть был удостоен всех 4 степеней высшей военной награды России. О семье Кутузова, о той семье, которую он уже сам создал, можно говорить долго. Его супруга Екатерина Ильинична Бибикова была заботливой матерью и верной супругой. Это счастливый брак, почти 35 лет и 6 детей. 5 дочерей, а сын Николай умирает во младенчестве, что стало очень большой трагедией для семьи. Сохранилась теплая переписка Михаила Кутузова, его дочерей, супруги. Вот, например, одно из последних писем, оно было написано уже практически под диктовку Михаила Кутузова в 1813 году, уже писать самостоятельно он был практически не в состоянии. И одна из фраз: «Я только тогда счастлив, когда спокойно думаю о своем семействе и молюсь о них Богу». Прямого наследника по прямой мужской линии Кутузова не было. Его старшая дочь Прасковья вышла замуж за военного Матвея Толстого. У них в браке родился сын Павел, которого назвали в честь императора Павла I. И Павел, как раз Матвеич Толстой, получил право носить фамилию Голенищев-Кутузов-Толстой. Некоторые вещи Михаила Кутузова в Музее Отечественной войны передали его потомки Голенищева-Кутузова-Толстые. Кутузов был заботливым и в армии. Он всегда следил за состоянием войск. Накормлены солдаты, обуты они или одеты. Он следил за состоянием армии, когда осматривал батальоны и лазареты. Всегда смотрел, чтобы и белье находилось в чистоте, и посуда, и мундиры, чтобы все было примером заботливости и человеколюбия.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Когда Кутузова назначают в действующую армию в 1812 году, это приободрило войска. Опытный русский полководец против уже известного на всю Европу в то время Наполеона Бонапарта. Кутузов и Наполеон совершенно разные, но оба великие полководцы. Их положение и военные принципы всегда отличались. Если Наполеон был диктатором, императором, завоевателем, то Кутузов был грамотным, умным и эрудированным стратегом. Одно время Кутузову удалось работать дипломатом. Например, в 1812 году, в мае месяце, был подписан Бухарестский мир с Турцией, выгодный для России. Однажды у Кутузова спросили: «Неужели вы думаете, что вы сможете выиграть у самого Наполеона?» На что Кутузов ответил: «Выиграть не знаю, а перехитрить попробую». Главное и принципиальное Отличие состояло в том, что Кутузов хотел применять совершенно другую форму борьбы, чем ту, которую навязывал России Наполеон. А я напоминаю, что Наполеон навязывал генеральное сражение, и в одном сражении, чтобы решилась судьба всей войны. Кутузов принял и продолжил политику Барклая-де-Толли грамотного и стратегического отступления. В Музее Отечественной войны 1812 года хранится бюст Михаила Кутузова. Он установлен на красивом мраморном постаменте. И в центре золотая табличка, а на ней вырезаны стихи драматурга и поэта Степана Висковатого, который был современником Александра Сергеевича Пушкина. И в этом небольшом произведении Висковатый сравнивает Кутузова с полководцами Древнего Рима. «Си мудрый Фабий наш, се русский Сципион, непобедимый пал пред ним Наполеон», пишет Висковатый. А Фабий Максим – это известный полководец эпохи древности. Он был избран римлянами диктатором после неудачной битвы, когда судьба Рима висела на волоске. И Фабий Максим действовал очень осторожно. Он выбрал правильную стратегию, уклонялся от решительной битвы и тянул время противника. Когда армия противника, полководца Ганнибала, истощалась, продовольствие фуража стало меньше и меньше, и, наконец, Фабий Максим одержал победу. За это его стали называть кунктатором, то есть человек-медлитель, который ведет тактику правильного, но долгого отступления. Со временем это прозвище «кунктатор» оно стало почетным в России, и Кутузова тоже стали называть Кутузов-кунктатор или сравнивать с Фабием Максимом.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Нужно отметить, что Михаил Кутузов, когда принимает командование, готовится к генеральному сражению. Русское командование развернуло активную деятельность по поиску необходимой позиции и ее укреплению. Когда Михаил Кутузов прибывает в Горки, он сразу осматривал позицию, местность, отдавал распоряжение по ее укреплению. И мы вспоминаем с вами, что Бородинское поле находится рядом с Москвой, примерно 112 километров от Москвы. Есть река Колыч, лес, местность холмистая, позиция возвышена над впереди лежавшей местностью, дает хороший обзор, возможность обстреливать, и позицию необходимо было укреплять в инженерном отношении. В центре, например, на курганной высоте русские возведут знаменитую батарею, которую назовут именем генерала Раевского, и многие эпизоды Бородинской битвы связаны с обороной этой батареи. Левый фланг у деревни Семеновская устроены были багратионовые флеши, тоже названные в честь генерала Петра Багратиона. А к западу от флеши у деревни Шевардино тоже был сооружен один редут, который играл роль такого опорного и передового пункта. Бородинскому сражению предшествовала Шевардинская битва, небольшое сражение, которое тоже оттягивало силы противника на себя. Само генеральное сражение длилось почти 12 часов. Сражение сложное, исход его тоже был неоднозначным. Так, например, Кутузов даст следующую оценку Бородинской битве. «Бородино прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов». Бородинскому сражению дают разные оценки и сегодня. Но нужно отметить, что на тот момент у Бородинского сражения был неоднозначный и непонятный обеим сторонам исход. В донесении Александру Первому, например, Кутузов с полным правом докладывал о том, что потери с обеих сторон действительно велики. И урон неприятеля нам масштабный, и с нашей стороны. Наполеон скажет, что из всех его сражений, из 50 битв, которые он дал, битва под Москвой, то есть Бородинское сражение, выказано наиболее доблести, и в нем был одержан наименьший успех. И Наполеон сказал, что русские стяжали право быть непобедимыми в этом бою. Но если мы даем оценку Бородинской битве, действительно, это сражение очень дорого обошлось французам. Его армия потеряла убитыми и ранеными почти 35 тысяч человек. Мы потеряли 45 тысяч солдат. Огромные потери были и со стороны конницы французов, порядка 50% состава. Велики были потери в начальствующем составе. Из строя выбыло более 200 человек, 47 генералов. Потери со стороны нашей армии убитыми, ранеными были тоже внушительными и составляли примерно более 30% состава всей армии. Завершилось это сражение, и мы потеряли в нем много героев. Так, например, генерал Александр Тучков, а его брат Николай Тучков получил тяжелое ранение и через 13 дней умирает. В этом бою был ранен и Петр Иванович Багратион, который через 2 недели умирает от заражения крови. Но важно, что для нас Бородинское сражение означает ключевое и важный переломный момент в войне. В этом сражении Наполеону не удалось достичь своей цели и не удалось полностью разбить русскую армию.
1: Область знаний.
2: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Спустя некоторое время после сражения проходит знаменитый совет в деревне Филе. Была выбрана простая деревянная изба, где в условиях секретности собрались генералы и решалась судьба Москвы. Нам неизвестно точно, сколько генералов присутствовало на этом совете. Мы точно знаем, что на совете присутствовал Михаил Кутузов, Михаил Барклай де Толли, Докторов, Ермолов, Астерман Толстой, Толь, Уваров. На совете в Филях Кутузов объявляет, что необходимо отступить. Отступление означало, что русская армия уйдет вглубь страны и оставит Москву без боя. И по легенде с Кутузовым согласилось только 3 человека. Это Барклай де Толли, Толь и генерал Астерман Толстой. Остальные выказали свои мысли против, они были в ярости. Генералы говорили, что Москву до последней капли крови защищать будем. Но Кутузов ответил, что новая позиция нами осмотрена и для баталии непригодна. То есть обозначил, что если мы дадим сражение на другой местности, мы рискуем потерять всю армию. А лишиться армии значит лишиться всего государства. С потерей Москвы не будет потеряно Отечество. Это тяжелое решение принимает Кутузов, и всю ответственность за него он возлагает на себя. Происходит организованное отступление русской армии вглубь страны. Это отступление было важно провести очень мобильно и быстро. Москва в 1812 году не являлась официальной столицей империи. Столица была в Петербурге, где находилась резиденция Романовых. Но на момент 19 столетия Москва – это крупный город России. Это центр промышленности, центр культуры, торговли, огромное количество разных красивых исторических зданий, фабрик, магазинов. Оригинальная архитектура Москвы. Например, мы можем обратиться к музею Отечественной войны 1812 года и увидеть рисунки художника Алексеева, который отправился еще в эпоху Павла I в первопрестольную, в историческую столицу, делал зарисовки Москвы. Его интересовала архитектура. Это редчайшие сведения о том, как выглядела Москва до страшного пожара 1812 года. Сам Наполеон говорил, что Москва – один из самых красивых городов мира и Европы, и многие историки говорили, представьте, что Наполеон где только не был. И Каир, и Берлин, Вена, Милан, а теперь Москва. Но Москва ему не сдалась из всех городов, в которых был Наполеон. Французы считали, что войти в Москву означало конец военной кампании и, наконец, заключение мира на выгодных им условиях. Но этого не случилось. Мы помним все из истории, как Наполеон ждал, когда ему вынесут ключи на Поклонной горе. Перед ним представлена депутация бояр, но никто к французскому императору не приходит. Когда французы вступали, нужно подчеркнуть, что их вступление было организованным. Это 3 колонны через Тверскую заставу, Воробьёвы горы, Дорогомиловский мост. И как только французы вступали, а делали они это очень торжественно, в парадных мундирах, под барабанный бой, с триумфом, начались уже первые пожары в Москве. Прогремели взрывы у Калужских ворот, Симонова монастыря и Красного пруда. Именно в этих районах города находились пороховые склады. Горели оптовые торговые дворы, винный, соляной, мытный. Запылали барки с фуражом на реке, склады с казенным имуществом. Москва была погружена в страшное пламя. Каковы были причины этих пожаров? Это комплекс нескольких причин. Во-первых, в то время основная застройка Москвы – дерево. В сентябре 1812 года была засушливая осень, и пламя распространялось стремительно. Наполеон находился в Кремле, в резиденции русских правителей, царей, и однажды ему пришлось покинуть Кремль и отправиться в путевой Петровский дворец, чтобы спасаться от пожаров, потому что находиться в центре города было уже невозможно. Мы подчеркнем, что за весь период, за один месяц, в 1812 году погибло около 12 тысяч человек. Многие из людей погибали от удушья.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Мы подчеркнем и агрессию по отношению солдат Наполеона к местным жителям. Москва не была полностью пустой, в городе оставались местные жители. Солдаты Наполеона, мы напоминаем, что это многонациональная европейская армия. В ее составе были и поляки, и пруссаки, и австрийцы, и французы, которые жаждали грабежей, подходили к местным жителям, часто сдирали с людей теплую одежду, а с женщин украшения. Осквернены были и многие православные святыни. Успенский собор Московского Кремля французы превратили в конюшню. В Архангельском соборе, где находится усыпальница наших царей, князей, многие из которых причислены к ликам святых, французы развернули склад, где хранили деревянные бочки с вином и с продовольствием, а в Благовещенском соборе был устроен пылающий горн. В музее Отечественной войны 1812 года сохранились воспоминания игумени Мефодии, которая находилась в Новодевичьем монастыре, а Новодевичий монастырь для французов выступил крепостью. Однажды Наполеон, когда находился в Новодевичьем монастыре, он дал приказ подорвать крепость Иоанна Предтечи, чтобы ему просто открылся лучший вид на саму Москву. 36 дней Наполеон пребывает в Москве. За это время ему не удалось достичь цели, которых он жаждал, не удалось подписать мира на выгодных ему условиях. Его некогда великая армия превратилась в толпу пьяниц, мародеров и преступников. Но и мы не забудем, что перед оставлением Москвы русские генералы отдали приказ вывести из города все средства пожаротушения. Наполеон не смог превратить Москву в то место, где его солдаты смогли бы найти зимние квартиры. Он находился в полном кризисе, и для Наполеона начинается переломный момент в войне. Где же в это время находилась армия Михаила Кутузова и куда полководец отвел русские войска? В местечко Тарутино, которое находится южнее Москвы, и, если смотреть на карту, прямо над Калугой. Ну, самое интересное, что однажды у Наполеона спросили, почему же он пошел в Москву, и часто задаются таким вопросом, на что Наполеон ответил, что если бы он пошел в Киев, он взял бы Россию за ноги. Если пошел бы в Петербург, взял бы ее голову, а Москва является сердцем России. Но на самом деле Наполеон преследовал не определенный город, ему важно было дойти до русской армии, и это ему не дал сделать Михаил Кутузов. Михаил Кутузов расположил армию в деревне Тарутино, где впервые наши солдаты смогли отдохнуть в период тяжелой войны с сильным войском Наполеона. Был развернут укрепленный лагерь, солдаты смогли залечить свои раны, полученные в Бородинском сражении, пополнить ресурсы. Дополнительно с других губерний к нам подтягивались и ополченцы. И этот важный ключевой момент Тарутинского марш-маневра изменил ход войны. И после Тарутинского лагеря начнется период контрнаступления русской армии и бегства противника за пределы России.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.

0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска ночью атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в Одессе были поражены объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «ОТ-Транс». В Черноморске уничтожены объекты перегрузочного центра, топливные резервуары, два сухогруза, морской паром и патрульный катер, добавили в оборонном ведомстве. В Энергодаре с апреля жертвами стали 11 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Он отметил, что российская сторона внимательно следит за судьбой горожан, в то время как международные организации и европейские лидеры не реагируют на трагедию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после нападения на автобусную остановку в Энергодаре. Ведомство собирает и фиксирует доказательства. Обстоятельства атаки тщательно исследуются. Профильные структуры продолжают отслеживать последствия обстрелов со стороны украинских террористов в городе, добавили в ведомстве. В Москве завершилось строительство нового здания единого диспетчерского центра для управления городским транспортом. Открытие приурочили к профессиональному празднику – Дню московского транспорта. Мэр Сергей Собянин осмотрел новое здание.
3: Основа мегаполиса, особенно такого, как Москва, это, конечно, транспорт. И пассажиры откликаются на нашу с вами работу. Мы закончили строительство второй очереди центрального диспетчерского центра московского транспорта. Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы.
2: Единый диспетчерский центр занимает почти 16 тысяч квадратных метров. Это крупнейший в Европе современный центр управления городским транспортом, где будут трудиться около 1300 человек. В Москве по причине непогоды упали более 50 деревьев. 11 из них обрушились на автомобили. В Верхнем Сусальном переулке в центре столицы крупное дерево рухнуло на пустую спортивную площадку. Обошлось без пострадавших. Большая часть упавших деревьев – это американские клены. Их древесина непрочна, а корни поверхностны, поэтому они не выдерживают сильных ветров и дождей, уточняют специалисты. Накануне гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Департамент транспорта Москвы рекомендовал пользоваться метро для передвижения по городу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
5: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
10: Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
9: Область знаний.
11: В начальный период войны Наполеону не удалось разгромить русскую армию и навязать сражение, которого он так хотел. Коммуникации главной группировки войск противника были растянуты, сама армия Наполеона была ослаблена, начинаются холода. Большая часть оставшихся противнику в Москве припасов была утрачена или потеряна в результате грабежей самих же французов и страшного пожара в сентябре 12 года. Наполеон пытался нанести удар на Калугу, там же находилась база снабжения русской армии, но сделать ему этого не удалось. Попытка была перехвачена Кутузовым у Малоярославца. Войска противника вынуждены были отступать по разоренной Смоленской дороге, и это отступление стало для наполеоновской армии настоящей катастрофой. Это лишение, жуткий холод, болезни, дизентерия в армии, цинга, заморозки, нехватка продовольствия и теплой одежды. Одновременно с этим Кутузов применял тактику параллельного преследования Наполеона по старой Смоленской дороге. Кутузов сознательно избегал крупных столкновений, крупных боевых сражений с Наполеоном и приказывал действовать против неприятеля сильными авангардами. И среди них отличился авангард Милорадовича, а также казачий корпус атамана Платова. Быстрое передвижение в условиях холода, постоянное боевое давление со всех сторон привели к падению дисциплины в рядах наполеоновской армии, что на момент начала XIX века очень сложно было себе представить. Прекращено было и регулярное снабжение, нарушено четкое управление войсками. На границе Смоленской губернии под городом Красным произошла еще одна стычка-сражение, и наполеоновские войска понесли чувствительное поражение. Конец ноября, переправа через реку Березину, сегодня это территория Беларуси, в то время граница Российской империи, река Березина еще не покрылась льдом, но ударили морозы, французы строят два моста через Березину, пытались совершить переправу, но по тяжестью повозок с награбленным мосты обрушились в ледяную воду, и многие не успели совершить эту переправу. До Березины доходят русские войска, произойдет ожесточенная схватка, и Наполеон понимает, что сражаться не имеет смысла, он покидает свою армию, он передал командование Яхиму Мирату и тайным маршрутом через Вильно отправляется в Париж. Нужно отметить, что до этого состояния Наполеона доводит партизанская война и народное сопротивление. В самом начале войны, еще в июле 1812 года, были сформированы первые крупные партизанские отряды, но партизанское движение получило поддержку особую еще от Кутузова, который обратился к жителям Смоленска и сказал им, что да, враг может разрушить стены, он может уничтожить имущество, превратить его в пепел, но никогда он не сможет победить и покорить сердец. Этим Кутузов выразил полную поддержку партизанским отрядам. Особую известность получил и отряд Дениса Васильевича Давыдова, участника войны 1812 года, адъютанта Петра Багратиона. Служил Денис Давыдов в Ахтырском полку в качестве такого вот эксперимента и возможности. Кутузов предоставил Давыдову несколько гусар, казаков, отправиться в направлении к Медыни. И как раз Денис Давыдов очень активно действовал, оставил воспоминания в дневнике партизанских действий. Талант Давыдова был известен среди литераторов, среди общественности, это военные его записки. Денис Давыдов был связан с очень известными писателями этого времени, это Жуковский, Гоголь, Грибоедов, Пушкин, Вяземский. И известен он был в Европе. Вот, например, английский писатель Вальтер Скотт, когда работал над своим трудом, который был посвящен описанию жизни французского императора, он обратился к Денису Давыдову с письмом, где выражал ему восхищение его храбростью, его отвагой и его службой в партизанских отрядах.
10: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
9: Область знаний.
11: Необходимо упомянуть одну из первых крупных военных операций, которую провели партизаны. Это штурм и освобождение подмосковного города Верии. Французы держали сильный гарнизон в городе, чтобы сохранить свои коммуникации. И генерал Дорохов, направил отряд в сентябре 12 года. Он еще до рассвета переправился через реку, бесшумно подходит к Верее. Вообще, это город, который располагается на возвышенности, а в то время он был обнесен палисадом и валом. И внезапно, без выстрелов, отряд врывается в город. Штурм Верии был предпринят отрядом более 1000 штыков, сабель, пик. Началась беспорядочная стрельба, и батальон вестфальцев, который был застигнут врасплох, не смог противостоять русским партизанам. Противник потерял убитыми более 300 человек. В плен взяли 15 французских офицеров и более 300 солдат. Жители Верии помогли защитить свой родной город. На рассвете без выстрелов ворвались в Верейскую крепость, и в результате этой схватки они истребили очень множество французских солдат. Дело в том, что это сражение было очень важным, и победа была важной, потому что после оставления Москвы необходимо было показать наши действия, действия нашей армии. Это первая такая крупная победа после пожара Москвы. Они немедленно доложили Кутузову, и он специально издает указ о награждении воинов. Весть о штурме Верии стремительно распространялась по всей России и подбадривала дух бойцов. Позже произойдет сражение под Малым Ярославцем, где себя тоже проявил освободитель города Верии Иван Семенович Дорохов. Его саблю хранит Музей Отечественной войны 1812 года. Также его портрет представлен в музее. В сражении под Малоярославцем Иван Семенович был тяжело ранен. Он уже понимал, что в строй не вернется и, вероятно, умирает. Дорохов оставляет последнее желание. Он захотел быть погребенным в Верее, в городе, который освобождал. Иван Семенович Дорохов скончался в Туле в апреле 1815 года, позже. Но жители города посчитали для себя священным долгом исполнить последнюю волю генерала, где был погребен Иван Семенович, это Рождественский собор Верии, а позже в городе установили памятник герою.
1: Область знаний.
8: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
10: Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
11: Вспоминая о наших партизанах, можно обратиться к личности Александра Никитича Славина. Один из дерзких, очень ярких и прославленных героев, командир партизанского отряда в войне 12-го года. По приказу Кутузова осенью капитан Сеславин возглавил отдельный мобильный отряд. В его состав входили гусары, казаки, устраивали рейды по тылам и флангам французской армии. Одна из главных заслуг Сеславина – это добыча очень важной и нужной информации для наших войск. В октябре 12-го года Сеславин со своим отрядом скрытно вел наблюдение в районе города Боровска и первым обнаружил, как Наполеон отступает из Москвы. Произошло это по Калужской дороге. Сеславин немедленно передает эти сведения командованию. Но мы с вами еще напомним, что когда Наполеон отступает из Москвы, он дает последний приказ подорвать Кремль. И в ночь с 11 на 12 октября произойдет страшный взрыв. Часть Кремлевской стены пострадала, но полностью Кремль удалось сохранить. Его спасло чудо, это дождь, который пошел в тот день, и местные жители, священники, которые тушили фитили и спасали обители. Вот такой приказ дает император Франции, который для европейцев был основателем Института Египта в Каире, покровителем стиля ампир, искусства, науки. Ну вот во что превратилась армия Наполеона и он сам в русском походе.
10: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
1: Область знаний.
11: Еще один интересный эпизод, связанный с нашими партизанами, тоже касается деятельности французов и их агентуры. Наполеон, когда находился в Москве, он пытался создать сеть лазутчиков, агентов из местного населения, чтобы местные люди служили самим французам и предавали своих же. И вот один из примеров. Французы нашли одного купца. Считается, что его имя неизвестно. Фамилия его предположительно была Жданов. Это человек, который лишился своего дома в результате пожара сентября 2012 года. Его имущество разграбили сами же французы. Родственников практически не осталось. Вот, казалось бы, человек, который отчаялся, потерял все. И французы предлагают ему сделку. Он должен раздобыть нужные сведения. Ему выдали бумагу, где эти сведения будут описаны. То есть его нужно было внедрить в русские войска, чтобы он выяснил, как пойдет русская армия, дойдет ли она до Калуги, численность войск, кто является начальником армии, сколько человек в войсках, укомплектована армия или нет, что говорит народ, чтобы он еще мнение народа докладывал, чтобы ни в коем случае он не представлялся своим именем, и более того, чтобы распускал слухи о том, какая хорошая французская армия. Что делает Жданов? Человек, который, повторюсь, казалось, отчаялся, находится в очень сложном положении. На следующий день, когда Жданову вот выдали эту бумагу, и он как будто бы согласился, он был послан в сопровождении нескольких французских солдат к авангарду Яхима Мюрата, и его через определенные направления тайно направляют в русские войска. Когда Жданов, русский купец, встречается с нашими, он просит немедленно доставить его к начальнику генералу Милорадовичу. И когда Жданов добился с ним личной встречи, он все подробно и честно ему рассказал о том, что хотели французы. Вот эта весть дошла до самого Кутузова, и фельдмаршал не оставил этот подвиг. Это действительно был подвиг, смелость проявить такую отвагу. А человек, возможно, и рисковал своей жизнью, и Кутузов это отметил и принял Жданова, наградил его золотой медалью на алой ленте.
10: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
9: Область знаний.
11: Можно обратиться еще к наследию культуры. В Музее Отечественной войны 1812 года представлена серия картин выдающегося русского баталиста Василия Васильевича Верещагина. Василий Верещагин не участвовал в войне 1812 года, однако он прекрасно знал, что такое война. В годы русско-турецкой он участник событий, он потерял своего брата, он испытал трагедию, он знал, что такое лишение и голод. Напомню, что и судьба у Верещагина трагичная, он погиб в годы русско-японской войны с адмиралом Макаровым. В конце XIX века Верещагин работал над серией работ «Наполеон в России». Многие его работы посвящены самому Наполеону и как выглядела его армия в русском походе. Верещагину удалось показать истинный образ французского полководца, которого часто романтизируют. И спустя многие годы романтизировали его и в искусстве, и в литературе. Но на самом деле мы вспоминаем, каким жестоким правителем и военным был Наполеон. Выделяется из серии работ Верещагина один триптих. Триптих называется «Старый партизан». Он был создан примерно 80-90-е годы XIX века. И на первой картине триптиха Верещагин нам показывает некого партизана. Имя его, возможно, неизвестно. Верещагин называет его в комментарии Семеном Архиповичем. Вот человек, который встал на защиту Отечества. Его никто не просит, не заставляет. Вот он, возможно, староста губернии со своими товарищами. Зима, холод преследуют противника. Вторая картина триптиха. Верещагин показывает события, которые находят в описании в исторических источниках, что этот момент имел место быть в истории. Вот поймали этих несчастных, ставят их на колени перед Наполеоном. Наполеон спрашивает, вооружены ли они. Ему отвечают «да», а чем могли быть вооружены эти партизаны? И Наполеон говорит одну фразу «расстрелять», решив судьбу этих несчастных. Когда Наполеон отходит в сторону, отворачивается, приказ был приведен в исполнение. А третья картина триптиха Верещагина показывает нам сына этого Семена Архиповича, который служил в русской армии. Он преследует армию Наполеона и со своими товарищами он видит тела убитых и узнает в одном из тел своего отца и односельчан. Он испытывает самую большую трагедию в своей жизни. Это острая горечь, утрата. Верещагин описывает, что тела были преданы земле, а сделать это было очень сложно. Зима, холод, земля во льду. И сын продолжит дело своего отца и сядет на лошадь и продолжит свой военный долг. Вот на примере этого триптиха Василию Верещагину удалось хорошо показать заслугу, важную заслугу всего русского народа. И люди из народа, и крестьяне, и дворяне, и купцы, и профессиональная армия все объединились против одного врага в одно время. Помогали, чем могли. Кто-то добывал важную информацию, кто-то активно участвовал в военных рейдах, кто-то шил мундиры, пёк хлеб, кто-то принимал воинов, раненых, русских раненых воинов, давал им кров и продовольствие. Кто-то даже сжигал свои дома и уничтожал свои хозяйства, чтобы не дать захватчикам. И все эти труды были не зря. Все это привело к победе императора Александра I и России в войне над Наполеоном. В декабре 1812 года, это по старому стилю, а по новому в январе 1813 император Александр I подписывает манифест о победе русской армии. В нем император распорядился о строительстве в центре Москвы храма Христа Спасителя во славу воинов, которые отдали свои жизни во славу Отечества. После войны 1812 года собирали и берегли память о воинах, участники войны, их потомки. Будут установлены памятники на Бородинском поле, в Смоленске, позже в Москве. В Санкт-Петербурге уже при Николае I, брате Александра, в 1834 году, это был год 20-летия заграничного похода, будет установлен знаменитый памятник «Александрийский столб» или «Александрова колонна». Во Франции тоже есть памятник, установленный при Наполеоне на Вандомской площади, Рю де ля Пе, центр Парижа. Колонна высотой 44 метра и украшает ее скульптура Наполеона. Колонна в России 46 метров и украшает ее скульптура ангела, который в руке держит крест. Как напоминание для всей Европы, что над человеком стоит Бог. И это доказала история войны 1812 года.
10: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
9: Область знаний.
10: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
12: Мистер Ватсон, это что, роман?
13: Это рассказы.
12: Вы что, читаете рассказы?
13: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
12: Не читал, не читаю, не собираюсь читать. В руки не беру.
13: Это же Конан Дойль.
12: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
13: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
12: Хм, а в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
14: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
15: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
16: Многие изобретатели стрелкового оружия задумывались о том, чтобы уменьшить вес, расход металла и вложить в обойму как можно больше боеприпасов. Думал об этом и Владимир Алексеевич Герасименко, когда конструировал свои инновационные пистолеты. Он не имел высшего образования, не работал в крупных КБ. Однако, трудясь на оптическом заводе «Арсенал», мастер увлеченно занимался конструированием пистолетов. Этот человек был настоящим энтузиастом и новатором.
15: Ну ты кулибин.
16: Самая известная часть его работы приходится на начало 1970-х годов. По собственной инициативе Герасименко создал экспериментальные образцы автоматических пистолетов, которые назвал ВАК-72 и ВАК-73. ВАК – аббревиатура его имени, отчества и фамилии. Уникальность этих пистолетов заключалась в использовании безгильзового боеприпаса калибра 7,62, который конструктор также разработал самостоятельно. Это был патрон-пуля, где пороховой заряд размещался прямо в стальном заряде. Таким образом, устранялась проблема с выбросом стреляной гильзы. модель ВАК-73 обладала поистине фантастической для пистолета вместимостью – 48 патронов в сдвоенном магазине. Оружие могло вести огонь одиночными

0: оружейной мысли как пример невероятного таланта и упорства конструктора-самоучки.
1: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
3: Чего это Петров весь день гоголем ходит?
4: Корреспондент приезжал, интервью у него брал.
5: Ходить гоголем, то есть посматривать на всех свысока, демонстрировать собственное превосходство.
6: Если можно ходить гоголем, то как насчет бегать Пушкиным или сидеть Чеховым? Оказывается, Николай Васильевич тут ни при чем. Фамилия писателя известна всем, но мало кто знает, что гоголь также – это порода дикой утки. Для птиц из этого семейства характерна определенная походка, которая и легла в основу фразеологизма. Когда эти утки оказываются на суше, то ходят очень медленно, в перевалку. При этом они закидывают голову назад и выпячивают грудь. Смотрится это так, будто птица очень важничает, горделиво вышагивая по берегу. Именно эта величественная походка привела к тому, что словосочетание «ходить гоголем» стали применять к людям, чья манера передвигаться выглядит похоже. Чаще всего речь идет о тех, кто задирает нос и ведет себя высокомерно.

0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Энергодаре с апреля жертвами стали 11 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что российская сторона внимательно следит за судьбой горожан, в то время как международные организации и европейские лидеры не реагируют на ситуацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после нападения на автобусную остановку в Энергодаре. Ведомство собирает и фиксирует доказательства, а обстоятельства атаки тщательно исследуются. Профильные структуры продолжают отслеживать последствия обстрела со стороны украинских террористов, добавили в ведомстве. В Томской области запустили тренажер для обучения операторов реактора «Брест-ОД-300». Таким образом, Россия готовится создать первую в мире энергосистему с замкнутым ядерным топливным циклом, сообщил директор отделения математического моделирования и тренажеростроения Всероссийского НИИ по эксплуатации АЭС Андрей Дружаев.
2: Как для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
1: Владимир Путин ранее говорил, что Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Этот механизм почти полностью решит проблемы накопления радиоактивных отходов и обеспечения ураном, отмечал президент. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность поддержки. Оман предложил разделить маршруты в Ормузском проливе, сообщают ведомости. Согласно проекту соглашения, появятся два коридора под разным контролем. Оба пути останутся открытыми. Южный маршрут, проходящий через территориальные воды Омана, будет свободен для судоходства на прежних условиях. Для прохода по северному коридору, который пройдет через иранские воды, потребуется разрешение Тегерана. Ранее в Маскате состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Омана. Они обсудили меры для безопасного судоходства в проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
4: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: земли.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
4: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
6: Сегодня мы будем говорить о знаменитых русских первооткрывателях. Ежегодно, 18 августа, мы отмечаем день рождения Русского географического общества, одной из старейших общественных организаций и единственной, непрерывно существующей с момента своего создания, в далеком 1845-м. С того времени утекло много воды. Были и революции, и войны, и перестройки. Но всегда, подчеркиваю, всегда находились люди, которые, невзирая на трудности, шли на риск во славу науки. Отважные смельчаки-одиночки, неутомимые ученые и путешественники, исследователи-безумцы. Поговорим на этот раз именно о них.
7: Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
5: Имя на карте.
7: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова, военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
8: В одну шеренгу становись, кадет Пастухов!
9: Я!
8: Выйти из строя!
7: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. Но все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
10: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
7: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
5: Имя на карте.
7: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
5: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Этот человек стал одним из основоположников отечественной океанологии. В процессе своей кругосветки он проводил измерение скорости течений, температуры на разных глубинах, определение солености и удельного веса воды в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. «Мореходу воображение нужно, как и сноровка», — говорил он. А мы расскажем совсем о другом.
0: «Уже отданы чести швартовы, и уходит корабль мой в поход. Ждут меня океанов просторы, расставанье с любимою ждет».
9: Эти стихи посвящены одной замечательной семье — Ивану Федоровичу Крузенштерну и его жене Юлианне, урожденной фон Таубе. Известный российский мореплаватель, конечно же, никакой не Иван. Его настоящее имя – Адам Иоганн. Ваней Крузенштерн стал после поступления в морской кадетский корпус в Петербурге, а отчество Федорович он позаимствовал у своего друга и сослуживца Юрия Лисянского. Супруга Крузенштерна Юлианна была женщиной красивой, образованной, плодовитой. Она подарила Ивану Федоровичу 6 детей. Но самое главное, она умела ждать. А как иначе, если твой муж чуть ли не ежегодно отправляется в плавание или кругосветку? Адмирал Юлианну обожал. Рассказывают, что однажды в далеких землях русские моряки познакомились с туземцами и увидели на их телах многочисленные татуировки. Наши захотели и себе нечто подобное. Так решил весь экипаж. Крузенштерн был потомственным дворянином и не мог себе набить изображение дракона, змеи или какой-нибудь черепахи. Но выход нашелся. Иван Федорович попросил написать всего несколько слов. «Дорогая и любимая жена Юлия,
0: ты бежишь уходящим причалом и, косынку сорвав на ходу, машешь ею, как парусом малым, отгоняя разлуки беду».
9: Крузенштерны фон Таубе.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
5: Исторические заметки.
6: Продолжаем наш рассказ. Этот человек никогда и никого не боялся. Он в одиночку отправлялся в опасные экспедиции не раз и не два и всегда добивался поставленных целей.
10: История в письмах и воспоминаниях.
12: Из письма Николая Николаевича Миклуха-Маклая императору Александру Третьему. Июль 1886 года, Санкт-Петербург. «Намереваясь поселиться на берегу Маклая в Новой Гвинее, я сделал в газетах заявление о приглашении желающих отправиться со мною. Охотников нашлось уже более 320, и письма продолжают прибывать. Ввиду такого обстоятельства прошу разрешить мне основать русскую колонию в Новой Гвинее». Миклуха-Маклай.
6: Впоследствии рассказы Миклуха-Маклая о его странствиях и жизни среди аборигенов Новой Гвинеи с замиранием сердца слушали сам император Александр III, его семья и вся-вся царская прислуга.
13: «Папуасы думали, что я упал с луны. и очень хотели знать, есть ли на Луне женщины. Сколько у меня там жен, спрашивали о звездах и допытывались, на которых именно был я.
10: Изучая зоологию и географию, отважный русский ученый однажды решил доказать, что на расовые и культурные признаки народов влияют природа и социальная среда. Подтверждение своей теории он искал у представителей папуасской расы на островах Тихого океана. И ведь доказал, молодец!
14: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
15: Реклама.
16: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Его называли ведущим, но не кабинетным ученым. Вице-председатель Императорского русского географического общества. Большой умница. Он исследовал Алтай, озеро Иссык-Куль. Да много чего открыл, всего и не перечислишь. Этот человек стал фактическим создателем новой русской географической школы. И следующий наш рассказ именно о нем.
19: В 1856 году русский ученый Петр Петрович Семенов снарядил первую в мире экспедицию для исследования горной системы Тянь-Шань. Во время путешествия ученый исследовал горные реки, растения, животных, поднимался в горы до высоты 4000 метров, спускался к озерам. Впоследствии Семенов вспоминал, сколько раз он оказывался на волосок от гибели в этой далекой, неведомой стране.
20: Да, хватало опасности. Туземцы на мой маленький отряд нападали, тигры нападали, волки. Однажды отошли от лагеря хвороста собрать. А вдруг медведь выходит. Оружие с собой не взяли, в палатке оставили. Так одного моего казака он все ж задрал, да. А однажды я чуть было не погиб. Мы к перевалу шли по очень узкой горной тропе, прямо по обрыву. Я видел, что конь мой нервничает. Надо было бы слезть. Но хотелось это гиблое место побыстрее пройти. Все-таки не выдержал конь. Дернулся, на дыбы взвился и сорвался в пропасть. Я еле успел ногу из стремени выдернуть. Свалился на самом краю. В общем, чудом спасся.
19: За 2 года Семенов посетил Алтай, Семиреченский и Заиринский Алатау, озеро Иссык-Куль. Первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую горную группу Хан Тенгри. Благодаря разносторонним глубоким знаниям ученого было сделано небывалое количество открытий. Он доказал, что горы Тянь-Шань не вулканического происхождения. честь Семенова назван ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене и около 100 новых форм растений и животных. Через 50 лет после знаменитой экспедиции вышел царский указ добавить к фамилии известного исследователя Семенова почетную приставку «Тяньшаньский».
18: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Большой вклад в изучение нашей планеты внесли русские путешественники и географы. И все же, осваивая Землю, люди непременно рвались в небо, а потом и в космические дали.
14: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Константина Эдуардовича Циолковского, кандидату технических наук, редактору журнала «Вестник воздухоплавания» Борису Никитичу Воробьеву о возможности путешествия человека в космосе. 1912 год. Калуга. Астрономия увлекает меня потому, что я считал и считаю до сего времени не только Землю, но отчасти и Вселенную достоянием человеческого потомства. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Циолковский.
10: К слову, Циолковский первым предложил создавать орбитальные станции. Придумал космический лифт. Он много и плодотворно работал над теорией полета реактивных самолетов. Рассчитал оптимальную траекторию спуска космического аппарата по возвращению на Землю.
18: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Сергей Королев, Константин Циолковский – именно они первооткрыватели космоса. Но были и другие ученые, чьи сначала совсем уж робкие попытки дали человечеству новые знания. Даже вспомнить страшно, как давно это было.
14: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Михайло Ломоносов. Открытие атмосферы у Венеры. 1761 год. Последний год правления российской императрицы Елизаветы. Надо было что-то приятное сделать руководительнице страны. Кто это делать-то будет?
21: «Я», — говорит Ломоносов, ну, с таким архангельским акцентом. И ведь что удумал?
22: С этого места поподробнее.
21: А ведь в этом 1761 году весь ученый мир ждал очень редкого небесного явления. Планета Венера должна была пройти перед диском Солнца. Вот это очень важно, что перед. То есть Солнце сзади должно было как бы подсветить планету. Ну и, конечно, ее можно было хорошо разглядеть. Ломоносов шлет две экспедиции в Сибирь. Не потому, что они уже провинились, а так, мало ли что. Ну, вдруг погода плохая, облака помешают. В Петербурге-то всего можно ждать. Ну и в Питере он тоже дал команду, мол, идите, ученые, в университетскую обсерваторию. Обсерваторьте, там это явление.
22: Скажите, пожалуйста.
21: А что сам? А сам решил дома остаться. Потому что дома тоже есть небо, которое можно наблюдать без суеты. А потом в университете шти так хорошо не готовят. Там суп один. Ну вот, с погодой повезло. Небольшая зрительная труба, и все явление как на ладони. А как теперь бы сказали, зрелище действительно великолепное. Венера накатилась на Солнце и начала медленно сползать с него. И вдруг пупырь. Точно! Ломоносов закричал на весь дом. «Вижу пупырь!» Тут уж вообще все попрятались. А дело было вот в чем. В той точке, где пересеклись две окружности, Солнце и Венеры, произошли искажения, словно увеличительное стекло в эту точку приложили. Образовалась яркая точка.
22: Ну и дела.
21: Это сейчас мы понимаем, что Солнце, яркое светило, Венеру сзади подсветило, и атмосфера внесла искажения. Но напомню, 1761 год на дворе, и этот пупырь Михаил Васильевич описал такими словами. «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферою, каковая обливается около нашего шара земного». Просвещенная Европа, как водится, решила, что это немцы открытие сделали. Ну, наверное, слово «пупырь» никак с русского перевести не могли. Но потом все же справедливость восторжествовала. И теперь это явление называется «явление».

0: именем Ломоносова. И открытие атмосферы у Венеры – наш российский приоритет.
1: Да, есть что рассказать.
2: Биография Михаила Ломоносова – это вообще отдельная история. Одно возрождение мозаичного дела в России чего стоит. Но мы сейчас о другом.
3: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
4: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
5: Михаил Васильевич, благословите.
3: Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
4: Папенька, благословите.
6: Принесите икону. Быстрее.
3: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска ночью атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в Одессе были поражены объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «ОТ-Транс». В Черноморске уничтожены объекты перегрузочного центра, топливные резервуары, два сухогруза, морской паром и патрульный катер, добавили в оборонном ведомстве. Сборная вооруженных сил России победила на чемпионате по армейскому рукопашному бою в Москве. Турнир прошел в манеже ЦСКА в рамках 17-й спартакиады среди военных из стран СНГ. В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Медали разыграли в 7 весовых категориях от 60 до 85 килограммов. Российская команда завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Второе место в общекомандном зачете заняли спортсмены из Казахстана. Третья из Беларуси. Организаторы отметили высокий спортивный дух участников и значимость турнира для укрепления профессиональных связей между военными стран Содружества. Москва планирует бороться с транспортным шумом с помощью камер. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексутова, устройство под названием «Эфир», оснащенное камерой и 4 микрофонами, станет инструментом для этой цели.
2: Правительство Москвы заказало разработку специальной камеры, которая фиксирует конкретную машину, которая издает сверхнормативный звук, который крайним образом негативно влияет не только на участников дорожного движения, но и людей, которые проживают, особенно в центральной части города, чьи дома расположены близко к магистралям. Если нас поддержит наше федеральное правительство, Государственная Дума, будут внесены изменения в федеральное законодательство, позволяющие применять эту камеру, я уверен, что таких нарушителей станет меньше, и жизнь и комфорт в городе существенным образом возрастет.
1: В прошлом году Департамент транспорта Москвы объявил о сертификации нового шумомера. Прибор получил необходимое разрешение от Росстандарта. Планируется, что устройство начнет применяться уже в следующем году. Определились полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Так в полуфинал вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. Сборная Франции считается главным фаворитом турнира, но эксперты осторожны с прогнозами. Впервые в полуфиналах сыграют команды, занимающие первые 4 места в рейтинге FIFA. 14 июля Франция встретится с Испанией, 15 июля Англия сыграет с Аргентиной. Комментаторы отмечают, что независимо от исхода матчей, Париж ждет масштабное празднование. Французские болельщики, как правило, устраивают беспорядки в столице, независимо от результата. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
10: 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
13: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Их было много, очень много. Однако стать первым – это не только открыть какой-нибудь залив, покорить вершину или погрузиться в морскую бездну. Нет. Вот смотрите, это удивительный человек. Родоначальник эры цветной фотографии в России. Он первым запечатлел природу во всех ее оттенках, а также все многообразие жизни людей на огромном протяжении от Балтийского моря до востока нашей страны. Именно он создал систему цветопередачи для фотосъемки. От рецептоэмульсии, которая наносится на стеклянные пластинки для фотосъемки, до чертежей специального оборудования. Об этом человеке и не только наш следующий рассказ.
10: Человек в кадре. История одной фотографии.
14: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
15: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность – фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
14: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
15: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобные плетеные кресла. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений. Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
10: История одной фотографии.
14: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
10: Человек в кадре.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Знакомьтесь, Николай Пржевальский, известный путешественник, натуралист, почетный член Русского географического общества. Генерал-майор, между прочим. В детстве он получил спартанское воспитание, что закалило его характер и не раз помогало в сложных обстоятельствах. Мальчик всего добивался сам. В гимназии его считали настоящим самородком и отмечали его интерес к наукам и усердие. Исследовательскую работу Николай считал служением России и видел в этом свое призвание. «Мир прекрасен, потому что можно путешествовать», — говорил он. Что ж, про лошадь Пржевальского рассказывать сегодня не будем. Поговорим о другом.
10: Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
16: В 1883 году выдающийся русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский отправился в свою 4-ю экспедицию по Центральной Азии. В этом походе ученый планировал изучить реку Хуанхэ. Следуя от самых ее истоков по восточной части Тибетского Нагорья, отряд Пржевальского достиг 2 озер. Исследователь дал им имена. Восточное назвал русским, а западное – озером экспедиции – Кроме Хуанхэ, в русское озеро впадала небольшая прозрачная речка. Подобрать ей название Пржевальскому помог случай.
17: Мы встали лагерем как раз на берегу этой безымянной речушки. Помню, пока разгружались, собаки наши постоянно лаяли. Я поначалу-то думал на диких яков. Вдали их целое стадо бродило. Но потом мы конский топот услышали. Я оглянулся. Из ущелья орда всадников вылетела. Человек 300. Саблями машут, гикают, подвывают, а нас несутся. Это было разбойничье племя галыки. Они селились по берегам Хуанхэ. Ну, мы вышли навстречу с винтовками. Всего 14 нас было, но отбились. Разбойники в степь ускакали. Вот тогда-то я и назвал ту речку разбойничьей.
16: Итогом этой и других экспедиций Пржевальского стали принципиально новые карты Центральной Азии. В 1887 году в Петербурге состоялось торжественное открытие огромной выставки биологических коллекций Пржевальского. Сам ученый незаметно сбежал с праздника. Его смущало, что слишком многие экспонаты выставки названы его именем. Имя первого исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского носит много открытых им видов растений и животных. Горы, хребты и ледники.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Что ж, множество земель во всех частях света и островов Мирового океана впервые нанесены на карту именно русскими учеными. Все знают имена исследователей Сибири и Дальнего Востока Ермака Тимофеевича, Семена Дежнева, исследователей Русской Америки Витуса Беринга, Александра Баранова, Лаврентия Загоскина, кругосветных мореплавателей Ивана Крузенштерна и Фадея Беллинсгаузена. У нас просто не хватило эфирного времени, чтобы рассказать о каждом из них. Но это не последняя наша передача. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских первооткрывателях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Пройдут столетия, наши праздности,
19: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет.
20: Пред нами огромные разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Премьера на радио «Звезда».
22: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
13: Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Наука на чердаке.
1: Слышали когда-нибудь про такое неизлечимое заболевание? Остеоартроз. Так вот, оказалось, что не такое уж оно и неизлечимое.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Если вы полезете в интернет за статистикой, то обнаружите, что остеоартрозом страдают до 10% населения Земли. Но это, друзья, информация из разряда средней температуры по больнице. То есть полной картинки она не дает. А картинка такая. После 80 им больны все. После 60 добрая половина населения. Остеоартроз – это поражение и разрушение суставных хрящей. Особенно в коленях. Развернуть этот процесс вспять нельзя. Только новый сустав ставить, что в пожилом возрасте может быть очень опасно. Конечно, остеоартроз у всех развивается в разной степени. Малоподвижный образ жизни – вот наш бич. У пожилых охотников-собирателей эта болезнь встречается крайне редко. А бегуны-любители страдают от нее втрое реже среднестатистических людей. Но что же делать остальным-то? Современная медицина умеет лишь немного притормаживать процесс, и все. Как вдруг, внезапно, я читаю в отчете ежегодного собрания Американского общества радиотерапии, что корейские ученые предложили неожиданное решение для пациентов с остеоартрозом коленных суставов. Облучение больных областей малыми дозами радиации. В исследовании приняли участие 114 добровольцев с диагностированным первичным остеоартрозом коленного сустава, подтвержденным рентгеновскими снимками и существенной болью при ходьбе.
0: Наука на чердаке.
1: Участников разделили на три группы. Первая служила контрольной и не получала облучения. Вторая получила сверхмалые дозы облучения – 6 сеансов по 0,05 грея. Третья – малые дозы по 0,5 грея за сеанс. Это примерно эквивалентно 30 тысячам рентгеновских снимков грудной клетки. Затем исследователи проанализировали субъективные отзывы и клинические показатели. Результаты оказались впечатляющими. Среди получивших максимальное облучение об улучшениях сообщили 70% участников против 40% в группе плацебо. Клинически значимые улучшения, то есть реальные, диагностируемые в виде снижения боли и восстановления функциональности, зафиксированы у 60% облученных пациентов и только у 30% получавших имитацию лечения. Промежуточная группа с минимальной дозой, то есть где-то 0,3 грея в целом, показала промежуточные результаты, конечно. 60% участников вроде как отметили улучшение, однако клинически значимых изменений по сравнению с плацебо врачи не обнаружили. Важно, что ни в одной группе получавших облучение побочных эффектов выявить не удалось, что кардинально отличает этот подход от радиотерапии при раке, где локальные дозы в десятки раз выше, и побочные реакции неизбежны. Авторы доклада продолжают наблюдение за пациентами в рамках 12-месячного цикла мониторинга, после чего планируется научная публикация. Разработчики метода подчеркивают, радиация не способна регенерировать утраченную хрящевую ткань, но при умеренной и средней степени остеоартроза может прямо существенно замедлить прогрессирования болезни.
0: Наука на чердаке. Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о бритве.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
3: Бритва существует 30 тысяч лет. Первобытные люди использовали для удаления волос заточенные кремневые ножи, раковины моллюсков и даже акульи зубы.
0: Факт второй.
3: В Древнем Египте бритвы

0: чтобы враг не мог схватить их за бороду. Это был реальный тактический прием.
1: Факт четвертый.
0: Мужчина тратит на бритье примерно 146 дней своей жизни.
1: Факт пятый.
0: Волос человека по прочности сравним с медной проволокой той же толщины, поэтому бритье требует невероятной остроты лезвия.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бритве. Человек в кадре. История одной фотографии.
2: 1978 год. Украина. Львов. Съемки советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Капитан-лейтенант королевских телохранителей граф де Тревиль, он же актер Лев Дуров, в полной военной амуниции времен Людовика XIII рассекает по средневековому замку на велосипеде. И чем ему лошадь не угодила?
3: Я решил, что называется, выпустить пар. И на время сменил настоящую лошадь на железного коня. Дело в том, что на съемках мне досталась кобыла с норовом. Ей, понимаете ли, не нравился голубой цвет. Как только видела наши мушкетерские камзолы, начинала беситься, лезла на чугунную изгородь, а однажды и вовсе понесла. А я-то в седле. Еще говорят, что лошади дальтоники. Не верьте.
1: История одной фотографии.
2: Всего через пару минут всадник оказался на главной улице Львова. Можно представить себе реакцию прохожих и автомобилистов. Средь бела дня в потоке машин скачет какой-то человек. На голове шляпа с перьями, на боку шпага, кресты на спине и груди. Скачет и делает вид, что именно так каждый день добирается до работы.
3: Передо мной вдруг возник милиционер-регулировщик. Я выбросил руку налево для поворота. А он совершенно ошалевшими глазами посмотрел на меня, остановил движение, показал мне палочкой, и я свернул. Получилось, что я сделал круг и въехал обратно на съемочную площадку. А там уже царила паника, куда подевался Дуров. Пришлось соврать, что я таким образом разогрел лошадь. А у самого-то душа в пятках.
2: Именно тогда Лев Дуров решил снять напряжение. И как был в гриме, так и сел на велосипед и начал нарезать круги. К нему тут же присоединился главный герой фильма «Д'Артаньян», он же Михаил Боярский. А в эту минуту неизвестный фотограф-любитель нажал на кнопку.
1: Человек в кадре.
4: Это история о маленькой, но...

0: Мир глазами ребенка в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
3: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Чай брать будете?

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в Одессе были поражены объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «ОТТранс». В Черноморске уничтожены объекты перегрузочного центра, топливные резервуары, два сухогруза, морской паром и патрульный катер, добавили в оборонном ведомстве. В Центральном парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного училища.

0: Кладбища. Торжественные мероприятия также прошли на Суворовской площади в Москве. Они посвящены 108-й годовщине со дня образования училища, рассказал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
1: Одно из самых старейших училищ нашей Родины по своей профессиональной подготовке было одно из самых лучших. Поэтому все, что было в училище дано, оно, конечно, пригодилось, наверное, на весь период моей службы, что и позволило достойно выполнить свой долг.
0: В Министерстве обороны подчеркнули, что за период существования училище подготовило более 100 тысяч высокопрофессиональных командиров. Более 70 выпускников были удостоены звания Герой Советского Союза и Герой России. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность в поддержке. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, скончался в возрасте 71 года. Он планировал представить новые санкции против России, пишет Financial Times. Незадолго до смерти Грэм обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях. Разговор состоялся во время их поездки на Украину. Грэм был в Киеве 10 июля, а затем вернулся в Вашингтон. Утром 12 июля он должен был появиться на американском телевидении. Предварительная версия смерти – сердечный приступ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: В. Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина. Время отправиться в путешествие. Радио «Звезда» сегодня в первом русском городе Нижегородского Поволжья, который так и называется Городец. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Артем, мой первый вопрос. О загадках основания города. Вот почему дата 1152 год вызывает столько споров у историков?
3: Ну, Жень, вопрос это очень интересный и одновременно спорный в Городце. Дело в том, что в 20 веке в краеведческой литературе закрепилась версия о том, что Городец основал князь Юрий Долгорукий в 1152 году. Вот эта версия пришлась по душе горожанам, они много говорили и писали, но вот все-таки историки сомневаются в достоверности такой версии. Большинство историков говорят о том, что, скорее всего, Городец был основан в интервале дат между 1164 и 1172 годами. В 1164 году Андрей Боголюбский совершил удачный поход на волжских булгар. Видимо, он проходил мимо Городца, но город упомянут не был в летописях. А уже в 1172 году Городец упоминается впервые в летописи, потому что здесь княжеские дружины идут мимо Городца на волжских булгар. Это территория современного Татарстана, Чувашии и Мариэл. И вот историки считают, что все-таки нет, попозднее возник Городец, и вряд ли его стоит связывать с именем Юрия Долгорукого. Но некоторые историки и краеведы нижегородские по-прежнему придерживаются этой версии. И, в общем, у нас бывают нешуточные споры, как говорится, на эту тему среди краеведов и историков.
2: Вы, как научный сотрудник, как вы считаете, в каком году возник Городец?
3: Ну, коллектив музея традиционно придерживается той точки зрения, что Городец основан вот в интервале дат между 1164 и 1172 годами.
2: Кто основатель тогда города?
3: Если считать, как, ну, если идти по следам как бы большинства историков и архивистов, то тогда Городец основал Андрей Боголюбский, получается. Но у нас, видите, привыкли к Юрию Долгорукому. У нас Юрий Долгорукий стал почти фольклорный герой. Главное, мы говорим о том, что он герой современной истории. Потому что с 1984 года у нас проходят Дни города, праздники древнего города, как их стали называть, в 1984 году. И главным героем этого праздника стал Юрий Долгорукий. Придумали о том, чтобы его ладья приставала к берегу Волги. Здесь его встречали горожане, преподносили хлеб-соль, подводили коня и потом торжественно сопровождали его на Городецкое вече, на стадион, где его чествовал весь народ. И вот с 1984 года Юрий Долгорукий у нас стал просто вот такой культовой фигурой своеобразной.
2: Я так понимаю, памятник стоит Юрию Долгорукому в Городце?
3: Памятника пока нет. Про памятник у нас тоже уже заранее уже начались споры насчет памятника. У нас в честь Юрия Долгорукого названа набережная. Вот та набережная, где стоит город мастеров, вот ее стали называть набережной Юрия Долгорукого. С 2018 года это название на карте Городца. В данном случае мы считаем это вполне справедливо, потому что Юрий Долгорукий именно там предстает, на берегу Волги. Он подходит к Городцу, вступает на Городецкую землю на берегу Волги. Там его встречают горожане. Сейчас это как раз проходит у города мастеров. Поэтому там у нас есть набережная Юрия Долгорукого. Да, он вошел уже в биографию нашего города.
2: А что касается Андрея Боголюбского, ему памятник не стоит в городе? О нем совсем забыли?
3: У нас из князей памятник заслужил, но это справедливо, Александр Ярославич Невский. У нас памятник Невскому украшает Городец 1993 года. Вот так.
2: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель», раз уж и заговорили об Александре Невском. А он-то каким образом связан с Городцом?
3: Ну, во-первых, Александр Невский бывал в Городце. Есть летописные упоминания даже об этом. Вот, например, в 1256 году Александр Невский вместе со своим племянником Борисом посетили Городец и Нижний Новгород. Вот Борис повез подарки в Орду, а Александр Невский вернулся обратно. И Александр Невский умер в Городце в 1263 году. Это абсолютно точное летописное сообщение из жития князя Александра Невского. 14 ноября 1263 года Александр Невский умер в Городце. Перед смертью успел принять монашеский постриг. Умер с именем монаха Алексия, но вошел как бы в сон православных святых под именем святого благоверного князя Александра Невского. И было это в Городце, это абсолютно достоверный факт.
2: С этим историки, я надеюсь, не спорят. Хорошо. Давайте вернемся немножко назад. Меня очень интересует название города. Город Городец. С одной стороны, и креативно, но с другой стороны, недалеко ушли. Городец от слова «город»?
3: Да, Городец — это маленькое укрепленное место, крепостица, городок, городец. Городцов, вот таких населенных пунктов, довольно много на территории России, Украины и Белоруссии. Но наш Городец, пожалуй, самый известный из них и самый крупный, и к тому же древний. На это обратили внимание уже историки. Они говорят, что довольно странно, что такая мощная русская крепость, как город Городец на Волге, как бы вошла в историю с таким скромным именем — Городец. Это своеобразная загадка историческая. Есть предположение историков о том, что Андрей Боголюбский начал строить город, но не успел. Андрей Боголюбский был убит заговорщиками в 1174 году, и поэтому как бы город остался без имени. Но это лишь предположение. Достоверных фактов, почему так получилось, почему такой крупный город оказался с таким довольно скромным именем, вот осталось загадкой.
2: И никогда не менялось название, да, города? Или пытались переименовать?
3: Нет, переименовать его не пытались, но в краеведческой литературе вы можете встретить упоминание, что городец Родилов и горячане-родиловцы. Об этом тоже любили писать одно время наши авторы, краеведы. Есть одно летописное упоминание, что был городец Родилов. Но историки все-таки выяснили, что вряд ли это было так. Скорее всего, это летописная ошибка. Летописец мог просто перепутать городцы и Родиловы. На территории Нижегородской области Родиловых нет населенных пунктов. Но есть Родилов в Тверской земле. И, возможно, новгородский летописец, когда составлял летописные своды, редактировал их, он мог допустить ошибку. В 1216 году князь Георгий Всеволодович отправляется в ссылку из города Владимира в город Городец Родилов. Вот одна летопись об этом говорит, и потом начинает повторять другие, но историки считают, что, вероятнее всего, это ошибка. Лаврентьевская летопись, самая как бы основная летопись по истории Северо-Восточной Руси, и тем более Нижегородского княжества, она называет наш город только городцом, без уточнений, там, Родилов или что-либо иное. Поэтому это, скорее, все-таки литературный такой феномен. Городец Родилов и родиловцы особенно. Нет, мы городчане. Городец — городчане.
2: А если мужчина-женщина, вот как называют жительниц и жителей города?
3: Городчанка. Городчанин и городчанка.
2: Вы городчанин, Артём Яранцев, да?
3: Да.
2: Вы коренной
3: да.
2: житель города?
3: Коренной.
2: Вы знаете, Артём, я еще слышала, что городец называют Малым Китежем. Мы знаем, что такое Китеж, да, вот это мифический русский город, который исчез. Почему?
3: Ну, это уже более, как бы, более объемная история и более интересная, и более привязанная к нашему городу, чем городец Родилов. Если там все-таки летописная ошибка, то здесь действительно небольшая традиция в этом есть, в названии города Малым Китежем. Эта традиция идет из литературного памятника «Сказание о городе Китеже» из китежского летописца. Там говорится о том, что князь Георгий Всеволодович путешествовал по Волге, вошел в город Малый Китеж. Здесь ему явилась икона Федоровской Божьей Матери. Горячане попросили внести эту икону в город, и потом был основан на этом месте Федоровский монастырь. Далее продолжается рассказ китежского летописца, что из городца Георгий Всеволодович поехал через реки Узолу, Санду, Санахту, Кирженец до озера Светлояр. И на озере Светлояре он основал город Большой Китеж. И в этом городе Большом Китеже он и погиб спустя время, в дни Батыева нашествия. Китежский летописец получил большую популярность в XIX веке, и этот рассказ про Малый Китеж, фактически про Городец и про Большой Китеж, и про Георгия Всеволодовича, он очень часто цитировался и рассказывался и в литературе, и в экскурсиях. Поэтому мы привыкли, что Городец называется Малый Китеж. У нас даже легкоатлетический марафон летний тоже называется Малый Китеж. Ну и другие фестивали тоже бывают у нас китежами называют.
2: Как и когда Городец стал купеческой столицей Поволжья? Ответ на этот вопрос через небольшую паузу.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Продолжаем наше путешествие по Городцу. Мой путеводитель Артём Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артём, я знаю, что считается, что после монгольских нашествий Городец как бы исчез почти на два века, а потом возродился.
3: Да.
2: Расскажите вот об этом периоде и когда Городец стал купеческой столицей Поволжья.
3: Ну вот нашествие хана Батыя зимой 1238 года городец перенес относительно легко. Нет подробных летописных рассказов, разумеется, о том, как происходило нашествие, как пострадал город, сколько было погибших. Но, судя по всему, город довольно быстро восстановился, и у него была долгая яркая история после этого. Здесь были городецкие князья, даже был сын Александра Невского, князь Андрей Городецкий. Но вот в 1408 году история города резко прерывается. Городец сжигает ордынский воевода Едигей, и после этого город приходит в упадок на долгое время. 15-16 век — это темные века в истории городца, о нем очень мало упоминаний. Нет, он не исчез абсолютно, он упоминается в грамотах княжеских. Но о жизни городца в 15-16 веке мы очень мало что можем сказать, единичные факты. А вот с 17 века городец уже возрождается фактически, и с 17 века историки могут опираться на источники, потому что появляются доступные историкам переписные книги на городец, где мы узнаем имена наших вотчинников, имена жителей, появляются даты, события. Вот с 17 века мы уже непрерывно отслеживаем нашу историю буквально до наших дней.
2: И именно тогда, с 17 века, он становится уже купеческой столицей, городец.
3: Ну, купеческой столицей, конечно, это он еще не был далеко, потому что в 17 веке это начинает подниматься Нижний Новгород, как один из крупнейших городов Поволжья и один из богатейших. Мы, в общем, для Нижнего конкурентами уже не были. Если в эпоху Древней Руси городец соперничал с Нижним Новгородом и был даже главнее его одно время, то позднее, увы, все-таки Нижний Новгород с его знаменитой Нижегородской ярмаркой, он затмевал здесь все остальные города. Но современники в XIX веке писали, что городецкий базар очень большой, многолюдный, он напоминает Нижегородскую ярмарку в миниатюре. Мельников-Печерский писал о городецком базаре. Ну и вообще путешественники отмечали, что городец — это богатая хлебная пристань. Фактически это богатый купеческий город в Нижегородском Поволжье. Но формально мы были очень скромны. У нас был очень скромный статус. Мы были волостным селом Балахнинского уезда. Буквально до Октябрьской революции.
2: Я так понимаю, что огромную роль Волга сыграла в судьбе города.
3: Конечно. Особенно вот вторая половина XIX века городец быстро идет вперед, потому что развивается интенсивно волжское судоходство. Появляются пароходы, начинает активно развиваться речное судоходство. У нас в городце затон. В этом затоне зимовал речной флот. Суда ходили не пустые, они возили по Волге хлеб. Здесь был большой привоз хлеба в городец. И хлебом, зерном и мукой особенно торговали городецкие купцы и быстро на этом разбогатели. Ну и потом у нас строили суда. И баржи строили, когда-то строили расшивы, потом баржи для купеческих буксирных пароходов. Беляны даже спускали на воду. И даже пассажирские пароходы у нас были. И об этом писали газеты. На своей городецкой постройке.
2: Угу. Кроме Волги, я знаю, что огромная роль старообрядцев в формировании города. Какую они роль сыграли, старообрядцы, в развитии, не знаю, ремесел, торговли, судостроения?
3: Ну, у нас нет точной статистики по жителям городца, но вот если мы берем богатые городецкие фамилии, то как минимум половина из них, и даже больше, это фамилии городецких старообрядцев. Почти все богатые городецкие купцы на рубеже 19-20 века были либо старообрядцами, либо выходцами из старообрядческих фамилий. Любопытно, что старообрядцы держали пряничный промысел. О нем известно с конца 18 века, со времен Екатерины II, приводится в документах фамилии городецких пряничников, и большинство из них являются старообрядцами. Бахаревы, Щербаковы, Беляевы, ну и другие городецкие фамилии оказываются старообрядцами. Вот это факт любопытный. Пряничниковы, конечно, у них и фамилии говорящие. Старообрядцы сильно повлияли на городец, но не надо думать, что вот здесь только одни старообрядцы жили. Конечно, нет. Главный храм нашего города, Троицкий собор, был обычной как бы православной церковью. И у нас был городецкий мужской Федоровский монастырь, оплот официального православия, центр миссионерской работы. Это очень важно.
2: Было, а сейчас есть. Остается.
3: Да, его возобновили, воссоздали в 2009 году, одновременно с городом мастеров. Вот у нас в 2009 году большие события в городце произошли. Был построен город мастеров, и благотворители восстановили нам мужской Федоровский монастырь.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: По поводу архитектуры города. Ведь считается, что городец – это чуть ли не музей под открытым небом.
3: Вот это точно можно сказать, да. Это абсолютно верно.
2: Что заставляет туристов останавливаться чуть ли не перед каждым домом в городце?
3: Интересное и богатое архитектурное наследие. Ну, надо сказать, что вот вокруг Нижнего Новгорода сложились города небольшие, с очень интересной городской средой. Это и Арзамас, и Павлово, и Городец. Но городец особенно привлекателен, потому что буквально вот он на Волжском пути стоит, и все, кто проходит мимо городца по Волге, останавливаются в городе. Мы немножко привыкли к тому, что у нас много резьбы. Гости этим восхищены. Они говорят, мы редко видим города, где так много резьбы на домах. И спрашивают нас, горожане, почему у вас так? Но мы объясняем, что в городце традиции судостроения, борта волжских рашив богато украшались резьбой издавна. И вот эта традиция, она сохранилась в городце и до 20 века включительно. И сегодня продолжается. У нас строятся дома с резными наличниками, реставрируются наличники, восстанавливаются. Манеры резьбы разные у нас. Самая дешевая — это пропильная резьба, самая трудоемкая и довольно архаичная — глухая. Ну и вот нечто среднее между ними — моделированная резьба, тоже очень интересная. Ну а кроме резьбы, кроме резного убранства наших домов, они привлекают именно такой купеческой архитектурой. Купцы строили богатые особняки с флигелями, со службами, с главными домами. Вот это очень интересная архитектура, и она, в общем, является достойным примером для подражания современным строителям.
2: У вас же еще разноцветные фасады.
3: Да. Дело в том, что на рубеже веков был популярен в России кирпичный стиль, когда фасады домов просто выкладывались кирпичом без штукатурного убранства. Это такой дешевый и довольно интересный вариант. Но горожане не выдерживали. Рядом с богатыми купеческими усадьбами, с богатой хорошей штукатуркой, вот эти дома в кирпичном стиле, их стали выбеливать. Либо просто в белый цвет, либо в два цвета, например, голубой, белый или розовый, белый. И это тоже стало такой своеобразной манерой городецкой. Но здесь нет злоупотреблений, дома не пестрые, не кричащие, но такие очень приятно бывает, когда они хорошо побелены в два цвета, там, например, белый и розовый.
2: Вот сейчас в каком состоянии вот эти вот купеческие дома? Они отреставрированы или они нуждаются в реставрации?
3: Конечно, они нуждаются в реставрации, потому что работы очень много, усадьбы довольно старинные, некоторые датируются середины XIX века, большинство из них — это конец XIX века. Но вот, к счастью, последний год-два идет активная работа по реставрации и ремонту фасадов наших домов. В общем, горожане обрадовались, что наконец-таки обратили внимание на городец и поддержали жителей города, выделили средства, это правительство Нижегородской области, на реставрацию наших домов. Поэтому город вот сейчас похорошел, музейный квартал. У нас давно не было такой кампании по наведению порядка во внешнем облике наших домов, в их украшении. Вот, к счастью, сейчас они обновлены заметно.
2: Этот музейный квартал, он где? Он в центре города находится? Это вот исторический центр, как я понимаю.
3: Да, музейным кварталом мы называем самое сердце старой части городца. Это улица Ленина, бывшая купеческая.

0: улица Андрея Рублева, бывшая Панинская, и набережная Революции, бывшая Александровская площадь. Постепенно сейчас музейный квартал стал выходить и на улицу Александра Невского, бывшую Ворохановскую. То есть 3-4 улицы у нас вот входят в наш музейный квартал. Ну, если брать еще одну улицу, то улица Мопра, бывшая Никольская. Вот по этому кварталу, как правило, у нас и гуляют туристы. И организованные группы, и сами.
1: Мы сегодня в Городце. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Энергодаре с апреля жертвами стали 11 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что российская сторона внимательно следит за судьбой горожан, в то время как международные организации и европейские лидеры не реагируют на трагедию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после нападения на автобусную остановку в Энергодаре. Ведомство собирает и фиксирует доказательства, а обстоятельства атаки со стороны украинских террористов тщательно исследуются. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В Москве завершилось строительство нового здания единого диспетчерского центра для управления городским транспортом. Открытие приурочили к профессиональному празднику – Дню московского транспорта. Мэр Сергей Собянин осмотрел новое здание.
2: Основа мегаполиса, особенно такого, как Москва, это, конечно, транспорт. И пассажиры откликаются на нашу с вами работу. Мы закончили строительство второй очереди центрального диспетчерского центра московского транспорта. Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы.
1: Единый диспетчерский центр занимает почти 16 тысяч квадратных метров. Это крупнейший в Европе современный центр управления городским транспортом, где будут трудиться около 1300 человек. Сборная вооруженных сил России победила на чемпионате по армейскому рукопашному бою в Москве. Турнир прошел в манеже ЦСКА в рамках 17-й спартакиады среди военных из стран СНГ. В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Медали разыграли в 7 весовых категориях от 60 до 85 килограммов. Российская команда завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Второе место в общекомандном зачете заняли спортсмены из Казахстана, третье – из Беларуси. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: «Англичанка гадит». Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Радио «Звезда» сегодня в Городце. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, вы ярко перечисляли улицы Андрея Рублева, Александра Невского, Набережной Революции, да, если я не ошибаюсь. Все эти улицы, они компактно находятся друг с другом, пересекаются и, не знаю, параллельно идут. Я это к чему? Обойти вот этот центр города можно пешком быстро или все-таки потребуется какое время?
6: Это вы легко обойдете это пешком, без усилий. Быстрым шагом это примерно полчаса, ну, заглядывая, так сказать, в музеи и фотографируя памятники архитектуры. Это примерно полчаса. Но торопиться не стоит. Здесь как бы можно и погулять, и отдохнуть, и присесть. Есть где место в скверике Ленина и в сквере Пионерии. Примерно час хорошей пешей прогулки. Это очень рядом. Вот буквально от площади Кольцов колодец вы начинаете движение: улица Кирова, улица Ленина, бывшая Купеческая, улица Андрея Рублева, бывшая Панинская, Александровская площадь, ныне набережная Революции, и улица Александра Невского, бывшая Ворохановская. С нее сворачиваете на улицу Мопра, на Никольскую, и возвращаетесь в самый центр города, на площадь Кольцов-Колодец. Вот такой маршрут.
5: Там сосредоточены все главные объекты города. Все старые объекты, на которые стоит посмотреть.
6: Не все, но многие, многие. И музеи, главное, сосредоточены на музейном квартале. А кроме музейного квартала с музеями, у нас есть еще точки притяжения в городе. Обязательно туристам показывают Городецкий крепостной вал, и паломников и туристов возят, показывают им Городецкий мужской Федоровский монастырь. Но это недалеко. Это пешком идти 10-15 минут от музейного квартала, а на автомобиле еще быстрее.
5: Давайте вернемся в центр. Вот как вы считаете, какие главные музеи Граца туристу стоит посетить? А может быть, какие-то оригинальные есть музеи в городе?
6: Трудно выбрать лучший музей или там самый популярный музей Граца, самый лучший, самый знаковый. У нас 8 музеев открыто на музейном квартале и город мастеров. То есть 9 таких музейно-туристических учреждений. Каждый имеет свое лицо, каждый музей необычен. Но вот самый старейший музей у нас – это краеведческий музей. Там достойно показана тема купечества. Пропустить такой музей, конечно, нельзя. И он как бы задает тон, можно сказать, всему музейному кварталу. Вот, задает эту планку музейную, историческую. Да и все остальные музеи очень интересные. Музей Городецкого печатного пряника, музей детства, музей дом графини Паниной, тоже очень разноплановый музей краеведческий. Музей Городец на Волге, где я вот в данный момент работаю. Очень популярен у туристов музей самоваров. Музей Александра Невского, галерея добра. Каждый музей имеет свою изюминку. Можно рекомендовать все.
5: Мне понравилось название «Музей детства». Что там?
6: «Музей детства» — это музей, созданный уже довольно давно, в 2004 году, с акцентом на музейную педагогику и на обслуживание детских музейных групп. Сейчас самым большим спросом там пользуются мастер-классы. Мастер-классы по жбанниковской свистульке, мастер-классы по городецкой росписи, ну и некоторые другие.
5: Я поняла. Вы несколько раз произносили «город мастеров». Что такое город мастеров? Вот как он связан с древними традициями Граца?
6: Город мастеров – это учреждение, созданное в 2009 году на берегу Волги. Достоинство города мастеров, во-первых, это его внешнее убранство. Это резные терема, они воспроизводят стиль традиционной русской архитектуры деревянной, с резьбой, с наличниками резными, с воротами. Они богато украшены глухой домовой резьбой. Нижегородское Поволжье – это центр глухой домовой резьбы, а Городец – признанный центр этого народного искусства. В 2009 году был построен город мастеров, и фасады его украшены той резьбой, которая действительно есть на городецких и на нижегородских домах. Буквально мастера использовали фотографии, музейные экспонаты. То есть сделано все очень исторически точно и достоверно. Это внешнее резное убранство. И внутри для туристов показывают все традиционные городецкие промыслы, ну, большинство из них. Городецкая роспись, городецкая вышивка, городецкое гончарное дело, жбанниковская свистулька, лозоплетение. Единственное, что там кузницы нет. Но все-таки деревянное здание, поэтому кузницы там нет. А все остальное показывается.
4: Путеводитель. На радио «Звезда».
5: Артем, раз уж мы заговорили об уникальных промыслах, вопрос. Чем роспись Городца покоряет? Чем она отличается, не знаю, от росписи, может быть, в других городах? Что уникального в этой росписи?
6: Городецкая роспись – это самобытное крестьянское искусство народное. Оно возникло, ну, сложилось, сформировалось в конце XIX века на Городецкой земле, в Городецком районе, в деревнях на берегах речки Узолы. В середине XX века роспись перешла в Городец, на мебельную фабрику. Ее так назвали «фабрика Городецкая роспись». И вот получила на этой фабрике свое второе дыхание. Городецкая роспись, она очень праздничная, нарядная. Пишутся нашими художниками на больших плоскостях, на декоративных панно, на мебели, на тарелках. Пишут сюжеты из народного быта, из богатого мещанского быта, купеческого и крестьянского. Семейные праздники, застолья, посиделки, приемы гостей, гуляния барышни кавалеров, выезды троек зимой и летом, кареты, запряженные с дамами и кавалерами. Очень праздничное, народное, настоящее русское искусство. В отличие от хохломы, например, в городецкой росписи нет термической обработки, нет каких-то канонических узких цветов, нескольких, допустим. Она пишется на плоскостях, пишется легко, машисто, и она очень праздничная и разноцветная. И надо отметить еще, Женя, что в городецкой росписи нет модерна, как бы в плохом понимании этого слова. Там нельзя увидеть героев там, с мобильными телефонами, с автомобилями и так далее. То есть наши мастера придерживаются такого хорошего народного вкуса и народного быта.
5: Можно, наверное, какой-нибудь сувенир увезти с росписью городецкой, да, из вашего города?
6: Сувенир можно увезти и нужно взять с собой. Это хлебницы расписные, декоративные панно. Мастера на фабрике расписывают даже мебель на заказ. Вот. Ну и, конечно, даже маленькие дощечки, маленькие сувениры тоже есть украшенные городецкой росписью. Даже свистульки жбанниковские тоже могут расписываться городецкой росписью, хотя не обязательно. Жбанниковская свистулька имеет свою манеру письма, к тому же.
5: Еще о промыслах. Кухня городецкая. Чем может удивить городец?
0: Приятного аппетита!
6: Чем может удивить городец? Конечно, городецкими печатными пряниками. Уже с конца XVIII века городецкие пряники стали упоминаться как настоящий промысел с конца XVIII века. А в XIX веке был расцвет пряничного дела. У нас выпекали пряники 30 сортов, было 15 пряничных заведений. И фишкой наших пряников было изюминкой. То, что их печатали большого размера, большого веса, до пуда и более. Самый большой городецкий пряник весил 1,5 пуда. В 1885 году его преподнесли брату русского царя, великому князю Владимиру Александровичу в Нижнем Новгороде. Вот такие у нас были пряники. Ну и сегодня тоже пряники замечательные. Самый большой пряник весит 5 килограмм, его можно заказать на фабрике. Всегда в продаже пряники килограмм весом, это тоже довольно много. А вот на День города выпекается пряник весом 20 килограмм. Но правда, он делается не одним пряником, а из долек. Но тем не менее, все равно это наш любимый городецкий печатный пряник.
5: Чем отличаются, например, от тульских пряников городецкий пряник?
6: Отличаемся. Наша традиционная начинка, вот в 20 веке мы привыкли, что наши печатные пряники имеют такую кисловато-сладковатую фруктовую начинку. Это фруктовое повидло и изюм. Начинка тульского пряника немножко другая. Потом тульские пряники, в них мед кладется. Городецкие пряники делаются чуть по более дешевому рецепту. В них патока. Причем активное употребление патоки у нас отмечалось уже в XIX веке. Наши пряники очень много продавались на Нижегородской ярмарке, и наши пряничники сознательно использовали вместо меда патоку. И современный рецепт городецкого печатного пряника, он тоже с патокой. И еще такой технологический момент. Специалисты говорят о том, что тульские пряники покрываются сахарной глазурью только снаружи, сверху. А наши пряники еще и с домца покрываются. То есть весь пряник покрывается от и до, и сверху, и снизу. Вот это тоже особенность наших пряников. Наши пряники мы очень любим, всем рекомендуем. Без пряников у нас туристы не уезжают из Граца.
5: А есть какая-то традиция, может быть, употребления пряника? Например, пряник только с самоваром или только с таким чаем?
6: Нет, такого нет. Не до такой степени мы гурманы, чтобы так разделять пряник и вот подразделять его по разным ритуалам и так далее. Нет, пряник для нас — это просто любимое праздничное лакомство, и по любому поводу, и как бы он употребляется с любым напитком, и с чаем, и так далее, как угодно.
5: Артём, что вы еще рекомендуете обязательно попробовать туристу в вашем городе из еды? Пряник, понятно.
6: Ну, у нас недавно стали выращивать и активно продавать иван-чай. Вот. Ну, разумеется, это народный напиток, но вот сейчас он тоже стал популярен среди туристов, наряду с пряником. Пряник — это издавна у нас. Но вот, пожалуй, два продукта. Городецкий иван-чай и городецкие печатные пряники. А про продукты я вам что еще скажу. У нас очень хорошая молочная продукция. И городецкое молоко — это тоже стал современный бренд Городца. И гости города с удовольствием покупают нашу молочную продукцию и рекомендуют остальным.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
5: А как, Артём, добраться до Городца? Ну, например, из Москвы. Аэропорта, я так понимаю, в вашем маленьком городе нет.
6: Да, мы мечтаем о том, чтобы у нас был дирижабль. Но это шутка. Чтобы на дирижабле летать хотя бы в Ивановскую область. Но это шутка у нас первоапрельская, городецкая. А так, у нас автомобильные дороги. Главная автомобильная дорога у нас через Борский мост и по левому берегу Волги из Нижнего в Городец. Это самый короткий путь. Немножко дольше будет путь по правому берегу Волги. Это Нижний Новгород через Сормово, Балахну, город Заволжье и через плотину Горьковской ГЭС на наш берег Волги в Городец. на правом берегу удобство то, что там есть железная дорога. То есть те, кто любит железную дорогу, и могут проехаться этот отрезок Нижней Заволжья на электричке. Но на автомобиле самый короткий путь — это через Борский мост по левому берегу Волги. А автобус — Нижний Новгород, Зеники, Городец.
5: Хорошо, а по Волге к вам добраться можно?
6: По Волге, ну а как же мы про Волгу, я забыл, прошу прощения. Конечно, по Волге у нас ходят валдаи. Можно сказать, что бегают очень быстро. В годы нашей юности была ракета, а сейчас ее достойным преемником стал валдай. Буквально за 50 минут валдай добегает из Нижнего до Городца.
5: Ага. То есть мы в Нижний можем приехать и из Нижнего в Городец отправиться, я поняла. Артём, вы коренной житель Городца. Вот скажите, есть ли у вас самое любимое место в городе, куда вы либо сами приходите отдохнуть от всего, либо друзей туда приводите? Какое оно?
6: У нас в городе два любимых места для такой тихой прогулки романтической. Это Городецкий крепостной вал, поросший вековыми соснами, очень красивое место. И самые любимые жителями города и туристами – это набережная, особенно верхняя набережная, набережная Революции, как она у нас называется. Там открывается очень красивый вид на Волгу, там мы любуемся закатами каждый вечер в хорошую погоду. Нижегородцы называют себя столицей заката в свой город, а мы говорим, что у нас закаты не хуже, чем в Нижнем. В Нижнем берег выше, а у нас берег ближе. У нас очень красивый пейзаж, вот с верхней набережной вниз мы смотрим, у нас город мастеров. Гладь Волги, город Заволжье, Городецкий гидроузел. Очень красиво. Я думаю, что те, кто побывают, не пожалеют об этом.
5: Спасибо вам большое, Артём, за вашу экскурсию. Напомню, что сегодня мы были в Городце. Мой путеводитель Артём Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артём, до встречи в Городце.
6: До встречи, Женя. Будем рады видеть вас.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Натравился
4: а викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: Говоришь, ты знаток Японии? А назови основное оружие самураев.
1: Легко. Меч, катана. Только она у них и была.
2: А вот и нет.
3: Как обычно, фильмы и литература все упростили. На протяжении долгого времени главным оружием самурая были лук и стрелы, а не меч. Воинское ремесло и образ жизни воина именовали путь коня и лука, потому что воины были конными лучниками. На иллюстрированных свитках о монгольском нашествии 13 века самураи представлены именно так.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Мечи у самураев появятся к следующему, 14-му столетию. Но в сражениях самураи-всадники все равно чаще использовали лук и копья. Из практических соображений. Когда в руке копье, противник близко не подойдет. Даже звание существовало «первое копье» для особо отличившихся. А вот если намечался ближний бой, и самурай с лошади спрыгивал, тогда уж в ход шел меч.
1: Тот самый, с длинной рукоятью и изогнутым клинком.
3: Да, который зовется катаной. Возвели в культ это оружие, когда к власти в Японии пришел клан Токугава. Это 16 век, но время тогда было относительно спокойным, и катана станет больше атрибутом, демонстрирующим статус самурая.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 2002 год. В Гааге судят Слободана Милошевича. Над Средиземным морем произошел мощный взрыв астероида. Стив Фоссет совершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. В Японии и Южной Корее проходит 17-й чемпионат мира по футболу. Этот чемпионат мира впервые прошел на азиатском континенте. На право проведения турнира претендовали всего две страны – Южная Корея и Япония – по отдельности. Но чтобы не накалять и без того напряженные отношения между ними, Конгресс ФИФА принял Соломоново решение, объединив заявки. Половина матчей должна была пройти в Корее, другая – в Японии. Главным разочарованием турнира стала сборная Франции. В матче открытия действующие чемпионы мира встречались с командой Сенегала. На 30-й минуте по поклонникам французов был нанесен первый удар – 1-0 в пользу сенегальцев. А под занавес встречи французы пропустили и второй мяч. В целом за турнир команда Франции не набрала ни одного очка. Более того, ни разу не забила. В истории чемпионатов часто бывало, что судьи благоволили хозяевам турнира. Но в случае с корейцами это было уже за гранью добра и зла. В 1/8 финала, где хозяева встречались с итальянцами, центральной фигурой матча стал эквадорский рефери Морено. Он не назначил несколько пенальти в ворота корейцев, не засчитал чистый гол итальянцев, а также удалил с поля Франческо Тотти. В результате победа Кореи. В следующем матче против испанцев судья не засчитал целых 2 гола европейцев. Остановить корейцев смогла лишь сборная Германии в полуфинале. Сборные Бразилии и Германии были одними из самых титулованных команд на планете и провели больше всех матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но, как ни странно, между собой эти сборные раньше в плей-офф не встречались. Когда-нибудь это должно было произойти. И это случилось в финальном матче чемпионата мира нового тысячелетия. До финала немецкий вратарь Оливер Кан пропустил всего 1 гол. Но тут коса нашла на камень. Лучшему вратарю турнира противостоял лучший бомбардир – Роналдо. Результат – 2 мяча от легендарного бразильца в ворота немецкой сборной. При этом Роналдо выделялся не только игрой, но и внешним видом. В историю футбола вошла его прическа – клок волос на бритой голове. Оказывается, маленький сын Роналдо постоянно путал по телевизору отца с Роберто Карлсом. Они брились под ноль. И тогда Роналдо решил оставить хотя бы часть растительности, чтобы отпрыск знал, где отец, а где другой лысый дядя. Первый турнир, проходивший сразу в 2 странах, завершился. Опыт интересный, но ФИФА решила больше его не повторять. Слишком много сложностей с организацией и логистикой. Бразилия в 5-й раз стала чемпионом. Вива Бразилия! Вива Роналдо!

яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. ПВО Украины не сможет справиться с новыми российскими атаками, пишет газета «Ле Монд». Издание отмечает, что с начала июля ни одна из российских баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена. Особую опасность для ВСУ представляют российские реактивные беспилотники, с которыми практически невозможно бороться, отмечает издание. Такие дроны летают высоко и с большой скоростью. Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО противника, предоставленные Киеву Западом. С 1 сентября пострадавшие в чрезвычайных ситуациях смогут взять до 5 дополнительных дней отдыха, оплачиваемых или неоплачиваемых. Это правило распространяется на все уровни ЧС, от муниципального до федерального. Для получения дополнительного отдыха нужно дождаться решения комиссии по ЧС и подать заявление работодателю. Оплачиваемый выходной должен предоставить в течение 10 дней, неоплачиваемый в течение 20 дней. Какие лекарства нельзя брать с собой в самолет? В Роскачестве подчеркивают, что это зависит от состава препарата и других

0: факторов. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал представитель Роскачества Николай Гаврилов.
1: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной клади, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверх установленной нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость.
0: В конце прошлого года Минздрав исключил из списка жизненно необходимых 20 лекарств. Вместо них в перечень вошли новые препараты для лечения анемии, панкреатита и онкологических заболеваний. Определились полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В полуфиналы вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. Сборная Франции считается главным фаворитом турнира, но эксперты осторожны с прогнозами. Впервые в полуфиналах сыграют команды, которые занимают первые 4 места в рейтинге FIFA. Так, 14 июля Франция встретится с Испанией, а 15 июля Англия сыграет с Аргентиной. Комментаторы отмечают, что независимо от исхода матчей, Париж ждет масштабное празднование. Французские болельщики устраивают беспорядки в столице, независимо от результата. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
2: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Владимир Туз. В гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО Наталья Капитонова. Здравствуйте, Наталья Кирилловна.
2: Добрый день.
1: Тема нашей беседы – история российско-британских отношений. Если начинать от Ивана Грозного, то мы никогда не закончим. Поэтому мы сегодня берем временной промежуток от момента возникновения фашистской угрозы в Европе по 90-е годы, то есть практически по нашу современность. Скажите, когда появилось ощущение общей угрозы фашизма у лидеров мировых держав? Во что это вылилось? Как это повлияло на отношения?
2: А можно мне такое небольшое вступление сделать?
1: Пожалуйста.
2: Да. Рассматривая наши отношения в целом, можно сказать, что они никогда стабильными не были. Они развиваются по принципу маятника. Значит, туда-сюда вот так вот ходит, от плюса к минусу. Еще можно это сравнить с американскими горками, вверх-вниз. Это было всегда, это прослеживается на протяжении всей истории наших отношений. И особенно четко это видно после войны. И обычно связано с тем, что там приходят консерваторы, отношения не очень хорошо развиваются. Приходят либористы, сразу получается какой-то мощный такой импульс, и отношения начинают развиваться. Важно еще знать причины этого. Вот британские аналитики считают, что это влияние революции, которую в Великобритании не восприняли никаким образом. Потом это судьба Романовых, значит, которая тоже сыграла роль. Но мы знаем, что
1: Роль короля Георга тут отвратительна.
2: Да,
1: он их не принял.
2: Да, он их не принял, так что это и мы не принимаем этот вот аргумент. Вот, что вот это вот повлияло. Ну и идеология, конечно. Кроме всего прочего, еще действует следующий фактор. Великобритания озабочена тем, чтобы Соединенные Штаты постоянно присутствовали в Европе. Для нее это чрезвычайно важно. А каким образом можно это обеспечить? Ведь Черчилль с содроганием вспоминал, как на Ялтинской конференции Рузвельт вдруг сказал, что американские войска через 2 года он выведет. Это было так неожиданно, без всяких консультаций, выведет из Европы, я имею в виду. И, конечно, он был к этому не готов и очень сильно встревожился. В общем, англичане заинтересованы, чтобы войска все время находились в Европе. Как это можно осуществить? Под каким соусом? Советская или российская военная угроза. Все безотказно действует.
1: Или имперская угроза России там на Балканах. Ну, угроза Османской империи.
2: Ну, угроза.
1: Угроза Японии.
2: Да, угроза. Я имею в виду послевоенный период. И это, так сказать, обеспечивает сплочение НАТО. А с другой стороны, конечно, Великобритания всегда была заинтересована в том, чтобы иметь все-таки какие-то контакты с Москвой и строить более или менее конструктивные отношения. Вот отсюда и маятник. Когда они ставят во главу угла, значит, одну задачу, то отношения с нами ухудшаются. Потом они начинают улучшать отношения с нами, тогда НАТО там развал, разброд, шатание, так сказать. И вот они туда-сюда. Но при этом надо сказать, что Великобритания, как правило, это видно тоже на протяжении всей истории, особенно послевоенной, первой начинала движение в ту или иную сторону. Если уровень напряженности поднимался и становился сильно таким угрожающим, она первой делала шаг
1: к сближению,
2: к энергичному диалогу там, и так далее. И напротив, когда значит, слишком уж начиналось братание, ну, условно говоря, конечно, никакого братания не было, но слишком хорошо развивались и быстро развивались наши отношения с европейскими странами, она первой сделала шаг в противоположном направлении и призывала...
1: Дирижер Европейского оркестра.
2: Да.
1: Мы вот сейчас сделали экскурс в будущее, в настоящее, скажем так. Угу. Вернемся все-таки к 30-м годам, когда коричневая угроза созрела и явственно обозначила себя на карте Европы. Это 1933 год. Угу. Это приход Гитлера к власти. Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Пожалуйста, Наталья Кирилловна.
2: Ну, что тут можно сказать? В принципе, предвоенный период, ну, вообще-то официально считается с 1937 года, когда во главе страны стал Чемберлен, но на самом деле это раньше уже наблюдалось, Великобритания проводила политику умиротворения агрессора. Суть ее состояла в том, чтобы идти на нескончаемые уступки агрессору, принося в жертву малые страны, в надежде отвести угрозу от себя. Черчилль очень четко сравнил это с кормлением крокодила в надежде, что тот съест тебя последним. И вот эта вот политика проводилась, и ярким свидетельством такой политики была, во-первых, ремилитаризация Рейнской зоны в 1936 году, затем, так сказать, аншлюс Австрии в 1938, потом Мюнхен, конечно, это кульминация.
1: Аннексия чешских судет, немецких судет, Чехословакии, я понимаю.
2: Да, Чехословакии. Поэтому, ну, из, так сказать, представителей истеблишмента только Черчилль рано почувствовал, раньше других он почувствовал вот эту вот германскую угрозу, он оседлал эту тему, и он постоянно будировал общественное мнение и призывал к перевооружению Великобритании, но на это смотрели, так сказать, относились к этому снисходительно, он, конечно, будоражил, так сказать, народ, и в конце концов он переломил, надо сказать, общественное мнение, а также то, что стало происходить в Европе, и оно изменилось. Но руководство по-прежнему считало, что эта политика умиротворения должна дать свои плоды, и самое главное, чего они добились, что Гитлер устремлялся на восток, а желание столкнуть его с Советским Союзом, оно тогда превалировало не только у Чемберлена, но и у всего его окружения.
1: То, о чем мы говорим сейчас, это до 1939 года. Как я понимаю, до 1939 года были многократные попытки создать систему коллективной безопасности в Европе, включая туда Францию, Англию, Советский Союз, как-никак страны Антанты в свое время, да, естественные союзники в Первой мировой, а тут назревает Вторая. А почему эти попытки оказались безуспешными?
2: Дело в том, что никто не собирался с нами серьезно договариваться, и Сталин это понял. А что произошло? Значит, когда отдали Судетскую область, буквально через полгода Гитлер занял всю Чехословакию. И тогда вот гарантии, которые давали, значит, Великобритания и Франция, они оказались недействительными. Черчилль выступил в Палате общин, сказал, а что тут гарантировать, какие границы, уже государства нет, значит, его Германия захватила. Но поскольку реакция общественного мнения была такая серьезная, в общем, люди были недовольны, он, так сказать, начинает делать такие шаги, которые должны были произвести впечатление, что правительство отказалось от политики умиротворения и перешло к политике гарантий. Ну, во-первых, он, значит, стал давать гарантии разным странам.
1: Договор о ненападении?
2: Нет, договор о ненападении был подписан с Германией, и Чемберлин считал это своим главным достижением. Угу. Все помнят это, так сказать, эту хронику.
1: Вы хотели избежать позора, вы получите и позор, и войну, что-то в этом.
2: Это сказал Черчилль. Он так оценил. Да, он сказал, что Великобритания была поставлена в положение, когда ей пришлось выбирать между бесчестием и войной. Она выбрала бесчестие и получила потом войну.
1: Да, спасибо за точную цитату, я подзабыл, да.
2: Вот, и, собственно говоря, он вдруг, Чемберлин, появился в советском посольстве, чего никогда никто до него не делал. То есть все это должно было произвести такое впечатление, что Великобритания все поставила крест на прежней вот этой умиротворенческой позиции политики и переходит сейчас к сопротивлению. Но ничего подобного не было. Переговоры с Советским Союзом... Да, еще было сделано предложение Советскому Союзу подписать декларацию четырех: Польша, Советский Союз, Великобритания и Франция. Мы ответили буквально через два дня на это предложение и сказали, что да, предложение замечательное, но, конечно, лучше было бы привлечь еще сюда и скандинавские страны, и балканские, и там балтийские, в общем, вот это. И 17 апреля Советский Союз представил свой план подписания трехстороннего договора. Почему трехстороннего? Потому что Польша категорически отказалась иметь с нами дело. Никаких деклараций, никаких договоров, вообще никакой...
1: Крайне враждебная была страна.
2: Да, она не скрывала своей враждебности, и, в общем... И, кстати говоря, на заседании британского кабинета, это зафиксировано, когда обсуждался вопрос с этим договором, то, в общем, многие высказывались в том плане, что Польша более важна для Великобритании, чем Советский Союз.
1: Понятно.
2: Да.
1: Разговор о российско-британских отношениях будет продолжен, друзья, слушатели. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Профессор МГИМО Наталья Капитонова у нас в студии. Мы разговариваем о российско-британских отношениях, советско-британских отношениях, если уж быть совсем точным, в предвоенные и уже в военные годы. Итак, вы сказали, что создать систему коллективной безопасности накануне войны не удалось. 39-й год – это начало Второй мировой. Вот после 39-го года как складывались отношения между СССР и Великобританией, учитывая, что пакт Молотова-Риббентропа был подписан?
2: Хотела бы еще вот по поводу предыдущего вопроса заметить, что да. Мы же вели переговоры и по дипломатическим каналам, и потом непосредственно переговоры были в Москве, и потом о заключении военной конвенции, но Великобритания отнеслась к этому крайне несерьезно. Переговоры ей с Советским Союзом были нужны для того, чтобы оказать давление на Германию, потому что шли в это время тайные переговоры с Германией о заключении всеобъемлющего соглашения, по которому Британская империя предоставлялась свобода рук в империи, Гитлеру свобода рук на Востоке, вместе они собирались осваивать, значит, Африку, Россию, сотрудничать в Азии и так далее. Там широкое такое было соглашение. И поэтому переговоры с Москвой нужны были для того, чтобы сделать Гитлера более сговорчивым. Вот для этого, собственно. И, конечно, Москва, в общем, это поняла, и поэтому мы сделали, когда уже убедились в том, что Великобритания подходит к этому совершенно несерьезно и не собирается ничего делать, а они просто тянули время до середины сентября, когда начнется осень и пойдут дожди, и тогда Гитлер не начнет никакие военные действия против Польши, потому что дороги развезет, это будет невозможно. И тогда сделали выбор в пользу пакта Молотова-Риббентропа.
1: Кстати говоря, Уинстон Черчилль к этому пакту отнесся очень здраво, трезво, да. И, в общем-то, не осуждал и не критиковал Советский Союз. Буквально было сказано такое: будучи поставленным в безвыходное положение, советский лидер сделал свой выбор. Ему некуда было деваться.
2: Вот я как раз и хотела привести слова Черчилля, который сказал, что для Советского Союза крайне важно было отодвинуть свои границы как можно дальше. Если эта политика и была холодной и расчетливой, то она была в высшей степени реалистичной. Вот что он сказал. Мы бы предпочли, чтобы советские армии стояли на границах Польши как друзья Польши, но для интересов Советского Союза важно и было необходимо, чтобы они там стояли. Вот именно на этих вот новых рубежах. Так что он отнесся с большим пониманием.
1: Да, да, да, да. Что произошло 22 июня 1941 года? Потому что ситуация в международных отношениях меняется практически мгновенно. Черчилль называет нападение на Советский Союз циничным надругательством и предлагает нашему лидеру всю возможную военную и экономическую помощь мгновенно, день в день. Прозрел?
2: Ну, про Черчилля так нельзя сказать, что он прозрел, потому что он накануне войны, он призывал заключить союз с Советским Союзом, и он не просто призывал, он требовал, он
1: тогда
2: звонил.
1: Тогда он еще не был премьером.
2: Нет, он еще не был премьером. И он звонил на Даунинг-стрит, и он завалил письмами, и он выступал везде. То есть вот он, собственно, будировал вот общественное мнение. Поэтому для него тут ничего нового не было. Он понимал, что если Германия победит в этой войне с Советским Союзом, то тогда после она обрушится всеми своими силами на Великобританию, и Великобритания не сможет устоять и уцелеть вот в этой войне. Вот что он понимал. Но он, конечно, не хотел поражения Германии полного, и он не хотел мощной победы Советского Союза, потому что он понимал...
1: Извилисто.
2: Нет, он
1: система сдержек и противовесов, да.
2: Он понимал, что тогда Великобританию оттеснят вообще, что и произошло, собственно говоря, что ее оттеснят на второй или третий план. Ведь он после конференции в Тегеране сказал, что мне сейчас стало понятно, какая мы маленькая нация. С одной стороны был огромный русский медведь, с другой огромный американский буйвол, а посередине маленький бедный английский ослик.
1: Вот ну, какой же ослик? Лев у них?
2: Он уже считал, что это ослик.
1: Наталья Кирилловна, напомню, друзья, что вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Вот 70-е годы английский турист, богатый турист по классу люкса Протамен к нам приезжает. Я встречаю его в аэропорту Домодедово. Вижу на пиджаке медаль за отвагу. Я обомлел, спрашиваю, за что? Догадайся, за проводку северных конвоев? Ага. Exactly. Ленд-лиз. Это очень спорная, очень дискуссионная тема. Это было много, это было мало, это было средне. Это определило исход войны, не определило. Английская техника – это что? Это ленд-лиз, который шел из Америки, который они перегоняли нам? Или это вот... объясните мне, что такое английский ленд-лиз?
2: Нет, но они, основной, конечно, поток шел из Соединенных Штатов Америки, да, но они сами тоже участвовали в этом. Но я хочу сразу сказать, что не надо преуменьшать значение ленд-лиза и не надо его преувеличивать. Мы присоединились к этой программе осенью 41-го года, но мы бы выстояли и без ленд-лиза, но здесь вопрос о цене победы. Тогда это было бы гораздо...
1: Положили бы еще 1 миллион, а то и полтора.
2: Этого. Да больше, наверное.
1: Это Алексей Исаев сказал. Я у него спросил, если бы не было ленд-лиза, он говорит, кончили бы войну на год раньше, и где-то 1,5-2 миллиона еще сверху.
2: Вот, например, по паровозам. Они нам поставили по ленд-лизу 1900 паровозов. А у нас за 3 года войны, там, с 42 по 45, сделали только 92. Это, конечно, существенная помощь. А ведь надо было вести арктические конвои. Это были не единственные конвои. Технику и вооружение гнали еще. И самолеты из Соединенных Штатов Америки. Значит, там...
1: Транспортные самолеты, да. Высокооктановый бензин, да, пороха. Да, все это шло.
2: Потом стратегическое сырье. У нас было критическое положение. Мы, правда, тоже поставляли Соединенным Штатам там и золото, и платину, и там, и так далее. Ну, и они нам очень много чего поставляли. И без этого было бы очень тяжело. Но что я хочу здесь, на что обратить внимание? Ведь конвои шли очень нерегулярно. И вот это, конечно, доставляло очень много беспокойства и серьезно осложняло отношения Черчилля со Сталином. Потому что после знаменитого этого PQ-17, который летом, да, там много, там 23 судна было потоплено, причем по вине англичан, потому что они вдруг увели все свои военные корабли сопровождения на базу. И конвой остался совершенно беззащитным, и его немцы с помощью подводных лодок и с воздуха его фактически разбомбили. После этого был серьезный перерыв до сентября. В сентябре пошел следующий конвой, там 10 с чем-то, с небольшим судов тоже потопили. После этого опять перерыв до декабря. А у нас в это время Сталинградская битва. А как вообще? А мы без поставок, понимаете? А потом у них в 43-м году высадка в Сицилии, значит, вооружение нам самим нужны, как говорил Черчилль. Потом подготовка к второму фронту, к открытию выставки в Нормандии тоже нужны. Потом арктические льды мешают, значит, там, так сказать, проходу. И поэтому это было совершенно не так, как должно было быть, потому что поначалу было записано, что раз в 10 дней один конвой, потом, значит, весной 42-го года это 3 конвоя за 2 месяца, и все равно это не соблюдалось. И Черчилль незадолго до открытия второго фронта, он написал Сталину, что, собственно, мы постараемся так уж и быть, еще там несколько конвоев вам отправить. И, конечно, получил резкую отповедь, что это не жест доброй воли, а вы, это все ваши обязательства записаны в соответствующих документах. Думал, что это вы одолжение такое делаете. Поэтому, если бы они шли шли регулярно, это одно
1: это было
2: дело.
1: Бы
2: да,
1: дело.
2: Это было бы другое дело.
1: Английская карикатура. Наверное, из журнала «Панч». Заснеженное поле, сожженные танки, немецкие каски на крестах, Наполеон верхом на коне спрашивает у Гитлера, который сидит в автомобиле: «Я хотя бы взял Москву. А у тебя что получилось?» Подпись: «Сталинград, 42-й год». Это, видимо, был пик наших союзнических отношений. Это меч короля Георга, врученный защитникам Сталинграда. Российско-британские отношения от 30-х до 90-х годов – наша тема сегодня.
0: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В 15 регионах России запустят пилотный проект «Культурное долголетие». Об этом объявила министр культуры Ольга Любимова. Проект включает 2 направления. Экспонирование произведений изобразительного искусства в учреждениях социальной сферы и организацию станций хорового пения в медицинских организациях. При создании программы учитывался опыт московского долголетия и выставки современного искусства в онкологическом центре. Художественная картина «Цирк» о военных и послевоенных судьбах цирковых артистов, которые возвращались с фронта, выйдет в следующем году. Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
2: В следующем году должно выйти 2 фильма, которые будут посвящены артистам цирка. Это фильм про ныне живущего, легендарного для нас героического человека, дрессировщика львов Виталия Смоленца, первого и единственного человека в мире, работающего со львами на протезах. И 2-й фильм, который называется «Цирк», про военное и послевоенное время, как артисты цирка возвращались с фронта. Это, прежде всего, Лев Осинский продолжил работать как эквилибрист.
1: Говоря о сотрудничестве цирка с театральной сферой, Запашный отметил, что в данном случае активной работы не ведется. Качество музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, достигло уровня, при котором слушателям все труднее отличить ее от живого исполнения. Эксперты отмечают, что даже профессиональные музыканты и продюсеры не всегда справляются с этой задачей. В социальных сетях уже набирают популярность эксперименты, где аудитории предлагают определить происхождение трека. Однако, по мнению специалистов, чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужны масштабные фокус-группы, где людям ставятся и треки, и обычные. Слово «нытинг» будет зафиксировано специалистами-неологами и появится в цифровом ресурсе «Неолекс» Института лингвистических исследований РАН. Однако в серьезные толковые словари оно, скорее всего, не войдет, пояснила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово носит игровой разговорный характер и используется в одном ряду с «дуркингом», модным среди зумеров трендом на добровольную госпитализацию в психиатрические клиники для отдыха и перезагрузки от стресса. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
1: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: Чай брать будете?
1: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Архивные тайны.
5: Историк, профессор МГИМО Наталья Капитонова в гостях у нас. Сейчас мы, ну, наверное, пройдемся по ключевым моментам российско-британских отношений в послевоенные годы, да? Зацепим чуточку войну, потому что это весна-лето 45-го года, когда появляется проект операции Unthinkable, немыслимая. Вот и сейчас трудно поверить, что это была за операция, проект операции.
6: Этот проект Черчилль выдвинул от отчаяния, потому что в Польше ситуация развивалась совсем не так, как он хотел. Ведь он пошел навстречу Сталину по всем вопросам, касающимся границ, восточных и западных границ Польши, потому что для него главным вопросом было вернуть правительство, вот то самое эмигрантское польское правительство, которое всю войну сидело в Лондоне, добиться его возвращения в Варшаву. Этому он подчинил абсолютно все. Поэтому он говорил, что главное для него, чтобы Советский Союз был доволен границей, вот чтобы ему нравилась граница. Поэтому и Львов отдали, с чем поляки никак не собирались соглашаться и там стояли, так сказать, насмерть. Вот. И если почитать его мемуары, он ведь на поляков оказывал очень сильное давление, Черчилль, чтобы они приняли вот эти вот требования Сталина. Его потом, впоследствии, когда были напечатаны уже мемуары, даже попросили убрать некоторые такие жесткие выражения в адрес поляков, потому что они были оскорблены вот таким вот отношением. Для него был очень важен польский вопрос, и он впоследствии признавался, что он собирался устроить демарш на Потсдамской конференции именно по польскому вопросу. Но случились выборы, как мы знаем, в работе конференции был объявлен перерыв, Черчилль вернулся в Великобританию, чтобы послушать результаты выборов, и он был уверен, что он победит и вернется на следующий день опять в качестве премьер-министра, но не случилось. И его заменил лидер лейбористов Эйтли, а Эйтли, как говорил Черчилль, он человек такой неопытный, не очень хорошо разбирающийся в этих делах, и поэтому, в общем, как говорил Черчилль, я не несу ответственности за вот эти вот решения, принятые в Потсдаме.
5: Я понимаю, можно очень долго с переменным успехом вести политические торги, мы вам отдаем Грецию на откуп, там, вы нам что-то еще, но, тем не менее, операция немыслимая 45-го года, которая предполагала прямое вооруженное столкновение наших союзников с Красной армией. Вот это реальность... Это выдумка, это какой-то злой анекдот. Что это было? Я вот у вас пытаюсь...
6: Нет, это был план, идея была Черчилля, но я не знаю, как бы он мог это осуществить. Это было абсолютно неосуществимо, и надо отдать должное Объединенному комитету начальников штабов, которые, изучив эту вообще идею, то, что он предложил, сказали, что это полностью оправдывает свое название, что это немыслимое абсолютно.
5: Ну да, 11-миллионная армия раскатала бы Европу в блин. блин, ну, гусеницами танков до Ла-Манша. Вот
6: ну,
5: и все дела.
6: Да. Но дело в том, что даже вот общественное мнение, оно настолько полевело, это отмечал даже Оруэлл, что и средства массовой информации, и ну, все были проникнуты вот этим духом сотрудничества с Советским, да, Советским Союзом. Почему и не приняли вот сразу, было такое отношение отрицательное к тому, что предложил Черчилль в Фултонской речи. Потому что говорили, что это нанесет удар по Союзу с Советским Союзом. Никто не хотел от этого отказываться. То есть это вот это отчаяние от того, что он ничего не мог сделать. Изменить эту ситуацию он не мог.
5: Наталья Кирилловна, я читал эту речь трижды, она меня совершенно не испугала. Там речь ведется о противодействии экспансии коммунизма. Эта экспансия была. У любой великой державы, так или иначе, ну, есть экспансия, это инстинкт империи. Ладно, больше ничего ужасного и угрожающего там я не обнаружил. Мы приветствуем флаг Советской России на морях. Мы ценим ее вклад в нашу великую победу. Что там было плохо?
6: Ну, это такая дымовая завеса, и о том, что вот у нас англо-советский союзный договор есть, и что, значит, давайте сделаем его, продлим еще до 50 лет, и все такое. Но тут же он говорит о железном занавесе, кстати, это не он придумал, но он
5: над повторил. Всей Европой опустился железный занавес, да. Опустил его Советский Союз, отрезав столицы да, стран это... Восточной Европы от
6: Запада. Это не та Европа, за которую мы боролись, да. Вот это вот все. Но, значит, он там говорит такую важную вещь, он призывает к созданию братской ассоциации англоговорящих народов, да, при этом говорит, что русские, что он убедился на своем опыте, что русские больше всего уважают силу. Поэтому он предложил, опираясь на, так сказать, силу англоговорящих стран, решить с русскими все вопросы, разобраться. И вот в 1946 году как можно было опираться? На какую силу? На ядерное оружие. Монополия, на которой принадлежала Соединенным Штатам и Великобритании. То есть нам фактически угрожали применением ядерного оружия. И ведь были такие планы, как стало известно впоследствии,
5: ну, самый известный,
6: в 1946 году.
5: Самый известный это drop shot,
6: да.
5: Так называемый. Вы знаете, Пентагон пришел к выводу, что примерно половина американских стратегических бомбардировщиков не вернутся на базы. Они не подавят главные города Советского Союза ядерной бомбардировкой, война выиграна не будет, план ядерного нападения на СССР бессмысленный. Вот, собственно, и все.
6: Ну, Черчилль предлагал в 1946 году вообще сбросить одну бомбу на Москву. Он говорил, что вся промышленность Советского Союза сосредоточена в центре и в Москве, и одной бомбой мы все это сразу уничтожим. И в 1951 он говорил, но уже говорил, что надо поразить атомным оружием 20-30 советских городов. То есть он от этого не отказывался, при том, что он восхищался Сталиным, и что он, так сказать, говорил ему комплименты,
5: дифирамбы,
6: и его
5: да.
6: действительно... Действительно многое восхищало, и его окружение даже говорило, что, слава богу, что Сталин не знает о том, с каким восхищением к нему относится Черчилль, потому что иначе он бы скрутил его просто в бараний рог.
5: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Распад Британской империи, наверное, все-таки точнее сказать, самоликвидация. Отношения Британии и СССР на фоне этих событий. Британия стремительно утрачивает силу и свое влияние в мире, как мне кажется. Влияние может только через старшего брата проецироваться, через США. Вот как выстраиваются отношения?
6: Ну, конечно, Великобритания была очень сильно обеспокоена выступлениями наших руководителей, осуждавших, значит, колониализм. Особенно вот Хрущев никогда себе не отказывал возможности, так сказать, заклеймить британский империализм и колониализм, его особенно поездки вот в 50-е годы в Индию, в Бирму, туда, в Афганистан, и он везде об этом говорил, и это даже поставило под угрозу осуществление его визита в Великобританию в апреле 56-го года, а это было очень важный визит, впервые вообще ехал на Запад, в западную страну, и при этом, так сказать, в Великобританию. Это была очень представительная организация, и так, я имею в виду с визитом, потому что до этого было еще совещание в Женеве в 55-м году. Из-за того, что он делал такие резкие заявления, английская сторона пыталась, ну, во всяком случае, у нее было желание у того же Черчилля отменить вообще визит и отложить переложить на какое-то другое время.
5: Мне один старенький британский парламентарий рассказывал, как это у них происходило. Значит, лорд-спикер говорит: «Господа, сегодня мы должны предоставить независимость нашей колонии, там, острова вечного блаженства». Это где? Покажите на карте. Это не шутка, это всерьез. Скажите, отношение времен перестройки и гласности, мы просто проскакиваем эпоху 70-х годов, уже нам спешить надо. Как вы оцениваете роль Маргарет Тэтчер в ту короткую эпоху, подчеркиваю, очень короткую эпоху взаимных надежд?
6: Если в двух словах, я высоко оцениваю роль Маргарет Тэтчер, потому что она вот в сфере взаимоотношений Восток-Запад, она играла главную роль, причем американцы добровольно, у нее были очень хорошие отношения с Рейганом, они отдали ей пальму первенства, и она, можно сказать, она вычислила Горбачева, и это действительно так, потому что она как раз вот после 83-го года, когда уровень конфронтации зашкаливал, когда мы ушли со всех переговоров военных в Европе, когда был сбит Боинг, вот это все произошло.
5: Угу, южнокорейский, да-да.
6: Да, и она выступила за проведение энергичного диалога с Советским Союзом. И она сообщила через посольство в Москву, что она готова разморозить отношения, которые были разморожены с 79-го года из-за Афганистана, готова разморозить отношения и принять нашу парламентскую делегацию в Лондоне в том случае, если ее возглавит Горбачев. То есть она прямо назвала вот этого человека. До этого она провела совещание у себя там советологов, поставила вопрос так, кто может перейти к власти в Советском Союзе, и назвали несколько фамилий, среди них был Горбачев, и они решили, что Горбачев – это самая подходящая фигура.
5: Ну да, далее последовали достаточно грустные вещи.
6: Да.
5: Беспрецедентное одностороннее разоружение Советского Союза, распад ОВД, вывод войск из Восточной Европы, вывод евроракет так называемых. Мы все это прекрасно помним. Скажите, пожалуйста, распад СССР, это 91-й год, в Британии восприняли как победу в холодной войне или каким-то образом проявили сочувствие?
6: Ну, во-первых, конечно, как победу.
5: Победа.
6: Да, это победа, это несомненно, и для этого было очень много сделано, той же Тэтчер, и я лично сама слышала, присутствовала на обеде в Соединенных Штатах Америки, где выступала Тэтчер, меня туда пригласили, и она громогласно объявила, что она способствовала, значит, уничтожению коммунизма в Советском Союзе. Но она не ожидала и не надеялась, что будет уничтожен Советский Союз. Просто события развивались так стремительно, что, значит, это уже происходило помимо нее. Она наоборот. Она...
5: Ну, это как горная лавина, достаточно выбить.
6: Да, это уже невозможно было.
5: Покатился один камень, за ним все остальные, да.
6: И она же, собственно говоря, выступала за то, чтобы сохранился Варшавский договор и НАТО, и чтобы они контролировали Германию оба, особенно вот в этот переходный период, когда Германия...
5: Она боялась
6: очень.
5: И Франция боялась.
6: Да, и Франция, но Франция не могла позволить себе выступать открыто, а Тэтчер, надо отдать ей должное, она не побоялась испортить отношения с немцами, она выступила открыто за то, чтобы этот период занял лет 15, по крайней мере, чтобы были укреплены европейские структуры, которые будут сдерживать Германию, и она шла нам навстречу, даже, так сказать, ее не просили, но она что предлагала? Особый статус ГДР в Объединенной Германии, нахождение там до 7 лет советских войск. Вот это все были ее предложения, понимаете? И чем это закончилось? Закончилось тем, что...
5: Мы знаем, чем это закончилось.
6: Знаем,
5: а почему так закончилось?
6: Ну, почему? Черчилль
5: премьером оставалась до какого года?
6: Тэтчер, вы имеете?
5: Да, Тэтчер.
6: Тэтчер до 90-го. Она в 90-м ушла осенью.
5: Все-таки да.
6: В 90-м она ушла, к сожалению. И она, кстати, в своих мемуарах назвала объединение Германии поглощением. И с таким немножко презрением написала, что Горбачев согласился на какую-то жалкую, так сказать, подачку.
5: Со стороны Коля.
6: Да, Коля. Хотя немцы готовы были на порядок больше заплатить.
5: Но Коль потом сказал, я получил Восточную Германию по цене двух гамбургеров. Я думаю, что пора поблагодарить мне вас за беседу. Наталья Кирилловна, с нами была профессор МГИМО, доктор исторических наук Наталья Капитонова. В Британии есть медаль за победу в холодной войне. Вы видели ее когда-нибудь?
6: Нет.
5: Нет. Смотрите, на этой медали британский лев атакует русского медведя. Сверху на него пикирует американский белоголовый орлан. Когти выпустил. Мишка огрызается и крепко прижимает к груди ракету. Но скажите, какая же это победа, если стратегического ядерного оружия Россия не отдала и, что характерно, никогда не отдаст? По-моему, они погорячились с медалью победы в холодной войне. Как вам кажется?
6: Трудно сказать. Они воспринимают именно так, что они именно победили, так. Да, и отсюда это объясняет то, как они строят свои отношения с нами впоследствии, вот после этой. Они считают, что они вправе, так сказать, диктовать нам, как нам дальше жить, и что нам делать, и какую политику мы должны проводить. Вот. Мы, конечно, не считаем это поражением таким.
5: Нет, но в мире нету ничего незыблемого. Да. Времена, как известно, меняются. С вами был Владимир Туз. До встречи. Еще раз наша благодарность Наталье Кирилловне за разговор.
2: Архивные тайны.
7: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все приплыли».
9: Христофор Колумб, человек, которого знают все, к берегам Америки приплывал 4 раза. В первый, чтобы ее открыть, и в последний, чтобы все-таки попытаться найти кратчайший путь в Юго-Восточную Азию. К тому времени Христофор окончательно убедился, что Америка – это не Индия, в которую он когда-то стремился попасть. Но желание осуществить свою мечту его не покидало. Колумб надеялся обнаружить водную протоку в районе узкого Панамского перешейка, выйти из нее в Тихий океан и отправиться дальше на поиски заветного берега. Но этим планам не суждено было сбыться. 10 мая 1503 года в Карибском море разыгралась ужасная буря. Ураган развернул корабли и погнал их обратно на восток. Когда ветер стих, а мгла рассеялась, моряки увидели на горизонте неизвестные ранее острова. Людей на них не оказалось, зато песчаное побережье буквально кишело морскими черепахами. После надоевшей солонины и твердого, словно камень, сыра, черепашье мясо показалось путешественникам настоящим деликатесом. После всеобщего пира, посвященному чудесному спасению, Колумб объявил, что отныне эти острова будут называться «Лас Тортугас», то есть «Черепашье». И назывались бы они так до сих пор, если бы не другой путешественник, конкистадор Хуан Понсе де Леон. Через несколько лет после высадки Колумба он заново открыл этот архипелаг. Кроме знакомых нам черепах, в песчаных дюнах промышляли огромные ящерицы – ягуаны. Мореплаватель принял их за разновидность крокодилов и нарек острова Каймановыми. До сих пор так называется крошечное государство, расположенное между Кубой и Панамой, в реках и болотистых лесах которого никогда не водились крокодилы.
11: Каймановы острова. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
12: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
13: У Савельевых сегодня выходной. Глава семейства читает журнал, мама поливает цветы на балконе, а дети сидят в телефонах. Каждый занят своим делом. Как вдруг все почувствовали запах дыма. Жаркое в духовке? Проводка? Или беда у соседей? Первым делом отец предлагает звонить 112. Но не стоит спешить. Как же быть, Савельевым? Расскажем.
12: На всякий случай.
13: Первое. Постарайтесь определить источник дыма. Если это и правда духовка, то нужно проветрить. Осмотрите все электроприборы и розетки. Не оттуда ли идет запах? Второе. Если дома ничего не нашли, то проверьте у соседей. Поквартирный обход не дал результатов? Сообщите о проблеме в общедомовом чате или свяжитесь со старшим по подъезду. Третье. Помните, огонь и дым всегда распространяются снизу вверх. Поэтому, если запах гари усиливается, побыстрее покиньте жилище. И не стоит спускаться на лифте. Надежнее будет по лестнице. Четвертое. Если вы обнаружили очаг возгорания, то оцените свои силы. Можете потушить сами? Действуйте! Сомневаетесь? Тогда звоните 101 или 112.
12: На всякий случай.
13: Подведем итоги. Если дома запахло гарью, определите источник. Проверьте плиту, духовку, электроприборы, розетки. Обойдите соседей и сообщите о проблеме в общедомовом чате. Спускайтесь только по лестнице. Если нашли очаг возгорания, попробуйте потушить самостоятельно. Сомневаетесь? Звоните 101 или 112. Теперь Савельевы точно знают, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
16: Видите ли, Ватсон?
15: Нет, нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
16: Бельгий?

«Рассказы о Шерлоке Холмсе». Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Энергодаре с апреля жертвами стали 11 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Он отметил, что российская страна внимательно следит за судьбой горожан, в то время как международные организации и европейские лидеры не реагируют на ситуацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после нападения на автобусную остановку в Энергодаре. Ведомство собирает и фиксирует доказательства, а обстоятельства атаки тщательно исследуются. Профильные структуры продолжают отслеживать последствия обстрела со стороны украинских террористов, добавили в ведомстве. В Томской области запустили тренажер для обучения операторов реактора «Брест-ОД-300». Таким образом, Россия готовится создать первую в мире энергосистему с замкнутым ядерным топливным циклом, сообщил директор отделения математического моделирования и тренажеростроения Всероссийского НИИ по эксплуатации АЭС Андрей Дружаев.
2: Как для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
1: Владимир Путин ранее говорил, что Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Этот механизм почти полностью решит проблемы накопления радиоактивных отходов и обеспечение ураном, отмечал президент. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и

0: нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность поддержки. Оман предложил разделить маршруты в Ормузском проливе, сообщают ведомости. Согласно проекту соглашения, появится два коридора под разным контролем. Оба пути останутся открытыми. Южный маршрут, проходящий через территориальные воды Омана, будет свободен для судоходства на прежних условиях. Для прохода по северному коридору, который пройдет через иранские воды, потребуется разрешение Тегерана. Ранее в Маскате состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Омана. Они обсудили меры для безопасного судоходства в проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
2: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
3: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Чай брать будете?
3: Что вы говорите?
4: Блюдо. В последние годы отношение к посуде изменилось до неузнаваемости. Мы стали проще. Надоел очередной сервиз. Идем и покупаем новый. Не за облачные деньги. А вспомните, как было раньше. Родители бережно доставали из серванта набор вручную расписанных тарелок, которые ждали своего часа, чтобы оказаться на праздничном столе. В центре – главные украшения домашней коллекции. Фарфоровые и хрустальные салатницы, супницы, селедочницы, масленки. Все это и сегодня можно купить на интернет-аукционах и распродажах. Красиво, но не слишком функционально. Куда девать такую красоту в наших малогабаритных квартирах? Еще Владимир Даль предполагал, что у слов «блюдо» и «блюсти» есть нечто общее. Логика понятна. Что делает официант в ресторане? Он за посетителями наблюдает. Вот вам, кстати, еще одно слово с тем же корнем. Чуть что понадобится, и вот он уже вашим услугам. Блюдо – предмет старинный. В языке его впервые заметили в XI веке. Но это у нас. А если копнуть поглубже, то выяснится, что в готском языке есть слова «бьюдис», что переводится на русский как «миска», и «бьюдан», то есть «предлагать», «подносить». А в еще более древнем индоевропейском найдется корень, который обозначает «беречь» или «хранить». Иначе говоря, получается, что наше блюдо вобрало в себя значение сразу двух иностранных слов. Это и посуда, и то, что на этой посуде подают к столу. Коротко, лаконично, универсально.
3: Да что вы говорите? А вот была история.
5: Крылов во время чтения Пушкиным трагедии «Борис Годунов» все время молчал. Пушкин понял, что баснописец не в восторге от его произведения. Подошел и спросил: «Признайтесь, Иван Андреевич, моя трагедия вам не нравится?» Крылов усмехнулся и ответил: «Ну, почему же не нравится? А вот я вам притчу расскажу. Один проповедник восхвалял Божий мир и говорил, что все так создано, что лучше быть не может. Тут подошел к нему горбатый карлик. «Ты насмехаешься надо мной? Посмотри на меня! Так ли все прекрасно?» «Конечно», — сказал проповедник, «для горбатого ты очень хорош». Пушкин расхохотался и обнял Крылова.
3: Да уж, была история. программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.

0: Поезд шел в Черноморск. Первый пассажир снял пиджак, повесил его на медную завитушку багажника, потом стащил ботинки, поочередно поднося толстые ножки почти к самому лицу, и надел туфли с языками. Слышали вы историю про одного воронежского землемера, который оказался родственником японского микадо? Спросил он, заранее улыбаясь. Второй и третий пассажиры придвинулись поближе. Четвертый пассажир уже лежал на верхнем диване под колючим малиновым одеялом, недовольно глядя в иллюстрированный журнал. Неужели не слышали? Одно время об этом много говорили. Это был обыкновенный землемер. Жена, одна комната, 120 рублей жалования. Фамилия Бигусов. Обыкновенный, совершенно незамечательный человек. Даже если хотите знать, между нами говоря, хам. Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец. В таком, между нами говоря, отличном костюме. В очках и, если хотите знать, в ботинках из змеиной кожи. Последняя новость. «Ваша фамилия Бигусов?» — спрашивает японец. «Да», — говорит Бигусов. «А имя отчество?» «Такое-то», — отвечает. «Правильно», — говорит японец. «В таком случае не будете ли вы любезны снять толстовку? Мне нужно осмотреть ваше голое туловище». «Пожалуйста», — говорит. Между нами говоря, если хотите знать, японец туловище даже не рассматривал, а сразу кинулся к родимому пятну. Было у Бигусова такое пятно на боку. Посмотрел на него японец через увеличительное стекло, побледнел и говорит: «Поздравляю вас, гражданин Бигусов, и позвольте вам вручить посылку и пакет». Жена, конечно, открыла посылку, а там, если хотите знать, лежит в стружках японский обоюдоострый меч. «Почему же мне меч?» — спросил землемер. «А вы, — говорит, — прочтите письмо. Там все написано. Вы — самурай». Тут Бигусов тоже побледнел. Воронеж, если хотите знать, не особенно большой центр. Между нами говоря, какое там может быть отношение к самураям? Самое отрицательное. Делать нечего. Бигусов берется за письмо, вскрывает 14 восковых печатей и читает его. Что же вы думаете? Оказалось, что ровно 36 лет тому назад проезжал через Воронежскую губернию один японский полупринц. Инкогнито. Конечно, между нами говоря, спутался его высочество с одной воронежской девушкой. Прижил ребенка. Инкогнито. И даже хотел жениться, только микадо запретил шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а ребенок остался незаконный. Это и был Бигусов. И вот по прошествии стольких лет полупринц стал умирать, а тут, как назло, законных детей нету. Некому передать наследство, и к тому же угасает знаменитый род, что для японца хуже всего. Пришлось вспомнить про Бигусова. Отпривалило человеку счастье. Сейчас, говорят, он уже в Японии. Старик умер, а Бигусов теперь принц, родственник микадо, и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными 1 000 000 йен. Миллион! Такому дураку!
1: «Дали бы мне 1 000 000 рублей», — сказал второй пассажир, суча ногами. «Я бы им показал, что делать с миллионом!»
0: В пролете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом. «Да», — сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пакетик с 2 индивидуальными сухарями. «Бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве
1: Умер дядя и оставил ей миллионное наследство. А она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец. Этот голубчик решил жениться на девушке, пока она не проведала про наследство. А у нее в Москве был жених. Тоже довольно красивый молодой человек из палаты мер и весов. Но она его очень любила и, естественно, не хотела выходить замуж за другого. А тот, иностранец, прям с ума сходил. Послал ей букеты, конфеты и фельдеперсовые чулки. Оказывается, иностранный голубчик приехал не сам от себя, а от акционерного общества, которое образовалось специально для эксплуатации дядиного наследства. У них даже был основной капитал в 18 тысяч злотых. Этот их уполномоченный должен был во что бы то ни стало жениться на девушке и вывести ее за границу. Очень романтическая история. Представляете себе положение уполномоченного? Такая ответственность. Ведь он взял аванс и не может его оправдать из-за этого советского жениха. А там в Варшаве кошмар. Акционеры ждут, волнуются, там акции падают. В общем, все кончилось крахом. Девушка вышла замуж за своего советского, вот, и так она ничего и не узнала.
2: — О, дура! — сказал второй пассажир. — Эх, дали бы мне этот миллион!
1: И в ажиотации он даже вырвал из рук соседа сухарик и нервно съел его. Обитатель верхнего дивана придирчиво закашлял. Видимо, разговоры мешали ему заснуть. Внизу стали говорить тише. Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове и, задыхаясь, шептали.
0: «Недавно Международное общество Красного Креста давало объявление в газетах о том, что разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в 1918 году на войне. Наследство — миллион. То есть было меньше миллиона, но наросли проценты. И вот в глухой деревушке на Волыни
1: на верхнем диване металось малиновое одеяло. Бендеру было скверно. Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий. Он легко дал бы полмиллиона, чтобы заснуть, но шепот внизу не прекращался.
0: «Понимаете, в один жакт явилась старушка и говорит. Я, говорит, у себя в подвале нашла горшочек. Не знаю, что в горшочке, уж будьте добры, посмотрите сами». Посмотрел правление жакт в этот горшочек, а там золотые индийские рупии. Миллион рупий!
2: Вот дура! Нашла кому рассказывать. Дали бы мне этот миллион, уж я бы...
0: Между нами говоря, если хотите знать, деньги — это все. А в одной пещере под Можайском сверху послышался стон, звучный, полновесный стон гибнущего индивидуума. Рассказчики на миг смутились, но очарование неожиданных богатств, льющихся из карманов японских принцев, варшавских родственников или американских солдат было так велико, что они снова стали хватать друг друга за колени, бормоча. И вот, когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион.
1: Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос.
0: «Миллион! Понимаете? Целый миллион!»
1: Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не было. Они сошли на рассвете в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок арифметической бумаги, котлетные хлебные крошки, а также веревочку. Стоящий у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам.
3: «Миллион тонн

0: чугуна, а? К концу года. Комиссия нашла, что объединение может это дать. И что самое смешное, Харьков утвердил. Остап не нашел в этом заявлении ничего смешного. Однако новые пассажиры разом принялись хохотать. При этом на всех троих заскрипели резиновые пальто, которых они еще не успели снять.
1: «Как же бубежка, Иван Николаевич?» — спросил самый молодой из пассажиров с азартом. «Наверное, землю носом роет».
0: «Уж не роет. Оказался в дурацком положении. Но что было? Сначала он полез в драку. Ну, вы знаете, Иван Николаевич, характер. 825 тысяч тонн и не на одну тонну больше. Тут началось серьезное дело. Преуменьшение возможностей. Факт. Равнение на узкие места. Факт. Надо было человеку сразу же полностью сознаться в своей ошибке. Так нет, амбиция. Подумаешь, благородное дворянство. Сознаться и все. А он начал по частям. Решил авторитет сохранить. И вот началась музыка. Достоевщина. С одной стороны признаю, но с другой стороны подчеркиваю. А что там подчеркивать? Что за бесхребетное виляние? Ну, пришлось нашему Бубежко писать второе письмо.
2: Пассажиры снова засмеялись.
0: Ну и там он о своем оппортунизме не сказал ни слова. Ну и пошел писать. Каждый день письмо. Хотят для него специальный отдел завести. Поправки и отмежевки. И ведь сам знает, что зашился. Хочет выкарабкаться, но такое сам нагромоздил, что не может. И последний раз до того дошел, что даже написал «так, мол, и так, ошибку признаю, а настоящее письмо считаю недостаточным».
2: Остап уже давно пошел умываться, а новые пассажиры все еще досмеивались. Когда он вернулся, купе было подметено, диваны опущены, и проводник удалялся, прижимая подбородком охапку простынь и одеял. Молодые люди, не боявшиеся сквозняков, открыли окно, и в купе, словно морская волна, запертая в ящик, прыгал и валялся осень.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
2: Остап забросил на сетку чемодан с миллионом и уселся внизу, дружелюбно поглядывая на новых соседей, которые как-то особенно рьяно вживались в быт международного вагона. Часто смотрелись в дверное зеркало, подпрыгивали на диване, испытывая упругость его пружины, фидерканта, одобряли качество красной полированной обшивки и нажимали кнопки. Время от времени один из них исчезал на несколько минут и по возвращении шептался с товарищами. Наконец в дверях появилась девушка в бобриковом мужском пальто и гимнастических туфлях с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер.
1: «Товарищи, — сказала она решительно, — это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться». Попутчики Бендера угрожающе загалдели. «Нечего-нечего. Все имеют такие же права, как и вы», — продолжала девушка. «Мы уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс».
2: Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный с раскладкой разницы на всю компанию. В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов и Паровицкий. Немедля они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними. Не прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию.
1: За нею с конфузливыми улыбками показались еще двое, а потом еще один — усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник.
0: «Что же это, граждане?» — сказал он казенным голосом. «Целая шайка леек собралась. Уходить, который из жесткого вагона, а то пойду к главному».
1: Шайка лейка оторопела. «Это гости», — сказала девушка, запечалившись. «Они пришли только посидеть».
0: «В правилах воспрещается», — заявил проводник. «Уходите!»
1: Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор.
0: «Что же это вы, папаша?» — сказал он проводнику. «Пассажиров не надо линчевать без особой необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке? Пойдемте, я вам сейчас все растолкую».
1: Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки лейки, принес ей 9 стаканов чая в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег.
0: «По восточному обычаю», — сказал Остап обществу. «Согласно законам гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора».
1: Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрываемые сухарные пакетики. Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми 8 студентами и 1 студенткой.
0: «Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения», — болтал он радостно. «Недавно я даже беседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености, поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить, есть за ним такой грешок, то пластинок скопилось 800 вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы».
1: Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик.
0: «Этому сухарику, — сказал он, — 1 шаг до точильного камня, и этот шаг уже сделан».
1: Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро. И вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала частушку.
0: «У Петра Великого близких нету никого, только лошадь и змея, вот и вся его семья».
1: К вечеру Остап знал всех по имени и с некоторыми был уже на «ты». Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. Он был другим в свои 20 лет. Он признался себе, что в свои 20 лет он был гораздо разностороннее и хуже. Он тогда не смеялся, а только посмеивался, а эти смеялись вовсю. «Чему так радуется эта толстомордая юность?» — подумал он с внезапным раздражением. «Честное слово, я начинаю завидовать». Хотя Остап был, несомненно, центром внимания всего купе, и речь его лилась без запинки, хотя окружающие относились к нему наилучшим образом, но не было здесь ни балагановского обожания, ни трусливого подчинения Паниковского, ни преданной любви Козлевича. В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конферансье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но в конце концов уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конферансье. А конферансье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату Парабису, опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты стары и приемы стары,
2: а переучиваться поздно. Все кажется ясно. История с Бубешко, преуменьшившим планы, была рассказана вторично, на этот раз специально для Остапа. Он ходил со своими новыми друзьями в жесткий вагон убеждать студентку Лиду Писаревскую прийти к ним в гости, и при этом так краснобайствовал, что застенчивая Лида пришла и приняла участие в общем гамме. Внезапное доверие разрослось до того, что к вечеру, прогуливаясь по перрону большой узловой станции с девушкой в мужском пальто, великий комбинатор подвел ее почти к самому выходному семафору и здесь неожиданно для себя излил ей свою душу в довольно пошлых выражениях. «Понимаете, — втолковывал он, — светила луна, королева ландшафта. Мы сидели на ступеньках музея древности, и вот я почувствовал, что я ее люблю. Но мне пришлось в этот же вечер уехать, так что дело расстроилось. Она, кажется, обиделась. Даже, наверное, обиделась.
3: «Вас послали в командировку?» — спросила девушка.
2: «Да, как бы командировка. То есть не совсем командировка, но срочное дело. Теперь я страдаю. Величественно и глупо страдаю».
3: «Это не страшно», — сказала девушка. «Переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение».
2: Остап пообещал переключиться. И хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о неразделенной любви и о новых течениях в этой области. В купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании, и он достиг того, что студенты стали считать его своим. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул: «Поступай к нам в политехникум! Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей! Будешь жить как бог! У нас столовая, каждый день мясо! Потом на Урал поедем, на практику!»
1: «Я уже окончил один гуманитарный вуз», — торопливо молвил великий комбинатор.
2: «Ну а что ты теперь делаешь?» — спросил Паровицкий.
1: «Да так, по финансовой линии».
2: «А, служишь в банке?»
1: Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внезапно сказал: «Нет, не служу. Я миллионер». Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа, и все можно было бы обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.
3: «Сколько же у вас миллионов?» — спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.
2: «Один?» — сказал Остап, бледный от гордости.
1: «Ха-ха, что-то мало!» — заявил усатый.
2: «Мало, мало!» — закричали все. «Мне достаточно!» — сказал Бендер торжественно. С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расползающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с карточным треском. «В каждой пачке по 10 000. «Вам мало?»
1: «Миллион!»
2: «Ну, без какой-то мелочи». «Все на месте?»
1: «Подписи, паркетная сетка и водяные знаки».
2: При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который показался Остапу царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил ноги и посмотрел на шайку-лейку. «Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды», — сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним. Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенках купе.
5: «Живу как бог», — продолжал Остап. «Или как полубог,
2: что в конце концов одно и то же. Немножко подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне:
0: «Что же вы, черти, приуныли?»
2: «Ну, я пошел», — сказал усатый, подумав. «Пойду к себе, посмотрю, как и чего». И он выскочил из купе.
0: «Удивительная вещь! Замечательная вещь!» — заметил Остап. «Еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя так, будто знаем друг друга 10 лет. А что это, флюиды действуют?»
6: «Сколько мы должны за чай?» — спросил Паровицкий.
2: «Сколько мы выпили, товарищи? 9 стаканов или 10? Надо узнать у проводника. Сейчас я приду». За ним снялись еще 4 человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.
0: «Может, споем что-нибудь?» — предложил Остап. «Что-нибудь железное? Например, Сергей Поп, Сергей Поп. Ну, хотите? У меня дивный волжский бас».
2: И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел:
0: «Вдоль да по речке, вдоль да по казанке, сизый селезень плывет».
2: Когда пришло время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало. Одна лишь Лида Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей Поп, Сергей Поп», но тут же осеклась и выбежала. Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая, отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.
0: «Куда это все убежали?» — спросил Бендер.
7: «В самом деле», — прошептала девушка. «Надо узнать».
2: Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.
6: «Я пошутил», — забормотал он. «Я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра. Я сын лейтенанта Шмидта, мой папа турецко-подданный. Верьте мне».
7: «Пустите», — шептала девушка.
2: Великий комбинатор остался один. Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах. И все чайное стадо потихоньку сползало на край столика. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.
4: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории на радио «Звезда».
2: Аркадий Гайдар. Фрагмент из повести «Судьба барабанщика». Читает Глеб Гаврилов.

0: Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал: «Не торопись, старик Яков. Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да-да, что там ни говори, старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться. Вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану». Чернокосая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, и он велел брать жесткие. Задрожали стекла, подкатил поезд, мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке передо мной, вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из «Сокольников». Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ. Он что-то спросил у дяди, по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок, и поезд тронулся. Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.
1: «Съешь, Яков», — предложил дядя. «Ну что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе не здоровится?»
2: «Пройдет», — сморщив лицо, простонал Яков. «Конечно, трясет, толкает, но я потерплю».
1: «Он потерпит», — возмущенно вскричал дядя. «Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни. Нет, нет, этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит».
3: «Сели бы к окошку, да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная», — предложила сидевшая напротив старушка. «А вы бы, молодой человек, потише курили», — обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. «От вашего табачища и здорового легко вытошнить может». Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.
1: «Благодарю вас, благородная старушка», — сказал дядя. «Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник, попросите ко мне начальника поезда и откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке 7-дюймовыми гвоздями».
2: «Ты мети голова потише», — укорил проводника бородатый дядька. «Видишь, у человека душа пыли не принимает».
0: Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот где человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать. Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.
3: «Упаси Бог», — пробормотала старушка. «Или уж правда плохо очень».
1: «Что там такое?»
0: — спросила проходившая по коридору тетка.
2: «Да вон, в том купе человек, слышь, помирает»,
0: — охотно объяснил ей бородатый.
2: «Вот так живешь-живешь, а где помрешь, неизвестно».
1: «Высадить бы надо»,
0: — осторожно посоветовали из-за соседней двери. «Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело в вагоне покойник? У нас тут женщины, дети».
4: «Где покойник? У кого покойник?»
0: Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.
1: «Ха-ха, он помрет! Слышали, старик Яков?» Дергая его за пятку, спросил дядя. «Они говорят, что ты помираешь». «Нет, нет, дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сердечный припадок. Результат тряски и плохой вентиляции. Эхе, вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет, это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда. Конечно, говорю я, он еще улыбается, но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.
0: Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил: «Я вижу, что старику-партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди». Начальник поезда откланялся и ушел. Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили: «Вот где какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение? Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они одалживают друг другу чайник, ножик, соли, берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почем там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни». Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки. Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни. Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.
1: «Нет, нет, он не расскажет», — громко объяснил дядя. «Он слишком скромен». «Да-да, ты скромен, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком товарищ Гули Поджидаев, как всем известно, недавно умер, и, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа».
3: «Послушайте, вы ведь шутите?» — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. «Так же не бывает».
1: «Бывает всяко», — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ. «Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я».
0: Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрььме. Нет-нет, оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.
1: «Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма», — начал свой рассказ дядя. «Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме, так называемой прохладной или, виноват, холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер 27. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие, и торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего 600 граммов, то есть 1,5 фунта. Кроме того, он жаждал свободы». «Даешь свободу!» — громко тогда воскликнул про себя узник. «Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать, императорской свадьбы, рождения или коронации». И в тот же вечер, по пути с дровозаготовок, узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль. Но судьба, наконец, улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена, а наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную. Он спросил, как дела, дал кое-какие указания, выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма.
0: Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатый дешевым молоком и курами.
3: «Но послушайте, вы все шутите», — обиженно заметил сверху круглолицый паренек. «Ведь ничего этого вовсе так не бывает».
1: «Да, я шучу, молодой человек», — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. «Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Хе, так ли я говорю, юноша?» — хлопнул он меня по плечу. «А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом».
0: Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика».
0: В купе было всего два места. Внизу у окна справа сидел пожилой человек. На столике перед ним лежала книга. За спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка. Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету. Однако я хорошо видел, что он не читает, а из-под лобья, но зорко смотрит в сторону пассажира. Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи. Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной черной прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу. Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел. Должно быть, к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены. «Возьми», — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. «Возьми эту грелку и отнеси, понял?» Он сжал мне руку. «Понял?» — повторил дядя. «Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили». Голос у дяди был тих и строг. Говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул. «Иди», — сказал он, — «делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо». Я пошел. По пути я прощупал сумочку. Внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало. Грелка была холодная, по-видимому, кожаная, и вместо воды набита бумагой. Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке. Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака. Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто, ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотая воздух, подумал я. «Ри-та-та! Тра-та-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
1: «Ну?»
0: — спросил, встречая меня дядя. «Все сделано», — тихо ответил я.
1: «Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть? Вон на столе колбаса, булка, яблоки».
0: От колбасы я отказался. Яблоко взял и съел сразу.
3: «Вы бы мальчика спать уложили», — посоветовала старушка. «Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные».
1: «Ну что за красные?» — ответил ей дядя. «Это просто так, пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра дитя. То ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился».
3: «С умным человеком от чего не договориться», — вздохнула старушка. «А у меня сын Володька, бывало, говорит, эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся». Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там шалопай, капитаном, что ли. Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю. «Что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?» Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены. Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно. Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, наступало утро, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит. «Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь в барабан? Еще спит капитан!» «Но-но», — говорю я, — «не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками!»
1: «Ту-ту!» — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки. Жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, и пассажиры в страхе бросились к окнам. Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам. Паровоз беспрерывно гудел. «Стоп! Стали!» Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле. Все толпились и спрашивали друг друга, что случилось, не задавило ли кого, не выбросился ли кто из поезда, не мчится ли на нас встречный. Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.
2: «Успокойтесь, граждане!» — унылым голосом закричал проводник. «Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!»
1: «Напьются и безобразят!» — вздохнул дядя. «Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке».
3: Я сурово взглянул на него. «Не ври, дядя!» И молча пошел. И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе. Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово. Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует, и не пора ли переменить грелку.
6: «Пора, давно пора», —
3: сердито сказал он. Раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.
1: «Мальчик», — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. «Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться».
6: «Да-да»,
1: — болезненным голосом подтвердил Яков.
6: «Попроси, милый».
3: «Милый? Хорош, милый». Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму, крикну проводника, да еще передам ему и эту сумку. Проводник как раз шел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла. «Сказать или не сказать?»
1: «Молодой человек», — спросил вдруг проводник. «Что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий».
3: «Да», — пробормотал я. «Но мне нужно, и они меня посылают».
1: «Я не знаю, что вам нужно», — перебил меня проводник. «А мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?»
3: «Поздно», — испугался я. «Теперь уже говорить поздно. Смотри, берегись, осторожней». «Да», — вздрагивающим голосом ответил я. «Но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке».
1: «Так давайте мне сюда эту грелку», — протянул руку проводник. Для больного старика я и сам это сделаю».
3: «Но ему уже больше не нужно», — пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я. «У него уже совсем прошло».
1: «Ну, не нужно, так и не нужно», — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник. «А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют».
3: Потный и красный проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.
1: «Молодец!» — тихо похвалил меня он. «Талант! Капабланка!»
3: И странно, то ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки, и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий. Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.
1: «Герой!» — с восхищением сказал дядя. «Геркулес! Гений!»
3: Он посмотрел на часы.
1: «Идем. Через 5 минут станция».
3: «И тогда что?»
1: «И тогда все. Иди забирай вещи».
3: Поезд уже гудел. Застучали стрелочные крестовины, проводник с фонарем пошел налево к выходу, мы взяли сумки, изо всего купе не спала только

идущий из имения. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины, и вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки вел прямо к воде. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела, но ничего не нашли. Но зато мы вытащили совершенно уж неожиданный предмет. Холщовый мешок с обломками старого, заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками кремня или стекла. Эта странная находка была все, что нам удалось выловить из озера. И несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рэчел Хоуэлс и Ричарда Брентона. Местная полиция в совершенной растерянности, и теперь моя единственная надежда на вас. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я выслушал эту необычайную историю, как я пытался сопоставить факты и найти какую-либо связь между ними. Исчез дворецкий, исчезла горничная. Девушка любила дворецкого, но потом имела причины возненавидеть его. Она уроженка Уэльса, страстная, необузданная. Известно, что сразу после исчезновения Брентона она находилась в страшно возбужденном состоянии. Она бросила в пруд мешок с какими-то странными предметами. Все это факторы, которые следовало принять во внимание, но они не помогали прояснить суть дела. Где исходная точка в этой цепи событий? Передо мною лежал только конец этой запутанной цепи. Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого, что ради них он рискнул своим местом, сказал я. В сущности, этот наш обряд довольно большая нелепость, ответил Мёсгрэв. Извинительное только благодаря своему старинному происхождению. Копия ответов и вопросов у меня с собой, так что можете взглянуть на нее, если желаете. Он подал мне бумагу, которую я держу в руках в настоящую минуту. Вот тот ряд странных вопросов, на которые должен был давать такие же странные ответы каждый из Мёсгрэвов при достижении совершеннолетия. Я прочту вам эти вопросы и ответы. Чье оно было? Того, кого нет. Чье оно будет? Того, кто будет позже. В каком это было месяце? В 6-м, считая с 1-го. Где было солнце? Над дубом. Где лежала тень? Под вязом. Сколько сделано шагов? К северу 10 и 10. К западу 5 и 5. К югу 2 и 2. К востоку 1 и 1. И потом вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это? Из-за доверия. На оригинале нет числа, но, судя по орфографии, он относится к середине 17-го столетия, заметил Мёсгрэв. Боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии тайны. «Зато он представляет собою другую тайну, и еще более интересную, чем первую», — сказал я. «Может быть, раскрытие одной из них повлечет за собой раскрытие другой. Извините меня, Мёсгрэв, но должен сказать, что ваш дворецкий кажется мне очень умным человеком и более проницательным, чем 10 поколений из его господ». «Я не понимаю вас», — ответил Мёсгрэв. «Бумага, по моему мнению, не имеет никакого практического значения». «А, по-моему, она имеет огромное значение. И мне кажется, что Брентон разделял мое мнение. Вероятно, он видел ее раньше, еще до той ночи, когда вы поймали его. Очень возможно, мы не скрывали этого. Насколько я понимаю, в ту ночь, когда вы застали его, он просто хотел освежить документ в своей памяти». Вы говорили, что у него в руках была карта или план, который он сличал с рукописью и который спрятал в карман при вашем появлении. Это верно. Но какое могло ему быть дело до нашего старинного обычая? И что может означать вся эта галиматья?

0: «Мне кажется, что нам нетрудно будет узнать это», — сказал я. «Если позволите, мы отправимся с первым поездом в Сассекс и на месте поближе познакомимся с этим делом».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».
0: В тот же день под вечер мы уже были в Хёрлстоне. Может быть, вам приходилось видеть изображение знаменитого старинного здания или читать его описание, а потому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму буквы «L». Причем более длинная линия означает новую часть постройки, а короткое – ядро, из которого развелось все остальное. Над низкой входной дверью в центре старого здания в камне высечено 1607 год. Но знатоки, судя по характеру деревянной и каменной отделки, считают, что дом построен гораздо раньше этого времени. Поразительно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили его обитателей выстроить в прошлом столетии новое крыло, а старый дом служит теперь кладовой и погребом, и то только в случае необходимости. Великолепный парк из вековых деревьев окружает все здание, а пруд, о котором упоминал мой клиент, лежит в конце аллеи, ярдах в 200 от дома. У меня, Ватсон, уже не было сомнений в том, что во всем этом деле была только одна тайна, а не три. Я был убежден, что если бы мне только удалось понять значение мёсгровского обряда, то в руках у меня оказалась бы путеводная нить, которая привела бы меня к открытию истины о дворецком Брёнтоне и горничной Хоуэлс. Поэтому-то я и решил приложить все свои старания к тому, чтобы узнать, почему Брёнтон стремился изучить старинную формулу. Очевидно, потому что заметил то, что ускользнуло от внимания целого ряда поколений помещиков и что обещало ему какую-то личную выгоду. Что же это было и как оно повлияло на его судьбу? При чтении обряда мне стало вполне ясно, что измерения относятся к какому-нибудь месту, о котором упоминается в документе, и что если бы нам удалось найти это место, мы напали бы на след тайны, которую предки Мёсгровов нашли нужным облечь в такую странную форму. Для начала нам были даны два проводника — дуб и вяз. Что касается дуба, то найти его было очень легко. Прямо перед домом, по левую сторону дороги, ведущей к подъезду, стоял патриарх между дубами. Одно из великолепнейших деревьев, какие мне когда-либо доводилось видеть. «Существовал ли этот дуб во время составления вашего обряда?» — спросил я, когда мы проезжали мимо. «Он стоял здесь, вероятно, со времен завоевания Англии норманнами», — ответил Мёсгров. Он имеет 23 фута в обхвате. Итак, одно из моих предположений оказалось верным. «Есть ли у вас старые вязы?» — спросил я. «Вот там стоял очень старый вяз, но 10 лет тому назад его разбило молнией, и мы спилили его ствол. Вы можете найти то место, где стояло это дерево?» «О, да. Других вязов нет, старых нет, но много молодых. Мне бы хотелось видеть место, где рос тот вяз». Мы приехали в Шарабане, и мой клиент тотчас же, не заходя в дом, повел меня на опушку лужайки, где прежде стоял вяз, почти на половине пути между дубом и домом. Мои исследования, по-видимому, шли успешно. «Я полагаю, невозможно определить высоту того вяза?» — спросил я. «Могу сразу ответить на этот вопрос. Он был высотою в 64 фута». «Откуда вы знаете это?» — с удивлением спросил я. «Когда мой старый учитель давал мне, бывало, задачи по тригонометрии, то они всегда касались измерения вершин. Мальчиком я измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. Это была совершенно неожиданная удача. За такое короткое время у меня собралось уже больше данных, чем я мог ожидать. «Скажите, пожалуйста», — спросил я, — «ваш дворецкий никогда не задавал вам подобного вопроса?» Реджинальд Мёсгров с изумлением взглянул на меня. «Теперь, когда вы напомнили об этом, я действительно припоминаю, что Брёнтон спрашивал меня несколько месяцев тому назад о высоте этого дерева. Они с Грумом поспорили из-за этого». Можете себе представить, Ватсон, как приятно мне было слышать эти слова? Ведь таким образом оказывалось, что я на верном пути. Я взглянул на солнце. Оно стояло низко в небе, и я рассчитал, что менее чем через час оно будет стоять как раз над вершиной старого дуба. Тогда было бы исполнено одно из условий, упомянутых в обряде. А слова «тень под вязом» должны были означать крайнюю точку тени. Значит, мне следовало определить, куда упадет конец тени от вяза, когда солнце встанет как раз над дубом. Все же это трудно было сделать, Холмс, когда вяза уже не существовало. Я знал только одно. Если Брёнтон смог сделать это, то смогу и я. К тому же это было вовсе не так трудно. Я пошел с Мёсгровым в его кабинет и сделал колышек из дерева, к которому привязал длинную веревку с узлом на каждом ярде. Затем я взял удочку в 6 футов длиной и пошел со своим клиентом к тому месту, где прежде стоял вяз. Солнце как раз освещало вершину дуба. Я воткнул колышек в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиною в 9 футов. Теперь нужно сделать самое пустяковое вычисление. Если удочка в 6 футов отбрасывает тень в 9 футов, то дерево высотой в 64 фута дает тень в 96 футов, а направление обоих должно быть, понятно, одинаковое. Я измерил расстояние и дошел почти до стены дома, где я воткнул в землю свой колышек. Можете себе представить мой восторг, Ватсон, когда в 2 дюймах от этого места я увидел в земле воронкообразное углубление. Я понял, что это отметка, сделанная Брёнтоном при его измерениях, и что, следовательно, я иду по его следам. Я начал отсчитывать шаги от этой точки, определив предварительно стороны света с помощью компаса. 10 шагов, сделанные каждой ногой, пришлись параллельно стене дома. Тут я опять отметил колышком точку, на которой остановился. Затем я тщательно отмерил 5 шагов к востоку и 2 к югу и очутился прямо у порога старого дома. 2 шага к западу означали, что мне следовало сделать 2 шага по выложенному плитами коридору, и я стоял на месте, указанном обрядом. Никогда в жизни не испытывал я такого сильного разочарования, Ватсон. Одно мгновение мне казалось, что в мои вычисления вкралась какая-то ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо на коридор, и я ясно видел, что старые вытоптанные камни, которыми он был вымощен, плотно спаяны цементом и не сдвигались с места уже много лет. Брёнтон не дотрагивался до них. Я постучал по полу, но звук был везде одинаков. И нигде не было заметно ни трещины, ни пробоины. К счастью, Мёсгров, который понял смысл моих действий и волновался не менее меня, вынул рукопись, чтобы проверить мои вычисления. «И вниз!» — закричал он. «Вы пропустили и вниз!» Я думал, что эти слова означали, что нам придется рыть землю. Но теперь увидел, что ошибся в своих предположениях. «Так там есть подвал?» — крикнул я. «Да, такой же старый, как и дом. Сюда, через эту дверь». Мы спустились по витой каменной лестнице, и мой товарищ чиркнув спичку, зажег большой фонарь, стоявший на бочонке в углу. В ту же минуту мы убедились, что попали в нужное место и что кто-то побывал тут раньше нас. Подвал служил складом для дров, но поленья, очевидно, прежде покрывавшие весь пол, теперь были сложены по сторонам так, что посередине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита с заржавленным железным кольцом посередине, к которому был привязан толстый шерстяной шарф. «Клянусь Юпитером!» — вскрикнул Мёсгрев. «Это шарф Брёнтона! Я видел его на нем и готов поклясться в этом! Что делал тут этот негодяй?» По моему предложению вызвали двух полицейских, и в их присутствии я попытался поднять плиту, таща за шарф. Я мог только слегка приподнять ее, и только с помощью одного из констеблей мне удалось отодвинуть ее в сторону. Перед нами зияла глубокая черная яма. Мы все смотрели в нее. Мёсгрев встал на колени и опустил фонарь. Перед нами открылось темное помещение, около 7 футов в глубину и 4 футов в ширину. У одной его стены стоял низкий деревянный сундук, окованный медью, с поднятой крышкой, в которой торчал ключ странной формы. Снаружи ящик был покрыт толстым слоем пыли, а сырость и черви проели дерево, на котором виднелись кучки грибов. Несколько металлических кружков, по-видимому, старинных монет, вот таких, какие вы видите у меня в руке, валялись на дне сундука, но больше там ничего не было. Но мы и думать забыли о сундуке, когда увидели рядом фигуру человека, одетого в черный костюм, сидевшего на корточках, положившего голову на край сундука и охватившего его обеими руками. От такой позы вся кровь прилила ему к голове, и никто не мог бы узнать черты этого искаженного, посиневшего лица. Но когда мы приподняли тело, то мистер Мёсгрев по росту, одежде и волосам опознал в нем своего бывшего дворецкого. Брёнтон умер уже несколько дней тому назад, но на его теле не было заметно ни раны, ни какого-либо повреждения, которые могли бы указать на причину его страшной смерти. Тело вынесли из погреба, а мы снова остались загадкой, почти такой же ужасной, как и та, с которой мы встретились до этого.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Мёзгровский обряд». Читает Игорь Старосельцев.
2: Признаюсь, Ватсон, что я начал сомневаться в успехе моих розысков. Я думал, что разрешу загадку, как только найду место, указанное в обряде. Но вот я стоял на этом месте и, по-видимому, был так же далек, как и прежде, от решения. Правда, я пролил свет на судьбу Брёнтона, но теперь следовало установить, каким образом его постигла такая судьба и какую роль играла во всей этой истории исчезнувшая женщина. Я присел на бочонок в углу и стал обдумывать все, что случилось. Вы знаете, Ватсон, мой метод. В подобного рода случаях я ставлю себя на место данного человека и, выяснив себе предварительно степень его развития, пробую представить, как бы я действовал на его месте. В данном случае дело облегчалось тем, что Брёнтон был, без сомнения, человек недюжинного ума. Он знал, что дело идет о какой-то драгоценности. Он нашел место. Он увидел, что плита, закрывающая вход в подвал, слишком тяжела для того, чтобы ее мог сдвинуть один человек. Что же ему оставалось делать? Он не мог получить помощи от посторонних. Даже в том случае, если бы ему удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы помочь ему, и кому бы он мог вполне довериться, ему угрожала опасность попасться, когда ему пришлось бы впустить своего сообщника. Лучше было найти себе помощника в доме. Но кого? Кому он мог обратиться? Эта девушка любила его. Мужчине всегда трудно представить себе, что он окончательно лишился любви женщины, как бы дурно он ни поступил с ней. Вероятно, Брёнтон снова полюбезничал с Хоуэллс, чтобы помириться с ней, а затем сделал ее своей сообщницей. Они, должно быть, вместе пришли ночью в погреб и совместными усилиями подняли плиту. До этой минуты их действия так ясно представлялись мне, как будто я сам присутствовал при этом. Однако поднять плиту было делом трудным для двух человек, одним из которых, к тому же, была женщина. Нелегко это было и для нас, дюжего сассекского полицейского и меня. Что же они могли выдумать, чтобы помочь себе? Вероятно, то же, что сделал бы я сам. Я встал и внимательно осмотрел разбросанные по полу поленья и почти сразу убедился в основательности моего предположения. На одном полене, длиной около 3 футов, явственно виднелась выемка, а несколько других были сплющены с боков, как будто сжатые какой-то тяжестью. Очевидно, приподняв плиту, они стали совать одно полено за другим, пока не образовалось отверстие настолько большое, чтобы они могли пролезть в него. Тогда они подперли плиту поленом, поставив его вертикально. Этим и объясняется выемка на его нижнем конце. Ведь плита давила на него всем своим весом. До сих пор все было ясно для меня. Теперь каким же образом восстановить ночную драму? Очевидно, в яму спустился только один человек, и именно Брёнтон. Девушка должна была ожидать его наверху. Брёнтон отпер сундук и, надо полагать, передал найденные им вещи сообщнице, так как в сундуке вещей не оказалось. А потом? Что случилось потом? Вспыхнула ли ярким огнем жажда мести, тлевшаяся в душе страстной кельтской женщины, когда она увидела в своей власти человека, сделавшего ей зло, может быть, большее, чем подозревали окружающие? Случайно ли подались поленья, и плита закрыла вход в подвал, который стал могилой Брёнтона? Или резким движением руки она отбросила опору, и плита рухнула на свое место. Как бы то ни было, мне казалось, что я вижу лицо женщины, судорожно сжимающий найденное сокровище и в безумном ужасе бегущий по винтовой лестнице, меж тем, как в ее ушах раздавались снизу глухие крики и яростные удары в плиту заживо погребенного неверного любовника. Итак, вот тайна ее бледности, ее нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что же было в сундуке? Куда она спрятала вещи? Вероятно, то были обломки металла и камней, вытащенные из озера моим клиентом. Она выбросила их при первом удобном случае, чтобы скрыть последние следы своего преступления. Минут 20 я просидел, не двигаясь и обдумывая происшедшее. Мёзгров, весь бледный, продолжал стоять на прежнем месте, раскачивая фонарь и смотря вниз в яму. «Это монеты Карла I», — сказал он, взяв несколько кружков, оставшихся в сундуке. «Вы видите, мы верно определили время учреждения обряда. Может быть, мы найдем еще что-нибудь, оставшееся от Карла I», — вскрикнул я. Внезапно мне показалось, что я понял значение двух первых вопросов обряда. «Дайте мне взглянуть на вещи в мешке, которые вы вытащили из пруда». Мы пошли в кабинет, и он разложил передо мной обломки. Я понял, почему он не придал им никакого значения. Металл был почти черный, а камни тусклые и бесцветные. Я потер один из них о рукав, и он засверкал у меня на ладони, словно искра. Одна из металлических вещей имела вид двойного кольца, но сильно поломанного, так что оно потеряло свою первоначальную форму. Вам не мешает припомнить, что королевская партия существовала в Англии и после смерти короля, а когда его приверженцам пришлось, наконец, бежать из страны, они, вероятно, спрятали куда-нибудь многие из своих драгоценностей, намереваясь вернуться за ними в более мирные времена. Мой предок, сэр Ральф Мёзгрев, был ярым приверженцем Карла II и сопровождал короля во всех его скитаниях, — сказал мой друг. «Ха, в самом деле, — заметил я. Ну, это обстоятельство дает нам последнее, недостающее звено. Я должен поздравить вас со вступлением в обладание, хотя и очень трагическим образом, реликвии, имеющей большую ценность, но еще большее историческое значение». «Что же это такое?» — задыхаясь от изумления, проговорил он. «Не более, не менее, как древняя корона английских королей». «Корона?» «Именно. Обратите внимание на слова обряда. Что там говорится? Чье оно было? Того, кого нет. Это было написано после казни Карла I. Затем... Чье оно будет? Того, кто будет позже. Это говорилось о Карле II, вошествие на престол которого предвиделось заранее. По-моему, не может быть сомнений в том, что эта изломанная, потерявшая всякую форму диадема, украшала некогда головы королей из дома Стюартов. А как она попала в пруд? Это вопрос, для ответа на который потребуется немного времени». Я изложил ему всю длинную цепь предположений и доказательств, развитую мною. Уже стемнело, и луна ярко сияла на небе, прежде чем я окончил свой рассказ. «Как же случилось, что Карл не получил своей короны обратно, когда вернулся?» — спросил Мёзгров, кладя свою реликвию в холщовый мешок. «Ах, это вопрос, на который, вероятно, никогда не будет точного ответа. По-видимому, ваш предок, знавший эту тайну, умер, не объяснив почему-то своему потомку значение оставленного им документа. С того времени и до сих пор документ переходил от отца к сыну, пока, наконец, не попал в руки человека, сумевшего понять тайну и потерявшего жизнь при попытке добыть спрятанное сокровище». Вот история Мёсгровского обряда, Ватсон. Корона до сих пор в Хёрлстоне, хотя владельцам пришлось иметь дело с судом и уплатить значительную сумму денег для того, чтобы оставить ее у себя. Я уверен, что если вы упомянете мое имя, они покажут вам эту корону. Об исчезнувшей девушке никто ничего не слышал. Вероятно, она бежала из Англии и унесла воспоминания о своем преступлении в далекие края.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».

0: Сергей Алексяк.
1: Мания почтовых открыток с видами начинает проходить в Германии. Месте рождения этого изобретения, как мне объяснили. В Германии или совсем не берутся за дело, или же, если возьмутся, то доводят его до конца и даже пересаливают. Когда немец принимается рассылать почтовые открытки, то забывает все остальное в мире. Немецкий турист никогда не знает, где он был, пока, вернувшись на родину, не попросит кого-нибудь из своих ближних или друзей показать ему открытки, которые он им прислал. Только тогда он начинает наслаждаться своим путешествием. «Ах, какой прелестный старинный городок!» — восклицает он, взглянув на открытку. «Как жаль, что у меня не было времени выйти из гостиницы и походить по улицам. Но уже одно сознание, что я был в таком чудном местечке, так приятно». «Почему же у вас не было времени?» — спрашивают его. «Да я попал туда лишь вечером и до самого закрытия покупал открытки. А на другой день едва поспел написать и разослать их. Потом надо было ехать дальше». Попадается ему на глаза вид с одной горной вершины, и он говорит: «Если бы я знал, что это такой великолепный вид, я бы остался там еще на день, ведь это ошеломляюще хорошо». Интересно было наблюдать прибытие немецких туристов в Шварцвальд. Я там жил в одной из особенно часто посещаемых деревень. Едва немцы успеют выскочить из коляски, как бросаются к единственному местному жандарму и спрашивают: «Где здесь продаются почтовые карточки? Скажите нам скорее, у нас всего часа два времени». Жандарм, чуя хорошую благодарность, поспешно ведет их к требуемому месту. За жандармом в запуске несутся запыхавшиеся старички. Торопятся отчаянно, семеня ногами и судорожно подбирая юбки, пожилые дамы. И грациозно порхают молоденькие девицы или дамочки, уцепившись за руку своих ухажеров, женихов или мужей, которые тоже имеют такой вид, точно спешат на пожар или бегут от неприятеля. Более осторожные встречные торопливо прячутся от них в первую попавшуюся дверь, а неосторожные сталкиваются ими в канаву. Вообще, они изображают собою нечто вроде маленького урагана, все сметающего на своем пути. В узком проходе лавочки, торгующей почтовыми открытками, происходит давка. Окрестности оглашаются криками полузадушенных женщин, воплями полузадавленных детей и проклятиями мужчин. Немцы, в общем, народ мирный, тихий и законопослушный, но одна мысль о почтовых открытках превращает их в диких зверей. Если случится так, что немка пропустила поезд, потому что была погружена в выбор открыток, то она, заметив это обстоятельство, сначала раздражается слезами, а потом бросается колотить своим зонтиком всех стоящих близ нее. Ловкие и сильные из мужчин хватают лучшие открытки, а более сдержанным, вялым или вежливым достаются только однообразные виды почтовых учреждений да железнодорожных станций. Явившись усталыми и растерзанными в гостиницу и поместившись в общей зале, они бесцеремонно сбрасывают со стола всю посуду, требуют чернил и перьев и с лихорадочным усердием принимаются готовить свои открытки к отправке на родину. Наскоро потом закусив, они снова садятся в коляску и уезжают далее, осведомляясь у возницы о названии того места, где пробыли несколько часов, но ничего не видели и не узнали. Страсть немцев к открыткам доходит прямо до мании. В одном из немецких иллюстрированных журналов я видел изображение двух молодых людей, очевидно, из мелких приказчиков или конторщиков, обсуждающих вопрос об использовании свободных летних дней. «Ну, куда ты собираешься нынешним летом?» — спрашивает один у другого. «Никуда», — мрачно отвечает другой. «Финансы не позволяют», — сочувственно продолжает первый. «Увы, да», — уныло сознается второй. «Набрал на одни открытки, а на само путешествие не хватает». Люди тащили с собой в путешествие целые тетради с именами и адресами лиц, которым собирались посылать с дороги открытки. На живописных лесных полянах, возле серебристых озер и рек, на горных тропинках, среди ущелий, обрывов и пропастей, словом, повсюду, встречались, видимо, преждевременно состарившиеся туристы, озабоченно бормотавшие себе под нос: Боже мой, никак не могу припомнить, послал ли я тете Анне карточку с последней стоянки. Уж не отправил ли я две кузине Лизе, вот беда-то. Немало было хлопот и с воспроизведением видов на карточках. Неважные на вид городки и местечки, подобно обделенным природою старым девам, требовали от фотографов сделать их красивыми. «Я не требую, чтобы вы мне польстили», — говорил вид какого-нибудь городка или местечка. «Я только прошу не искажать меня до неузнаваемости, как делают многие фотографы. Пожалуйста, не испортите меня и старайтесь, чтобы я выглядел приятным». И фотограф старается изо всех сил. Все недочеты городка тщательно им стушевываются и придаются такие достоинства, каких никогда и не видывал этот городок. Взглянув на такое произведение фотографа, любители вычурного зодчества прошлых веков спешат в предполагаемый оригинал, то есть тот городок, название которого обозначено на открытке. Видят обман и разочаровываются. Я сам однажды испытал такое разочарование. Приобретя почтовую открытку с живописным видом рынка одного французского городка, я пришел к заключению, что хотя и объездил всю Францию, но этого городка не видал. Соблазненный живописным видом, изображенным на открытке, я нарочно отправился вновь во Францию, прямо в этот городок, и попал на его рынок как раз в те часы, когда рыночная жизнь должна была быть в самом разгаре. Достигнув рыночной площади и окинув ее взглядом, я спросил местного полисмена, где находится рынок. Полисмен ответил, что я стою перед ним. Я возразил, что той обыденщиной, которую вижу, вовсе не интересуюсь, и прошу указать мне, где у них тут рынок более живописный. Полисмен сказал, что у них в городе только этот рынок и имеется. Тогда я достал открытку. «Где же тут все эти девушки?» — спрашивал я, указывая на открытку. «Какие девушки?» — недоумевал он. «Да вот эти, которые изображены тут, на карточке», — пояснял я, суя ему прямо в нос открытку. «Видите, сколько их и какие все миленькие?» Действительно, на открытке вся площадь была покрыта миловидными крестьянскими девушками в красивых национальных костюмах, продававшими цветы, плоды, овощи и всякого рода ягоды. Все это было свежее, только что сорванное и еще сверкавшее утренней росой. Полисмен отвечал, что он сроду не видывал в этом городке таких девушек и с таким товаром. Клянясь всеми святыми, он уверял, что во всем городке и днем с огнем не найдешь ни одного такого миловидного личика, какие были изображены целыми сотнями на открытке. Посередине рынка, вокруг фонарного столба, было сгруппировано с полдюжины ветхих старушек. Две из них продавали рыбу малопривлекательного вида, а остальные четыре торговали какими-то карикатурами на овощи. Цветов и ягод и в помине не было. Весело одетая и весело улыбающаяся густая толпа покупателей, изображенная на открытке, в действительности сводилась к двум блузникам, озабоченно толковавшим о чем-то между собою, оборванцу, очевидно, высматривавшему, как бы стащить огурец у зазевавшейся торговки, и жалкой голодной собачонке, с тупою покорностью ожидавшей грустных последствий своего вечно пустого желудка. Больше на площади не было ни одной живой души. На открытке красовался в центре рынка прекрасный готический собор почтенной древности. Я спросил полисмена, где же, по крайней мере, этот собор? Полисмен ответил, что собор, хотя и не такой красивый, действительно был когда-то на этой площади, но давно уже превращен в пивоварню, и что сохранилась еще часть одной из его стен. Эту развалину хозяин пивоварни, может быть, и согласится мне показать. Насчет же фонтана, окруженного голубями, которыми на открытке была снабжена площадь, полисмен объяснил, что городская управа действительно хотела было завести такой фонтан, но за неимением средств передумала, хотя был уже сделан и рисунок. Я уехал со следующим же поездом, и с тех пор больше не стремлюсь к оригиналам видов, снятых на почтовых карточках. Наверное, и другие любители живописных видов тоже были вводимы в заблуждение этими карточками, так что последние с течением времени стали терять свою цену в качестве путеводителей. В настоящее время почтовые открытки посвящены почти исключительно вечной женственности. Благодаря любезности моих корреспондентов я сам обладаю целой коллекцией открыток, половина которых изображает женщин, или, вернее сказать, одну и ту же женщину в различных шляпах и с различными выражениями лица. Удивляюсь, как только этим художникам не надоест изображать на открытках исключительно одних женщин. Я знаю, что и самим женщинам эта красавица с открыток намозолила глаза. Мне кажется, художники, работающие для открыток, напрасно так игнорируют мужской элемент. Это должно раздосадовать женщин. А чего бы в самом деле не рисовать молодых людей в различного рода шляпах и костюмах и с различными выражениями лиц? Женщина не любит увешивать свои стены портретами других женщин. Ей гораздо приятнее, когда на этих стенах висят портреты красивых мужчин. Кроме того, художники совсем неверно изображают женщину, и этим наносят ей не только досаду, но даже и очень существенный вред. Взглянув на красотку с открыток, каждая здравомыслящая женщина скажет: «Да разве мы бываем или можем быть такими? Ни таких цветущих лиц, ни таких огромных глаз, ни таких розовых бутончиков на месте рта у нас нет. Ни у одной настоящей живой женщины не увидишь и таких крохотных ручек и ножек. А как костюмы нарисованы! Разве юбки когда-нибудь сидят на нас так точно приклеены? А талии? Разве можно существовать с такими осиными талиями?» Действительно, природа, создающая женщину, не достигает идеала художников. Молодой человек знакомится с женской красотой по открыткам, по раскрашенным альманахам, раздаваемым к Рождеству местными колониальными торговцами, по объявлениям о мыле и тому подобному. А потом на реальных девиц и смотреть не хочет, как бы они ни были милы и дельны. Таким образом и возникает для девушки горькая необходимость вместо замужества браться за стенографию или за работу на пишущей машине. И все это благодаря фантазии художников. Мистер Анстей поведал нам, как один молодой парикмахер влюбился в свою восковую модель. Он стал мечтать о том, что вот-вот к нему явится несуществующий живой оригинал этой модели. Девушка с таким же прелестным личиком и с такой же приветливой улыбкой. Ни одна из знакомых ему девушек не выдерживала даже поверхностного сравнения с его восковой красавицей. Если я не ошибаюсь, этот парикмахер так и умер холостяком, постоянно мечтая о куклоподобной красавице, которой не нашел в действительности. Хорошо, что художники никогда не рисуют нас такими совершенствами, как женщин. Что бы тогда было, если бы на всех открытках, во всех иллюстрированных журналах и объявлениях рисовались одни молодые красавцы? Ведь это, пожалуй, кончилось бы тем, что все мы, реальные мужчины, были бы обречены до самой смерти готовить сами себе кушанье и выполнять всю домашнюю работу. Новеллисты и драматурги и так уж порядочно навредили нам. Создаваемые ими молодые люди объясняются в любви с таким красноречием и с такой силой изображения, словно они подготовлялись к этому целыми годами. Что же должна подумать юная читательница повестей и посетительница театров, когда ей начнет объясняться в любви реальный молодой человек? Он не называет ее ни ангелом, ни богиней, не сравнивает ни с какой классической героиней. Разве только в возбуждении бессознательно намекнет, что она его сивая уточка, белая маргариточка, трудолюбивая пчелка или что-нибудь в этом роде. Но ведь это совсем не то, что произносится героями повести или драмы. Эти герои во время любовных объяснений для своих живописных сравнений обыкновенно исчерпывают всю ботанику, астрологию и зоологию, не говоря уж об истории и мифологии. Что же касается героини, то у нее, в конце концов, должно возникнуть такое представление о себе, что она является в некотором роде южно-кенгсингтонским музеем. Но этого не принимает во внимание обыкновенная девушка, слушающая любовный лепет обыкновенного молодого человека. В результате разочарование и разбитая жизнь. Бедная Анжелина непременно должна быть недовольна реальным Эдвином. Мне кажется, что искусство и выдумка еще более отягчают нам жизнь. Вид с вершины горы не так привлекателен, каким он представляется на почтовых открытках. Краски даже театрального представления бледнеют перед колоритностью пестрого объявления. Полли Поркинс не хуже других живых девиц, но разве она может пойти в сравнение с обольстительной красавицей, глядящей на вас со страниц альманаха? Бедный милый Джон очень недурен и любит нас, судя по его смущенному застенчивому лепету. Но как же мы можем ответить ему взаимностью, когда у нас перед глазами витает образ демонически прекрасного, ловкого, пылкого, красноречивого и увлекательного театрального героя? Своими грезами артист заставляет реальную жизнь казаться еще более бесцветной и тусклой, чем она есть.
2: Мы читали рассказ Джерома Клапки-Джерома «Почтовые открытки». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. ПВО Украины не сможет справиться с новыми российскими атаками, пишет газета «Ле Монд». Издание отмечает, что с начала июля ни одна из российских баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена. Особую опасность для ВСУ представляют российские реактивные беспилотники, с которыми практически невозможно бороться, отмечает издание. Такие дроны летают высоко и с большой скоростью. Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО противника, предоставленные Киеву Западом. С 1 сентября пострадавшие в чрезвычайных ситуациях смогут взять до 5 дополнительных дней отдыха, оплачиваемых или неоплачиваемых. Это правило распространяется на все уровни ЧС, от муниципального до федерального. Для получения дополнительного отдыха нужно дождаться решения комиссии по ЧС и подать заявление работодателю. Оплачиваемый выходной должен предоставить в течение 10 дней, неоплачиваемый в течение 20 дней. Какие лекарства нельзя брать с собой в самолет? В Роскачестве подчеркивают, что это зависит от состава препарата и других факторов. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал представитель Роскачества Николай Гаврилов.
2: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной кладе, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверх установленные нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача.
1: В конце прошлого года Минздрав исключил из списка жизненно необходимых 20 лекарств. Вместо них в перечень вошли новые препараты для лечения анемии, панкреатита и онкологических заболеваний. Определились полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В полуфиналы вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. Сборная Франции считается главным фаворитом турнира, но эксперты осторожны с прогнозами. Впервые в полуфиналах сыграют команды, которые занимают первые 4 места в рейтинге FIFA. Так, 14 июля Франция встретится с Испанией, а 15 июля Англия сыграет с Аргентиной. Комментаторы отмечают, что независимо от исхода матчей, Париж ждет масштабное празднование. Французские болельщики устраивают беспорядки в столице, независимо от результата. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет. Специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: У Савельева сегодня выходной. Это утро он решил провести в компании любимого сериала, усевшись в удобное кресло. А заодно проверить сообщения в мобильном телефоне. И среди множества рекламных рассылок обнаружил одно любопытное письмо о подписке на мобильный гороскоп. И тут же сумма о ежемесячном списании. Может, оператор ошибся? Или он сам как-то случайно подписался? Савельев задумался. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. Обычно при активации мобильных подписок приходит СМС. Поэтому первым делом проверьте свои сообщения о списании денег. Так вы сможете установить примерную дату, когда началась нежелательная подписка. Второе. Если СМСки не помогли, то запросите у оператора детализацию счета. Сделать это можно через личный кабинет пользователя или обратившись в колл-центр. В полученном документе будут отражены все расходы по вашему мобильному телефону. Третье. Чтобы отключить активные подписки, обратитесь к своему оператору. Если беседа с сотрудником колл-центра результата не дает, то нужно писать претензию. Для этого придется идти в офис мобильной компании. Четвертое. Формально закон о защите прав потребителей на вашей стороне. В нем сказано, для списания денег нужно достоверно установить волеизъявление клиента на получение услуг. Но зачастую операторы неохотно идут навстречу или возвращают только часть денег. Поэтому писать претензии, возможно, придется не раз. Подведем итоги. Проверьте свои сообщения. Обычно все оплаченные подписки дублируются в СМС. Запросите у оператора детализацию счета. Там видны все расходы. Для отключения подписок обратитесь к оператору. Если отказывают в возврате денег, пишите претензию. К счастью, дети быстро помогли Савельеву отписаться от нежелательных мобильных сервисов. И за гороскоп он больше не платит. Но если ситуация повторится, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: А вот была история.
4: Однажды некая перезрелая дама, желая смутить Пушкина, спросила его в обществе:
5: «Говорят, я похожа на солнце. Как думаете, почему?»
4: Поэт быстро нашелся: «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть, не поморщившись».
0: Да уж, была история.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Жизнь замечательных людей. Михаил Девятаев. Фрагмент из книги Николая Черкашина читает Андрей Бархударов.
8: В начале февраля в Пенемюнде забьюжило. Ветер выл на все голоса, как души разгневанных покойников. Несколько дней подряд, как бывало в родном Торбеево, валил густой снег. Но не это тревожило Девятаева. Он опасался, что его доконают в карцере раньше, чем удастся улететь. 10 дней жизни, объявленные эсэсовцами, истекали 10 февраля. На работу его выводили из карцера, но каждое утро и каждый вечер продолжали жестоко избивать. Силы таяли, и летчик уже еле держался на ногах. Товарищи старались поддержать его, отрывая крохи от своего мизерного пайка. Умудрялись даже по ночам передавать ему в карцер свинцовые примочки, снижавшие воспаление. Так или иначе, но Михаил, приговоренный к смерти, не раскисал. Он поднимался с нар и, превозмогая боль и слабость, выходил на работу. Помимо всего прочего, его тревожила мысль, что если тайну знают трое, то это уже не тайна. Что уж говорить о тайне, которую знают пятеро. Не многовато ли посвященных? Что будет, если кто-нибудь из них проговорится, даст слабину? Но людей, знавших о предстоящем побеге в небеса, было намного больше, чем 5 членов экипажа. Подпольная организация предупредила команду заключенных, которые работали вблизи взлетной полосы, что в любой обеденный перерыв, когда уйдут немцы, они должны быть готовы с максимальной быстротой подняться в самолет, который подкатит к ним. За штурвалом будет сидеть человек в полосатой одежде, и по его сигналу они заберутся внутрь. По самым скромным прикидкам, такая машина, как Хейнкель 111, могла взять на борт до 50 исхудавших до невесомости пассажиров. Таков был первоначальный план. Правда, жизнь внесла в него свои коррективы. Наконец, 8 февраля облачность рассеялась, с утра из-за горизонта выплыло яркое предвесеннее солнце. «Погода летная. Сегодня или никогда», — шепнул Девятаев друзьям. В то утро всех 10 в сопровождении Ротвейлера повели засыпать бомбовую воронку. Все, кто знал о побеге, держались вместе, шли рядом. У всех на лицах твердая решимость. Девитаев положил глаз на двухмоторный бомбардировщик «Хейнкель-111». На этой новенькой модернизированной машине летал сам командир авиационного полка, дислоцированного в Пенемюнде. Летчики прогревали моторы. Значит, машину готовят к полету. Значит, баки заправлены топливом. Ротвейлер заметил, что Девитаев все время глазеет на командирский самолет и ударил его в спину.
9: «Арбайтен! Лос! Лос!»
8: Он столкнул его на дно воронки, где Володя Соколов трамбовал грунт. Остальные лопатами швыряли в нее землю. Приближался обеденный перерыв. Скоро немцы уйдут на обед. Надо было спешить. Как назло, группа работала за чертой аэродрома, и проникнуть на летное поле к самолетам было сложно.
9: «Похоже, отлет надо переносить на завтра», — мрачно сказал Соколов. «Видишь, как далеко мы от самолетов? Никаких завтра. Летим сегодня».
8: Девитаев был тверд и непреклонен. Он знал, что до его объявленной смерти оставалось двое суток. Потом его бросят на растерзание овчаркам. Соколов, как переводчик, исполнял обязанности бригадира. Он мог договориться с конвоиром о переходе на другую воронку, ближе к самолетам. От него зависело теперь все.
10: «Володя?» — повысил голос Девитаев. «Шутить я не намерен. Приказываю, сейчас же веди всех к самолету, иначе оба будем мертвыми».
8: Соколов все понял и стал что-то объяснять конвоиру, показывая рукой в сторону самолетов. Ротвейлер кивнул и подал команду построиться. Направились к четырехмоторному тяжелому бомбардировщику Хе-111, который давно облюбовал Девитаев. Это был самолет с вензелем на фюзеляже ГА. Летал на нем 33-летний ас, обер-лейтенант Карл Хайнц Грауденс, принимавший самое активное участие в испытаниях Фау-2. Бывший бомбардировщик

0: Он блуждал по нам рассеянным взглядом, как будто чуя свою гибель. Наконец он опустил винтовку к ноге, закурил, бросил Соколову зажигалку. «Фойермахен! Разжечь костер!» Костер запылал. Фашист стал греться, приказал нам не подходить близко.
1: Соколов попросил у ротвейлера разрешения посмотреть, не везут ли обед, и, получив таковое, взобрался на земляной вал капонира, посмотрел вокруг и подал остальным знак. Поблизости никого нет. Девятаев мигнул Ивану Кривоногову. «Действуй». Тот достал из-под одежды железный прут и стал подбираться к конвоиру со спины. Ротвейлер в эту минуту грел над огнем замерзшие ладони и был зачарован пляской огня. Однако чутье его не подвело. Он резко обернулся и увидел Кривоногова с занесенным железным прутом. Немец метнулся в сторону, схватив винтовку. Ее дуло смотрело в грудь нападавшего. Все решали доли секунды. И Девятаев, выхватив из котелка гаечный кистень, ринулся на конвоира сзади, рассчитывая метким ударом по голове опередить выстрел. Ротвейлер обернулся, и это стоило ему жизни. Он успел только понять, что на него нападают с двух разных сторон, но ничего сделать уже не мог. Удар пришелся ему в правый висок, и конвоир, выронив винтовку, повалился замертво. Остальные пленные, не знавшие о предстоящем побеге, пришли в ужас, ведь за убийство немецкого солдата всех повесят немедленно. «Ты что, гад, натворил?» — бросились они к Кривоногову. «Из-за тебя всем каюк!» Они готовы были растерзать его на месте, но тут Девятаев поднял винтовку и передернул затвор. «Стоять! Всем стоять, не двигаться!» Теперь дело принимало иной оборот. Все выстроились в шеренгу. «Иван», — кивнул Девятаев Кривоногову, — «проведи политинформацию». Кривоногов был немногословен.
0: «Спокойно, орлы! Сейчас полетим на родину! Миша летчик, а вон там наш самолет!»
1: Люди сразу все поняли и воспрянули духом. В одну минуту труп ненавистного охранника зарыли в снег. Кривоногов забрал у убитого документы, часы и табак. Девятаев передал винтовку Ивану и вместе с Соколовым бросился к самолету. Остальные двинулись на стоянку, как положено, не привлекая внимания немцев, привычным строем в сопровождении охранника, роль которого пришлось исполнять Кутергину. Тот с омерзением надел на себя шинель в пятнах крови, сапоги и кепи ротвейлера. Шли не спеша, то и дело изображая работу. Как только раздался удар в сигнальный рельс и весь аэродромный люд потянулся на обед, группа Девятаева быстрым шагом направилась в сторону Хейнкеля, чей экипаж тоже поспешил в столовую. Первыми подоспели Девятаев и Соколов и остановились. Входная дверь на этой эксклюзивной, дарственной машине была сделана нестандартно. Для удобства высокопоставленного хозяина она открывалась над крылом так, чтобы войти в самолет можно было с широкой плоскости. Но на плоскость еще надо было взобраться. Лестницы же поблизости не было. Приподнять, подсадить Девятаева у Соколова не хватало сил. Хоть плачь, близок локоть, да не укусишь. Тогда он сцепил ладони на выставленном колене. Первая попытка сорвалась, вторая, а драгоценные секунды бежали. И только с третьей попытки Девятаев оказался на крыле. Но здесь его ждало горькое разочарование. Дюралевая дверь была закрыта на замок. Плечом не высадишь. Пришлось спрыгивать на землю и искать подручный инструмент. На все это уходило время, столь скупо отпущенное судьбой, время обеденного перерыва. К тому же со сторожевых вышек любой караульный мог заметить подозрительную возню людей в полосатых робах возле боевой машины. По всем правилам, пленные не могли приближаться к стоянке ближе, чем на 300 метров. А тут на крыле, у хвоста, возле шасси. Вот возле шасси Девятаев и нашел то, что искал. Острый стальной колышек заземления самолета. И снова повторилась мучительная процедура залезания на крыло. Влез. И тут же ударил острым ломиком под ручку. Проломил дюраль, сделал дыру, а в нее просунул руку и открыл дверь изнутри, как матерый домушник, исцарапав при этом руку до крови. Путь к пилотскому креслу был свободен. Теперь вперед. Девятаев вскочил в кабину, сел в левое кресло, вставил ключ зажигания, беспечный Грауденс забыл его в кабине. Еще одна удача или еще одно издевательство фортуны. Ключ повернут, но толку никакого. Приборы не действуют. пробежал глазами по пилоту.

0: жесткой панели. Две кнопки с надписью «Батарея». Нажал их поочередно и глянул на шкалы. Тишина. Стрелки не двигались. Нажал на все кнопки сразу. Глухо. Машина обесточена. Это была катастрофа. Без аккумуляторов движки не запустить. Бежали секунды, и каждая могла стать роковой, последней в жизни. Вот-вот мог вернуться штатный экипаж. Что же делать? А ведь это только первый сюрприз, за который придется расплачиваться головой. Девятаев вдруг в раз обессилел, откинулся в кресле, как дряхлый старец. Попробовал подняться и не смог. Собрав последние силы, кое-как подполз по наклонному полу кабины к дверце, с трудом открыл ее и крикнул друзьям: «Аккумуляторов нет! Ищите скорее! Может быть, где-нибудь рядом!» Соколов и Кривоногов бросились со всех ног к ангару. Минут через пять они прикатили к самолету тележку с вспомогательным аккумулятором для запуска моторов. Это было спасение. Это был дар фортуны, которая им явно покровительствовала. Девятаев воспрянул духом. Он не зря наблюдал за немецкими аэродромными техниками. Вон, за той откидной дверцей находятся разъемы токоприемников бортовой сети. Сам подключил аккумулятор, затем щелкнул рычажком питания. Стрелки на циферблатах дрогнули, ожили. Михаил даже вскрикнул от радости. «Живем!» Ему стало жарко, несмотря на то, что в неотапливаемой кабине стоял февральский холод. Он сбросил с себя лохмотья бывшие шинели и запихал их в пустое парашютное гнездо пилотского сиденья. Теперь в нем можно было удобно устроиться. Сам же остался в полосатой куртке зэка. «Расщекляй моторы!» — крикнул он Кривоногову, не отрываясь от приборов. Он искал тумблер включения масляного насоса. «Готово!» — доложил Иван, который четко и последовательно делал все так, как его инструктировали. Он уже успел вытащить колодки из-под колес шасси, снять струбцины с элеронов и рулей. И остальные члены экипажа сновали как заправские авиаторы, хотя никто из них до этого и близко не стоял возле самолета. И вроде бы все сделали так, как объяснил им Девятаев. Но с трубки ПИТО, которая торчала из фюзеляжа, чехольчик никто не сдернул, хотя Девятаев не раз напоминал о ней Кривоногову. Этот дюралевый отросток принимал на себя давление воздуха, позволяя прибору точно определять скорость самолета. Слава богу, что он успел в суете вспомнить о ней и еще раз отправить Ивана. Мелочь, а как дорого бы она обошлась в полете. Теперь, кажется, все. Он глянул в сторону КДП. Там все было спокойно. Обед шел своим чередом, и все аэродромные службы не проявляли никакой тревоги. Только женщина-стартерша в черном зимнем комбинезоне настороженно поглядывала в сторону Хейнкеля 111, не выпуская из рук ракетницу. Что она заметила? А если поднимет тревогу? Может, снять ее из винтовки? Но тогда точно не сдобровать. Пускай живет. Сами с усами. Так, первым делом проверить, есть ли топливо в баках. Глаза отыскали шильдик «Крафтштоффен-Цайгер», топливомер. Стрелка за зеленым сектором, баки полны. Жизненно важная информация. Есть надежда уйти на полный радиус. А где топливный насос? Где это «Крафтштоффпумпе»? Пумпе, помпе, насос! Нет, не зря заучивал немецкие термины. Вот тебе и помпа. Нажал кнопку, и топливо пошло к моторам. Порядок. От винта. Девятаев тронул машину с места, и Хейнкель стал медленно выруливать на взлетную полосу. Но тут пришлось остановиться. Два немецких самолета один за другим совершили посадку и стали двигаться им навстречу. Ясное дело, диспетчер никак не мог согласовать это движение. Диспетчер и понятия не имел, что в четкий график взлетов и посадок вдруг вклинится Хейнкель командира полка. Девятаев немного уклонился, пропустив встречные самолеты, и тут же приказал своему экипажу спрятаться поглубже в фюзеляж, чтобы никто не маячил в иллюминаторах в полосатой одежде. Во время рулежки он во всем копировал манеру немецких летчиков. Одно только сделал не по местным правилам. Установил самолет от стартера-финиша метров на 200 дальше, чем следовало. Женщина-стартер выстрелила из ракетницы, подавая сигнал. Но какой? То ли разрешает взлет, то ли запрещает. Михаил Петрович Девятаев. Женщина в темном комбинезоне стоит на старте и, поднимая флажок, принимает юнкерсов. Она пока не обращает на меня внимания, ей некогда. А я не буду приближаться к ней. Возле нее телефон, прямая связь с дежурным по аэродрому. Чтобы выиграть время, я гоню свой самолет по направлению к ангарам и возвращаюсь к старту, когда сел последний «Юнкерс».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Николая Черкашина.
0: Не ожидая разрешения на взлет, срезаю угол поворота, выскакиваю на бетонку и моторы на полную мощность. Винты загребли воздух. Но в кабине я как на экране. Моя нижняя белая рубаха сразу бросается в глаза. А рулить нужно по дорожке, по которой пробегают мессершмитты, возвращающиеся с боевого вылета. Свернуть же с бетонки невозможно, там увязнешь. Мне остается только пригнуться на сиденье, втянуть голову в плечи, словно спрятать себя в самом себе. Летчики, проносясь на истребителях мимо, выглядывают из своих кабин, замечают что-то необычное, полуголый пилот в нательной рубахе, но, вероятно, не успевают хорошенько разглядеть меня. При встречах с самолетами я разгоняю машину, чтобы скорее проскочить мимо. Над аэродромом появляется группа юнкерсов. Они пришли с фронта и по одному будут приземляться на ту бетонированную полосу, по которой мой самолет должен разбежаться. Надо успеть взлететь раньше, чем они пойдут на посадку. Девятаев довел обороты мотора до полной мощности. Самолет, дрожа, подался вперед, но тормоза удерживали его на месте, а ручка управления, до отказа взятая на себя, не давала ему скапотировать. Не уменьшая газа, плавно отпустил тормоза. Машина рванулась вперед по бетонной дорожке, быстро набирая скорость. Пора отводить штурвал от себя в нейтральное положение, чтобы ускорить подъем хвостового оперения самолета. Но что это? Машина не реагирует на движение штурвала. Хейнкель идет послушно, ускоряя свой стремительный разбег, но от земли не отрывается. Вот тебе раз, новая заковыка. Что делать? Михаил Петрович Девятаев. Чувствую по мере увеличения скорости и пробега какое-то повышенное, ненормальное давление на ручку управления самолета. Неужели ошибка? — мелькнула мысль. Изо всех сил давлю на штурвал и ничего не могу сделать. Как быть? Штурвал начинает давить мне на грудь. Моторы ревут, газ до упоров, винты образуют сплошной вращающийся диск, а самолет бежит на трех точках. Налегаю на штурвал всем корпусом, сильно упираюсь ногами. Чувствую, что самолет отделился от земли и тут же из-за отсутствия подъемной силы с шумом падает с небольшой высоты то на левое, то на правое колесо шасси. Снова повторяется отрыв, и снова падение, и взлетная дорожка кончается. Неужели я не смогу взлететь? Да, до конца взлетной полосы самолет уже не взлетит. Что же делать? Сделать прерванный взлет? Нельзя из-за близости морского берега. Братцы, один раз помирать! «Держитесь!» Девятаев резко убрал газ. Машина по инерции стремительно мчалась под уклон. Десятки метров отделяли ее от морской береговой черты. Он знал, что пускать в ход тормоза на больших скоростях — смертельный номер. Перевернется самолет, скапотирует, но нельзя было и медлить. Секунда-другая, и четырехмоторный бомбардировщик врежется в морские волны. Ноги инстинктивно нажали на педали тормозов. Это был запрещенный маневр. Самолет по инерции устремился вперед, а хвостовое оперение угрожающе приподнялось. Теперь в любое мгновение тяжелая машина могла совершить смертельный кульбит. «Все кончено», — беспощадно определил разум и заставил убрать ноги с тормозов. «Будь что будет». Хвост резко опустился и с грохотом ударился о бетон. Теперь самолет снова бежал на трех точках, бежал с бешеной скоростью навстречу убийственному обрыву в море. Можно ли его остановить? Девятаев опять нажал на тормоза. Задымились шины, машину повело на кувырок и снова отпустил их, как и в первый раз. Результат все тот же. Машина продолжает свой стремительный бег. Еще миг, и Хейнкель нырнет в море. В таких ситуациях инстинкт срабатывает быстрее мысли. Девятаев со всей силой вжал левую педаль тормоза и прибавил обороты правому мотору. Самолет резко повело в левый разворот с немыслимым креном вправо. Консоль правой плоскости взрезала землю, а колесо левого шасси поднялось вверх. Этот отчаянный пируэт Хейнкель совершил у самой кромки обрыва. Винты работали, поднимая тучи пыли, которая застилала обзор, но все же Девятаев увидел, как море надвигается справа, несмотря на то, что самолет съехал с полосы и правое колесо оставило глубокий след в грунте. Что теперь будет? Ну же, ну же!» Машина покачалась на двух точках, на правом колесе и хвостовом костыле, и нехотя с сильным треском опустилась на левое колесо. Замерла.
3: Таких бешеных разворотов история авиации еще не знала. А если и знала, то это были не развороты, а катастрофы. Так разворачиваются разве что гоночные автомобили.
0: Треск левой стойки шасси озадачил. Неужели сломалось? Но самолет ровно стоял на всех трех точках, в 2 метрах от обрыва над морем. Радость была недолгой. Надо было немедленно понять, почему самолет не поднимается в воздух. Что не так? Что давило на ручку управления? «Володя!» — крикнул он Соколову, стоявшему рядом. «Проверь хвостовое оперение. Не остались ли где красные струбцины?» Соколов соскочил на землю и бросился к хвосту. Вскоре вернулся. «Нет там никаких красных струбцин!» Что же тогда мешало подняться? Но думать об этом не было времени. Его теребили тощие руки пассажиров-невольников. «Миша, взлетай же скорее! Немцы бегут!» Он и сам видел, как к ним бежали солдаты, оставив свои зенитные орудия и самолеты. Бежали, слава богу, без оружия. Видимо, хотели помочь экипажу неисправного самолета. Девятаев не торопился. «Пусть отбегут подальше от зениток». А он сейчас снова вырулит на старт и еще раз попробует взлететь. Правда, для этого придется проделать весь взлетный путь в обратную сторону на глазах всполошенных немцев. Взлетать же отсюда, с конца полосы, взлетать в обратном направлении, по ветру, было бессмысленно. Раз уж самолет не смог подняться против ветра, то по ветру и вовсе шансы резко уменьшаются. К тому же впереди немало препятствий. Ангары, радиомачты, лес. Немцы подбегали все ближе и ближе. 40 метров, 30, 20. «Миша, взлетай! Погибнем ведь к чертовой матери!» — кричали из глубины фюзеляжа. Они уже не просили, они приказывали. Без заподозрив летчика в измене, кто-то уже приставил к его спине лезвие штык-ножа. «Но, гад, взлетай! Или...» — рыжий парень приставил штык под лопатку пилота. «Ты что творишь, гад? Ты почему не взлетаешь? Сдать нас, сука, хочешь?» Девятаев сквозь зубы бросил Кривоногову. «Ваня, успокой товарища». Кривоногов уговаривать рыжего не стал, просто дал ему в ухо, свалив на пол кабины. Отобрал штык. «Лезь, падла, в хвост и держи свои нервы при себе». Остальные пленные помогли отогнать паникера подальше от пилотской кабины. А немцы уже подбежали. Тяжело дыша, они окружали машину. Михаил Петрович Девятаев. «Через плекс кабины продолжаю наблюдать, как фашисты окружают самолет, не подозревая, что в нем не их летчики, а заключенные. Что-то кричат. Меня бросило в дрожь, волосы зашевелились на голове. Но не от страха, а от ненависти к проклятым мучителям. Живым они меня не возьмут, но если придется умереть, то дорого заплатят за наши жизни». «За Родину!» крикнул я товарищам и, подавшись вперед, с силой сжимая штурвал и сектора газов, даю полный газ мотором, отпускаю тормоза. Самолет, словно конь, ринулся вперед на максимальной скорости, врезался в толпу гитлеровцев, давя их колесами шасси, рубя их лопастями винтов. Иван Кривоногов, как будто желая помочь самолету, кричал во весь голос: «Руби их, гадов! Топчи, сволочей!» Пока немцы опомнились и сообразили, что с самолетом что-то не так, пока били тревогу, захваченная машина, не уменьшая скорости, неслась, обгоняя ветер по бетонированной дорожке к полосе старта. Не было никаких гарантий, что она взлетит со второго раза. У намеченной точки Девятаев развернул самолет против ветра, но уже не так лихо, с большим радиусом и меньшей вращательной силой. Надо взлетать, пока по самолету не открыли огонь. И взлетать успешно. Третьего раза не будет. Либо в воздух, либо в море. Была не была. Вопреки всем правилам взлета, Девятаев дает полный газ. Сразу же, на старте. И отпускает тормоза. Все как в первый раз. Хейнкель с душераздирающим ревом несется к морю. Соколов влез в прозрачный обтекатель штурманской кабины, в самом конце носа, а Кривоногов с Кутергиным встали рядом с пилотом. Все замерли. Что будет? Но проклятый немец ведет себя, как и в первый раз. Взлетать не хочет. Ручка штурвала не идет на себя. Застыла в среднем положении, и кажется, что никакая сила не сдвинет ее ближе к груди. «Ребята, навались!» — просит летчик. И Кривоногов с Кутергиным со всей яростью наваливаются на штурвал. Двое, трое, не один. Не веря себе, Девятаев почувствовал, как хвост машины оторвался от дорожки. Теперь бомбардировщик бежит только на колесах шасси. А это значит... Это значит, что теперь есть шанс подняться в воздух. Теперь все заметили, что пол машины выровнялся. «Ну же! Ну же!» Газ на пределе, и скорость тоже. Бегущая земля превратилась в смазанную линию. «Подпрыгнули! Еще раз! Еще раз! Еще!» И на последнем толчке отрыв от земли. Машина в воздухе. Море под самыми крыльями, но все-таки ниже их. Колеса шасси едва не касаются белых гребней, но все же не касаются. Море и земля плавно уходили вниз. Облака столь же медленно приближались. Самолет летел. И моторы работали ровно и мощно. Девятаев вовремя вспомнил, что моторы на предельной мощности долго работать не могут, и тут же сбавил обороты винтов. Впился глазами в панель, где курсоуказатель. Взлетная полоса выводила самолета на северо-запад, а лететь надо было совсем в другую сторону. Тем временем до всех остальных воздушных беглецов дошло, что самолет летит, что ненавистная земля, остров смерти, остается позади. Все закричали «Ура!» И кто-то затянул от наплыва чувств старую морскую песню на новый лад. «Раскинулось море широко, и тучи чернеют вдали. Товарищ, летим мы далеко, подальше от этой земли». Другие грянули «Интернационал» хриплыми голосами. «Это есть наш последний и решительный бой». И лишь Володя Соколов разухабисто голосил свое. «Прости-прощай, подруга дорогая, прости-прощай, быть может, навсегда». Он даже приплясывал на дюралевом полу. «Не забывай, подруга дорогая, про наши встречи, клятвы и мечты». Вслед беглецам запоздало били зенитные батареи, экипажи дежурных истребителей поднимали свои мессеры в погоню. Но это все вслед, но это все запоздало. Впереди же голубел простор воли. И с каждой минуты их машина уходила в него все дальше и выше. Кривоногов и Кутергин, оставив руль, самозабвенно дирижировали пением «Интернационала». Но штурвал в руках Девятаева вдруг сам по себе стал переходить в положение набора высоты. Навалился на грудь, еще минуты, и самолет сорвется в штопор, вонзится в море. «Давите на ручку! Зачем отпустили?» — заорал он, оборвав торжественное пение. Все поняли, что с самолетом происходит что-то неладное. Кривоногов и Кутергин бросились к Девятаеву и стали давить на ручку управления с таким усердием, что Хейнкель, сделав горку, перешел в пикирование. Новая беда и почти неотвратимое ныряние в море. Холодный пот пробил всех при виде, как стремительно приближается ледяная вода. Самолет почти падал, точнее, летел как гарпун, готовый вот-вот вонзиться в серую гладь Балтики. «Отставить! Перестаньте давить!» — крикнул Девятаев. Помощники отпустили ручку и стали ее слегка придерживать. «Вот так! Так хорошо!» У самого взморщенного ветром моря, едва не окунув в воду колеса шасси, самолет послушно выровнялся и принял горизонтальное положение. Зону смертельной опасности миновали. Надолго ли? Что еще поджидало их в небе? Ведь сумасшедший полет только начинался. Хейнкель летел над белым морем облаков. И никаких примет. Где север, а где восток? Хорошо еще, что ясно, где верх, а где низ. Михаил Петрович Девятаев. «Теперь я уже более спокойно подавал друзьям команды. Плавно начал набирать высоту и, поднявшись на 150-200 метров, перешел в горизонтальный полет. На сердце отлегло, а друзья все еще находились под впечатлением только что миновавшей опасности. Они на все смотрели испуганными глазами, следя за каждым моим движением. А я продолжаю изучать рычаги управления, к которым все еще боялся притронуться. Правее сиденье нащупал рукой какое-то маленькое колесико, повернул его несколько раз по ходу полета и почувствовал резкое уменьшение нагрузки на руки. Самолет плавно стал изменять направление в сторону Земли. Радости моей не было границ. Это колесико оказалось штурвалом триммера руля высоты, который до сих пор был поставлен на посадку. Вот почему не взлетал самолет. Хейнкель стал послушным, управлять им стало легко одному. «Отпустите руль», — командую помощником. «Больше мне не нужна помощь».
3: Они летели. Что там полет валькирий? Это было нечто иное, надмирное, величественное, торжествующее, грозное.
0: Только мощная музыка органа могла бы передать тревожное мужество этих минут. Если бы я снимал фильм о Девятаеве, я бы обязательно наложил полет бомбардировщика на волны органных переливов с их ликующими выкликами и долгим басовитым рокотом, напоминающим гул воздушных моторов. Вот она, эта музыка. Услышьте ее. Вот он, этот самолет. Увидьте его.
2: Мы читали фрагмент из книги Николая Черкашина.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Гарри Гаррисон. Рассказ «Робот, который хотел все знать». Читает Владимир Антоник.
2: Никто на свете даже не подозревал, что Файлер стал знатоком по части любви. Уже с самого начала он понял, что из всех форм человеческих отношений любовь самая тонкая и хрупкая. Поэтому он держал свои изыскания в строжайшем секрете и все, что удавалось узнать, хранил в емких тайниках своего электронного мозга. Примерно в то же время он обнаружил, что в придачу ко всему вычитанному из книг кое-что можно извлечь и из реальной жизни. Это произошло, когда в отделе зоологии он нечаянно набрел на застывшую в объятии пару. Файлер мгновенно отступил в тень и включил слуховое устройство на полную мощность. Но разговор, который он затем услыхал, оказался, мягко говоря, прискучным. Всего лишь жалкое убогое подобие любовных речей, вычитанных им из книг. Сопоставление тоже весьма важное и поучительное. После этого случая он старался не упускать ни одного разговора между мужчиной и женщиной. Он пытался глядеть на женщин с точки зрения мужчины и наоборот. Потому-то он и разглядывал с таким любопытством нижние конечности блондинки в 22-м отделе. И потому он, в конце концов, совершил роковую ошибку. Спустя несколько недель один исследователь, которому понадобились услуги Файлера, вывалил на стол груду всевозможных бумажек. Какая-то карточка выскользнула из пачки и упала на пол. Файлер поднял ее и подал владельцу. А тот пробормотал благодарность и сунул карточку в карман. Когда все необходимые книги были подобраны и человек ушел, Файлер уселся и перечитал текст на карточке. Он видел ее всего лишь какую-то долю секунды, да еще вдобавок вверх ногами, но больше ничего и не требовалось. Карточка навеки запечатлелась у него в мозгу. Файлер долго размышлял над нею, пока перед ним не стал вырисовываться некий план. Карточка была приглашением на костюмированный бал. Файлер хорошо знал этот род развлечений. Описания балов то и дело попадались ему на пропыленных страницах старых романов. На такие балы люди обычно ходили, нарядившись романтическими героями. А почему бы и роботу не пойти на бал, нарядившись человеком? Раз уж эта мысль пришла ему в голову, избавиться от нее не было никакой возможности. Конечно, подобные мысли роботу вообще не положены, а уж соответствующие поступки тем более. Впервые Файлер стал догадываться, что ломает преграду, отделяющую его от тайн любви и романтики. И, конечно, это его только еще больше раззадорило. И, конечно же, он отправился на бал. Купить костюм Файлер, разумеется, не посмел, но ведь в кладовых всегда можно найти какие-нибудь старинные портьеры. В одной книге он прочитал о кройке и шитье, а в другой нашел изображение костюма, который показался ему подходящим. Сама судьба назначила ему явиться в одеянии кавалера. Превосходно отточенным пером он нарисовал на плотном картоне точную копию пригласительного билета. Смастерить маску, вернее, полумаску с половиной лица в придачу, при его талантах и технических возможностях было делом нехитрым. Задолго до назначенного дня все было готово. Оставшееся время он занимался только тем, что перелистывал всевозможные описания костюмированных балов и старательно изучал новейшие танцы. Файлер так увлекся своей затеей, что ни разу даже не задумался над тем, как странны для робота его поступки. Он чувствовал себя просто ученым, который исследует особую породу живых существ — род человеческий, или, точнее, женский. Наконец, наступил долгожданный вечер. Файлер вышел из библиотеки, держа в руках сверток, похожий на связку книг, но, конечно, это были не книги. Никто не заметил, как он скрылся в кустах, что росли в библиотечном саду. А если кто и заметил, то уж никому бы не пришло в голову, что он-то и есть элегантный молодой человек, который через несколько минут вышел из сада с другой стороны. Единственным немым свидетелем переодевания осталась оберточная бумага под кустом. В своем новом обличье Файлер держался безукоризненно, как и приличествует роботу высшего класса, который в совершенстве изучил свою роль. Он легко взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и небрежно предъявил свой пригласительный билет. Войдя, он направился прямиком в буфет и опрокинул в пластиковую трубку, подсоединенную к резервуару в его грудной клетке, три бокала шампанского. И только после этого позволил себе лениво оглядеть собравшихся в зале красавиц. Да, этот вечер был предназначен для любви. Из всех женщин его сразу привлекла одна. Он тотчас понял, что она и есть царица бала, и она одна достойна его внимания. Мог ли он согласиться на меньшее? Он, преемник 50 000 героев давно забытых книг. Кэрол Энн Ван Дэм, как всегда, скучала. Лицо ее было скрыто под маской, но никакая маска не сумела бы скрыть великолепные формы ее тела. Все ее поклонники в причудливых костюмах толпились тут же, готовые к услугам. Каждый мечтал заполучить ее молодость и красоту и миллионы ее отца в придачу. Все это давно ей надоело, и она едва сдерживала зевоту. И тут толпу обожателей вежливо, но неотвратимо раздвинули широкие плечи незнакомца. Он заставил всех расступиться и предстал перед нею точно лев среди стаи волков. «Этот танец вы танцуете со мной», — многозначительно сказал он глубоким низким голосом. Почти машинально она оперлась на предложенную руку, не в силах противиться человеку, в чьих глазах таился такой странный блеск. Еще миг, и они уже кружатся в вальсе, и это блаженство. Мускулы его крепки, как сталь, но танцует он с легкостью и изяществом молодого бога. «Кто вы?» — шепнула она.
3: «Ваш принц, я пришел, чтобы увести вас отсюда», — в полголоса отвечал он.
2: «Вы говорите, как принц из волшебной сказки», — рассмеялась она.
3: «Это и есть сказка, а вы — сказочная принцесса».
2: Слова эти, точно искра, воспламенили ее душу, и всю ее словно пронзил электрический ток. В сущности, это и был мгновенный электрический разряд. Губы его нашептывали ей слова, которые она всю жизнь мечтала услышать, а ноги точно по волшебству увлекали сквозь высокие двери на террасу. В какой-то миг слова притворились в дело, и жаркие губы коснулись ее губ. Да еще какие жаркие! Термостат был установлен на 102 градуса. «Давайте сядем», — выдохнула она, слабее от неожиданно захватившей ее страсти. Он уселся рядом, сжимая ее руки в своих, нечеловечески сильных и все-таки нежных. Они говорили друг другу слова, ведомые только влюбленным, пока не грянул оркестр. «Полночь!» — шепнула она. «Пора снимать маски, любимый». Она сняла свою, но Файлер, конечно, не шелохнулся. «Что же ты?» — сказала она. «Ты тоже должен снять маску».
3: Слова эти прозвучали как приказ, и робот не мог не повиноваться. Широким жестом он сбросил маску и пластиковый подбородок. Кэрол Энн сначала вскрикнула, потом зашлась от ярости. «Это еще что такое? Отвечай, ты, жестянка!»
2: «Это была любовь, дорогая. Любовь привела меня сюда сегодня и бросила в твои объятия».
3: Ответ был вполне правильный, хоть Файлер и облек его в форму, соответствующую его роли. Услышав нежные слова из бездушной электронной пасти, Кэрол Энн снова вскрикнула. Она поняла, что стала жертвой жестокой шутки. «Кто тебя сюда прислал? Отвечай! Что означает этот маскарад? Отвечай, отвечай, отвечай, ты ящик с железным ломом!»
2: Файлер хотел было рассортировать этот поток вопросов и отвечать на каждый в отдельности, но она не дала ему рта раскрыть.
3: «Надо же! Послать тебя сюда, обредив человеком! В жизни надо мной никто так не издевался! Ты робот! Ты ничтожество! Двуногая машина с громкоговорителем! Как ты мог притворяться человеком, когда ты всего-навсего робот?»
2: Файлер вдруг поднялся на ноги. «Я робот!» Вырвались из говорящего устройства отрывистые слова. Это был уже не ласковый голос влюбленного, но вопль отчаявшейся машины. Мысли вихрем кружились в его электронном мозгу, но в сущности это была одна и та же мысль. «Я робот!» «Робот!» «Я, видно, забыл, что я робот. И что делать роботу с женщиной? Робот не может целовать женщину. Женщина не может любить робота. Но ведь она сказала, что любит меня. И все-таки я робот. Ро-бот».
3: Весь содрогнувшись, он отвернулся и, лязгая и гремя, зашагал прочь. На ходу его стальные пальцы сдергивали с корпуса одежду и пластик, подделку под живую плоть, и они клочками и лохмотьями падали на земь. Путь его был усеян этими обрывками, и через какую-то сотню шагов он был уже голой сталью, как в первый день его механического творения. Он пересек сад и вышел на улицу, а мысли у него в голове все быстрее неслись по замкнутому кругу. Началась неуправляемая реакция, и вскоре она охватила не только мозг, но и все его механическое тело. Быстрее шагали ноги, стремительней работали двигатели, а центральный смазочный насос в груди метался, как сумасшедший. А потом робот с пронзительным скрежетом вскинул руки и рухнул ничком. Головой он ударился о лестницу, и острый угол гранитной ступени пробил тонкую оболочку. Металл лязгнул о металл, и в сложном электронном мозгу произошло короткое замыкание. Робот Файлер 13Б-445К был мертв. По крайней мере, так гласил доклад, составленный механиком на следующий день. Собственно, не мертв, а непоправимо испорчен и должен быть разобран на части. Но, как ни странно, когда механик осматривал металлический труп, он сказал совсем другое. В осмотре ему помогал другой механик. Он отвинтил болты и вынул из грудной клетки сломанный смазочный насос.
4: «Вот в чем дело», — объявил он. «Насос неисправен. Поршень сломался, насос заклинило. Прекратилась подача масла в коленные суставы. Вот он и упал, и разбил себе голову».
2: Первый механик вытер ветошью замасленные руки и осмотрел поврежденный насос. Потом перевел взгляд на зиявшую в грудной клетке дыру.
4: «Гляди-ка, прямо разрыв сердца!» Оба рассмеялись, и механик швырнул насос в угол на кучу других, сломанных, грязных и никому не нужных деталей.
1: мы читали рассказ Гарри Гаррисона «Робот, который хотел все знать».
0: Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Богач и бедняк. Жил-был бедный горшечник. Случалось, что после работы он навещал богатого сеньора, жившего неподалеку. Горшечник стучал в дверь, осторожно входил, и, оказавшись в богатых покоях перед знатным господином, снимал картуз и отвешивал почтительный поклон. «Что тебе, братец, от меня надобно?» — спросил его однажды хозяин дома. «Вижу, как ты то и дело приходишь навестить меня, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коли ты нуждаешься в чем-либо, то сделай милость, проси, не стесняйся».
2: «Благодарю вас, ваша светлость», — с почтением ответил горшечник. «Я прихожу к вам, чтобы отвести душу и посмотреть, как живет богатый человек. Такую роскошь можем позволить себе только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные сеньоры, лишены этой благодати, и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни только бедняки, вроде меня».
1: Гусеница. Прилипнув к листочку, гусеница с интересом наблюдала, как разные насекомые пели, жужжали, прыгали, скакали, бегали наперегонки, летали. Все вокруг было в постоянном движении. И лишь одной ей, бедняге, отказано было в голосе, и не дано ни бегать, ни летать. С превеликим трудом она могла только ползать. И пока гусеница неуклюже перебиралась с одного листка на другой, ей казалось, что она совершает кругосветное путешествие. И все же гусеница не сетовала на судьбу и никому не завидовала, сознавая, что каждый должен заниматься своим делом. Вот и ей предстояло научиться ткать тонкие шелковые нити, чтобы из них свить для себя прочный домик кокон. Без лишних рассуждений гусеница старательно принялась за работу и к нужному сроку оказалась укутанной с ног до головы в теплый кокон. «А дальше что?» — робко спросила она, оказавшись в своем укрытии, отрезанной от остального мира. «Всему свой черед», — послышалось ей в ответ. «Наберись терпения, а там увидишь». Когда настала пора, и она очнулась, то уже не была прежней неповоротливой гусеницей. Ловко высвободившись из шелкового кокона, она с удивлением обнаружила, что у нее отросли легкие крылышки, щедро раскрашенные в яркие цвета. Весело взмахнув ими, она словно пушок вспорхнула с древесного листка и полетела, растворившись в голубой дымке.
0: Мы читали «Притчи Леонардо да Винчи».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Энергодаре с апреля жертвами стали 11 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что российская страна внимательно следит за судьбой горожан, в то время как международные организации и европейские лидеры не реагируют на ситуацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после нападения на автобусную остановку в Энергодаре. Ведомство собирает и фиксирует доказательства, а обстоятельства атаки тщательно исследуются. Профильные структуры продолжают отслеживать последствия обстрела со стороны украинских террористов, добавили в ведомстве. В Томской области запустили тренажер для обучения операторов реактора «Брест-ОД-300». Таким образом, Россия готовится создать первую в мире энергосистему с замкнутым ядерным топливным циклом, сообщил директор отделения математического моделирования и тренажеростроения Всероссийского НИИ по эксплуатации АЭС Андрей Дружаев.
2: Как для любого внесерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
1: Владимир Путин ранее говорил, что Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Этот механизм почти полностью решит проблемы накопления радиоактивных отходов и обеспечение ураном, отмечал президент. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность поддержки. Оман предложил разделить маршруты в Ормузском проливе, сообщают ведомости. Согласно проекту соглашения, появятся два коридора под разным контролем. Оба пути останутся открытыми. Южный маршрут, проходящий через территориальные воды Омана, будет свободен для судоходства на прежних условиях. Для прохода по северному коридору, который пройдет через иранские воды, потребуется разрешение Тегерана. Ранее в Маскате состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Омана. Они обсудили меры для безопасного судоходства в проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин. На севере Московской области, в Талдомском районе, есть село Спас-Угол. Места довольно глухие. Зимой здесь постоянно проживают человек 20. На лето приезжают дачники. В общем-то, ничего примечательного. Деревянные дома, заросшие крапивой дворы, пыльные обочины, колокольня, церковь. И вдруг на фоне этих патриархальных пейзажей чудо! Авангардное здание в стиле хай-тек, настоящий арт-объект, стеклянный куб, полы с подогревом, подсветка, прозрачные стены. Удивительно, но это музей великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – его родина.
1: Имя на карте.
2: Это он еще в школе познакомил нас с мужиком, который двух генералов прокормил. С диким помещиком, премудрым пискарем и карасем-идеалистом. А после мы все вместе с ним морщились от отвращения к Иудушке Головлеву. И, конечно, вспоминали его едкие афоризмы. Кажется, они останутся актуальными навсегда. Помните? Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Или это, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Прадед Миши Салтыкова по кличке Курган происходил из худородного дворянина, получившего чин по милости власти. В высшем обществе к самозванцам всегда относились презрительно. И честолюбивый Курган, унаследовавший от отца фамилию Сатыков, добавил в нее буковку «Л», как бы приобщившись к древнему и знатному роду. В 10 лет юный Салтыков уехал из родового имения Спас-Угол в Московский дворянский институт, а затем, как лучший ученик, в Царскосельский лицей. Да-да, тот самый, который заканчивал Пушкин. Вот здесь-то с родовой фамилией Мише пришлось помучиться. Однокашники-аристократы, узнав, что перед ними не настоящий Салтыков, а однофамилец, презрительно фыркали. Вскоре из отличника Михаил превратился в вечно огрызающегося подростка. За грубость, сквернословие, курение и за написание гадких стихов парня пороли, лишали обеда и сажали в карцер. Вот откуда у дворянина Мишеньки Салтыкова псевдоним. Щедрин он взял, когда занялся литературой. Такое обостренное неприятие окружающей действительности. Из лицея, а еще из отчего дома. Мать своего шестого ребенка Мишу нещадно била и частенько без всякого повода охаживала розгами. Неудивительно, что недолюбленный в детстве ребенок затаил обиду на родительницу, ставшую для него воплощением всего худшего, что есть в русском дворянстве. Эту обиду он и выплескивал из себя всю жизнь.
1: Имя на карте.
2: От имения Салтыковых в селе Спас-Угол остался только фундамент. Дом сгорел еще в 1919 году. Зато сохранилась церковь Спаса Преображения, построенная бабушкой писателя в конце 18 века. Музей сначала организовали в ней, а после, стараниями местной администрации, для него выстроили то самое удивительное здание. Прав был писатель. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 3 декабря. Ходил в деревню Горенду за кокосами. По обыкновению предупредил о своем приближении громким свистом, чтобы дать женщинам время попрятаться. На меня эта деревня всегда производит приятное впечатление. Так в ней все чисто, зелено, уютно. Людей немного, они не кричат и не производят разных шумных демонстраций при моем появлении, как прежде. Только птицы, летая с дерева на дерево или быстро пролетая между ними, нарушают благотворный покой. На высоких барлах важно восседают на корточках двое или трое туземцев, редко перекидываясь словами и молча разжевывая кокосовый орех или очищая горячий дегарголь, сладкий картофель. Иные заняты в своих хижинах, другие около них, многие, ничего не делая, греются на солнце или расщипывают свои волосы. Придя в Горенду, я также сел на барлу и также занялся свежеиспеченным дегарголем. Человек 8 собралось скоро около барлы, на которой я сидел, и поочередно стали высказывать свои желания. Одному хотелось иметь большой гвоздь, другому кусок красной тряпки, у этого болела нога, и он просил пластыря и башмак. Я слушал молча. Когда они кончили, я сказал, что хочу несколько зеленых кокосов. Двое мальчиков, накинув петлю себе на ноги, быстро поднялись на кокосовую пальму и стали бросать кокосы вниз. Я пальцами показал, сколько кокосов хочу взять, и предложил отнести их в Таль-Маклай, то есть дом Маклая, что и было исполнено. Довольные моими подарками, они убрались все через полчаса. С двоих я успел снять довольно удачные портреты. Вечером опять дождь, гром и молния. Ветер много раз задувал лампу. Иногда поневоле приходится ложиться спать, так как писание дневника и приведение в порядок заметок постоянно прерываются необходимостью зажигать потухающую от ветра лампу. В октябре было еще сносно, но в ноябре дождь шел чаще. В декабре он имеет, кажется, намерение идти каждый день. Дождь барабанит по крыше, вода протекает во многих местах, даже на стол и на кровать. Но так как поверх одеяла я закрыт еще непромокаемым плащом, то по ночам мне до дождя нет дела. Я убежден, что мне было бы комфортабельнее, если бы я жил совершенно один, не имея слуг, за которыми до сих пор я ухаживал более, чем они за мною. Про Боя уже и говорить нечего. Он лежит, не вставая, второй месяц. Но и Ульсон болеет втрое чаще меня. Правда, последний, чувствуя самое легкое нездоровье, готов валяться весь день. Так, например, сегодня он пролежал весь день, почему вечером я должен был приготовить чай для нас троих, не позволив ему выйти по случаю дождя. Делать чай в Гарагасе в темные дождливые ночи, как сегодня, не так просто. Пришлось при сильном дожде пройти в шалаш, набрать там по возможности сухих ветвей, наколоть их, зажечь.

Когда я вернулся промокшим до костей, мое крохотное помещение показалось мне очень удобным. Я поспешил переодеться и пишу эти строки, наслаждаясь чаем, который именно сегодня кажется мне очень вкусным. Надо заметить, что вот уже второй месяц, как у нас нет сахара, и недель пять, как были выброшены последние сухари, которые изъели за нас черви. Мы долго боролись с ними, старались высушить сухари сперва на солнце, а потом на огне. Но черви все-таки одолели и остались живы. Я заменяю сухари печеными бананами, или, когда нет бананов, ломтиками печеного таро. Я действительно нисколько не чувствую этой перемены, хотя Ульсон и даже Бой ворчали, когда сахар кончился. Остальная наша пища та же, что и прежде. Вареный рис с керри и бобы с солью. Но довольна о пище. Она не сложна, и ее однообразие даже нравится мне. Кроме того, все эти неудобства и мелочи вполне сглаживаются кое-какими научными наблюдениями и природой, которая так хороша здесь. Да, впрочем, она хороша везде. Умей ею только наслаждаться. Вот пример. Полчаса тому назад, когда мне пришлось отправиться к ручью за водой, я был в самом мерзком настроении духа. Утомленный 10-минутным раздуванием костра, дым которого разъедал мне до слез глаза. Когда огонь был сделан, оказалось, что воды недостаточно в чайнике. Отправляюсь к ручью. Совершенно темно, мокро, ноги скользят, то и дело оступаешься. Дождь, уже проникший через две фланелевые рубашки, течет по спине, делается холодно, снова оступаешься, хватаешься за куст, колешься. Вдруг сверкает яркая молния, освещает своим голубоватым блеском и далекий горизонт, и белый прибой берега, капли дождя, весь лес, каждый листок, даже шип, который сейчас уколол руку. Только одна секунда, и опять все черно и мокро и неудобно. Но этой секунды достаточно, чтобы красотой окружающего возвратить мне мое обыкновенное хорошее расположение духа, которое меня редко покидает, если я нахожусь среди красивой местности и если около меня нет надоедающих мне людей. Однако уже 9 часов. Лампа догорает, чай допит, от капающей везде воды становится очень сыро в моей келье. Надо завернуться скорее в одеяло и продолжать свое дальнейшее существование во сне. 6 декабря. Приходил Туй и, сидя у меня на веранде, между прочим, сообщил с серьезным видом, что Бой скоро умрет, что Виль, туземцы так называют Ульсона, болен и что Маклай останется один. При этом он поднял один палец, потом, показывая на обе стороны, продолжал. Придут люди из Бонгу и Гумбу. При этом он указывал на все пальцы рук и ног, желая этим сказать, что придет много людей. Придут и убьют Маклая. Тут он даже показывал, как мне проколют копьем шею, грудь и живот, и нараспев печально приговаривал: «О, Маклай! О, Маклай!» Я сделал вид, что отношусь к этим словам как к шутке. Сам же был убежден в возможности такого обстоятельства. И сказал, что ни Бой, ни Виль, ни Маклай не умрут. На что Туй, поглядывая на меня как-то недоверчиво, продолжал тянуть самым жалостным голосом: «О, Маклай! О, Маклай!» Этот разговор, мне кажется, тем более интересен, что, во-первых, это может действительно случиться, а во-вторых, по всей вероятности, мои соседи толковали об этом на днях, иначе Туй не поднял бы старого вопроса о моем убиении. Скучно то, что вечно нужно быть настороже. Впрочем, это не помешает спать. Пришло человек 8 туземцев из Гаренду и Мали. Будучи в хорошем расположении духа, я каждому гостю из Мали дал по подарку, хотя они сами ничего не принесли. Туй и Лали спросили меня вдруг, придет ли когда-нибудь корвет. Разумеется, определенного ответа я не мог дать. Сказать же «придет, но когда не знаю» я не сумел. Не умею также выразить большое число по-папуа.

0: глазки. Думая, что нашел случай поглядеть, как мои соседи считают, я взял несколько полосок бумаги и стал резать их поперек. Нарезал, сам не знаю сколько, и передал целую пригоршню одному из туземцев Мале, сказав, что каждая бумажка означает 2 дня. Вся толпа немедленно его обступила. Мой папуас стал считать по пальцам, но должно быть неладно. По крайней мере, другие папуасы решили, что он не умеет считать, и обрезки были переданы другому. Этот важно сел, позвал другого на помощь, и они стали считать. Первый, раскладывая кусочки бумаги на колени, при каждом обрезке повторял «наре, наре, один». Другой повторял слово «наре» и загибал при этом палец прежде на одной, затем на другой руке. Насчитав до 10 и согнув пальцы обеих рук, опустил оба кулака на колени, проговорив 2 руки. Причем третий папуас загнул 1 палец руки. Со 2-м десятком было сделано то же, причем третий папуас загнул 2-й палец. То же самое было сделано для 3-го десятка. Оставшиеся бумажки не составляли 4-го десятка и были оставлены в стороне. Все, кажется, остались довольными. Мне снова пришлось смутить их, взяв 1 из обрезков, я показал 2 пальца, прибавив «бум-бум», «день-день». Опять пошли толки, но порешили на том, что завернули обрезки в лист хлебного дерева и тщательно обвязали его, чтобы, должно быть, пересчитать их в деревне. Вся эта процедура показалась мне очень интересной. Недоверие папуасов и какая-то боязнь передо мною, разумеется, мне очень неприятны. Пока они не будут доверять мне, я ничего от них не добьюсь. Бой вряд ли проживет еще много дней. Ульсон такой трус, что при нем туземцы могут разграбить и сжечь дом. Но как только научусь более туземному языку, так перестану сидеть дома. Кое-какие инструменты и письменные принадлежности закопаю. Думаю, что они будут сохраннее в земле, чем в доме, под охраной одного Ульсона.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
0: 8 декабря. Вчера вечером мимо моего мыска проезжали 2 пироги с огнем. Ночь была тихая и очень темная. Мне пришла фантазия зажечь фальшфейер. Эффект был очень удачен и на моих папуасов произвел, вероятно, сильное впечатление. Все факелы были брошены в воду, и когда после полуминутного горения фальшфейер потух, пирог и след простыл. Приходил Лалай из Били-Били, человек с очень характерной физиономией, с крючковатым носом и очень плохо развитыми икрами. Было бы, однако, неправильно придавать этому обстоятельству значение расового признака. Брат этого человека имеет нос вовсе не крючковатый, совершенно сходный с носами других туземцев, а что ноги его представляются такими худощавыми, это также неудивительно, имея в виду жизнь на маленьком острове или в пироге, в поездках по деревням. У горных жителей икры прекрасно развиты, как я это заметил у приходивших туземцев-горцев. Затем нагрянула целая толпа людей из Бонгу с 2 мальчиками лет 7 или 8. У этих ребят очень ясно выдавался африканский тип. Широкий нос, большой, немного выдающийся вперед рот с толстыми губами, курчавые черные волосы. Животы у них очень выступали и казались туго набитыми. Между детьми такие негроподобные особи встречаются гораздо чаще, чем между взрослыми. Бой очень плох. Ульсон начинает поговаривать, что хорошо бы было бы выбраться отсюда. А я отвечаю, что я не просил его отправляться со мною на Новую Гвинею, и даже в день ухода Витязя предлагал ему вернуться на корвет, а не оставаться со мною. Он каждую ночь ожидает, что туземцы придут и перебьют нас, и ненавидит Туя, которого считает шпионом. Недавно, в начале ночи, часу в 12, я был пробужден от глубокого сна многими голосами, а затем ярким светом у самого спуска от площадки к морю. Вероятно, несколько пирог приближались или уже приблизились к нам. Ульсон завопил: «Идут, идут!» Я вышел на веранду и был встречен ярким светом факелов и 6 туземцами, вооруженными стрелами и копьями и беспрестанно звавшими меня по имени. Я не двигался с места, недоумевая, что им от меня нужно. Ульсон же, подойдя сзади, сам вооруженный ружьем, совал мне двустволку, приговаривая: «Не пускайте их идти далее». Я знал, что выстрел из одного ствола, заряженного дробью, обратит в бегство большую толпу туземцев, не знающих еще действия огнестрельного оружия. И поэтому ждал спокойно, тем более, что мне казалось, что я узнаю знакомые голоса. Я до сих пор не стрелял из ружья или револьвера в присутствии туземцев. Звуки выстрелов, когда я убиваю птиц в лесу, они не соединяют с понятием о смертоносном оружии. Действительно, когда после слова «Гена, иди сюда», которым я их встретил, они высыпали на площадку перед верандой, каждый из них придерживая левой рукой свое оружие и факел, и вопя «Ники, Ники», протягивал мне правую руку с несколькими рыбками. Я поручил несколько пристыженному Ульсону собрать рыбу, которой ему давно хотелось. При этом группа вооруженных дикарей, освещенных яркими факелами, заставила меня пожалеть, что я не художник. Так она была живописна. Спускаясь к своим пирогам, они долго кричали мне на прощание: «Еме-ме-ме, еме-ме», а затем быстро скрылись за мыском. Рыба оказалась очень вкусной. 13 декабря. Встав утром, я счел сообразным с моим настоящим положением приготовить все, чтобы зарыть в землю при первой необходимости мои бумаги, не только исписанные, то есть дневники, метеорологический журнал, заметки и рисунки, но и чистую бумагу на случай, если я уцелею, а хижина будет разграблена или сожжена туземцами. Пришедший Туй показался мне сегодня действительно подозрительным. Поведение его как-то смахивало на шпионство. Он обходил, внимательно смотря кругом нашу хижину, посматривал с большим интересом в комнату Ульсона, причем несколько раз повторял: «О бой, о бой». Затем, подойдя ко мне, пристал, чтобы я отпустил Боя в гумбу, чем мне так надоел, что я ушел в комнату и этим заставил уйти и его. К полудню я почувствовал легкий пароксизм, выразившийся в очень томительной зевоте, чувстве холода и подергивания во всем теле. Я оставался на ногах все утро, находя лучшим при таких условиях ложиться только в случае самой крайней необходимости. Приехало трое туземцев из Гаренду. Один из них, заглянув в комнату Ульсона и не слыша стонов Боя, спросил, жив ли он, на что я ему ответил утвердительно. Туземцы стали снова предлагать взять Боя с собою. На что он им, не понимаю. Бояться его как противника они не могут. Может быть, желают приобрести в нем союзника. Теперь уже поздно. Пообедав спокойно, я указал Ульсону на громадный ствол, принесенный приливом, угрожавший нашей шлюпке, и послал его сделать что-нибудь, чтобы ствол не придавил ее. Сам же вернулся в дом заняться письменной работой, но стоны Боя заставили меня заглянуть в его комнату. Несчастный катался по полу, скорчившись от боли. Подоспев к нему, я взял его на руки, как ребенка. Так он похудел в последнюю неделю и положил на койку. Холодные, потные, костлявые руки, охватившие мою шею, совершенно холодное дыхание, ввалившиеся глаза и побелевшие губы и нос убедили меня, что недолго остается ему стонать. Боль брюшной полости, очень увеличившаяся, подтвердила мое предположение, что к другим недугам присоединился еще и перитонит, воспаление брюшины. Я вернулся к своим занятиям. Во второй раз что-то рухнуло на пол, и послышались стоны. Я снова поднял Боя на постель, его холодные руки удерживали мои, он как будто желал мне что-то сказать, но не мог. Пульс был слаб, иногда прерывался, и конечности заметно холодели. Снова уложив его, я сошел к берегу, где Ульзан возился со шлюпкой, и сказал ему, что Бой умрет часа через полтора или два. Известие подействовало на Ульсана, хотя мы ожидали эту смерть уже недели две и не раз говорили о ней. Мы вместе вошли в комнату. Бой метался по полу, ломая себе руки. Жалко было смотреть на него, так он страдал. Я достал из аптеки склянку с хлороформом и, налив несколько капель на вату, поднес ее к носу умирающего. Минут через пять он стал успокаиваться и даже пробормотал что-то. Ему, видимо, было лучше. Я отнял вату. Ульсан стоял совершенно растерянный и спрашивал, что теперь делать. Я коротко сказал ему, что тело мы бросим сегодня ночью в море, а теперь он должен набрать несколько камней и положить их в шлюпку, и чем больше, тем лучше, для того, чтобы тело сейчас же пошло ко дну. Ульсану это поручение не особенно понравилось, и мне пришлось добавить несколько доводов, что нам невозможно нянчиться с разлагающимся телом, так как гниение в этом климате начнется сейчас же после смерти, что хоронить его днем при туземцах я не намерен, и что вырыть глубокую яму в коралловом грунте слишком трудно. Недостаточно же глубокую могилу туземные собаки разыщут и разроют. Последние два довода поддержали немного падающий дух Ульсана. Чтобы быть уверенным, что все будет сделано, и главное, что камней будет достаточно, я отправился сам к шлюпке. Поднявшись затем к дому, я зашел к Бою посмотреть, в каком он положении.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: В комнате было совсем темно, стонов не было слышно. Я ощупью добрался до руки умирающего. Пульса более не было. Нагнувшись и приложив одну руку к сердцу, другую к рту, я не почувствовал ни биения, ни дыхания. Пока мы ходили к ручью за камнями, он умер так же молча, как и лежал во все время своей болезни. Я зажег свечу и посмотрел на тело. Оно лежало в том положении, как бой обыкновенно спал и сидел, то есть поджавши ноги и скрестив руки. Ульсан, стоявший за мною, несмотря на то, что при жизни боя он постоянно бранил его и дурно отзывался о нем, был очень тронут и стал говорить о Боге и об исполнении воли его. Не имея на то никакого основания, мы оба говорили очень тихо, как будто боясь разбудить умершего. Когда я выразил Ульсану свое давнишнее намерение, именно распилить череп боя и сохранить мозг его для исследования, Ульсан совсем осовел и умильно упрашивал меня этого не делать. Соображая, каким образом удобнее совершить эту операцию, я к досаде своей открыл, что у меня не имеется достаточно большой склянки для помещения целого мозга. Ожидая, что каждый час могут явиться туземцы и, пожалуй, с серьезными намерениями, я отказался не без сожаления от желания сохранить мозг полинезийца, но не от возможности добыть препарат гортани со всеми мускулами, языком и так далее, вспомнив обещание, данное мною моему прежнему учителю, профессору Г., живущему ныне в Страсбурге, прислать ему гортань темнокожего человека со всей мускулатурой ее. Достав анатомические инструменты и приготовив склянку со спиртом, я вернулся в комнату боя и вырезал гортань с языком и всей мускулатурой. Кусок кожи со лба и головы с волосами пошли в мою коллекцию. Ульсан, дрожа от страха перед покойником, держал свечку и голову боя. Когда же при перерезании плексус брахиалис рука боя сделала небольшое движение, Ульсан так испугался, что я режу живого человека, что уронил свечку, и мы остались в темноте. Наконец, все было кончено, и надо было отправить труп боя в его сырую могилу, но так осторожно, чтобы соседи наши ничего не знали о случившемся. Не стану описывать подробно, как мы вложили покойника в два больших мешка, как зашнуровали их, оставив отверстие для камней, как в темноте несли его вниз к шлюпке, как при спуске к морю, благодаря той же темноте, Ульса наступился и упал, покойник на него, а за покойником и я. Как мы не могли сейчас же найти нашу ношу, так как она скатилась удачнее нашего прямо на песок. Отыскав, мы опустили труп, наконец, в шлюпку и вложили пуда два камня в мешок. Все это было очень неудобно делать в темноте. Был отлив, как назло. Нам опять стоило больших усилий стащить по камням тяжелую шлюпку в воду. Не успели мы взяться за весла, как перед нами в четверть мили из-за мыса Габина, мыса обсервации на карте, мелькнул один, затем второй, третий, десятый огонек. То было 11 пирог, приближавшихся в нашу сторону. Туземцы непременно заедут к нам или, увидев шлюпку, подъедут близко к ней. Их ярко горящие факелы осветят длинный мешок, который возбудит их любопытство. Одним словом, то, чего я не желал, то есть, чтобы туземцы узнали о смерти боя, казалось, сейчас наступит. «Нельзя ли боя спрятать в лес?» — предложил Ульсан. Но теперь с камнями и телом мешок был слишком тяжел для того, чтобы тащить его между деревьями, И потом туземцы будут скоро здесь. «Будем грести сильнее», — сказал я. «Может быть, ускользнем». Последовали 2-3 сильных взмаха веслами. Но что это? Шлюпка не подвигается. Мы на рифе или на мели. Папуасы все ближе. Мы изо всех сил принялись отпихиваться веслами, но безуспешно. Наше глупое положение было для меня досадно. Я готов был прыгнуть в воду, чтобы удобнее спихнуть шлюпку с мели. Я хотел сделать это, даже несмотря на присутствие многочисленных акул. Мне пришла в голову счастливая мысль осмотреть наш борт. Моя рука наткнулась тогда на препятствие. Оказалось, что в торопях и в темноте отданный, но не выбранный конец, которым шлюпка с кормы прикреплялась к берегу, застрял между камнями и запутался между сучьями, валявшимися у берега. И что именно он-то и не пускает нас. С большим удовольствием схватил я нож и, перерезав веревку, освободил шлюпку. Мы снова взялись за весла и стали сильно грести. Туземцы выехали на рыбную ловлю, как и вчера. Их огни сверкали все ближе и ближе. Можно было расслышать голоса. Я направил шлюпку поперек их пути, и мы старались как можно тише окунать весла в воду, чтобы не возбудить внимание туземцев. Если они увидят боя с перерезанным горлом, они скажут, что мы убили его, и, пожалуй, убьют нас, заметил Ульсон. Я наполовину разделял это мнение и не особенно желал встретиться в эту минуту с туземцами. Всех туземцев на пирогах было 33, по 3 человека на пироге. Они были хорошо вооружены стрелами и копьями и, сознавая превосходство своих сил, могли очень хорошо воспользоваться обстоятельствами. Но и у нас были шансы. 2 револьвера могли очень, может быть, обратить всю толпу в бегство. Мы гребли молча, и отсутствие огня на шлюпке было, вероятно, причиной того, что нас не заметили, так как факелы на пирогах освещали ярко только ближайшие предметы вокруг них. Туземцы были усердно заняты рыбной ловлей. Ночь была тихая и очень темная. От огней на пирогах ложились длинные столбы света на спокойной поверхности моря. От каждого взмаха весел вода светилась тысячами искр. При таком спокойном море поверхностные слои его полны богатой и разнообразной жизнью. Я пожалел, что нечем было зачерпнуть воды, чтобы посмотреть завтра, нет ли чего нового между этими животными, и совсем забыл о присутствии покойника в шлюпке и о необходимости схоронить его. Любуясь картиной, я думал, как скоро в человеке одно чувство сменяется совершенно другим. Ульсон прервал мои думы, радостно заметив, что пироги удаляются от нас и что никто нас не видел. Мы спокойно продолжали путь и, отойдя, наконец, на милю приблизительно от мыска Габина, опустили мешок с трупом за борт. Он быстро пошел ко дну, но я убежден, что десятки акул уничтожат его, вероятно, в эту же ночь. Вернулись домой, гребя на этот раз очень медленно. Пришлось опять, благодаря темноте и отливу, долго возиться со шлюпкой. В кухонном шалаше нашелся огонь, и Ульсон пошел приготовить чай, который теперь, кажется, готов, и который я с удовольствием выпью, дописав это последнее слово.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 14 декабря. Встав, я приказал Ульсону оставить все в его отделении хижины, как было при бое, и в случае прихода туземцев не заикаться о смерти его. Туй не замедлил явиться с 2 другими, которых я не знал. Один из них вздумал подняться на первую ступеньку лестницы, но когда я ему указал, что его место – площадка перед домом, а не лестница, он быстро соскочил с нее и сел на площадке. Туй снова заговорил о бое и жаром стал рассуждать, что если я отпущу Боя в Гумбу, тот человек, который пришел за ним, непременно его вылечит. Я ему отвечал отрицательно. Чтобы отвлечь их мысли от Боя, я вздумал сделать опыт над их впечатлительностью. Я взял блюдечко из-под чашки чаю, которую я допивал, вытерев его досуха и налив туда немного спирта, я поставил блюдечко на веранду и позвал своих гостей. Взяв затем стакан воды, сам отпил немного и дал попробовать другому из туземцев, который также убедился, что это была вода. Присутствующие с величайшим интересом следили за каждым моим движением. Я прилил к спирту на блюдечко несколько капель воды и зажег спирт. Туземцы полуоткрыли рот и, со свистом втянув воздух, подняли брови и отступили шага на два. Я брызнул тогда горящий спирт из блюдечка, который продолжал гореть, на лестницу и на землю. Туземцы отскочили, боясь, что я на них брызну огнем, и, казалось, были так поражены, что убрались немедленно, как бы опасаясь увидеть что-нибудь еще более страшное. Но минут через 10 они показались снова, и на этот раз уже целой толпой. То были жители Бонгу, Билибили и острова Каркара. Толпа была очень интересна, представляла людей всех возрастов. На всех было праздничное убранство и многочисленные украшения, материал которых определялся местом их жительства. Так мои соседи, мало занимающиеся рыбной ловлей, имели украшения преимущественно из цветов, листьев и семян. Между тем, как на жителях Билибили и Каркара, живущих у открытого моря и занимающихся ловлей морских животных, были навешаны украшения из раковин, костей рыб, щитов черепах и тому подобное. Жители Каркара представляли еще ту особенность, что все тело их, преимущественно голова, было вымазано черной землей, и так основательно, что при первом взгляде можно было подумать, что цвет их кожи действительно черный. Но при виде тех, у которых одна только голова была окрашена, легко можно было убедиться, что и у первых черный, цвет был искусственный, и что тело жителей острова Каркара в действительности только немногим темнее жителей этого берега. Жители Бонгу были сегодня, как бы в контраст своим черным гостям, вымазаны красной охрой. И в волосах, и за перевязями рук, и под коленями у них были воткнуты красные цветы гибискуса. Всех пришедших было не менее 40 человек, и 3-4 между ними отличались положительно красивым лицом. Прическа каждого из них представляла какое-нибудь отличие от остальных. Кроме того, что волосы были окрашены самым различным образом, то черной, то красной краской, в них были воткнуты гребни, украшенные цветными перьями разных попугаев, казуаров, голубей и белых петухов. У многих гостей из Каркара мочка уха была оттянута в виде петли значительных размеров, как на островах Новогибридских и Соломоновых. Гости оставались более 2 часов. Пришедшие знали от Туя о горящей воде, и всем хотелось видеть ее. Туй упрашивал показать всем, как вода горит. Когда я исполнил эту просьбу, эффект был неописуемый. Большинство бросилось бежать, прося меня не зажечь море. Многие остались стоять, будучи так изумлены и, кажется, испуганы, что ноги, вероятно, изменили бы им, если бы они двинулись. Они стояли как вкопанные, оглядываясь кругом, с выражением крайнего удивления. Уходя, все на перерыв приглашали меня к себе, кто в Каркар, кто в Сегу, в Рио и в Билибили, и мы расстались с друзьями. Не ушло только несколько туземцев из Каркара и Билибили, которые стали просить гаре, кожа, средство, чтобы покрыть раны, гной которых привлекал целые стаи мух. Они летали за ними и, конечно, очень надоедали и мучили их, облепляя раны, как только пациент переставал их отгонять. Я не мог помочь им серьезно, но все-таки облегчил их мучения, обмыв раны карболовой водой, перевязав и тем освободив, хотя и временно, от мух. Из одной раны я вынул сотни личинок, и, разумеется, этот туземец имел основание быть мне благодарным. Я особенно тщательно обмыл и перевязал раны на ноге ребенка лет 5, который был принесен отцом. Последний так расчувствовался, что, желая показать мне свою благодарность, снял с шеи ожерелье из раковин и хотел непременно надеть его на меня. 15 декабря. Снова больные избили Билли. Один страдает сильной лихорадкой. Я хотел дать ему хины, разумеется, не во время пароксизма, и показал ему, что приду потом и дам выпить оним, то есть лекарство. Но он усиленно замахал головой, приговаривая, что умрет от моего лекарства. Принимать что-либо туземцы боятся, хотя очень ценят наружные средства. У Боя осталась бутылка с кокосовым маслом, настоянным на каких-то душистых травах. Один туземец из Билли-Билли жаловался очень на боль в спине и плечах, вероятно, ревматизм. Я ему предложил эту бутылку с маслом, объяснив, что надо им натираться, за что он сейчас же и принялся. Сперва он делал это с видимым удовольствием, но вдруг остановился, как будто соображая что-то, затем, вероятно, подумав, что, употребляя незнакомый оним, он, пожалуй, умрет, пришел в большое волнение, бросился на своего соседа и стал усердно тереть ему спину, а потом, вскочив на ноги, как сумасшедший, стал перебегать от одного к другому, стараясь мазнуть их маслом. Вероятно, он думал при этом, что если с ним случится что-нибудь неладное, так то же самое должно случиться и с другими. Его товарищи, очень озадаченные таким поведением, не знали, как отнестись к этому, сердиться ли им или смеяться. Сегодня я убедился, что наречие Билли-Билли отличается от здешнего диалекта – бонгу, гаренду и гумбу. И даже записал несколько слов, нисколько не схожих с диалектом бонгу. Приходил опять отец с детьми, которые показались мне не темнее жителей Самоа. 18 декабря. Туземцев не видать. Очень часто думаю, как хорошо я сделал, устроившись так, чтобы не иметь слишком близких соседей. Сегодня я случайно обратил внимание на состояние моего белья, упакованного в одной из корзин, служащих мне койкой. Оно оказалось покрытым во многих местах черными пятнами, и места, где были эти пятна, можно было без затруднения проткнуть пальцем. Это, разумеется, была моя вина. Я ни разу в продолжении 3 месяцев не подумал проветрить белье. Я поручил Ульсену вывесить все на солнце. Многое оказалось негодным. Сегодня туземцы спрашивали меня, где Бой. Я отвечал им: «Бой Аарон, Боя нет». «Где же он?» — был новый вопрос. Не желая говорить неправду, не желая также показать ни на землю, ни на море, я просто махнул рукой и отошел. Они, должно быть, поняли, что я указал на горизонт, где далеко-далеко находится Россия. Они стали рассуждать и, кажется, под конец пришли к заключению, что Бой улетел в Россию. Но что они действительно думают и что понимают под словом «улетел», я не имею возможности спросить, не зная достаточно туземного языка. Сделал сегодня интересное приобретение. Выменял несколько костяных инструментов, которые туземцы употребляют при еде: рот ножа и 2 ложки. Нож, называемый туземцами «данган», сделан из заостренной кости свиньи, между тем как шелюпа – из кости кенгуру. Она обточена так, что один конец ее очень расширен и тонок.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Жюль Верн. Фрагмент из романа «Путешествие к центру Земли». Читает Николай Савицкий.
1: Сознаюсь откровенно, до сих пор все шло хорошо. И я не имел права жаловаться. Если в среднем трудности не станут увеличиваться, то ничто не помешает нам достичь нашей цели. А тогда какая слава! Я дошел до того, что рассуждал вроде Лиденброка. Удивительно! Неужели в этом сказывалось влияние необычайной среды, в которой я жил? Может быть. В продолжение нескольких дней более крутая дорога, иногда даже ужасающе ответственная, завела нас глубоко в недра земли. В иные дни мы проходили от одного до двух лье. Спуск был опасен, но ловкость и удивительное хладнокровие Ганса приходили нам на помощь. Этот исландец, никогда не терявший присутствия духа, оберегал нас с неизменной преданностью, и благодаря ему мы преодолели много трудностей, а это нам одним было бы не под силу. Кстати, его молчаливость возрастала изо дня в день. Мне даже казалось, что он стал дичиться нас. Внешняя обстановка, безусловно, воздействует на мозг. Человек, который замыкается между четырех стен, утрачивает, в конце концов, способность владеть мыслью и словом. От долгого пребывания в одиночном заключении человек тупеет или становится сумасшедшим, не упражняя своих мыслительных способностей. Прошло две недели после нашего последнего разговора, и за это время не произошло никаких событий, сколько-нибудь примечательных. Я припоминаю, и не без основания, лишь один значительный случай. Он слишком дорого мне обошелся, чтобы я мог забыть хотя бы малейшую его подробность. 7 августа мы постепенно достигли глубины в 30 лье. Иначе говоря, над нашей головой нависла земная кора в 30 лье толщи со скалами, океаном, материками и городами. Мы были в это время, должно быть, на расстоянии 200 лье от Исландии. Теперь наклон туннеля едва чувствовался. Я шел впереди. Дядюшка нес один из аппаратов Румкорфа, я другой. Я изучал гранитные стены и вдруг, оглянувшись, заметил, что остался один. «Пустяки», — подумал я, — «или я слишком быстро шел, или же Ганс и дядя остановились. Нужно их отыскать. К счастью, подъем не крутой». И я вернулся обратно. Я шел четверть часа. Я оглядывался. Ни души. Я стал кричать. Никакого ответа. Голос мой терялся, сливаясь с многоголосым эхом. Беспокойство стало овладевать мною. Я дрожал с ног до головы. «Спокойствие прежде всего», — сказал я громко. «Я непременно найду моих спутников. Дорога только одна. Я шел впереди и вернусь обратно». Целых полчаса я шел в обратном направлении. Я прислушивался, не позовут ли меня. При такой плотной атмосфере я мог уже издали услышать голоса. Мертвая тишина царила в бесконечной галерее. Я остановился. Мне не верилось, что я нахожусь в полном одиночестве. Мне хотелось думать, что я заблудился, а не потерялся. А если я заблудился, то мы снова найдем друг друга. Я беспрестанно повторял себе: раз дорога только одна, раз они идут по ней, я должен их нагнать. Нужно только идти назад. Впрочем, не видя меня и забыв, что я шел впереди, они, может быть, вздумали тоже вернуться назад. Ну что ж, даже в таком случае стоит лишь поспешить, я нагоню их, это ясно. Я повторил последние слова, далеко не убежденный в их правоте. Впрочем, мне понадобилось немало времени, чтобы довести до сознания эти столь простые вещи и поверить в них. Сомнение овладевало мною. Действительно ли я шел впереди? Конечно, Ганс следовал за мною, а за ним дядюшка. Он даже остановился на несколько минут, чтобы лучше укрепить на спине свою ношу. Я припомнил все это. Вероятно, именно в это время я ушел далеко вперед. «Впрочем, — подумал я, — у меня ведь есть надежное средство не заблудиться. Мой верный ручей укажет мне путь в этом коварном лабиринте. Мне нужно идти вверх по его течению, и я обязательно найду своих спутников». Я ободрился и снова двинулся в путь, не теряя ни минуты времени. Как я хвалил теперь предусмотрительность дядюшки, не позволившего охотнику заделать отверстие, пробитое в гранитной стене. Ведь этот благодетельный источник, подкреплявший нас в дороге, теперь будет моим поводырем по лабиринтам земной толщи. Прежде чем идти дальше, я захотел немного освежиться. Я нагнулся, чтобы окунуть лицо в ручей Ганса. Представьте себе мой ужас! Я коснулся сухого шершавого гранита. Ручей уже не протекал у моих ног.
0: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в Одессе были поражены объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «ОТТранс». В Черноморске уничтожены объекты перегрузочного центра, топливные резервуары, два сухогруза, морской паром и патрульный катер, добавили в оборонном ведомстве. В Центральном парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского высшего общевойскового командного училища. Торжественные мероприятия также прошли на Суворовской площади в Москве. Они посвящены 108-й годовщине со дня образования училища, рассказал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
2: Одно из самых старейших училищ нашей Родины. По своей профессиональной подготовке было одно из самых лучших. Поэтому все, что было в училище дано, оно, конечно, пригодилось, наверное, на весь период моей службы, что и позволило достойно выполнить свой долг.
1: В Министерстве обороны подчеркнули, что за период существования училище подготовило более 100 тысяч высокопрофессиональных командиров. Более 70 выпускников были удостоены звания Герой Советского Союза и Герой России. Второй самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в Венесуэле. На борту 25 тонн груза для пострадавших от землетрясения. Первый борт доставил 10 тонн помощи ранее. В состав новой партии вошли продовольственные наборы длительного хранения, медикаменты, палатки и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направляют в регионы, где разрушены дома и нарушена социальная инфраструктура. Доставку и распределение грузов координируют представители МЧС России и венесуэльские власти. В скором времени обсудят возможность дополнительных поставок, учитывая текущую потребность в поддержке. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, скончался в возрасте 71 года. Он планировал представить новые санкции против России, пишет Financial Times. Незадолго до смерти Грэм обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях. Разговор состоялся во время их поездки на Украину. Грэм был в Киеве 10 июля, а затем вернулся в Вашингтон. Утром 12 июля он должен был появиться на американском телевидении. Предварительная версия смерти – сердечный приступ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Ладыжинский. Рассказ «На шоссе» читает Владимир Левашов.
3: Второй уже день я шагал по грязному шоссе вместе со своей ротой. Она стояла в резерве на отдыхе, и во время этого отдыха пополнялась людьми из маршевых команд, которые точно лились откуда-то из глубины страны, как ручьи, медленно катившиеся к морю. Многих из прежних товарищей со мной уже не было. Теперь шли другие. Люди разных положений и возрастов, даже разных национальностей, собравшиеся со всех концов огромной страны. И все вместе, усталые, потные и грязные, второй день шли по шоссе. Шли нестройно, сбиваясь в кучи и теряя такт марша, перекладывали ружья с плеча на плечо, гуськом обходили глубокие лужи и менялись короткими замечаниями, обрывками фраз, иногда шутками. Мы были, казалось мне, иногда серой толпой рабочих, с трудом пробиравшихся куда-то вперед на неизбежную и тяжелую работу. Офицеров у нас было мало. Командовал нами прапорщик запаса, добродушный человек из молодых адвокатов, поздоровевший на моих глазах от физического труда. Теперь он шел сбоку, по самому краю шоссе и перепрыгивал через камни. Другие прапорщики сливались с нашей серой толпой, как мы сливались с дождливым и хмурым ноябрьским небом. Усталые мы останавливались тут же для привалов сбоку шоссе. Для этого стоило только перепрыгнуть через канаву, полную холодной замерзающей грязи, и расположиться на лужайке или прямо на озимях, убегавших изумрудными нитками в серую и холодную даль. Тогда ставили ружья в козлы и ложились прямо на мерзлую землю и начинали болтать. Ждали походную кухню, которая тащилась где-то в хвосте обоза и поминутно останавливалась, пропуская конные части или зарядные ящики. Но отдых приносил всегда хорошее настроение, и было величайшим удовольствием лежать на краю канавы, вытянув уставшие и слегка нывшие ноги. «Надо бы костер теперь беспременно», — говорит кто-нибудь убежденно. «Зачем?» «А так, не ж без костра можно. С ним веселее, опять же, погреться нельзя без костра». И тогда несколько человек поднимались и шли с топорами к окаймлявшим шоссе толстым тополям и каштанам. Серые и голые стояли они вдоль дороги, зияя белыми ранами. Их не валили на землю, а прямо отдирали куски от их живого тела, проходившие мимо части, свои и чужие. И было что-то странное и жуткое в этих больших голых деревьях с содранной корой и с отрубленными кусками живого белого тела. Казалось, никто не обращал на них никакого внимания, но стоило только остановить на них взгляд, как в душу проникал щемящий и тревожный холодок. «Скажи, что будет с ними весной?» — спросил я товарища. «Что будет с ними, когда жаркое солнце позовет к жизни все, что еще может жить?» Товарищ отвернулся, точно я его чем-то обидел, и потом, помолчав: «А с нами что будет с нами? Разве ты знаешь, не все ли равно?» И он заговорил о другом, об известиях, полученных из дому неделю тому назад, и о которых я уже знал, стараясь, как и мы все, отмахнуться от тяжелой мысли о смерти, с которой невозможна была бы наша теперешняя походная жизнь. А рядом с нами медленно разгорался костер. Достали где-то охапку соломы, и белые сырые куски дерева трещали и дымились, переходя в пламенные языки. По грязному шоссе тащилась наша кухня. И чей-то голос кричал задорно и весело: «Поздравляю, ребята, разносолы приехали!» Жирные, пахнувшие дымком щи казались нам вкусными и еще выше поднимали настроение уставших людей. Точно в этом горячем железном ящике на колесах ехало вслед за нами веселье, которое теперь маленькими

0: порциями разносили нестроевые солдаты. Наша кухня и наш обоз располагались на отдых тут же рядом с нами. Маленькой полянки рядом с шоссе для этого уже не хватало. Обоз своими лошадьми теснился сбоку, поближе к двум полуразрушенным халупам и изумрудным лентам хлебов, убегавшим в серую даль. Распряженные лошади отряхались и фыркали, ища свободы, вырывались иногда на хлеба. Тогда из халупы выбегали две женщины, молодая и старая, и начинали что-то быстро кричать нестроевым солдатам. Музыкальная польская речь звучала тревожно и раздраженно, но не для всех из нас убедительно. По крайней мере, один из моих товарищей говорил мне с недоумением: «Поди ж ты, сердятся тоже насчет озимей. Не что нам до ихних хлебов. Опять ж, гляди, они и так уж потоптаны». Действительно, местами они были сильно помяты. А несколько дальше правильные ряды всходов пересекались с полуосыпавшимися канавами окопов, остатками проволочных заграждений и рядами небольших холмиков с разбросанной кругом глиной. «Ишь ты, каких делов здесь настряпали! А они насчет хлебов своих беспокоятся», — говорит мне товарищ. «Немецкие позиции были», — произносит чей-то равнодушный голос. «А ты глаза-то прежде разуй», — отвечает другой такой же равнодушный голос. «Немец он, ежели своего хоронит, так вровень с землей, даже ногами притопчет, чтоб не видать было. А тут холмики понасыпаны, вон». Вон, маленький крестик белеется. Значит, рот своим господам офицерам поставила.
1: Ну и народное, здесь дело слезы одни,
0: говорит загорелый бородатый запасный.
1: Деревни все выжжены, халупы ихние по бревнам растасканы и чужими, и нашими. Народ по оврагам и лесам, как зверь, укрывается. Прям, надо говорить, слезы одни. И не придумаешь. Если бы, к примеру, у нас так в Воронежской губернии.
0: И, не докончив речи, бородатый запасный умолкает и задумчиво смотрит куда-то вдаль, в сереющие под осенним небом поля. Умолкает и грустно-тревожная женская речь. Мы отдыхаем.
1: А по шоссе мимо нас идет непрерывное движение. Как поток, неумолимый и властный, не останавливающийся ни ночью, ни днем.
0: Короткий осенний день быстро спешит погасить свои краски, точно он устал и недоволен всем окружающим. И теперь, когда мы медленно и лениво встаем, чтобы строиться и продолжать путь, кругом быстро темнеет. Наш выход на шоссе несколько замедляется. Маленькое замешательство, потому что вдруг на минуту остановился неудержимый поток. Остановилась артиллерия, и замолк грохот и лязг стальных орудий. Пропускают встречный санитарный обоз. Молоденький военный доктор едет верхом, смешно скорчившись на седле, как мирный штатский, в первый раз взобравшийся на лошадь и уже уставший на первой версте. Мимо молчаливых и холодных орудий пробираются двуколки и одноколки, украшенные красным крестом и наполненные ранеными. Они лежат, прикрытые серыми шинелями, тихие и молчаливые, словно ко всему равнодушные. Изредка на козлах повозок мелькают молоденькие женские лица, прикрытые темной повязкой. Большие и яркие красные кресты выделяются на темных платьях сестер. Солдаты отдают им честь так же, как и офицерским погонам. Привет труду и состраданию, так же, как и жестокому долгу. Санитарный транспорт проходит и вновь. Движется ровный поток. Теперь уже и мы вступаем в него, как ручей в реку, и движемся вслед за артиллерией изредка обгоняемые казачьими всадниками. Отдохнувшие мы идем размашистым шагом, перекидываясь замечаниями и разговорами о домашних делах, о полученных письмах, о разных вещах, не имеющих ничего общего с целью нашего похода.

0: Мимо нас проходит к резервам какой-то обоз. Он, видимо, спешит, и сопровождающий его всадник нервничает и торопится, и беспрестанно кричит давно уже охрипшим голосом.
1: «Пропустите, братцы! Спешно приказано! Без воды люди сидят!»
0: И ползут, прыгая по ямам и выбоинам, какие-то бочки. Сзади на парной бричке местного производства едет кто-то из крупных чиновников военного ведомства. По погонам штатского советника на солдатской шинели не разберешь должности. Не то контроль, не то полевая почта. А еще сзади напирает чей-то автомобиль, настойчиво пролагая себе дорогу и поминутно давая гудки. Маленькие лохматые лошаденки в бричке пугаются. Сначала они жмутся к канаве, а потом вдруг бросаются вперед по дороге. В обозе начинается беспорядок и замешательство. Дышло брички попадает в бочку и пробивает ее. Льется вода, раздаются растерянные негодующие крики. Всадник, провожающий обоз, оборачивается и кричит хриплым голосом.
1: «Осади назад! Воду-то, воду берегите! Куда прешь, старый черт, ослеп, что ли?»
0: «Прошу вас, господин офицер, осторожнее выбирать выражение», отвечает раздраженный голос из брички.
1: «Воду-то выпустили, черти! А потом осторожней, господин офицер! Я тебе не офицер, а фельдфебель!»
0: И вдруг из брички раздается совершенно такой же раздраженный и почему-то такой же хриплый голос.
1: «Рапорт подам! Недопустимо! Под суд! Нарушение дисциплины!»
0: Резонный, может быть, окрик начальства не производит в этой обстановке заметного впечатления.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Владимира Ладыженского «На шоссе».
0: Всем должно быть слишком понятна ценность воды там, где люди пробивают тонкий ледок осенней лужи, чтобы напиться. Торопливо и молча приводят в порядок обоз, устанавливают в ряд перепутавшихся лошадей и вновь движется в медленном стремлении неудержимый поток. И еще через несколько верст, когда уже заметно сгущаются долгие сумерки осеннего дня, вдруг раздается впереди глухой раскат грома. Странное и жуткое впечатление. Вспоминается зной летнего дня, ликующая жизнь природы и темно-сизые тучи в вышине душного воздуха. Жутко от того, что ничего этого теперь нет. И опять где-то впереди глухой раскат грома.
3: «Это наш тяжелый сибирская начала», — говорит, ухмыляясь, запасный воронежец. «Она, брат, шутить тоже не любит».
0: И теперь с каждым шагом вперед нам все слышнее канонада невидимых батарей, своих и чужих. То это редкие громовые удары, то сплошной гул отдаленной грозы. А медленный поток на шоссе все так же движется вперед к близким резервам. Новая остановка в пути, чтобы, прижавшись к канаве, пропустить людей оттуда, где теперь слышится непрерывный гул канонады. В густых сумерках осеннего дня я всматриваюсь в бесконечную вереницу фур, повозок, в отдельные группы пеших людей. Наш поток останавливается надолго этим встречным потоком. Дети и старики. Ярко-полосатые костюмы польских крестьянок, как в калейдоскопе, перемешиваются здесь с мелким домашним скарбом, со всем тем, что случайно, словно в порыве отчаяния, спешат захватить своих пепелищ беженцы. Канонада впереди все так же бьет ровными громовыми ударами. Но теперь в темном воздухе уже видны сине-багровые взрывы шрапнели. Где-то сбоку загорается деревня и горит тихим и ровным пламенем, которого теперь некому тушить.
3: «Здорово»,
0: — говорит запасный воронежец, прислушиваясь к пушечному гулу.
3: «Здорово! Ураганным огнем пошли! Должно к ночной атаке готовиться!»

а встречный поток беженцев все еще тянется мимо нас, и кажется, что не будет конца этим вереницам повозок и фур, людей и мелких домашних животных. И вот еще какие-то длинные фуры, битком набитые перинами и детьми. Евреи такие жалкие в своих длинных лапсердаках, пейсах и маленьких шапочках жмутся около фур. И в свете зарева далекого пожара при сине-багровых взрывах шрапнеля на меня глядят испуганные странно огромные глаза девочки, утонувшей в перине среди жалкого скарба. Эти глаза прекрасные, тревожные и молящие. Долго стоят передо мной и преследуют меня даже и тогда, когда мы часом позже сворачиваем с загроможденного шоссе и пробираемся по проселочной дороге, похожей на тропинку, мимо заброшенного фольварка к нашим резервам. Гул выстрелов гудит впереди перекатывающимся громом, и вспышки шрапнели тонут в зареве тихо горящей деревни. Теперь рядом со мной идет наш ротный из адвокатов, и я спрашиваю его, как человека бывалого, о впечатлениях первой атаки. «Как вам сказать?» — произносит он вяло и медленно. «Вот вы спросили сейчас, страшно ли это?» «Нет. Или, может быть, да. Я и сам, наверное, не знаю, но, во всяком случае, жутко. Очень уж жутко. Но ведь это только в первые минуты, в какие-то неуловимые мгновения. А потом, я не знаю, как у других, но меня вдруг охватило чувство свободы. Вы не понимаете? Но ведь мы все чем-то связаны в жизни. И разные привязанности, и материальные отношения. А тут вдруг ничего нет назади и не нужно. Человек, и перед ним смерть. Ничего больше. Я всю жизнь стремился к свободе, и теперь с грустью думаю, что вот такая свобода близка и мне, и всем моим товарищам. Отдых. Вторая летучка третьего передового земского отряда расположилась на этот раз очень удобно. Точно судьба захотела, наконец, вознаградить ее за долгие недели лишений. Стоянки в крестьянских халупах, где было сыро и холодно, и приходилось спать на тесно составленных носилках, прием раненых в таких же халупах, наскоро переделанных в перевязочные, беспрерывные передвижения по ночам вслед за своей дивизией, все это миновало. Теперь летучка расположилась в маленькой барской усадьбе, полузаброшенной и полуоставленной. Большой каменный флигель был приспособлен для лазарета, а в маленьких комнатах барского дома разместился весь персонал. Он занял весь дом, кроме трех комнат, в которых жили племянник хозяина, приказчик и экономка. Установилась жизнь не только удобная, но и спокойная. Дивизия сидела в окопах в верстах в пяти или шести впереди и вела позиционную войну. Изредка шла перестрелка, затихавшая к вечеру. Гремели выстрелы орудий своих и чужих, выстрелы, к которым все уже прислушались и привыкли. И раненых было немного. Атаки давно уже не предпринимались, но иногда по утрам привозили раненых врагов и своих из разведочных команд. А впереди, со второго этажа барского дома, виднелся в развалинах разрушенный городок. Он несколько раз переходил из рук в руки и теперь еще не был занят никем. Из-за него все еще велась бесконечная кровавая борьба,
И передовые части доставляли летучки раненых детей, забытых и брошенных населением и игравших на улицах под взрывами шрапнеля. А в общем, было спокойно. И теперь, в самый разгар красивой в этом году запоздавшей весны, персонал земского отряда отдыхал от напряженной работы и долгих зимних скитаний вслед за своей дивизией. Жизнь в усадьбе просыпалась рано вместе с рассветом. Сменялись дежурившие возле рети сестры и в предрассветных сумерках проходили по саду, как молчаливые тени. Потом показывался на крыльце начальник летучки Николай Капитонович. Высокий и худой, обросший давно не стриженной бородой, он пожимался от утреннего холодка и суетливо бежал на кухню, на конюшню, будил санитаров и водворял тот порядок, строгий и неумолимый, в который он верил и которым сам любовался. И казалось, что одновременно с ним просыпался и сад, заброшенный усадьбой. Блестя жемчужной росой, он словно улыбался всходившему солнцу и выставлял из поросших травой цветников яркие розы. Тогда выходила из кухни и присаживалась на крылечке экономка, толстая пани Едвига, и по целым часам сидела неподвижно, греясь на солнце. Изредка прислушивалась она к отдаленному пушечному выстрелу, качала сидеющей головой и вздыхала: «О, Иисус коханый!» Следующим появлялся в саду приказчик, пан Серватко. Он издали вежливо, приподняв шляпу, кланялся пане Едвиге и, подойдя к ней, долго топтался на одном месте в недоумении, разводя руками. Делать ему было решительно нечего, и потому этот толстый маленький господин с гордо поднятыми кверху усами направлялся медленной походкой по липовой аллее в конец сада, туда, где на берегу ручья стояла статуя Мадонны в лучезарном венце с предвечным младенцем на руках. Санитары растапливали полевую кухню и запрягали лошадей. Казак, приехавший с известием из штаба дивизии, привязывал лошадь у балкона. Начинался обычный деловой день. А к 7 часам уже кипел самовар в маленькой столовой барского дома. Жили дружно. И когда весь персонал размещался за чайным столом, то казался большой семьей, какие в старину бывали в крестьянских дворах. Во главе стола на председательском месте сидел Николай Капитонович и зачем-то сурово и строго поглядывал кругом. А со стен, казалось, с такой же строгостью глядят старые портреты в потемневших от времени рамках: Наполеон, Мицкевич и Костюшка. Но доктора и сестры, и санитары-студенты весело болтали между собой, вспоминали тех, кто остался далеко на востоке, и все слова их точно были освещены надеждой, надеждой на то, что все это, наконец, кончится. Пан Серватко, занимавший всегда одно и то же место на краю стола, поднимал с недоумением брови, отчего поднимались еще более кверху его усы, и бросал в пространство вопрос: «А что, будьте ласковы мне сказать, будет теперь с хозяйством моего пана?» Никто не знал. Вопрос оставался без ответа, если не считать вздоха пани Едвиги, пившей чай за отдельным столиком, на котором кипел самовар. «О, Иисус коханый!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Ладыжинский. Рассказ «На шоссе». Читает Владимир Левашов.
2: Позже всех, к самому концу долгого чаепития, появлялся сам пан Пржготский. Он был тщательно расчесан, от него пахло одеколоном, еще издали всем бросался в глаза его яркий, искусно повязанный галстук. Он галантно обходил всех с приветствием, начиная с женщин, и небрежно садился за стол. Запивая медленными глотками остывшего чая кусочки хлеба, он говорил иногда с иронической ноткой: «Увы, кто мне скажет теперь, где мой дядя? Разве я знаю, что стало с ним в наших австрийских имениях? А между тем я вынужден был запереться здесь без всяких средств и беден, как церковная мышь». И вновь наступало молчание. Пан Серватко, впрочем, иногда считал нужным ставить точки над «и», и тогда говорил: «Да, любил-таки пан покутить в Варшаве, ой, как любил!» И нельзя было понять, от почтительности или презрения поднимались тогда кверху его усы. А пан Пржготский утвердительно кивал головой, соглашаясь с тем, что были когда-то хорошие веселые дни, и еще какие, а вот теперь. И разговор переходил на войну, на то разорение, которое несет она с собой, как кошмар, обращая кругом все в пустыню. После обеда жизнь земского отряда затихает на короткое время. Санитары и сестры ложатся отдохнуть, готовясь к ночной работе. Пишут письма одно за другим, накапливая их, чтобы отправить при первой возможности. Пан Пржготский дремлет у ручья в тенистой аллее с французским романом в руках. Ни экономки, ни пана Серватки не видно. И Николай Капитоныч уходит наверх в свою маленькую комнату подремать, а главное — написать письма. Он чувствует, что ему непременно надо кому-нибудь написать. Кругом ежедневно пишутся письма, и ему следовало бы написать хоть кому-нибудь из знакомых. Знакомых у него, разумеется, много, но на письма он очень ленив. От этого писание писем кажется ему изумительно трудным делом, и он постоянно задает себе один и тот же вопрос: — о чем же, собственно, ему следует написать? И так долго сидит он в раздумье в своей маленькой комнате. Его перо останавливается на первой же строчке, чернила засыхает, и он начинает думать о прошлом. Он думает о том, что как-то очень уж суетливо и странно прошла его жизнь. В детстве приличная бедность и анекдотически скучная и жестокая гимназия, потом кратковременное офицерство. И все это представляется теперь как сон, в котором стерлись подробности. Затем высшее образование, лекции в сельскохозяйственном институте и долгая земская работа, к которой он прильнул всей душой. Но, боже мой, какой неудовлетворительной и странной кажется теперь ему эта работа. Смешно оглянуться назад и видеть целую жизнь, проведенную в мелкой, совсем, может быть, ненужной борьбе. Точно целые годы уходили не на дело, а на доказательство кому-то о его необходимости. Целые годы тягостного топтания на одном месте. И в душе Николая Капитоныча живет от этого смертельная усталость.
3: И вот такое прошлое отодвинуло куда-то на второй план личную жизнь, приговаривало его к невольному путешествию на север, и ничего не оставило ему даже в воспоминаниях, кроме мимолетного увлечения. Эта любовь к одной из артисток быстро вспыхнула в его душе при первой случайной встрече в маленьком провинциальном городке и так же быстро угасла, когда судьба развела их, ее по тернистой дороге к искусству, его по пути выборов помещичьего либерализма и циркулярного строительства общественной жизни. Николай Капитонович думает с грустью об этом и все собирается кому-нибудь написать. Друзей и приятелей в общественных сферах у него достаточно, а писать нечего. Не описывать же им разных подробностей, происходящей на его глазах войны. Всем этим занята теперь общественная мысль, и удивительная порода писателей, которых зовут корреспондентами, успела уже наложить свой штемпель на события, сделала их вроде ходячей монеты, однородными и затертыми. Да и кому нужны вообще его личные впечатления? Его работа нужна, он это знает. А его переживания и впечатления могли бы быть дорогими только той близкой душе, которой у него нет и, кажется, никогда не было. И Николай Капитонович все собирается написать и все откладывает свое намерение на завтра. Зато получаемые изредка письма он хранит и любит перечитывать. Он выискивает те, которые больше говорят его сердцу. Вот письмо сестры Милосердия, дочери его товарища, которую он носил на руках маленькой девочкой и которая работает теперь где-то далеко от него в таком же отряде. В конце концов, письмо тоже совсем делового характера. В детстве, увлекаясь борьбой буров с Англией и другими воинственными повестями, мы с подругой тайно от всех назвались нашими любимыми героями, которым мы не позволили умереть вместе с неумолимым концом книги. Мы создали себе вторую жизнь. В ней я забывала о фрейлин, заботившейся о том, чтобы я надевала калоши, когда отправлялась на наш дворик на призрачном коне за призрачными подвигами. Забывала об угрозах оставить меня без кофе, когда долго по утрам, проснувшись, я лежала с открытыми глазами, выдумывая бесконечную жизнь наших бессмертных героев. Но конец был. Был тогда, когда мы увидели перед собой не ущелье и горы Кавказа, а серые поля и деревеньки, и валяющихся вместе с поросятами деревенских ребятишек. Когда мы с подругой поклялись, если будет война с Россией, обстричь себе волосы и в мужских костюмах встать в ряды солдат защищать родину. Не знаю, кто развенчал наших детских воинственных героев. Подвиг в убийстве кажется уродством, а подвиг в смерти... В душе чувствую, что гораздо труднее жить, чем умереть, и что умереть — это слишком мало. Я рассуждала, что сестер так много, что я буду не нужна, но рассуждения не помогли, когда охватила тоска неудовлетворенности. Хотелось отдать все свои силы и время, и мысли, но в столице работать мне тяжело. Идти в сестры здесь часто значит мода, а ходить в костюме сестры — пошлость. Желая быть полезной, я решила работать в ближайших к войне лазаретах, где, мне кажется, я не могу быть лишней. Я не прошу у вас протекции, и если, по вашему убеждению, я не имею права, то, вопреки этому убеждению, вы меня не устраиваете.
1: Милая, славная девочка. Николай Капитонович ее и не устраивал именно от того, что ленив и не любит писать, и еще от того, что сам боится даже подумать о какой-нибудь протекции. А вот теперь перечитывает письмо и думает о том, сколько таких чистых и бескорыстных душ притянул к себе кошмарный ужас войны наряду с другими, так на них не похожими. И Николай Капитонович думает, что люди — это отдельные волны огромного океана. И все они почему-то кажутся ему жалкими. А вот еще письмо из его маленькой коллекции. Оно написано не ему. Это помятый листок бумаги, вынутый из кармана раненого, умершего тут же и похороненного за садом недалеко от того ручья, на берегу которого дремлет теперь с французским романом в руках пан Пржгоцкий. У Николая Капитоновича не хватило духу изорвать этот листок, и он перечитывает его всегда, когда разбирает свои письма. Коротенькая записка, написанная на клетчатом листке, вырванном из тетради.
2: «Тятя, я о тебе соскучился. Приезжай скорее домой, привези пряников да конфетку, я тебя буду ждать. Твой сын писал, Ваня».
1: Дальше был рисунок. Контуры маленькой руки были обведены карандашом. На рисунке была надпись: «Это Анютина рука». А еще дальше: «И нельзя ли тебе как сняться на карточку? Как нельзя, так снимись, а нельзя, тебе виднее». Николай Капитонович думает некоторое время об этом Ване, который ждет пряников и карточку и присылает сюда контуры руки маленькой сестренки.
4: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Владимира Ладыженского «На шоссе».
1: Потом усталый он вдруг решает отложить свои письма на завтра. Он медленно раздевается, открывает настежь окно в цветущий весенний сад и ложится в постель. Через несколько минут вдруг врывается в окно раскат грома. «Это 8-дюймовая», — думает он, засыпая. Утомленный предшествовавшей бессонной ночью, Николай Капитонович проспал долго. От этого он не слыхал, как в усадьбу въехали гости, и проспал гудки их автомобиля. Проснулся он только тогда, когда они вошли в комнату и приветствовали его веселым, заразительным смехом. Это были старый земский доктор, заведующий эпидемическим районом у самых позиций, и уполномоченный из комитета, снабжавший отряды деньгами и забиравший у них документы. Оба стояли у постели и смеялись, в то время как Николай Капитонович глядел на них удивленными спросонья глазами.
5: «Хорош!» — говорил, давясь смехом, уполномоченный. «В ясный тихий весенний вечер спит себе, как младенец. Хоть бы пушкам-то велел замолчать на время своего отдохновения».
1: «Прошу слова», — сказал Николай Капитонович. И, наскоро одеваясь, он встал с постели, длинный, худой и высокий. «Прошу слова. Я должен сказать вам, господа, что к пушкам мы все здесь давно уже привыкли, и они не производят на нас впечатления. Но условия современной войны таковы, что делают совершенно невозможным прекращение канонады ни днем, ни ночью. И если современная война вся держится техникой, то...» «Лишаю вас слова», — сказал доктор. «Одевайтесь скорее и угощайте нас чаем где-нибудь в вашем великолепном саду, на лужайке или на балконе. Это все равно, но только скорее». На балконе, где был накрыт чайный стол, было на этот раз необычайно весело. Весело и от приезда гостей, привезших долгожданные письма и новости, и от благоухавшей кругом весны с ее цветущей белой акацией и каштанами, убранными бледно-розовыми свечами цветов. И опять-таки, как это всегда бывало, в непосредственной близости к войне говорили о далекой родине, о знакомых, обо всем, что только интересует людей в жизни, но только не о войне. А когда стемнело и в кустах жасмина запел соловей, и вставшая луна засеребрила воздух над садом, всем захотелось музыки. Старый доктор, большой любитель и дилетант, пошел к пианино, чтобы сыграть то, что он еще помнил наизусть. И теперь в этой обстановке ему захотелось передать Шопена так, как он его понимал. И долго лились прекрасные звуки. Резко и странно выделялись они среди пения соловья и отдаленного грохота батарей. А когда доктор кончил, только тогда заметили, что один из слушателей тихо плакал, примостившись в неосвещенном уголке. То был пан Пржегодский. «Что с вами? Что с вами?» — бросились к нему сестры. «Фини Полония, фини Полония», — повторял, всхлипывая, пан Пржегодский. «Но того еще не можно знать», — возражал пан Серватко, поднимая кверху усы и брови. И опять нельзя было понять, с почтительностью или презрением относится он к пану Пржегодскому. А соловей по-прежнему пел в темных кустах жасмина, по-прежнему слышен был грохот далеких батарей, и вдали поднималось красное зарево. Это горел, теперь, может быть, уже окончательно разрушенный город. Сочельник. В пустой и холодной передней помещичьего дома, половина которого занята была врачами земского отряда, а другая — военными докторами сибирской дивизии, часто раздавался тревожный, но сухой и странный голос. Никто не отвечал этому голосу, к нему постепенно привыкли и даже, кажется, не всегда слышали. А голос время от времени продолжал раздаваться. Все тот же сухой, тревожный и до странности жуткий голос.
6: «Кто там? Кто там? Кто там?»
1: Мимо шмыгали сестры милосердия и солдаты в огромных мохнатых папахах, не отвечая на голос и ни на что не обращая внимания. И тогда умолкал встревоженный голос, умевший говорить только два слова, и старый зеленый попугай, оставленный здесь или, быть может, забытый бежавшими от войны хозяевами, начинал чистить взъерошенные перья, глядел, пожимаясь от холода, обиженным и недоумевающим взглядом кругом, и, наконец, засыпал. И тогда надолго умолкал странный голос. Под вечер в сочельник перед Рождеством, когда запыхавшийся солдат прибежал доложить, что все готово, из дому вышли сразу все военные доктора. Несколько сестер из земского отряда присоединились к ним. Составился молчаливый кортеж, чтобы проводить на покой капитана 12-го полка, скончавшегося перед обедом от пулевой раны в паху. Капитан, доставленный ночью из окопа, был сравнительно весел всю ночь и только перед утром забылся. А когда очнулся, то сказал слабым голосом товарищу доктору: «Ты, брат, вот что, ты напиши. Все равно надо же ведь, чтобы знали, ты напиши». И не сказал ничего больше. Теперь его хоронили. День стоял холодный и хмурый. С вечера шел снег, к утру растаявший. Солдаты-санитары, несшие наскоро сколоченный гроб, шагали по грязи. В верстах в четырех, не смолкая ни на минуту, гремели пушки, и одна из сестер думала теперь о том, что они странно напоминали раскаты весеннего грома. Надо было пройти весь сад, на опушке которого при дороге хоронили умерших в одной братской могиле. Там стоял простой деревянный крест, далеко видный из-за зелени елей. Повернули на узенькую дорожку и шли вдоль быстрой и крошечной речки с каким-то коротеньким, точно ласкательным польским названием, кажется, Мися. И так же молча, как шли, опустили гроб в могилу и бросили на него по горсти земли. И только когда уже шли назад, старший доктор произнес медленно: Так-то, господа. Вот она, жизнь человеческая. Нет уже Николая Петровича. Но никто на это ничего не ответил, и все, молча, пожимаясь от холода, воротились домой.
6: «Кто там? Кто там? Кто там?»
1: — говорил странный голос.
4: Мы читали рассказ Владимира Ладыженского «На шоссе».

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Олеша. Рассказ «Воспоминания». Читает Владимир Антоник.
1: Мать девочки заснула, а девочка ходила по вагону и разговаривала с пассажирами. Вот она подошла и ко мне. Я стоял возле окна. Волосы девочки осветились светом дня. За окном летело огромное пространство Казахстана, летело на юг, так как мы поднимались к северу.
2: «Это что?»
1: — спросила девочка. «О чем ты спрашиваешь?» «Вот!» — она уперла палец в стекло, указывая на бегущие вместе с горизонтом очертания строений.
3: «Станция?»
1: «Станция?»
3: «Да, мы сейчас к ней подъедем».
1: «Надо будить маму?»
3: «Не знаю, а зачем ее будить?»
1: Оказалось, что мать обещала купить ей яблоко. Такой же свет дня освещал волосы матери, спавшей у противоположного окна.
3: «Не надо будить маму», — сказал я. «Я тебе куплю яблоко».
1: «Хорошо».
3: «Вы возвращаетесь в Москву?»
1: «Да, с мамой».
3: «Папа на войне?»
1: «На войне. Он капитан артиллерии. Сейчас я вам покажу». Она показала мне фотографическую карточку, которую вынула из маленького портфельчика, лежавшего возле мамы.
3: На карточке они были сняты вдвоем. Капитан артиллерии и его дочь. Я думал, что увижу именно капитана артиллерии, но увидел молодого человека в белой рубашке, как видно, только что остригшегося. Девочка представляла собой сплошную улыбку, как это почти всегда случается с младенцами, когда их фотографируют.
1: «Вот, видите?» — сказала девочка. Было еще и третье изображение на фотографии. Набалдашник тросточки, высунувшийся между головой девочки и локтем молодого человека. И было понятно, что перед тем, как аппарат щелкнул, женщина, которая сейчас спала в потоке света, весело спросила молодого человека: «А зачем тросточка?»
3: Молодой человек весело ответил: «Пускай!»
1: И тросточка осталась. Я также представил себе, что было, когда они получили карточку у фотографа. Вероятно, они перешли через улицу и поднялись по ступенькам на бульвар. Там они сели на скамью и, несколько стесняясь прохожих, стали рассматривать карточку. И, наверное, кто-то из них сказал: «Смотри!» И тросточка получилась. Потом они пошли по бульвару. Причем дочку, возможно, нес отец.
3: Молодому парню приятно сознавать, что он уже отец ребенка. И он отнимает голубой сверток у матери и несет сам.
1: Вот мать перешла через весеннюю лужу, отражающую розовые дома, и, протянув руку в радужной варежке, ждет мужа, который, ступая с кирпича на кирпич, одновременно смотрит на личико ребенка, вороша вокруг него кружева. И я расхвалил карточку, и девочка спрятала ее обратно в портфельчик. Она вернулась к окну и спросила: «Правда ли то, что я куплю ей яблоко?»
3: Я сказал, что сделаю это обязательно.
1: Потом я испытывал счастье, которое охватывает человека, когда он ведет ребенка за руку. Это счастье продолжалось, пока мы выходили из вагона, и чуть было не исчезло, когда мы очутились на перроне. Девочке захотелось побежать. Я не отпустил ее. Я сказал, что нельзя девочке бегать по перрону, и маленькая, недовольная ручка осталась в моей.
3: Едва мы отошли от вагона, как девочке показалось, что она видит по ту сторону поезда ведро с красными яблоками. Мы поднялись на площадку чужого вагона и спустились по ту сторону.
1: «Никакого ведра нет», — сказала девочка. Мы отправились к голове поезда, и когда обогнули паровоз, увидели огромную толпу. Тут были и пассажиры нашего поезда, и железнодорожники, и местные жители. В толпе был виден листок, не больше тех, на которых пишут объявления. Но это был печатный листок с чернеющим заголовком. Это была газета. Не знаю, держал ли его кто-либо в руках, или он был приклеен к стене. Во всяком случае, этот листок как бы стоял в толпе, и его все видели. Он был окружен толпой, станцией, цистернами, горизонтом. Маленький неподвижный листок, рядом с которым стоял матрос, громко читавший то, что на листке было напечатано. Черная шинель надетая в накидку, сползла с плеча матроса, открыв голубые полосы тельника и марлю бинта. Матрос читал сообщение о капитуляции германской армии. Я не знал, почему эта честь досталась именно матросу. Может быть, самый вид матроса, особенно величественный среди серых просторов этого края, заставил толпу расступиться и пропустить его к листку. Может быть, кто-либо вручил листок матросу, решив, что торжественная весть должна прозвучать из уст как раз этого героя, принадлежащего к легендарному отряду советского воинства. Как бы там ни было, но все собравшиеся, видно, согласились с правильностью того, что сообщение читает именно этот юноша с рассыпавшимися по плечам лентами. Никто его не перебивал, никто не теснился вокруг него. Только стоявшая возле него старая женщина, покрытая копотью мастерских, из которых только что вышла, легонько прикасалась кончиками пальцев к рукаву его шинели, как бы желая спросить: «Там так написано, сынок? Правда? Так написано?»
4: «Вот теперь надо разбудить маму», — сказал я. «Бежим!»
1: И мы побежали по перрону. Девочка опередила меня, и я видел издали, как она карабкалась на площадку. Не успел я подбежать к вагону, как девочка опять появилась на площадке. «Нету мамы».
4: «Она там».
1: И мы побежали обратно.
4: Теперь толпа гудела, и над ней взлетали шапки.
1: «Вот мама!» — закричала девочка и стрелой понеслась к толпе. Тотчас же от толпы отделилось светлое пятно, ставшее через секунду фигурой женщины, распростершей объятия. Потом мама прошла мимо меня с дочкой на руках. Она держала ее лицом к себе, скрестив руки на ее икрах. Тяжесть ноши заставила ее идти, несколько откинувшись, и поэтому я видел ее лицо особенно открытым. Оно сияло и улыбалось среди пляшущих розанов платка, и я подумал о том, как прекрасна сама победа, если только отблеск ее так чарующ. Когда поезд отправился, в нашем вагоне оказались пассажиры из других вагонов. Как видно, взволнованные люди, начавшие разговор в одном месте, переходили в другое, сами того не замечая. До позднего вечера поезд представлял собой движущийся митинг. Вот в нашем вагоне появились три молодых офицера. «Плачет», — сказал один из них. Мать девочки плакала.
4: «Спроси, почему», — сказал другой. «Ну как это почему?» — сказал третий. «От радости».
1: Тут девочка спросила: «Почему ты плачешь?» И мать сказала: «От радости».
4: «Вот видишь», — сказал третий офицер и улыбнулся плачущей.
1: И она ему улыбнулась сквозь слезы. Тут появилась свеча, которую кто-то поставил на край полки. Замерцали ордена офицеров.
4: «Как зовут?» — спросил первый офицер.
1: «Меня?» — спросила мать.
4: «Нет, дочку».
1: «Галя».
4: «А вас?»
1: «Таня».
4: «Ну, поздравляю вас с победой», — сказал офицер.
1: Он шагнул из полумрака и обеих разом обнял и прижал к груди. Чтобы обнять их, он нагнулся, так как они сидели. Обняв, разогнулся, надернул гимнастерку. Звезда ордена Отечественной войны поблескивала на его груди снежными огоньками.
4: «Галя и Таня», — сказал он. «Ах вы, дорогие мои!»
1: Продолжая смотреть на них, он отступил к стене и прислонился. И если бы в вагон не влетели огни приближающейся станции, на которой ему нужно было сходить, то, я думаю, он простоял бы так не весть сколько, девясь тому, как прекрасны русские имена и русские лица и все то родное, за что он сражался.
0: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Воспоминания». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. ПВО Украины не сможет справиться с новыми российскими атаками, пишет газета «Ле Монд». Издание отмечает, что с начала июля ни одна из российских баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена. Особую опасность для ВСУ представляют российские реактивные беспилотники, с которыми практически невозможно бороться, отмечает издание. Такие дроны летают высоко и с большой скоростью. Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО противника, предоставленные Киеву Западом. С 1 сентября пострадавшие в чрезвычайных ситуациях смогут взять до 5 дополнительных дней отдыха, оплачиваемых или неоплачиваемых. Это правило распространяется на все уровни ЧС, от муниципального до федерального. Для получения дополнительного отдыха нужно дождаться решения комиссии по ЧС и подать заявление работодателю. Оплачиваемый выходной должен предоставить в течение 10 дней, неоплачиваемый в течение 20 дней. Какие лекарства нельзя брать с собой в самолет? В Роскачестве подчеркивают, что это зависит от состава препарата и других факторов. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал представитель Роскачества Николай Гаврилов.
2: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной кладе, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверх установленные нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача.
1: В конце прошлого года Минздрав исключил из списка жизненно необходимых 20 лекарств. Вместо них в перечень вошли новые препараты для лечения анемии, панкреатита и онкологических заболеваний. Определились полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В полуфиналы вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. Сборная Франции считается главным фаворитом турнира, но эксперты осторожны с прогнозами. Впервые в полуфиналах сыграют команды, которые занимают первые 4 места в рейтинге FIFA. Так, 14 июля Франция встретится с Испанией, а 15 июля Англия сыграет с Аргентиной. Комментаторы отмечают, что независимо от исхода матчей, Париж ждет масштабное празднование. Французские болельщики устраивают беспорядки в столице, независимо от результата. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Дворцовый криминал. Зимний дворец населяли тысячи очень разных людей. Императорская резиденция была буквально набита различными ценностями, которые десятилетиями собирали российские монархи. Конечно, все эти ценности были самым тщательным образом внесены в описные книги различных дворцовых кладовых. Сами же залы и покои, в которых хранились бесчисленные ценности, подлежали надзору дежурных дворцовых служителей и дворцовых гренадер, которые персонально отвечали за сохранность каждой вещи, чистоту и порядок в их зоне ответственности. Казалось бы, что при таком тотальном учете и надзоре возможность каких-либо хищений в Зимнем дворце исключалась. Однако это не так. Пресловутый человеческий фактор присутствовал всегда, и время от времени в Зимнем дворце совершались кражи того или иного уровня. О факте краж любого уровня немедленно докладывали министру императорского двора, к который назначал чиновников, ответственных за расследование кражи. Ссор из избы старались не выносить, но довольно часто приходилось обращаться к городской полиции, и та активно использовала оперативные методы для раскрытия преступлений в императорской резиденции. Кражи случались и ранее в императорских резиденциях. Подчас воровали прямо из рабочих кабинетов первых лиц или из их личных комнат. Например, когда в 1745 году императрица Елизавета Петровна переехала из Зимнего дворца в свой летний дом на Фонтанке, и тамо изволила с оного времени начать жительство иметь, то 12 июня во дворце начался переполох, поскольку в кабинете ее императорского величества случилась кража на часах из сундука. Поясним, что термин «на часах» означает, что сундук, наполненный не только секретными документами и делами, но и ящиком с казенными деньгами, охранялся гвардейским караулом. Поскольку доступ в кабинет императрицы имел ограниченный круг лиц, довольно быстро установили, что кражу из сундука совершил стоявший на карауле часовой Лаврентий Кузнецов. Украл он 42 рубля, из которых издержал 8 рублей 20 копеек. Когда читаешь подобные дела, возникают образы либо умалишенных, либо самоубийц. Когда Екатерина II переехала в Зимний дворец, кражи начались и там. Судя по рассказам мемуаристов, императрица смотрела на эти кражи как на неизбежное зло, с некоторой иронией. Как свидетельствует современник, однажды увидела она рано поутру, что старуха ловит на площади пред дворцом курицу и, бегая за нею, измучилась от неудачи. «Велите пособить той бедной и узнайте, что это значит», — говорила она камердинеру. Тотчас разыскали и донесли, что внук той старухи находится поваренком при дворе и что курица есть казенная кража. «Учредите же навсегда», — сказала Екатерина, «чтоб та старуха получала всякий день по курице, но только не живой, а битой. Сим мы отвратим порок молодого человека, избавим от мучения его бабушку и поможем ей в нищете». Таким образом, старуха являлась и получала уже по праву себе битую курицу. Были и более серьезные кражи на личной половине императрицы. Пропала со стола любимая ее табакерка, и все подозрение клонилось на дежурного пажа. Приступили к разысканию без огласки, с осторожностью, нашли пропажу в закладе, уличили пажа, и он признался. Ни гнев, ни наказание тогда предстали к первой ее мысли, а сострадание о молодом преступнике. Екатерина повелела содержать то происшествие также в тайне, узнать от виновного, имеет ли он родителей, где они жительствуют, и открылось, что отец его, небогатый, нечиновный дворянин, был помещиком Смоленской губернии. Она, отправляя к нему сына, уведомляет его своеручно о случившемся, с таким благоволением, как бы была сама нежнейшей матерью виновному. Милость Екатерины тяготила душу отрока, открыла ему яснее, ужаснее порок, и он, страдая вместе с отцом, убегал присутствия других, не осушая слез. Протекло несколько месяцев в всем положении, и помещик наш решился писать к императрице. «Вы, — говорил он, — став ангелом-хранителем моего семейства, простив, как Бог, преступного моего сына, дали притом мне, ничтожному своему подданному, право обременять вас, повелевающую вселенной, моим злополучием. Сын мой не только что раскаялся, но, терзавшись непрестанно, сокращает свои дни и меня влечет с собою ко гробу. Сжальтесь, всемилостивейшие государыня, воскресите погибающих». Екатерина, получа сие письмо, посылает ответ и требует к себе пажа. Он явился, отсутствие его признано отпуском, отправлял несколько времени должности и в Новый год выпущен был офицером в армию. Она призывает к себе отрока, упрекает прошедшим, подает наставление, как впредь себя вести, жалует 500 рублей на дорогу и просит полковника иметь надзор за его поведением. Подобное отношение Екатерины II к проворовавшимся подданным не было комплементарным вымыслом мемуаристов. О подобных поступках императрицы свидетельствует ее известный указ о запрещении бить придворных служителей. Хотя мы с начала нашего царствования уже запретили, чтобы никто при дворе нашем из ливрейных наших служителей, какого бы звания ни был, никем и ничем бит не был. Но ныне уведомились мы, к немалому удивлению нашему, что, несмотря на сие наше повеление, воля наша не исполняется, и паки при дворе нашем возобновилась злая привычка ливрейных служителей бить. Мы имеем в омерзении все суровости от невежества рожденные и выдуманные, через сие накрепко запрещаем, под опасением нашего гнева, всем, до кого надлежит, ливрейных наших служителей, какого б звания при дворе нашем ни находились, отнюдь никогда и ничем не бить. Есть ли же кто из них впадет в большое преступление, как то воровство и прочее, тех, сняв ливрею, отослать к гражданскому суду. Пьяниц же, нерадивых или непослушливых стараться должно исправить. Первое — кротостью. Есть ли то не помогает, второе — держанием под арестом. Третье наказание будет двусуточное сажание на хлеб и воду. Потеряв же надежду к исправлению такого человека, должно, сняв с него ливрею, при товарищах его и прочтя ему, за что оное чинится и почему он недостоин ее носить, отпустить его от двора или отослать в военные команды, смотря по вине и состоянию его. Отметим, что текст этого указа, внесенный в полное собрание законов Российской империи, том 19, доставил много проблем преемникам Екатерины II. Те считали, что только телесные наказания эффективно вбивают в головы придворных служителей определенные нормы поведения.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Пожалуй, самым жестким и последовательным в деле наведения порядка в Зимнем дворце был Николай I. Столь широко распространенное в его царствование наказание «шпицрутанами» применялось и к придворным служителям. Но подчеркнем, что наказывал своих слуг император только тогда, когда выхода просто не было. Гораздо чаще он их просто пугал, как иногда в школе строгий учитель пугает учеников. При всей внешней несгибаемой твердости Николая I он был живым человеком, но по должности еще и прекрасным актером. Часть царского актерского дарования обрушивалась и на слуг Зимнего дворца. Запугав проштрафившегося слугу до полусмерти, Николай Павлович мог его простить, вырвав царской волей из ничтожества. Так, 30 января 1827 года Николай I распорядился придворного истопника Александра Виноградова, назначенного к написанию в рядовые в полки финляндского корпуса, возвратить в

за кражу отдали барабанщикам в морское ведомство. Несмотря на многолетнее закручивание гаек и последовательное формирование имиджа грозного императора, в Зимнем дворце при Николае I продолжали случаться кражи, удивительные по своему нахальству, размаху и даже какой-то удали. Например, когда в октябре 1843 года злоумышленники обворовали сервизную кладовую Зимнего дворца, в которой хранилась серебряная посуда. Удивительно нахальство воров, поскольку окна сервизной кладовой, располагавшейся на антресолях кухонного коридора, ныне Растреллиевский коридор, выходили на большой двор, прямо напротив гауптвахты, у которой находился постоянный пост. Добавим, что тогда большой двор представлял собой вымощенный плац без всяких деревьев и фонтана. Утром 14 октября 1843 года главный смотритель сервизной кладовой, открыв опечатанную окованную железом дверь, у которой стоял часовой, и, зайдя в кладовую, увидел, что во втором от двери окне через двор против главной гауптвахты выбитыми два стекла из летнего и зимнего переплетов посредством наложенной на стекло бумаги, обмазанной патокою, и по освидетельствованию не оказалось стоявших на тумбе у окна серебряных вещей, а именно из чайного дежоне, сервиза для завтрака, четырех досок, одного чайника, двух сахарниц, и из ординарии трех чайников и трех кофейников весом во всех весах до 28 фунтов 80 золотников. То есть воры умудрились вынести из сервизной кладовой почти 15 килограммов серебра. Учитывая масштаб кражи, немедленно началось следствие. В рапорте майора от ворот на имя императора указывалось, что в ночь кражи в кладовой в окнах внутренние железные ставни оставались незапертыми. Серебряные вещи расставлены были на подоконниках у самого окна. Поста для часового близ сего места не имеется, а часовой, находившийся в передней комнате, мог не слышать, поскольку преступник продавил стекло без шуму. Окно, через которое вор проник в кладовую, находилось на антресолях, то есть выше человеческого роста. Преступники использовали лестницу. И все это происходило напротив дворцовой гауптвахты. Реакция со стороны министра императорского двора последовала немедленно. Главного смотрителя кладовой посадили под арест за нарушение должностной инструкции. Освободили 27 октября, поскольку железные ставни на окнах не были закрыты на ночь. О факте кражи известили администрацию монетного двора и хозяев всех ломбардов. Провели обыски в казармах нижних чинов инвалидных рот, расквартированных на территории резиденции. Начались допросы караула на гауптвахте. Обыскали все укромные места в подвалах Зимнего дворца, в пневматических печах, в шкафах, ларях и даже в кучах песка и мусора. Но ничего найдено не было. В ту ночь в Зимнем дворце караул несли 110 человек нижних чинов гвардейского экипажа, и ни один из них не видел ни лестницы, которую прислонили к стене, ни злоумышленников, выносящих серебро. В ходе допроса стоявшие на часах на платформе гауптвахты единогласно объявили, что они никакого стука разбитого стекла от окон не слыхали, а по случаю пасмурной ночи на 14 число и шедшего тогда дождя с платформы через весь двор Зимнего дворца расстоянием до 90 шагов подходящего человека для выдавливания стекла у кладовой видеть не могли. Те же часовые, которые стояли у ворот и подъездов, показали, что в ночное время проходили воные из дворца разные лица, но без узлов, которых не останавливают, а с узлами мимо них в ту ночь никто не проходил. Тем не менее, к середине ноября воров нашли. Ими оказались двое рядовых третьей инвалидной роты, состоящие при Амосовских печах. Лихие ветераны сумели не только украсть, но и вынести серебро из дворца, продав его унтер-офицерам.

офицеру и двум рядовым подвижной инвалидной роты номер 14, состоящей при Монетном дворе. Раскрыла преступление городская полиция. Она частым гребнем прошлась по всем известным скупщикам краденого. Через них вышли на торгового крестьянина Игнатьева, которого плотно допрашивали 9 дней. Только доведенный до сознания, крестьянин признался, что ему предлагали купить украденное серебро, но он отказался. При этом Игнатьев указал на унтер-офицера Васильева, рядовых Павлова и Разоренного, приносивших серебро. Аресты начались 14 ноября 1843 года. Унтер-офицер, эффективно доведенный до откровенного сознания чинами полиции, признался, что дворцовое серебро украли рядовые Аким Попов и Максим Васильев. Им помогали солдаты из евреев Алексей Хрусин и Арий Пикус. Далее серебро передали нижним чинам Монетного двора для продажи. Тогда и выяснилось, что украденное серебро воры зарыли в кучу песка на Дворцовой набережной. Через 6 дней они достали серебро и перевезли его на лодке на петербургскую сторону и затопили в мешке во рву крепостного Кромберка рядом с мостом, а большие серебряные подносы подсунули под сваи моста. Затем украденное серебро распилили, переплавили и распродали по мелочи. В ходе следственных действий удалось найти и вернуть в дворцовую кладовую некоторые из вещей. 2 чайника, 3 кофейника, 2 сахарницы и обломок подноса весом 14 фунтов 75 золотников серебра. Любопытно, что в ходе следствия и допросов попутно раскрыли еще одну кражу, когда рабочий инвалидной 3-й роты рядовой Александр Степанов объявил, что он уже несколько раз делал похищение с половиной его высочества наследника цесаревича и большей частью крал медную посуду, сбывая ее в железные лавки. А по возвращении императорской семьи из путешествия продал 2 ящика шампанского на сторону. Ровно через год, в октябре 1844 года, из комнат Зимнего дворца, в которых квартировал брат великой княгини Марии Александровны, принц Гессен-Дармштадтский, украли нумизматическую коллекцию, состоявшую из золотых монет. Следствие установило, что коллекция хранилась в запертом столе в особом ящике, тоже запертом на ключ. Сам ключ от ящика находился у его высочества, а от стола был спрятан в той же комнате в шкафу. 12 октября 1844 года принц приехал в Зимний дворец и обнаружил, что замок в столе испорчен, а ящик, воном находящийся, отперт, и из числа монет 16 штук, по представляемой у сего ведомости, вовсе не оказалось. Кроме сего, оказался также попорчен замок в комоде, там же находящемся. Но учинено из оного какое похищение, еще неизвестно. Наличие монет не проверялось с мая 1844 года, а ключ от квартиры его высочества во все сие время находился у ливрейных служителей половины государя-наследника цесаревича. В ходе следствия допросили ливрейных служителей и установили, что летом в комнатах герцога нижними чинами мастеровой роты проводился косметический ремонт. На следствии лакей Деревягин сознался в краже 6 серебряных иностранных монет, которые он, Деревягин, хотя сознался, что похитил из стола в опочивальной комнате принца, но в похищении золотых монет сознание не учинил. Лакея арестовали, исключили из дворцового штата и направили для суда военному генерал-губернатору Петербурга. Городская полиция по списку редких золотых монет сумела разыскать и изъять 3 монеты в меняльной лавке под номером 22 здешнего мещанина Волобуева. Тот около 2 недель назад купил эти монеты от неизвестного ему человека.
Этим все и закончилось. Очень редко под подозрение попадала ближняя прислуга императорской семьи. Например, в 1851 году очень жестко обошлись с камер-метхен великой княгини Марии Александровны Опочининой. Ее не только уволили со службы по повелению их императорских высочеств, но и заточили в монастырь. 4 июня 1851 года состоялось высочайшее повеление. Камер-метхен Агриппину Опочинину сослать на покаяние в один из женских монастырей по назначению Святейшего Синода на всю жизнь ея. В результате камер-метхен поместили в Спасо-Бородинский женский монастырь Московской епархии. Однако это не устроило Николая I, и 15 июня 1851 года по высочайшему повелению камер-метхен поместили в другой монастырь, который подалее и построже. Еще раз упомянем, это было пожизненное. В итоге камер-метхен оказалась в пустынном Белбожском Троицком женском монастыре в Костромской епархии. Причиной столь жесткого решения стало хищение из ожерелья государыни-цесаревны 8 жемчужин. Видимо, к этой краже каким-то образом оказался причастным гофмедик Зимнего дворца, поскольку тогда же цесаревич приказал без всяких церемоний уволить доктора Виткова от звания придворного доктора, дежурного гофмедика. По распоряжению Николая I лекаря Виткова выслали из Петербурга для определения куда-либо в уезд Оренбургской губернии для производства там вольной практики. Однако за лекаря вступилась его жена, Мария Виткова. В прошении она пишет, что осталась без средств с малолетним сыном и новорожденной дочерью, добавляя, что «муж мой бывший не способен ни к какому безнравственному поступку». Николай Павлович был отходчив, и не успел лекарь Витков доехать до Оренбурга, как последовало новое распоряжение императора – возвратить его в Петербург, но не к высочайшему двору, но для производства вольной практики, поскольку по произведенному исследованию о пропаже из ожерелья государыни-цесаревны 8 жемчужин не оказалось, чтобы Витков принимал участие в похищении оных. В 1854 году Николай I разрешил лекарю Виткову вернуться на государственную службу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Кражи случались не только в Зимнем дворце, но и в Императорском Эрмитаже. Количество краж мало зависело от того, общедоступен был музей или он функционировал в режиме «только для избранных». По большей части воровали по мелочам, хотя в отношении Императорского Эрмитажа говорить о мелочах как-то неудобно. Кражи в Зимнем дворце чаще всего раскрывались, а вещи возвращались в резиденцию. Но следует сказать и о высочайших решениях, наносивших серьезный урон художественным коллекциям Императорского Эрмитажа. Причем речь не идет о личных или дипломатических подарках, когда по высочайшей воле вещи или картины просто вычеркивались из каталога Императорского Эрмитажа, а о жестких решениях российских монархов. Конечно, с нашей современной точки зрения. Например, после подавления польского восстания 1831 года в Императорский Эрмитаж в 1834 году привезли из Варшавы транспорт картин и прочих вещей в 37 ящиках. По распоряжению Николая I 65 картин, среди которых преимущественно были портреты польских государственных деятелей, сожгли во дворике у Малого Эрмитажа. Тот же самый Николай I распорядился переплавить подносные именные серебряные сервизы времен Екатерины II, оставив лишь несколько вещей в качестве эталонных экземпляров. В начале 1850-х годов Николай I принимал активное участие в работе комиссии во главе с академиком живописи Федором Бруни, отбраковавшей малоценные картины из коллекции Императорского Эрмитажа. Несмотря на свою занятость, Николай I ежедневно приходил в Эрмитаж и от часу до двух дня вместе с Бруни и другими лазал в подвалы, вытаскивал оттуда картины, разбирал, рассматривал, определял и развешивал их. И если раз он определял, что картина такой-то школы, его уже мудрено было переубедить. Все осмотренные авторитетной комиссией картины разделили на три категории. К первой категории отнесли 1600 картин, отобранных для Императорского Эрмитажа. Во вторую категорию вошли картины второстепенные, предназначенные для украшения многочисленных императорских резиденций. В третью категорию попали полотна, предназначенные для продажи. Таких оказалось 1219. Их продали в начале правления Александра II за 16 447 рублей, то есть в среднем по 14 рублей за картину. В числе прочего, продали на аукционе за 30 рублей две створки триптиха Луки Лейденского. Буквально через полтора десятка лет при том же Александре II эти створки купили для Эрмитажа за 8000 рублей. Подобную методику разделения коронных бриллиантов на три категории использовали большевики на рубеже 1920-1930-х годов при подготовке распродаж ювелирных раритетов бриллиантовой комнаты Зимнего дворца. Произведения искусства похищали из жилых половин Зимнего дворца. Несмотря на то, что за каждой комнатой был закреплен лакей, несший суточное дежурство, персонально отвечая за любую мелочь, находящуюся в этой комнате. Но жизнь есть жизнь, да и человеческий фактор никто не отменял. Бывало и так, что глаз замыливался на привычном интерьере, и пропажу вещи обнаруживали спустя довольно много времени. Например, одна из таких историй произошла в феврале 1872 года, когда обергофмаршал донес министру императорского двора, что во дворце похищены. Первое. В комнатах бывшей половины великого князя Павла Александровича в Зимнем дворце картина, изображающая девочку и мальчика, подающих со стены сада кисть винограда, проходящей мимо девушки. Работы Мейера из Бремена, писанная на холсте в 1853 году. И второе. В Романовской галерее копия с поясного портрета покойной великой княгини Елены Павловны в бархатном платье с короткими рукавами и с орденской лентою святой Екатерины. На голове небольшая диадема, писанная академиком Тютрюмовым на холсте в 1860 году. Министр двора одобрил решение обергофмаршала обратиться к оберполицмейстеру для начала профессионального расследования, но одновременно распорядился провести и внутреннее расследование силами чиновников придворной конторы. Министр требовал провести следствие строжайшим образом. В результате месячного следствия установили, что портрет великой княгини Елены Павловны украл истопник Клавдиан Гаврилов, дежуривший в этой галерее и сознавшийся, что он вынул портрет из рамы и передал его бывшему в то же время дежурным в Помпейской галерее лакею Александру Евстафьеву, обещавшему ему за это 2 рубля. А сей последний в том, что взял от Гаврилова портрет, отделив от пялки, и затем, унеся его из дворца, неизвестно кому продал. Спустя ровно год полиция все же нашла украденный портрет. Полиция оперативными средствами установила, что какая-то иностранка приобрела женский портрет замечательной работы. Выйдя на след, выяснили, что иностранкой была рижская гражданка Анжелика Дагау. У нее и нашли портрет Елены Павловны, висящий в гостиной. Как оказалось, она приобрела портрет у прусского подданного, дядя которого служил кофешенком при высочайшем дворе. И торговец краденым был лично знаком со всею придворную прислугою. Когда прусского подданного вычислили, то оказалось, что он уже сидит в Харьковской каторжной тюрьме за кражу креста в Троицком подворье. В этом деле примечателен не только странный поступок дежурного истопника, заработавшего 2 рубля на самоубийственной краже, но и то, что торговцы краденым пытались протоптать дорожку в комнаты Зимнего дворца, буквально набитые ценностями. Что касается пропавшей картины Иоганна Георга Мейера, то ее так и не нашли. Видимо, это была спонтанная кража. Комната эта смежна с 2 коридорами, одним ведущим к лестнице государыни императрицы и к комнатам фрейлины графини Толстой, и другим на выход в большой коридор дворца и к собственному Ее Величества подъезду. Под похищенной картиной стоят детские сани с тройкой лошадей, став на которые похитителю очень легко было вынуть картину. Видеть же ее весьма удобно было из первого коридора. Как наказали виновников? Истопника и лакея, укравших портрет великой княгини Елены Павловны, уволили от службы с исключением из придворно-служительского сословия для избрания другого рода жизни. Лакея, отвечавшего за сохранность вещей на половине великого князя Павла Александровича, за халатность разжаловали в работники. Любопытно и то, что пока искали 2 украденные картины, в 1872 году из Эрмитажа похитили небольшую картину голландской школы работы фон Гейль. Видимо, в качестве утешения добавлялось, что картина не имеет особой цены. Ее тоже не нашли.
2: Радио «Звезда».
0: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги». Читает Владимир Солдатов.
1: В Зимнем дворце случались криминальные истории и во фрейлинском коридоре, приводившие к аресту фрейлин. Такой конфуз случился с фрейлиной Елизаветой Николаевной Петрищевой. Эта история началась в январе 1868 года, когда министр императорского двора граф Владимир Федорович Адлерберг получил от управляющего третьим отделением графа Петра Андреевича Шувалова конфиденциальное письмо, в котором сообщалось: «Проживающий в Петербурге надворный советник Иосиф Кузинский в прошении жалуется на фрейлину двора его императорского величества Елизавету Петрищеву, которая, дав просителю обещание содействовать в предоставлении ему должности управляющего собственным подмосковным имением государя-императора селом Ильинским и взяв у него за это 28 июля истекшего года 2700 рублей под расписку, с обязательством уплатить эти деньги по востребовании, никакого содействия не оказала, а между тем уклоняется от возврата занятых ею денег». Это удивительно напоминает сегодняшние криминальные схемы. Далее в письме указывалось, что по сведениям третьего отделения в Петербурге образовалось общество, занимающееся тем, что лица оного, обещая свое содействие желающим получить какое-либо место по придворному ведомству, берут с них за это деньги, не исполняя такого обещания. И сердцем этого общества является фрейлина Петрищева, живущая в Таврическом дворце. Большинство издавших фрейлине деньги не решаются взыскивать их с Петрищевой, так как она живет во дворце и состоит фрейлиною ее величества. Здесь необходимы пояснения. Судя по всему, фрейлина Петрищева была осколком царствования Николаевской эпохи. Таких старушек тактично переселяли из квартир фрейлинского коридора Зимнего дворца на покой в Таврический дворец. Видимо, старушка, нуждавшаяся в деньгах, пустилась во все тяжкие, представляясь крайне влиятельной особой. Дело доложили Александру II, и он предписал графу Петру Андреевичу Шувалову провести все необходимые следственные действия. В результате выяснилось, что Петрищева получает содержание 818 рублей 13 копеек серебром в год, из которых вычитается за взятые ранее ссуды по 327 рублей 12 копеек в год. Также у Петрищевой имелись долги от частных лиц на 4840 рублей. Решив поправить свое материальное положение, она стала распускать слухи о своем влиянии при дворе. Еще в 1876 году состоялось решение о личном задержании сроком на 6 месяцев фрейлины двора ея императорского величества Елизаветы Петрищевой за долг ея в сумме 1041 рубля. В августе 1878 года Петрищеву вновь подвергли личному задержанию за неуплату частного долга. В ходе следственных действий возникли подозрения о психической адекватности мошенницы. 64-летнюю фрейлину обследовали в придворной медицинской части. В результате врачи констатировали, что Петрищева в продолжении многих лет страдает расстройством нервной системы, от которой была пользована лейб-хирургом Гиршем. Видимо, именно это дело подтолкнуло к принятию закона, по которому личное задержание как способ взыскания с неисправных должников отменяется по всей империи, за исключением губерний прибалтийских и царства польского. В конечном итоге Петрищеву от задержания освободили и дело посчитали законченным.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги».
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Милорад Павич. Рассказ «Веер из Галаты». Читает Сергей Алексяк.
1: Вспомни Константинополь в Афинах, и это будет один Константинополь. Вспомни его в Риме, и это будет совсем другой Константинополь. Если бы вы поехали в Стамбул в конце XIX века, Восточный экспресс довез бы вас до самой бухты Золотой Рог, которая делит город на две неравные части. Потом бы вас доставили на судне в ту часть турецкой столицы, которая называется Галата. Из пристани отнесли в паланкине на холм Пера, к месту назначения всех пассажиров этого поезда, в знаменитый отель Пера Палас. Нет такого политика международного класса, который, приехав в Стамбул, не остановился бы в отеле Пера Палас. Здесь Ататюрк основал Турецкую республику. Здесь жили известные писатели, такие как Агата Кристи, Хемингуэй или Бродский. Металлические таблички украшают двери апартаментов, где пусть даже совсем недолго находились великие люди. Если вам достанется номер с южной стороны здания, то со своего балкона вы сегодня увидите знаменитую Галатскую башню, главное звено в цепи тех укреплений, которые веками возводили здесь византийцы, генуэзцы, венецианцы, гальские тамплиеры и германские крестоносцы. Рядом с башней начинается подземный ход, ведущий к морю, а внутри башни начинается наша история. Несколько веков назад в переулке у подножия башни жил мальчик, которого легенда называет Хасан-летатель. Каждый день он ловил рыбу и, поднявшись по склону холма наверх к своему дому, отдавал ее матери. Однажды, когда он шел по тропинке, три нахальных подростка преградили ему дорогу и потребовали отдать весь улов. А когда мальчик отказался, сломали ему ногу, отобрали рыбу и сунули в руку палку, на которую ему пришлось опираться до конца своих дней. Лекарь, осмотрев мальчика, пожал плечами и, уходя, сказал: «Лечит Бог, мы только перевязываем». Хасан безутешно плакал, а мать, чтобы успокоить его, расчесывала ему на ветру золотые кудри гребнем из козьего рога и шептала: «Не плачь, дитя мое, глаза всегда быстрее ног, а взгляд быстрее человеческой мысли». Ходить мальчику было трудно, и он нанялся гребцом к одному греку. Тот дал ему лодку с красным парусом, но сразу сказал, что пользоваться им не придется. «Почему?» — удивился мальчик. «Потому лодка будет плавать под землей, а не в море. Там нет ветра». И отвел мальчика к Святой Софии, но вместо того, чтобы войти в храм, они по каким-то ступеням спустились глубоко под землю. Внизу была пещера, наполненная водой. Дальше без лодки было не пробраться. Над водой возвышались бесчисленные колонны, поддерживавшие свод пещеры. Это водохранилище. Его построил Юстиниан. «Он, как и я, был греком», — сказал хозяин лодки. Чтобы не рухнул свод, он приказал установить 365 колонн, столько же, сколько дней в году. Потом сюда подвели воду, и с тех пор каждый день в году Константинополь может пить из этого водохранилища. Уже на следующее утро Хасан сложил красный парус и оставил его в башне. Лодку же доставили к водохранилищу. Не зная отдыха, сидел Хасан на веслах, день за днем скользя по подземной реке. Он нагружал свою лодку тем хламом и отбросами, которые выделял организм огромной столицы империи и которые ее жители кидали у входа в водохранилище. Этот мусор он увозил в самые дальние уголки огромного подземелья. За это ему и платили. От гребли его мышцы вздулись буграми, а сам он превратился в широкоплечего силача. Веслом мог вытащить человека из воды. Передвигаясь с фонарем на носу лодки по лесу ионических и дорических колонн, он изучил все уголки подземелья. Однажды он увидел колонну, которая постоянно плачет. В другом месте с ужасом обнаружил в воде огромную вырезанную из камня женскую голову, подпирающую колонну более низкую, чем остальные. «Это медуза», — сказал ему грек. «Она может отравить взглядом. Ее глаза убивают. Когда она смотрит на человека, то расчленяет его жизнь на счастливые и несчастливые мгновения. Ее правый глаз охватывает взглядом все беды и несчастья и видит только плохое. Зато левый — только хорошее. Поэтому строители Юстиниана положили голову медузы боком. Видишь, колонна опирается на ее ухо, и поэтому ее левый глаз, тот, что в человеческой жизни видит только хорошее, всегда находится над водой, а правый, тот, что убивает, под водой. Через воду яд опасного глаза убить не может. Но на всякий случай будь осторожен. Она всегда смотрит в одном направлении, туда, где у побережья Азии виден остров Леандра, который вы, турки, называете Киз».
2: «А медуза живая?» — спросил Хасан.
1: «То живая, то не живая», — ответил грек.
2: «Как это?»
1: «А вот так. Когда она выходит из греческого мифа, то убивает взглядом, а потом возвращается назад». Иногда плавание в подземелье наводило на Хасана тоску. Чтобы отдохнуть от сырости и мрака, он забирался на самый верх башни, опоясанный круговым балконом, и там грелся на солнце, разговаривал с птицами и предавался лени. Он любил пить печеный чай, приготовленный на пару, и смотреть на туманную Азию по другую сторону Босфора. Иногда он приводил туда дочь своего хозяина-грека и показывал ей свое царство. Она веселилась, глядя на птиц, рассевшихся на верхушке башни, и как-то раз неожиданно поцеловала Хасана, а потом стащила с его головы зеленую челму и подняла ее высоко над головой. Челма размоталась, ее свободный конец струился по ветру. «Если я отпущу челму, она улетит в Азию, туда, откуда пришли твои предки». Он улыбнулся и поцеловал девушку. «Ты меня любишь?» — спросила она. «Почему ты хочешь, чтобы я это сказал?» «Потому что человеческое слово — самое древнее из всех живущих на земле существ», — ответила гречанка. Этот разговор Хасан вспоминал всю свою жизнь. Несколько сказанных тогда слов в корне изменили его судьбу. Все чаще он забирался на башню и оставался там до утра, иногда с гречанкой, иногда один, потому что ему, калеке, трудно было спускаться вниз. Он прислушивался к балканским ветрам, которые, вырвавшись из лесов за его спиной, бросались на башню и летели дальше над Босфором. Смотрел на птиц, которые ждали этих ветров, чтобы сорваться с места и вместе с вихрем понестись через море в Азию. Он думал, почему бы и мне так не сделать? Разве человек не может улететь туда же, куда и его челма? Это не так уж и далеко. Но у него не было крыльев, как у птицы. Но однажды его осенило. Он взял красный парус своего хозяина, поднялся на самый верх башни, разрезал полотно пополам, привязал куски к рукам и сделал взмах. И ощутил себя птицей, ощутил ветер в красных крыльях из паруса. Хасан знал, какой огромной силой обладают его плечи, и чувствовал, что сможет перелететь Босфор. Он показал свои красные крылья гречанке, но она испугалась. «Не прыгай, ты разобьешься! Один грек уже так погиб», — сказала она и бросилась к отцу умолять его остановить Хасана. Тот, решив, что Хасан в лодке, пошел к башне и запер ее на ключ, головка которого была сделана из монеты. Хасан же был наверху. Он смотрел на лежащие под его ногами Галату и Константинополь. Собравшись уходить из башни, он обнаружил, что дверь заперта, и снова поднялся наверх. Там он привязал к плечам и рукам крылья и принялся выжидать, когда какая-нибудь птица, а их на балконе всегда было много, почувствовав благоприятный ветер, сорвется в бездну. И вот налетел порыв, Он бросился вниз вместе с птицей и полетел из Галаты в сторону Босфора. Хасан, подражая птицам, просто парил в воздухе, то есть не взмахивая крыльями. Управлял ими так же, как раньше своей лодкой. «Раз я мог править под землей, смогу и над землей», — подумал он, радуясь тому, что все оказалось так просто. Под ним лежал Константинополь, все жители которого заметили его полет и высыпали на улицы, наблюдая, как человек с красными крыльями скользит по воздуху над Босфором. Все, начиная от султана и визиря в Топкапы-сарае и до последнего торговца ювелирной лавки на Копали-Чарши, стояли, задрав головы. И вот крылатый человек начал спускаться. Он пролетел над островом Леандра, который на его языке назывался Киз, и вместе с птицами приземлился в другой части света. Перелетел из Европы в Азию. Его окружили невиданными почестями и отвели к самому султану, который наградил его кошельком с дукатами, и спросил: «Что чувствует человек, когда летит словно птица?» «Он чувствует радость, о могучий султан», — ответил Хасан. «Радость?» — удивился султан. «Да, он чувствует, что радость — это единственное, что вечно во вселенной». Тогда султан приказал отвезти Хасана в башню на остров Кис и послал ему в подарок драгоценную миску с царского стола. Она была китайской и становилась синей, если в ней оказывалась отравленная пища. «Как это следует понимать?» — спросил великий визирь. «Следует ли нам отравить его или же, напротив, уберечь от яда?» «Знаешь ли ты, какое блюдо самое ядовитое?» — спросил султан. «Не знаешь», — тут же ответил он сам себе и добавил. «Самое ядовитое блюдо — это то, которого нет, потому что в миске пусто». «Верно, но почему мы должны сделать это?» «Если он может летать, пока я сражаюсь с врагами, то может и вниз спуститься. Не успеешь моргнуть, а он уже в Топкапы-сарае. Прилетел и уселся на мой престол. Кто ему помешает?» «Может быть, ты, но ты летать не умеешь. Теперь понял, почему?» И Хасана заточили в башне Киз, где ему каждый день роскошно сервировали стол, а потом приносили пустую миску с царского стола. Решили уморить голодом. Но умер Хасан не от голода. Умер он от того, что его горечь, гнев и отчаяние до краев наполнили пустую миску. Миска посинела, и Хасан дал трещину, подобно тому, как иногда дает трещину весло. Легенда рассказывает, что когда Хасан сидел в заточении в башне Киз, одна женщина, влюбленная то ли в него, то ли в его подвиг, заказала у самых известных мастериц Галаты два веера, на которых изображалась судьба человека-птицы. В Константинополе даже сейчас все знают подробности жизни того мальчика, который, став мужчиной, научился летать. Знали их и мастерицы. Закончив работу, они принесли свои творения заказчице, и она раскрыла сначала один веер, а потом и другой. На первом веере белого цвета были искусно вытканы гребень из козьего рога, зеленая челма, красные крылья из паруса и кошелек с дукатами. Ручку веера украшал рисунок, на котором изображалась башня в Галате. Через весь веер шла надпись: «Радость — это единственное, что вечно во Вселенной». Другой веер оказался синим, и на нем не менее мастерски были вытканы другие предметы, связанные с жизнью Хасана-летателя. Палка, медуза, ключ с головкой из монеты и синяя миска. На ручке веера была изображена башня Киз. На этом веере, прямо под головой медузы, тянулась надпись. Когда она выходит из греческого мифа, то убивает взглядом, а потом возвращается назад.
0: Мы читали рассказ Милорада Павича «Веер из Галаты». Радио «Звезда».